0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, пустит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. Второе. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. Третий момент. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже было, уже, наверное, не брокерской выручки, больше, чем брокерской. Uh-huh. Это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? У нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, миллион долларов коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить не бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше... и потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там из 50 человек, умных, правильных, эффективных, они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там 10 миллионов операционистов невозможно. Ну, каким-то сложным продуктом реально невозможно. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. Они не всем нужны, во-первых, эти продукты. Во-вторых, реально, как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей, они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще, как у него вот процесс покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. А потом ты начинаешь смотреть там страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
2: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку, то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. То есть у тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что
2: начинает,
1: предложить, да,
2: да,
1: и так далее.
2: По площадям шарашить в попытке
1: этого клиента заинтересовать. Из пушки по воробьям, а вы точечно, да, получается?
2: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через два месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме, ну, начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле, для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно, ну, действительно потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, ну, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, ну, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, ну, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле, люди банкам доверяют. Ну, скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.
1: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, ну, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, как бы, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но как бы классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал как бы вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
2: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, как у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, и мы делали конференцию в один из выходных дней. И у меня было такое задание, мне надо было сделать как бы chess and finance в такую дискуссию, что общего между шахматами и финансами. И я как раз сказал о том, что вот экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, как бы у тебя все фигуры так или иначе как бы работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом.

0: А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. А, и вот твоя сила, во-первых, в том, что... Ну, доверие – это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают, ну, то есть когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
1: То есть условно совпадение ожиданий с реальностью, да?
0: Да, то есть вот у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы он за тебя проголосовал. Mm-hmm. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. Ну, то есть иногда добиться голосования, не знаю, там, за президента сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
1: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
0: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак. Да, такое бывает.
1: Нет прямой корреляции.
0: Ну, в общем, суть в том, что те же самые. Тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, не знаю, там, продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, не знаю, там, ипотеку. После этого он тебя с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. Uh-huh. То есть ты как бы сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, не знаю, там знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он там видел твое интервью, он читал твой пост в Инстаграме, он ему понравился. То есть это тоже разные коммуникации, которые мы делаем с людьми. Чем понятнее мы становимся для людей, чем больше этих разных коммуникаций мы набираем, тем, на самом деле, в конечном счете, кажется, что нам люди будут больше доверять. И, безусловно, бренды легче всего всегда ассоциируются с людьми. Это и сила, и слабость. Есть бренды, которые, наверное, вещи в себе. Ну, например, там JP Morgan. Джейми Даймон, наверное, крутой чувак, но JP Morgan сильно более известный бренд, чем Джейми Даймон, как его CEO. На самом деле, ну, как бы, очень сложно построить бренд, который становится выше основателя. Но если ты являешься основателем, то, скорее всего, как бы люди доверяют людям, в конечном счете, а не компаниям. Поэтому как бы вот ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его... Ну и наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. И это, ну, то есть они там чеками платили, не знаю, вот там лет 10, наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек, ну, там, как бы, вот разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что, как бы, они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы, как бы, рассчитаться за эти продукты.
1: Да.
0: Блин, эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: то есть, по сути, у тебя шла транзакция, да, как бы формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
0: Да-да-да, то есть они буквально, то есть ты делал слип и отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще...
1: Что произошло, да.
0: И эти расчеты, они поэтому и были кредитными все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попал...
1: Статус. Тогда до сих пор тема же у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
0: Это прикольно. То есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту.
1: Да.
0: Это как бы показатель как бы того, доверие, что да, это показатель твоего кредитного лимита. Угу. Вот прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что ну, как бы этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, ну, условно, ему доверяют $1000 какие-то там небольшие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию, спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что $1000 там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
0: Да-да-да, абсолютно. И это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить, можно

0: не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, да. можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через две недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. А для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
0: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, у вас же бы счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы у вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользуется, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
0: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
0: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему.
0: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-нибудь поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
0: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Почему дети или другие люди становятся неблагодарными? Как сделать людей благодарными? Вы никогда не сможете сделать своих детей благодарными, если не будете знать источники и механизмы благодарности. И это, кстати, относится не только к детям. Это относится и к родственникам, сотрудникам, да и вообще к любым людям. Существует только одна причина, почему дети или другие люди не ценят то, что вы им даете. И почему они не ценят ту жизнь, которую вы для них создали. По этому поводу есть такая шутка, или анекдот, можно сказать, который гласит, что вы всю жизнь пашете, работаете, преодолеваете препятствия, решаете проблемы, чтобы ваши дети потом сидели у психолога и прощали вас. Так вот, когда я размышлял над этой темой, я понял, что единственной причиной неблагодарности человека является то, что он нечетко понимает, кто и что ему обязан давать или делать, и кто и что ему ничем не обязаны. Для того, чтобы у человека появилось чувство благодарности, нужно, чтобы этот человек понимал, первое, кто ему обязан, то есть что он обязан давать, что он обязан не давать, что он не обязан давать, что он обязан делать, что он обязан не делать, что он не обязан делать. Второе, кто ему не обязан. Третье, что ему не обязаны давать. Четвертое, что ему не обязаны делать. То есть, по сути, у ребенка, если вы это относитесь к ребенку или другому человеку, у него должно быть четкое понимание, кто что ему обязан и кто что ему не обязаны делать или давать или так далее. После того, как человек понял, кто ему обязан и что он обязан или не обязан, у него возникает понимание того, что выходит за рамки обязанностей. И это первая причина или источник благодарности. Чтобы объяснить человеку, что ему и кто ему обязан, или что вы обязаны или не обязаны ему делать, вы можете просто сесть с ним и поговорить на эту тему. Либо второй вариант, вы можете перестать ему давать то, что вы не обязаны, или перестать делать то, что вы ему не обязаны. Естественно, у него возникнет вопрос, почему вдруг система сломалась? И это заставит его задать вам вопрос, а почему ты не продолжаешь это делать? Вот тогда вы можете сесть и поговорить с ним по поводу того, что вы обязаны ему делать, а что вы не обязаны. Так вот, как только человек понял эти вещи и получил что-то, что выходит за рамки обязанностей кого-то, или кто-то сделал для него то, что не входит в рамки его обязанностей, так сразу же у человека возникает чувство благодарности и желание отблагодарить. И это чувство возникает автоматически. Родители, которые думают, что их дети неблагодарные, на самом деле, к вам обращаюсь, ваши дети благодарные. Просто они нечетко понимают, что и сколько вы им обязаны или должны дать или сделать. Вы можете это легко проверить, кстати. Посмотрите, как ваши дети общаются в ресторане или в обществе. Они же все время говорят там «спасибо», «пожалуйста». Они же благодарны по отношению к другим людям. Это значит, что просто вашим детям нужно объяснить или показать, что входит в круг ваших обязанностей по отношению к ним, а что не входит. Давайте теперь поговорим о степени благодарности или о глубине благодарности. Размер или глубина благодарности напрямую зависит от размера или ценности того блага, которое получил человек. Если человек не понимает ценности тех благ, которые он получил, то он их либо не будет ценить, либо будет недооценивать. А почему это происходит? Потому что оценить то благо, которое ему дают или делают для него, можно только если, первое, ребенок или человек получил не только результат, но и участвовал в процессе. То есть он может оценить благо через то, каких усилий оно стоило. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или любой другой человек оценил то, что вы ему дали, или то, что вы для него делаете, дайте ему возможность увидеть и оценить весь процесс достижения этого результата. Для этого либо больше рассказывайте ему про проблемы, которые вы решаете, либо лучше всего подключайте их для решения проблемы и дайте им возможность попробовать заработать хоть какие-то деньги, чтобы они поняли, насколько это сложно. То есть ваша задача – дать ребенку возможность оценить тот труд, который вы для них делаете. Ребенок или любой другой человек оценить результат смогут только через понимание или прочувствование процесса, который нужно пройти, чтобы получить такой результат. Они должны потратить свою энергию, время и нести риски, чтобы шкурой прочувствовать то, что вы для них делаете. Когда вы создаете достаток и богатство, вы ребенку даете результат, но не даете поучаствовать в процессе. Из-за этого ребенок не ценит этот результат и ведет себя неблагодарным образом. Это не значит, что ребенок неблагодарен, подчеркиваю. Он ведет себя неблагодарным образом. А почему он не ценит? Потому что он не знает, не испытывал и не видел всех трудностей, которые вы сделали для того, чтобы обеспечить ему этот результат. Ну разве он виноват в этом? Поэтому, когда вы даете результат, но не даете процесса, то он вырастает неблагодарным. Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он не видел результата, он не знает цену, он не видел процесс, вернее. Он не знает цену этому результату. Это, кстати, очень классный инструмент. Обязательно его попробуйте. Примените в своей жизни. Это можно применить и в отношении детей, и в отношении ваших сотрудников и так далее. Второй способ – это сделать так, чтобы ребенок или любой другой человек ценил то, что вы делаете или делаете для него. Это лишить его этого. Отнимите у него то, что вы не обязаны были ему давать. Или перестаньте делать то, что вы не обязаны ему делать. Мы люди, и поэтому только тогда, когда ребенок или любой другой человек лишается того, что было, он понимает ценность того и будет вам благодарен, когда вы вернете ему это, предварительно объяснив, что вы совсем не обязаны ему это делать либо давать. Резюмируя, скажу. Первое. Не бывает неблагодарных людей. Бывают люди, которые нечетко понимают, кто что им должен и кто что им не должен. Кто что ему обязан, а кто не обязан. Второе. Чтобы у человека появилось чувство благодарности, у него должно быть четкое понимание, что ему дают больше, чем обязаны. Третье. Глубина благодарности зависит от того, насколько ясно человек понимает ценность тех благ, которые ему дают, или тех благ, которые для него делают. Четвертое. Чтобы человек понял ценность того, что ему дают, или то, что для него делают, он должен пройти процесс и понять, насколько он сложен. Он должен прочувствовать это. Пятое. Чтобы человек оценил, что у него есть, и то, что для него делают другие люди, нужно у него это отнять, либо перестать для него это делать, а потом вернуть, но объяснив, что ему это дают, хотя и не обязаны, и для него это делают, хотя и не обязаны.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Центробанк России не считает нужным переходить на полностью рублевое бюджетное правило и вкладывать средства Фонда национального благосостояния исключительно в российскую валюту. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью журналу «Эксперт», отвечая на вопрос о возможном отказе от валютных операций. По его словам, ранее проводились исследования, которые показывали, что в условиях невозможности операций с иностранными активами лучше иметь бюджетное правило, полностью основанное на рублях, чем вообще без него. Однако опыт марта и мая показал, насколько важна валютная составляющая для стабилизации экономики и снижения колебаний курса. В марте после приостановки валютных операций в рамках бюджетного правила курс рубля значительно ослаб, а с мая по июнь, когда ограничения были сняты, курс резко укрепился, что также вызвало определенные вопросы. Заботкин подчеркнул, что приостановка валютного механизма в рамках бюджетного правила привела к колебаниям курса рубля. Заботкин отметил, что идея не нашла поддержку, так как в ней нет пользы для российской экономики.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуны хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуны хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
1: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по $1000 в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на $30,000. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на $5 миллионов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор, но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут: инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили $10,000, то через 7 лет они превратятся в 5000. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Лично.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Почему теперь стало очень актуально здоровье? Почему? Потому что при советской власти у нас была возможность иметь и свою цель, и присоединиться к государственной цели. Теперь для того, чтобы долго жить здоровым человеком, у нас нет другого выхода, как иметь собственную цель. Потому что здоровье сохраняет и поддерживает только личная цель человека. Она может быть такой, которая направлена на улучшение жизни, например, больных детей. Она может быть любая, но наиболее мощно поддерживает человека личная и далекая цель. У каждого каждый день какие-то неприятности, кто-то плохо себя чувствует, еще что-то. Но цель не дает погрузиться в это все, не разрешает. Я приведу такой пример. Ребенок, ну, скажем, 8-9 лет, у него фантазия, и он придумал, что он вырастет и полетит на Марс. Пришли с работы уставшие родители, он к ним: «Мама с папой, я потом полечу на Марс». Папа уходит куда-то, а мама говорит: «Какой тебе Марс? У нас сейчас на транспорт денег не хватает. Еще неизвестно, как учиться будешь ли ты, будут ли деньги, отстань». И тут они потеряли здорового ребенка. У ребенка в этом возрасте должна быть любая глупая цель. Он подрастет, где-то в 12, 13, 14 лет он понимает, что, может быть, сразу на Марс не полетишь, и выбирает себе какой-то более реальный маршрут. И все в порядке. Но он должен вырасти с этим, понимаете, чтобы быть здоровым. Поэтому это очень рано проявляется, отсутствие цели.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Никак кюгне келе, старая крепость, и тегитсингер, вал таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурад, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабир Айсад, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два.

0: а жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм. И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка. И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят – маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят: «Смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может». Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola. Но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая, что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» – спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш – пряник, а бабушка – теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», – заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С января по май этого года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта уменьшилась на 1%, составив 323 миллиона долларов, согласно данным Рыбного союза, основанным на японской таможенной статистике. В частности, экспорт мороженого Минтая сократился на 5% до 1200 тонн, но его стоимость возросла на 20%, достигнув 2 миллиона и 300 тысяч долларов. Снижение произошло на фоне уменьшения российского вылова Минтая на 3%. Рыбный союз также отметил, что экспорт мороженого краба-стригуна уменьшился на 20% до 2,5 тысяч тонн и на 10% до 45 миллионов долларов. Камчатского краба на 25% до 1200 тонн и на 10% до 40 миллионов. По мнению Союза, снижение экспорта крабов в Японию могло быть вызвано увеличением поставок российских крабов в Китай на 10%. Это произошло на фоне роста вылова за 5 месяцев на 9% до 36 тысяч тонн. Россия занимает 5-е место в мире по объему экспорта рыбы и морепродуктов в Японию, уступая Китаю, Чили, США и Вьетнаму. Ее доля составляет около 6% как по весу, так и по стоимости.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Игорь Владимирович Рыбаков.
2: А ты что, чай оставил?
1: А что, чай нет? Давай. Вместе с чаем начнем?
2: Вот так вот мы начнем. Хай Махалай. Знаешь, что такое хай Махалай?
1: Что значит?
2: Как хочешь, так и понимай.
1: Ну, пускай как хочет, каждый так и понимает. Игорь Владимирович Рыбаков у меня в гостях. Сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп, инвестор, бизнесмен-предприниматель, в конце концов, миллиардер, писатель, учитель, певец. Мне кажется, можно перечислять долго.
2: Артист.
1: Артист, в конце концов, то тоже. Не будем забывать. А какой, кстати, из вот этих вот описаний наиболее сейчас резонирует в данный момент времени?
2: Ну, вся совокупность.
1: Вся совокупность?
2: Полнота.
1: Я от вас слышал, что в целом лидером быть выгодно. Вот, и мне тоже хочется это обсудить, потому что, по сути, что такое лидерство? Лидерство — это когда ты ведешь за собой, за свои идеи людей, но при этом ты всегда в этот момент берешь на себя более высокие риски, более высокую ответственность, и как бы многие вещи завязываешь на себе, на своей энергии, на всем, с чем связан ты. Соответственно, как бы... С точки зрения потенциального результата, который ты можешь получить, тут очевидно, что, скорее всего, большой результат достанется именно лидеру, потому что он был вот первой песчинкой, которая как бы испустила энергию, из которой все проросло. Да, он получит на выходе, как, скорее всего, больше, чем последователи, скажем так. Но, тем не менее, это за собой несет огромное количество рисков, страданий, увечий, неудач и еще много-много всего. Почему тогда лидерская позиция — это выгодная позиция, по-вашему?
2: Ну, лидер — это тот, кто точно знает, что каждая мысль заканчивается сокращением каких-либо мышц. И, соответственно, если лидер возгоняет определенные мысли о чем-то, то мысль материализуется так или иначе. Либо у тебя мышцы сокращаются, либо у тех, кто рядом с тобой. И для меня лидер — это вот человек, который на всю катушку использует осознанно или неосознанно законы мироздания. Но когда человек сокращает мышцы, смотри.
1: Мне ж мышцы сокращаются, просто рефлекторно.
2: Да. Ну, вот смотри, это действительно, вот он куда-то бежит, значит, прорубает, значит, своей упертостью что-то. Смотри, ну, ты же сам сказал, что это травмы, вероятность риска сильно увеличивается. Например, Македонский умер во сколько?
1: Ну, я, к
2: его там...
1: Не скажу.
2: Да, ну, он был молодой.
1: Да,
2: ему
1: я
2: 33 помню, что он молодой, не да. было. Хотя для многих это пример, вот каким надо быть. Ярким, ярко сгореть. Я говорю, ну, хочешь умереть молодым, будь как Македонский. Он был лидер. Он был ярчайший пример лидер. Поэтому я так скажу. Мы все там были, когда начинали. Ну, на кулаках, там, прорубая дорогу. Ну, вот как можно быстрее надо уходить в какие-то другие формы лидерства, которые не такие опасные, как кулачный бой. А есть же разные форматы лидерства. Например, лидер-вдохновитель. Тот, который других вдохновляет лидировать и идти в бой. Или лидер-вдохновитель вдохновителей, который просто символ. Да, он под этим символом работают вдохновители, лидеры, а те вдохновляют македонских. И в этом смысле, ну, и это лидерство, и это лидерство. Это. То есть, давай так, есть безопасное лидерство. Я сторонник безопасного лидерства. Но я так же, как и все предприниматели, начинал в очень опасном лидерстве. Слушай, я в 90-е там с братками, короче, там...
1: Вопросики терки, решал.
2: Да, тер. И неприятно было, но а что делать? Приходилось, да. И это опасное лидерство. Ну, ты на передовой, ты... Каждый момент, ну, я вот, например, в Питер приезжаю, а мне рассказывают, значит, вот ты тут, Игорь, вот с братками говоришь там на заводе «Картон-Толь», потому что мы пытались скупить этот завод, тут приехали ребята, говорят, наш завод, вы что тут делаете? Я понял, что надо валить. Быстро все забрал, через полчаса, значит, поезд и все. И они говорят, Игорь, ты вот сидишь тут один с нотариусом, оформляешь эти, значит, акции. Я говорю, да. Я говорю, вот вчера тут один скупал тут акции одного завода. Так приехал молодой человек в таком плаще. Вот так открыл его, и автомат УЗИ, и всех положил. Ну, как-то не просто не по себе. Вот это такое лидерство. Как тебе? Мне вот, давай так, предприниматель — это случайно выживший, значит, ребенок. Вот в этом лидерстве можно очень сильно, так сказать, шею себе сломать. Поэтому, давай так, я сторонник современным предпринимателям говорить вот о чем. Что есть такие способы. Напролом там есть. Но есть и другие способы. Вот я раньше не изучал способы, которые не напролом. Потому что находился среди тех людей, которые вот, ну там, напролом, упертость, концентрация. Я знаю эти способы, и я в них побыл. Ну, я тебе так скажу, там очень многие остались в этих способах. Они там и остались. Износились, умерли. Ну, либо они выгорели, умерли, либо дауншифтинг они до сих пор не могут опомниться. Либо они, знаешь, занимались триатлоном, то у них на каком-то моменте, им чтобы вот просто переключиться от этого выгорания, они начинают бегать, там, триатлоном заниматься. Я не против триатлона. Но такой способ самоистязания, чтобы выработать адреналин, чтобы обезболиться от внутренней боли, ну, он... Ну, короче, они себя теперь триатлоном донашивают. Вот. Я сторонник того, чтобы все больше предпринимателей, короче, обрели иные способы саморегуляции. Более безопасные. Я об этом хочу, ну, говорить, рассказывать, там, книги писать, публичные выступления делать. То, что все еще слишком много предпринимателей, короче, идут на пролом и дожигают себя, и сгорают. И это мне не нравится.
1: Отлично. Сейчас в это углубимся, потому что это очень интересно, и я думаю, многим будет резонировать. Вопрос. Да, я понял то, что есть разные, как бы, формы лидерства, и да, это, безусловно, это вопрос, опять же, обладания самим собой, навыком, да, умения понять себя, коммуницировать с собой, правильно с собой отношения выстраивать. Но таки в чем выгода быть лидером? Если ты все равно, в любом случае ты берешь на себя риски, в любом случае ты берешь на себя ответ, тогда в чем выгода?
2: Сенека сказал, что высшая власть — это власть над самим собой. И когда человек умеет реализовывать власть над самим собой, то есть перенаправлять свое тело, ум и сердце в разные стороны, а не быть заложником только тех игр, которые организовали другие, в этом есть выгода. Я уверен так, что человек, который не умеет перенаправлять себя, который всегда является только актором в чьей-то игре, ну, слушай, ему всегда не понравится то, что с ним произойдет. Всегда.
1: То, что происходит с ним, да, как бы, да, не под его волей.
2: Ну, конечно. То есть кто-то организовал игру, и он оставил всем, кто придет играть в эту игру, ну, какой-то результат, который не понравится тем, кто придет в эту игру. Хотя им сперва будет нравиться, что они играют, они будут увлечены, но потом они обнаружат, что тот, кто организовал игру, он получился результат, а те, кто подключился к игре, ну, у них травинка, чтобы не сдохнуть с голоду. Поэтому лидер — это тот, который либо осознанно, либо бессознательно это чувствует или уже даже понимает. Вот. Власть над самим собой — это высшая власть. И лидер это интуитивно иногда и осознанно чувствует. Поэтому, конечно, лидером быть выгодно. Лидируй свою жизнь. Это простой, но очень мощный лозунг Игоря Рыбакова. Ну, если не ты лидируешь свою жизнь, кто-то лидирует твою жизнь. И тебе явно не понравится то, как он залидирует твою жизнь. Вот и все. И я считаю, это важно знать людям прям с молодости. Не то чтобы знать, а лучше оказаться среди тех, кто предлагает тебе воспитание такое, чтобы ты, ну, стал лидером, чтобы ты стал предпринимателем самого себя, чтобы ты мог отправлять свое тело, ум и сердце в такие сюжеты безопасные, ну, не где ты разбиваешься в усмерть, да, а безопасные сюжеты, где ты можешь проявляться как лидер. Это очень важно.
1: Глубоко. Немножко вот в ту же степь. Интересная идея была про то, что в целом, как бы, предприниматели — люди достаточно эгоцентричные, на мой взгляд, да, в большинстве своем. И в целом это нормально и закономерно. Человек, который как раз и хочет быть лидером, который хочет создать, он, как правило, это делает там, из детства еще эго свое подкрепить, и только потом за этим раскрываются какие-то смыслы. Но одна из идей, которая мне у вас понравилась, что как бы люди, опять же, когда они пытаются получить какой-то результат, они слишком большую честь и значение отдают самому себе и как, вот, как одному человеку. И гораздо важнее комбинация. И именно правильная комбинация, а не один человек как личность. определяют тот результат, который ты, по сути, на выходе получишь. Mm-hmm. Так вот, понимая это, все-таки доля и значение одного конкретного человека, конкретного предпринимателя во всей этой цепочке, во всей этой комбинации, она какая остается? Mm-hmm. Она большая или это совсем маленькая просто какая-то песчинка?
2: Ну, человек так устроен, он сперва вынужден познать свое эго. Человек, не познавший свое эго, ну, вряд ли способен построить суперэго, то есть над эго. Угу. Поэтому все предприниматели, познав свое эго, ну, могут в нем зависнуть. Вот, познав свое эго, мы можем надолго в нем оказаться, отращивая гордыню. Вот когда нам кажется, это я заработал, я достиг, я... Вот. Но потом неожиданно выясняется, наблюдая за другими, предприниматель видит, что предприниматели, которые выходят на некий другой уровень, становятся, ну, давай так скажем, социальными инженерами, они как будто бы работают в другом уровне, то есть они как будто бы вышли из вот этого эго, и они становятся социальными инженерами, то есть в их поле много кто может проявляться. Поэтому я бы так сказал, одного не будет без другого. Никто, кто не познал эго, не сможет пойти и построить организацию, которая, ну, реализует подход суперэго. Потому что, в конце концов, смотри, тот, кто уже мастер суперэго, то есть тот играет в игры мастера, в игры грандмастера, но он приглашает людей проявиться в их эго. Грубо говоря, человек, который сам когда-то реализовался в эго, пойдя на другой уровень, может приглашать на свой этаж тех, которые еще пока не реализовался в эго, но сейчас реализуется. Угу. Сложно мудрено?
1: Ну, сложно мудрено, но я...
2: Просто если ты остался в эго, смотри, ты вряд ли станешь привлекательным для других людей, кто хотел бы реализовать свое эго, смотри. Но если ты остаешься в эго, то вы соперники. И он к тебе не придет в партнеры, в, ну, в компанию и так далее. А так ты покидаешь этот уровень, уходишь в суперэго, становишься полем логических причин для того, чтобы он реализовал свое эго. И вот у тебя 10 партнеров.
1: Одна из таких важнейших вещей, которая в том числе определяет таких людей, как Джек Ма, и, ну, не только таких людей, как там, вы с партнером, например, да, это умение в какой-то момент времени, рано или поздно, на каком-то этапе, вот, кстати, будет интересно, на каком этапе, очень четко понять свои сильные стороны и понять свои слабые стороны, что тоже важно. И слабые стороны опустить вниз, как раз подкрепить их командой, а сильные стороны культивировать вверх максимально, то есть возвести их в такой эталон. Да, возможно, есть 10 вещей, 9 из них ты делаешь плохо, но одну ты делаешь лучше всех. Вот насколько мое, как бы, восприятие мира, оно близко тому, как это у вас получилось сделать? Что была обнаружена какая-то суперсила, культивировав которую в абсолют, вы начали получать кратно больше результатов, чем все остальные? Или это иллюзия моя?
2: Ну, я слышал неоднократно такой подход советников, которые рекомендуют найти сильные стороны, слабые, усиливать или использовать сильное. Там,
1: усиливать сильное, да.
2: Да, ослаблять слабое или компенсировать слабые. Ты знаешь, мне не близок такой подход, сразу скажу. И он у меня... Я его пробовал, но у меня он никогда не работал. Я как практик могу сказать, я его неоднократно пробовал применить, у меня ни разу он не сработал. А я же не спорю, какой подход там лучше, хуже. Я, я скорее коллекционирую разное, применяю, смотрю, который у меня, ну, срабатывает чаще. То есть мне иногда кажется, что те люди, которые страстно желают детерминировать, что у них сильное, что слабое, забывают о том, что аксиома мироздания звучит, как только что я сказал, что твой потенциал проявляется талантом в конфигурации людей. То есть контекст определит, что у тебя проявляется. И ты, если ты берешь и ставишь себе диагноз или, не дай бог, впускаешь в свою жизнь какого-то диагноста, который ставит тебе диагноз, а ты соглашаешься с этим диагнозом, ну, это достаточно глупо. Ибо твой потенциал проступит талантом, а талант гением именно в конфигурации людей. И ты в результате берешь некую конфигурацию людей, в ней замеряешь и говоришь, ну вот в этой конфигурации людей так, но ты же забываешь о том, что ты измерил вот эту проявленность в этой конфигурации людей. И ты начинаешь этим диагнозом пользоваться теперь как абсолютом. И вот здесь возникает очень много сложностей. Давай простой пример. Вот, например, в школе происходит профориентационное занятие. И ребятенок сидит, и профориентолог, там, задав какие-то тесты, вдруг вершит судьбу этого ребятенка.
1: Вердикт выносит.
2: Вердикт выносит, что ты гуманитарий. Ну, гуманитарий — это значит не технарь, со всеми вытекающими. И вот этот ребятенок, помня этот вердикт, родители его помнят и так далее. Смотри, он идет там в какой-то институт гуманитарный и так далее, мучается всю жизнь. И потом лет в 45 вдруг познает, что, да, слушай, его там математика, его инженерные науки всегда интересовали, а он всю жизнь про... Почему так получается? Ну, покачину, потому что ну, в каком-то контексте, да, отвечая на какие-то вопросы в каком-то контексте, живой человек, да, ну, проявлялся так, как ну, тест зафиксировал, а ему этот диагноз дали и так далее. Это очень сильно описанная проблема так называемая медикализация диагноза. То есть когда диагноз, есть констатация того, что проявляется у человека в определенном контексте, становится теперь определяющим по его личности. И все. Исковерканная судьба.
1: Хотя это, по сути, просто ситуативная история.
2: Ситуативная,
1: какая-то была,
2: да. Поэтому, когда ты сказал сильные и слабые стороны, это тоже ситуативно. И в другой конфигурации людей у тебя будут совершенно другие проявленности, а ты используешь те. И, ну, это не очень бережливо по отношению к человеку как минимум. И иногда достаточно, ну, сдерживающий фактор, я не назову это, типа, там, глупо и так далее. Нет, нет, это просто небережливо и очень... Ну, нерационально.
1: Угу.
2: Очень. И как пример уже так финализирую, скажу. Ну, например, вот в Диполе с Сергеем Колесниковым я больше такой, ну, поиск, вижен там, экспериментирование, да, Сергей, например, больше такое структурирование, система и так далее. У меня есть другой партнер, Андрюха Яшунский. Так вот...
1: Это в каком бизнесе?
2: В бизнесе по финтеку. Угу. Финтек, финансовый сервис. Смотри, там наоборот, я больше такой система построения, а Андрей больше такой поиск там, комбинирование и так далее. Удивительно, да? Ну, ничего удивительного. Просто относительно Андрюхи, да, вот его вот эта поисковая там, да, способность, смотри, ну, я со своей поисковой способностью, я как системоид. Но относительно, например, если мы с Сергеем Колесником, да, то я это такой визионер-поисковик, а Серега это такой строитель систем. Поэтому, видишь, все очень контекстно, и все плавает. Поэтому ты очень здорово определил, что ситуативный замер, когда становится диагнозом на всю жизнь, это коверкает судьбы. Но это же верно для любой комбинации, когда мы в компании, знаешь, начинаем комбинировать и считаем, что вот этот человек, получивший шильдик там такого додика, что не-не, вот этот додик, ну там, как-то по ярлыку начинаем судить о человеке, да? И это неверно и небережливо. Ну, по отношению к человеку там приклеивать ярлык. Ну и ты, если ты мастер комбинаторики, ты постоянно немножко лучше бы проверил, да? Как проявится этот человек вот в такой конфигурации, в такой, да? Если ты ярлыком пользуешься, ну, ярлык — это некое раннее измерение, то ты можешь ошибаться или недоиспользовать потенциал конфигурирования. Мастер конфигураций, он каждый раз конфигурацию как бы заново собирает. И каждый раз ее измеряет, ну, непосредственно, не беря во внимание, как раньше проявлялись компоненты на предыдущих сюжетах. И кажется, что это сложно, но это сложно только для тех, кто админ, кто положил эту... Ну, человека в какую-то полочку, значит, типологию ему
1: присвоил. Клише навесил,
2: клише.
1: Да.
2: Но это абсолютно несложно для тех, кто социальный инженер. И кто верует, ну, верует, я так скажу, в подход, что человек ситуативен, что опыт человека формируется в контексте событийном, в контексте сюжета, в котором есть человек. И он, как бы, знаешь, если возникает новый какой-то сюжет, новая ситуация, он не использует те клише, он не использует опыт общепринятого, потому что общество всегда содержит клише по любому человеку.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное, преодолевать на первый взгляд

0: сложное испытание. Поэтому первонаперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей? Или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать? Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание. Но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, поэтому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь, и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и тогда самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов, помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап, самый важный, это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий – это методологический приоритет. Это методология познания и творчества, это цели и смыслы, это вопросы нравственности, это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется, жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная 25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи, как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов. А не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ханак. Аул Табасаранского района Дагестана. Расположен он в 4 километрах к западу от районного центра села Хунчи. Село входит в состав сельсовета Хурикский. Считается самым древним селом данного сельсовета. Название аула произошло от слова «хян», что в переводе означает «двор». До принятия ислама в одних аулах исповедовали иудейство, других – христианство армянского толка, а жители Верхнего Табасарана – христианство как армянского, так и православного толка. До прихода абу-муслима в Табасаране были свои амиры. Те села, где жили амиры, были исламизированы насильно, а где их не было, население приняло ислам добровольно. Известно, что селение Ханак древнее. Сохранилась запись о приглашении аульчанами где-то 500 лет тому назад, прибывшего из Сирии и поселившегося в Геджухе шейха Зейнулабида. С его приходом здесь была построена мечеть и начался период шариатских порядков. Более того, сохранилась запись родословной Зейнулабида, где перечислены 16 человек. Как видно из записи, переселение Зейнулабида в Ханак произошло примерно в первой половине 16 века. Основным занятием ханакцев были земледелие и скотоводство. О развитии земледелия говорит наличие в селе большого количества мельниц. На реке Ханакчаи их было 9. Также известно, что жители других сел бесплатно пользовались ханакскими лесами и мельницами. К достопримечательностям села относят ханакский водопад и мечеть, которая была построена 440 лет назад. Выходцами этого села является крупный ученый-арабист Малашахбан Али Мурадов и доцент сельскохозяйственной академии, кандидат математических наук Абулкадар Абулкасумович Умалатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родина».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальный человек Евгения Валянская. Спасибо тебе большое, что пришла.
2: Привет.
1: Такой экскурс для наших зрителей сразу, потому что я уверен, что 95, может быть, 99% из них, скорее всего, не встречались с тобой на просторах интернета, просто потому что с тобой нет интервью.
2: Да.
1: Ты не ходишь, вот как многие любят сейчас, по разным YouTube-каналам, не рассказываешь все, что ты знаешь. При этом, уникальный факт, у меня есть список, который мне нельзя, к сожалению, шерить, но там 44 самые крупные компании нашей страны, с которыми ты работала, и работаешь, и продолжаешь работать. И более того, многие, ну, может, не многие, но как минимум несколько человек из тех крупных предпринимателей моих гостей, которые были здесь, вот, собственно, на этом месте, мне настоятельно советовали встретиться с тобой на камеру и пообщаться. Поэтому я воспринимаю для себя эту возможность как абсолютно уникальную и очень рад тебя видеть. Мы сегодня поговорим с тобой про, как бы, эволюцию в неком другом понимании, да, человека-предпринимателя, про эволюцию компании, про некое, то, что ты называешь вертикальным развитием, да,
2: да? Конечно.
1: И, соответственно, я вот из того, что я, по крайней мере, посмотрел и понял, в целом, вот та информация и те знания, которые ты приносишь там в бизнесы и людям, это то, что в сегодняшнем мире может им помочь, я не знаю, создать некую опору новую найти, да, и опираясь вот на вот эти вот знания, как-то развиваться в том, чем они занимаются. Корректно или некорректно?
2: Точно в этом направлении. Мне очень всегда, я всегда немного напрягаюсь и не понимаю, как...

0: реагировать. Когда мне говорят, расскажи, чем ты занимаешься, я говорю, слушайте, я вот эволюционирую людей и команды. Мне говорят, что это такое? И это, в общем, правда сложно объяснить, потому что это правда новая часть, новая какая-то территория, на которую мы пошли, и вот уже 10 лет эволюции в этом году будет, в 25-м.
1: При этом давай еще немножечко назад откатимся. У тебя 3 высших образования из абсолютно разных сфер. Математика, культурология, психология.
0: Да.
1: Невероятные сочетания. И в целом ты занимаешься вот деятельностью, связанную с коучингом, уже там 30 лет, по-моему, или что-то такое, да?
0: Ну, вот именно развитием людей, да. Больше 30 лет я уже занимаюсь этой деятельностью.
1: Окей, супер, зафиксировались. Все, те, кто нас смотрит, получили хотя бы какой-то образ тебя. Да. Давайте начнем вот с такой вот мысли, которая меня зацепила. Значит, да. Одна из идей, которую, собственно, я про тебя услышал, что ты транслируешь мысль, что человек, он двигается в определенной вертикали, да, и, по сути, как бы есть определенные этапы, с которыми он там рано или поздно столкнется, и самое важное для того, чтобы человек мог продолжить развиваться, не знаю, больше зарабатывать, становиться счастливее, ему нужно очень четко понять вообще, где он сейчас находится, очень как бы правильно ответить на этот вопрос, и только с этого момента что-то начинается. Давай с этого начнем. Что это такое? Поясни мне, разверни мне эту модель.
0: Ну, и так, и не так. Давай сейчас я попробую чуть-чуть добавить. Действительно, человек развивается, и развивается он нелинейно. То есть до определенного момента, и это, в общем, помимо вот этих всех высших образований, в нашей деятельности еще нужно огромное количество сертификаций. То есть у меня их огромное... Ну, прям я их каждый
1: год... Я их сюда выведу, потому что я видел этот список, невозможно, там просто там по всему миру все, что только можно.
0: Я собирала это все по всему миру, правда. Первое, что хотела сказать, и с этого надо начать. Очень мне было интересно найти то, что является именно научным, имеет научную основу. Но я понимаю, что та аудитория, бизнес, с которой я работаю, им очень важно, чтобы это не было, ну, как бы потусторонним, чтобы оно, ну, как бы имело базу, научные какие-то доказательства и все остальное. Поэтому в этом списке можно будет увидеть вообще, в принципе, все мировые институты, которые так или иначе ходят на эту территорию. Но, наверное, внутри эволюции есть одна базовая конструкция, про которую, собственно, ты и говоришь. Она называется вертикальное развитие, вертикальное лидерство, можно ее назвать. Это действительно стадии, которые проживает человек. Но если очень просто говорить, вот простыми словами, есть стадии про детей. Наверняка все слышали про детские стадии, что вот стадии года, 3 лет. Ну, там,
1: ну понятно, да, там кризисы после каждого этапа случаются.
0: Да.
1: Ну,
0: вот,
1: да,
0: собственно, что открыли, ну, вот мы пользуемся гарвардской моделью вертикального развития, что открыли в этом смысле? Что люди не заканчивают вот эту историю перехода со стадии на стадию и переживания возрастных кризисов. Они ее продолжают до конца своих дней. Вообще каждая стадия, она очень полезная. Ну, то есть она нужна, это наша с вами суперсила, они все полезные истории. Но у каждого человека, если говорить про вертикальное развитие, просто с моментом взросления тебе могут требоваться все новые и новые инструменты. Ну, ты же усложняешься, ну, как бы не только ты, я имею в виду человек. Он усложняется, мир усложняется, задачи более сложные. И тебе могут потребоваться новые инструменты. И то, что на ранних стадиях своего развития тебе было достаточно, с определенного момента тебе становится недостаточно. Ты просто понимаешь, что тебе нужны еще другие инструменты. У любого человека заложен потенциал, доступ ко всем стадиям. Но для того, чтобы они распаковались, нужно определенное состояние. То есть у тебя будет доступ к этим стадиям не априори. Ну, то есть ты будешь ими даже пользоваться, давай я так скажу, ты этими стадиями даже сейчас уже пользуешься всеми, которые у тебя есть, вот, ну, которые доступны, да, человеку. Но, к сожалению, не все стадии одновременно... То есть ты будешь не знать, что ты это используешь. Смысл вообще вертикального развития только одно. Узнать, что когда ты делаешь вот так, на самом деле это очень продвинутая штука, которую можно потом использовать для разных других задач.
1: На самом деле, вот про кризис очень интересно. Я не беру детские кризисы, я вот во взрослой жизни считаю, что я сталкивался там с одним таким, знаешь, вот ярко выраженным кризисом, который не просто там какая-то у меня проблема была, а что я прям окунулся в это и пытался понять, и, знаешь, в моменте не понимал, как оттуда вылезти.
0: Да.
1: И потом, собственно, спустя несколько лет, когда уже там все вот эти вот проблемы, которые, казалось, на тот момент были, они ушли, я... Вот такой сел осмысленно и подумал, а что вообще происходило, а что вообще было? И в целом я понял очень простые вещи, что я делал вещи, которые не должен был делать просто по причине того, что как бы не знал, что для меня подходит, а что для меня не подходит. И это и становилось как бы причиной вот этого вот конфликта внутреннего, что ли, потому что я делал какие-то вещи, получал от них внутреннее раздражение, неудовлетворение и так далее, и продолжал их делать. И, собственно, вот это был такой вот кризис. И мне очень цепанула мысль, которую ты сказала, про то, что, по сути, человек для того, чтобы как бы использовать осознанно инструменты вот следующей стадии, он должен как бы познакомиться с собой максимально качественно.
0: Да.
1: И понимая про себя что-то новое, узнавая про себя что-то новое, он это может использовать и конвертировать в переход как бы на следующую стадию. Верно?
0: Да. Значит, кстати, может быть, интересный факт, что вот мы уже много лет занимаемся этим вертикальным лидерством, вот этим. И вот когда мы делали замеры раньше, из менеджеров, ну, это не мы делали, это, понятно, исследователи делали. Вот они говорили нам, что лет 10 назад еще, они говорили нам, что среди руководителей они делают исследования, да? 5% людей, руководителей, находились на стадии оппортуниста. То есть, представляешь, да, взрослые люди, 40-летние, 50-летние, а они находились с точки зрения их мышления, логик действия, на оппортунистической
1: стадии. Хочу, да?
0: Хочу себе сейчас. Все остальное меня никто больше не волнует. Ты представляешь? И я тебе хочу сказать, какой прогресс, сейчас почти таких нет. Ну, практически ноль. Оппортунистических людей.
1: А что поменялось? Почему, на твой взгляд?
0: Ой, это очень интересный разговор. Давай сейчас все стадии пройдем,
1: да.
0: Сходим туда. Ну, я просто тебе буду и проценты говорить.
1: Ага.
0: На дипломатической стадии было 12%.
1: Дипломатическая — это после
0: оппортуниста,
1: да.
0: Представляешь, там было 12%. Руководители, они брали разные в мире, разные некоммерческие организации, ну, в общем, начальники, предприниматели, вот эта территория. Было 12% людей, которые были на дипломатической стадии. Да? То есть они искали удобное место. Ну, предприниматели вообще сложно так говорить. Да? Я думаю, что они сразу рождаются на следующий. Но, в общем, идея в том, что как бы, после дипломатической стадии вот этот поиск своей как бы, особенности, в чем я особенный, это прям важная часть жизни. И здесь девиз такой. Я знаю что-то, я компетентен. Я знаю лучше всех в комнате. Знания. Здесь вообще главный фокус человека – знать. Вот на этой стадии. Видишь, она длинная, долго продолжается. Практически сколько там? С 12-13 она начинается. И потом дети прям озабочены. Вы посмотрите, это интересно. Они вдруг начинают интересоваться, понимают, что у них это им нравится, это не нравится. Они начинают выбирать какую-то специализацию свою, в чем у них лучше получается. Поэтому, кстати, про людей. Вот люди, которые про себя думают, им сложно определиться. Можно вспомнить себя в этом возрасте и понять, прямо проанализировать. Опять же, пронаблюдать, что с тобой было в этом возрасте. Чем ты интересовался больше всего. Скорее всего, там ты уже это знал. Что, честно скажу тебе, многие вещи у людей врожденные.
1: Очень. Я тут с этим тезисом я как бы спорить не стану. То есть меня в целом, честно сказать, из того, что я, по крайней мере, вижу, да, из того, что там я вот наблюдаю, общаюсь, в том числе там в рамках подкаста, я понимаю, что как бы мы ни хотели, я вот согласен с твоим тезисом, да, что многое предопределено не в плане вселенной, там, вот,
0: нет,
1: мистики
0: мы не
1: и так
0: будем
1: далее,
0: мистики,
1: да. А с точки зрения фактологии, ну, у тебя вот, я просто вижу там ряд своих знакомых, которые там, у меня есть друзья, которые спят по 5 часов в день, ну, просто им больше не надо, ну, у человека больше, как бы, в сутках больше свободного времени, как бы, да, и вот я, например, так не могу. Я понимаю то, что я как бы не пытался, я не могу на это повлиять, а ему там 5-6 часов сна абсолютно достаточно. Это же вот все генетически задано. Вот у него физиология так работает. Это ты не поменяешь. Это как... И вот таких вот вещей в нас заложено очень много. У кого-то какой-то креативной энергии больше, у кого-то усидчивости, а у кого-то СДВГ.
0: Точно так. И, кстати, тоже полезная вещь, если честно.
1: СДВГ?
0: Да.
1: Ну, я уж как обладатель. Мне все говорят, что у меня СДВГ. Я не знаю, почему, но мне все говорят, что у меня
0: СДВГшечка называют. Знаешь, здесь такая история, непонятно еще, что с этим стоит, потому что есть одна из технологий, которые изучают как раз коммуникацию между людьми,
1: да,
0: которые сейчас очень сильно легитимизируют, ну, то есть не оправдывает, это плохое слово. Ну, то есть она делает так, чтобы было понятно, что действительно есть часть людей, которые врожденно имеют такие особенности.
1: Угу.
0: Ну, вот этой вот динамики и всего остального. Но и они очень неудобные. Они бунтуют все время, носятся, они могут сидеть на месте, им тяжело, они гиперактивные. И кажется, что это ненормально. Значит, помнишь, мы начинали с самого начала?
1: Да, я нормальный.
0: Люди, смотрите, с нами со всеми все окей. И вот перестать... Главная проблема, с которой эволюция работает, это то, что люди пытаются себя подгонять под какой-то чужой стандарт. А у нас заложен внутри нас эволюционный инструмент, понимаешь, который позволяет нам определить вот эту всю нашу уникальную конструкцию. Ну, то есть, а что происходит в жизни? Если человек свою конструкцию уникальную не определил, он поотрезал куски своего себя огромные и живет какой-то маленькой, понимаешь, территории, которую приняли, ну, не знаю, 2-3 человека, которые его окружали. Ну, понятно, что он потом страдает. Куда идти, не знаю, что мне делать, где мое, вот эти все вопросы, они отсюда и происходят. Поэтому очень важно дать возможность вот на этом этапе человеку разобраться. Вот прям исследовать, изучить, поучить разные науки, почитать разные книжки. Ну, не знаю, мне все кажется, мы в этой книжке все в это время и прочитали. Ну, когда мы были в старших классах школы, когда мы были в институте, ну, не знаю, как вот у тебя опыт.
1: Не, у меня позже, слушай, я начал читать, я прям, знаешь, как это... Мне кажется, это было как раз то самое, чем я отличаюсь. А вот все читают, а я читать не буду.
0: А когда то ты есть, начал читать, интересно?
1: Вот буквально несколько лет назад вообще, то есть уже там после 25 лет. Причем в таком... Ну, понятное дело, что я что-то читал, но да имеется в виду так, вот знаешь, усиленно я начал читать в тот момент, когда я вот какой-то свой первый кризис вот там 25 лет словил, и я такой, ну, окей, мне кажется, у меня недостаточно информации.
0: О.
1: И я начал искать информацию. То есть у меня просто, видишь, я по жизни как бы за прикладные какие-то вещи. То есть я никогда не буду читать что-то, что я не понимаю, зачем мне там читать. То же самое с точки зрения там контента в интернете. Вот я очень редко буду смотреть что-то, ну, просто чтобы посмотреть. Если я вижу заголовок, который отвечает на мой конкретно сформулированный запрос здесь и сейчас,
0: понимаю,
1: то я, соответственно, пойду смотреть. И то же самое, например, с книгами. Там художественную литературу я вообще пару лет назад начал читать. И опять же, из запроса. То есть я начал читать, потому что я несколько раз услышал людей, что вот там великая классика, она очень четко описывает устройство мира и там человеческих взаимоотношений. И я такой, о, интересно, соответствует запросу. А какую-то вот профессиональную литературу там или там что-то там, ну, не знаю, там про нейроны, там про мозг и так далее, я вот начал читать просто в какие-то кризисные времена.
0: Угу, я тебя понимаю. Ну, смотри, тут действительно есть индивидуальный подход. Не знаю, как бы продолжится наш разговор после того, что я тебе скажу, но...
1: Зависит от того, что скажешь, не знаю.
0: Я вот уже волнуюсь.
1: Давай возьму за стол.
0: Да, ну смотри, я тебе хочу сказать, что если честно, надо, конечно, какое-то количество книг и всех вот этих вещей прочитать желательно. Желательно до 25 лет.
1: Угу.
0: Это важный.
1: Ну, я, видишь, вернуться назад не могу, так что меня уже не трогает.
0: Я тебя понимаю, да, но это, знаете, ничего страшного. Это все быстро на как бы... То, что ты ключевое сказал, да, ты говоришь, я пошел за информацией. Ну, то есть ты говоришь, мне не хватало информации, я столкнулся с кризисом, пошел искать информацию.
1: Угу.
0: Я понимаю, что лучше, конечно, запуститься в этом процессе раньше. Это не является... Ничего не... Там все происходит естественным путем. Но ключевой момент, про который ты говоришь, да, что происходит с вот этим человеком в возрасте 12-13, многие, кстати, ну, в этом возрасте начинаются. Ну, ты просто не... Сейчас, если тебя будут спрашивать, не могу сейчас на камеру тебя спрашивать, ты вспомнишь. У тебя мог быть свой собственный, вот ты говоришь, я практичный человек, я и смотрю то, что мне полезно. У тебя могло происходить просто это индивидуально по-другому. Но ты всю свою информацию набрал все равно до 20.
1: Ну, другими методами.
0: Другими методами.
1: Это
0: да.
1: Безусловно. То есть, например, я про себя точно знаю, что мне там каждый раз, когда мне нужна какая-то информация, мне гораздо проще позвонить человеку, который знает, сказать, за полчаса, пожалуйста, дай мне краткую сводку того, что я должен об этой теме знать.
0: Вот
1: да,
0: и все. 100%. И я уверена, что читать — это не единственный способ. А потом вообще, честно говоря, в более взрослом возрасте вообще читать может быть вредно. Ну, то есть это надо...
1: Глаза, спина, вот это вот все.
0: Да нет, просто есть очень серьезный персонаж, которого надо слушать. Это ты внутри.
1: Угу.
0: Если ты все время продолжаешь только начитывать чьи-то мысли, понимаешь, а у тебя...
1: Видишь, засоряешь только сознание свое.
0: Конечно. А есть люди, которые знают. Вот есть такие люди? Вот, например, то, что ты говоришь практическое, тебе не надо было, ты знал, скорее всего, многие вещи. Ну, то есть ты как бы этим пользовался. Это же не против, я не то, что против чтения, только вы все, то родители сейчас напугаются. Вот, конечно, если идет, но я против только одной вещи. Насилие и уравниловки в этой части. Что люди настолько разные, индивидуальные, что найти свой уникальный способ, как это у тебя, это дико важно.
1: Угу.
0: Вот.
1: Я писал так давно с Евгением Жариным подкаст «Это литературовед», и мы с ним как раз разговаривали. Я говорю, слушай, вот меня как бы там в школе заставляли просто всеми правдами и неправдами читать. И он как раз говорил, что на самом деле там школьная программа, она как бы не рассчитана на людей этого возраста. Когда там великую классику девятиклассникам пихают, они не способны даже, ну, то есть единицы способны, но большинство не способны вообще вкусить и осознать, о чем вообще. То есть они не переживали еще сами этих душевных терзаний.
0: Они их понять не могут.
1: Они не понимают, о чем речь. То есть они... А у них пока что еще вот этот розовый прекрасный мир с развлечениями и отсутствием обязательств. И только потом, когда у тебя появляется что-то еще в жизни, ты такой, а, так вот о чем это было.
0: Да, прям очень, мне кажется, это мудрая мысль, что у этого есть... Ты даже не представляешь, сейчас это надолго можно нырнуть, какое у нас есть количество программ, которые условно нас в этом смысле поддерживают именно в этом возрасте, взаимодействовать друг с другом. Ну, потому что, смотри, в древности наш с тобой древний предок, он не имел возможности, если брать эволюционную природу, он не имел возможности почитать книжку. Единственным источником знаний для него был кто?
1: Близкий какой-то человек.
0: Близкий человек. Ну, человек из племени, взрослый, любой. Передавал. Это же под книжки же поздно появились.
1: Да, слушай, я, знаешь, мне кажется, я не помню, это было в каком-то из подкастов, по-моему, даже нет, в личном общении. Мне кто-то сказал, слушай, вот интересный феномен, что раньше, да, там, подрастающее поколение, что оно делало? Оно шло там к бабушке, к дедушке и говорило, расскажи мне про жизнь. Да. И они, собственно, рассказывали то, что они узнали. А сейчас эта штука утрачена. И вот, не представляешь, у меня буквально, мне кажется, года полтора назад, два, была такая история, я прям целенаправленно поехал к бабушке и под список вопросов, я говорю, давай вот об этом поговорим. И я сидел, слушал, и я узнал как бы там про себя, про свою семью, про вообще там про то, что происходило в жизни, огромное количество вещей, которые я даже не подозревал. Буквально там такие вещи, что я такой, это серьезно? То есть вообще это было в нашей семье, это было в нашей жизни? И это очень интересно, что вот эта такая культура получения знаний от вот старших людей в семье, она просто утрачена, потому что кажется, что интернет знает лучше.
0: Ну, в этом смысле одно другому не мешает. Ты можешь исследовать, что
1: безусловно,
0: за этим. Но история, про которую ты говоришь, у нас такая практика даже есть в эволюции, не поверишь. Называется персональная история. Важно собрать, это, кстати, можно для всех дать, практическое упражнение проделать. Кто еще не делал, обязательно сделать. Прям собрать историю своего имени, почему тебя так назвали. Где ты родился, в какой семье? Ну, как бы, что про тебя говорили в детстве родители, бабушки, дедушки? Вообще со всех собрать максимум информации. Это крайне важно, потому что много чего повторяется, многие вещи. Например, люди находят связь, например, того, где они родились, в какой семье, где и как их назвали, связь с тем, что их с ними происходит сейчас, в текущий момент.
1: Угу.
0: Ну, то есть это прям то, что ты сделал, это, на мой взгляд, обязательное упражнение.
1: Класс. Возвращаемся, идем дальше. Значит, 25 лет, а с 12 до 25 это период...
0: Эксперта.
1: Эксперт.
0: И на этой стадии люди осваивают знания, компетенцию, учатся. Они хотят быть самыми умными в комнате.
1: Угу.
0: Вот если ты человека встретишь, который активно на этой стадии, он тебе будет отгружать мудроту. Говорит, значит, смотри, как жить? Делай так, так не делай. Вот правильно, да? Вот это экспертная стадия. Всем очень нравится, очень приятная. И, кстати, многие люди на этой стадии остаются и не уходят никуда с нее. Ну, не знаю, например, если ты супер... Ты понимаешь эволюционно, в чем ценность? Значит, оппортунист выживает за счет своей энергии, ну,
1: да.
0: И, значит, того, что он хорошо берет то, что ему надо. Кстати, у животных два признака являются вообще эволюционными лидерства. Знаешь, какие? Агрессия и настойчивость. Причем агрессия не является плохой частью жизни.
1: Не, ну в животном мире так уж точно. Это способ выживания.
0: Не просто выживание. А смотри, я могу сразу тебе голову откусить, если я крокодил.
1: Либо зубы показать,
0: зубы,
1: да,
0: показать.
1: Чтобы ты свалил.
0: И это имеет большой гуманистический смысл.
1: Да-да-да.
0: Понимаешь, да? Вот. Это, кстати, тоже интересная штука. Не знаю, может быть, мы где-то ее потом применим. Есть такой исследователь, кстати, под его руководством вертикальное развитие было, значит, создано. Его зовут Боб Киган, я у него тоже сертифицировался. Он интересный человек, значит, в Гарварде, гарвардский профессор. Вот он, знаешь, что сделал? Он, книжка есть, можно почитать. Он исследовал, взял, условно, людей. И представь себе, что вы взяли выборку людей, которые им сказали, что если вы не измените образ жизни, в ближайшие 2 года вы умрете. Вот как ты думаешь, сколько из 7 человек это сделало?
1: Честно?
0: Да.
1: Мне кажется, 1.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: О, слушай, видишь, у меня есть контринтуитивное действие. Мне кажется, что вот эти вот паттерны человеческие, я просто знаю много людей, которым говорят, у вас проблемы со здоровьем, вам нужно срочно, там,
0: да,
1: не знаю, диета и спорт, они не делают этого.
0: Не делают. Не
1: это
0: делают.
1: Удивительно.
0: И у нас есть огромный в голове иммунитет. Он так и называется, иммунитет к переменам. Ну, это сложная история, людям сложно себя менять, вот, это правда. Поэтому это прям специальная наука, как это производить, это изменение. То есть там прям есть целый набор инструментов. Ну, из самых важных, нельзя себя менять силком, насилием, но силой воли. На силе воли далеко не уедешь. Она очень долго, дорого стоит и очень быстро заканчивается.
1: Вообще, у меня, знаешь, по поводу силы воли, я отношусь к силе воли, когда говорят, у тебя что там воли нету, как такое, как деньгам в кредит, потому что ты берешь, причем под огромные проценты, знаешь, как в 90-х, берешь 20% в неделю у тебя,
0: да,
1: кредит,
0: да,
1: потому что ты в моменте делаешь над собой мега усилия, нагружаешь, я не знаю, организм, физически, нервную систему, просто там, я не знаю, а потом ты за это все дело будешь расплачиваться. И в итоге
0: точно
1: откат,
0: будешь,
1: который ты получишь, будет в 2 раза сильнее, чем результат, за который ты заплатил этой силой воли. Я у тебя слышал мысль на тему того, что, по сути, развитие идет только в тот момент, когда мы делаем что-то через удовольствие. А поясни, пожалуйста, разверни.
0: Смотри, вопрос следующий. К сожалению, мы существа, развивающиеся только в, как бы, ну, вот именно развитие. Для этого нужна определенная среда. Если среда благоприятная, у тебя, кстати, будет идти дальше вот эти по стадиям развития. Если среда неблагоприятная, мы падаем на более ранние, выживаем. Ну, понимаешь, выживание – это ранние стадии, жизнь – это более поздние. Это, кстати, главная причина, с которой приходят люди. Многие научились выживать, но жить не очень умеют. Вот, поэтому если возвращаться к этой истории, что такое удовольствие? Ты фактически должен находиться не то, что в удовольствии, а ты должен находиться в некотором нейтральном состоянии. То есть, когда ты себе говоришь, со мной что-то не так, или там, я не окей, да, или там, обесцениваешь себя. Ну, так, к сожалению, у нас этого очень много. Люди говорят, я не смог вот этого добиться, и значит, ну, как бы, жизнь не имеет смысла. В этом состоянии включаются все паттерны выживания. Ты начинаешь выживать, ты не будешь жить. Развитие – это такая территория, в которой тебе должно быть чуть-чуть прохладно. Ну, то есть не то, что у тебя комфорт совсем. Потому что совсем в комфорт ты тоже не будешь выживать. Ну, потому что у тебя все есть, и тебе ничего не надо. Вот. То есть в нашей с тобой системе что такое удовольствие? Давай я, может быть, зайду с другой территории.
1: Давай, давай.
0: Вот много везде говорят про стресс. Стресс, стресс. Наверняка ты слышал про это много сейчас, люди говорят, мы, ну, все. Да.
1: Там с разных плоскостей, что стресс – причина всех болезней, да, там, и так,
0: да,
1: далее.
0: Да, да. Да. Я правда вижу, что делая сейчас много разных исследований на эту тему, что у меня прям много знакомых, они все находятся в хроническом стрессе.
1: Мне кажется, это просто реалии современные. Нет,
0: это индивидуальный выбор. Угу. То есть два человека, находящиеся в одних и тех же условиях, будут находиться в разном, но изнутри находящиеся в разном состоянии, один будет в стрессе, другой нет. Угу. Много исследований про стресс, ну да, сейчас туда не пойдем, но я хотела сказать, что это интересный феномен вообще человеческий, что люди экономят на том, чтобы компенсировать то, где ты напрягся, тем, где ты расслабился. Ну, если говорить...
1: Экономят на том, чтобы компенсировать...
0: Да. Они нет баланса.
1: А, ну то есть, условно, напрягся.
0: Еще раз напрягся.
1: Еще напрягся,
0: вот,
1: да.
0: И если ты напрягся и ни разу не расслабился, животное так не живет. Животное напряглось, увидело опасность.
1: Выброс адреналина, 100-метровка.
0: Да, норадреналин. Только да. Норадреналин, все вот это, 100-метровка, и потом что оно делает? Трясется оно, да, или там, оно расслабляется.
1: Да.
0: А мы что делаем? Напряглись, потом еще раз напряглись, и потом плохо поспали ночью. Да? Ну и потом опять напряглись. Вот. То есть смотри, чтобы нам, наши чтобы предки жили по-другому, они очень много времени проводили вот в том, что, как это называется, ну, где ты сидишь, это даже теперь новый термин есть такой, да, называется downtime.
1: Downtime?
0: Да, это время, которое нужно нашему мозгу с точки зрения нейрофизиологов, чтобы приходить в себя и гармонизироваться. В эволюции мы называем более прозаичным словом «потупить».
1: Угу.
0: Значит, что такое «потупить» в эволюционном смысле? Смотри, это деятельность, которую ты делаешь, смотри, бесцельно, безусильно, и получаешь удовольствие от процесса.
1: Какая-то некая приятная рутина.
0: Ну, какое-то приятное действие. Ты не заботишься об результате. То есть, например, ты можешь идти гулять, но только не в смысле, вот я сейчас отсюда пройду туда 10 тысяч шагов. Это все, это сразу убирает эффект вот этой деятельности. Uh-huh. То есть у тебя должно быть обязательно сам процесс делания. Слушай, люди много чего любят. Кто-то готовит. Он говорит, я просто стою, впадаю в процесс и что-то делаю. Кто-то, не знаю, пазлы собирает, кто-то гуляет, кто-то, вот я по горам хожу, мне нравится, я понимаю, что для меня это рутина, ну, то есть у тебя нет задачи обязательно куда-то залезть, ты просто идешь в трекинге, и вот эта ситуация прям отдыхает, голова отдыхает в этот момент.
1: Угу.
0: Ну, то есть есть разные опыты, которые ты делаешь. Вот. Ну, а вообще полезно сделать себе план по радости.
1: План по радости?
0: Ну, прям сесть и понять. Вот если это очень болезненное переживание для большинства начальников или предпринимателей, с которыми я говорю. Вот они сидят, у них там разные показатели. Я спрашиваю, вот скажи мне, где конкретно, вот возьми свой день. Это практическая часть. Возьми свой день и посмотри, что из этого дня, который ты прожил, где у тебя там была запланирована радость. Ты, конечно, запланировал себе сложные переговоры, тяжелые, как эти самые, ну, не знаю, там, переезды, еще что-то. Где там радость? Где там вот этот даунтайм? Это обязательно. Иначе просто мы дисбалансированы все.
1: Угу.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Россельхознадзора по Дагестану в июне проконтролировало более 120 тысяч тонн импортной плодовочной продукции. В 36 случаях выявлена зараженная подкарантийная продукция общим весом 465 тонн. Об этом сообщают нам в ведомстве. Всего за июнь проконтролировано более 6,5 тысяч единиц автотранспорта. В общем, объем поставок на 27 тысяч тонн картофеля, 27 тысяч тонн томатов и 8-9 тысяч тонн репчатого лука. Я также напомню, что среди них 11 тысяч тонн перца, а также 7,5 тысяч тонн персика. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в 2026 году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе – это Ставрополь-Энергосбыт с 1 июля. Он проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. При этом правительственном распоряжении об индексах изменение платы за коммунальные услуги на этот год для Дагестана установлен средний индекс роста в 19% с 1 октября, об этом сообщает портал «Мирмол». Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело против двух несовершеннолетних жителей республики, которые подозреваются в краже денежных средств с банковского счета. Об этом сообщает Следственное управление России по Дагестану. По версии следствия, в отделении банка в Махачкале подростки обнаружили утраченную владельцем банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя ее, они совершили ряд покупок в различных торговых точках города, платив товары через кассовые терминалы. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств. Дело возбуждено по пункту Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Государственная жилищная инспекция Дагестана провела проверку по обращению собственника квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который сообщил о необоснованном завышении начисления за газоснабжение. Внеплановый контроль подтвердил нарушение со стороны компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Кстати, по итогам проверки поставщику выдали предписание об аннулировании ошибочной задолженности. Компания сейчас произвела перерасчет на сумму 83 тысячи рублей, который числились за гражданином. Этот долг полностью аннулирован. В московском зоопарке на свет появились 8 детенышей дагестанского тура. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка. Первый малыш родился еще 24 мая. Самец весом чуть более 3 килограмм. 28 мая появилась самка. 29-го сразу четверо турят. Три самки, один самец. Я напомню, что 5 июня родились еще два самца. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья-горка» на новой территории московского зоопарка. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что все детеныши чувствуют себя хорошо. Ну и к новостям спорта. Дагестанский боксер Чераф Ашалаев проведет третий бой на профессиональном ринге. Его соперником станет опытный белорусский боксер Михаил Долговец. Восьмираундовый поединок во втором среднем весе состоится 10 июля на турнире ABA «Ночь чемпионов» в Баку. Ашалаеву 24 года, он призер чемпионата Кубка России 2025. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 1 июля, а это значит, что лето официально перешло во второй тайм. Если в июне вы так и не начали бегать по утрам, ничего страшного. Впереди целый июль, чтобы снова пообещать себе это сделать. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто наслаждается отпуском и тем, кто сейчас ищет. Куда подевались ключи, пока не лежали у вас в кармане? Мы вещаем на весь Дагестан, это значит, где бы вы ни были, дома, за рулем, на работе, в горах или у моря, спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди вас ждут хорошие новости, интересная история, отличная музыка, ну и, конечно, хорошее настроение. Куда без него? Ну что, июль, удивляем, мы начинаем утро на Диалог ФМ.

0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Управление Россельхознадзора по Дагестану в июне проконтролировало более 120 тысяч тонн импортной плодовочной продукции. В 36 случаях выявлена зараженная подкарантийная продукция общим весом 465 тонн, об этом сообщают нам в ведомстве. Всего за июнь проконтролировано более 6,5 тысяч единиц автотранспорта. В общем, объем поставок на 27 тысяч тонн картофеля, 27 тысяч тонн томатов и 8-9 тысяч тонн репчатого лука. Я также напомню, что среди них и 11 тысяч тонн перца, а также 7,5 тысяч тонн персика. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в 2026 году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе – это Ставрополь-Энергосбыт с 1 июля. Он проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. При этом в правительственном распоряжении об индексах изменение платы за коммунальные услуги на этот год для Дагестана установлено. Установлен средний индекс роста в 19% с 1 октября, об этом сообщает портал Мирмол. Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело против двух несовершеннолетних жителей республики, которые подозреваются в краже денежных средств с банковского счета. Об этом сообщает Следственное управление России по Дагестану. По версии следствия, в отделении банка в Махачкале подростки обнаружили утраченную владельцем банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя ее, они совершили ряд покупок в различных торговых точках города, платив товары через кассовые терминалы. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств. Дело возбуждено по пункту Г, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Государственная жилищная инспекция Дагестана провела проверку по обращению собственника квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который сообщил о необоснованном завышении начислений за газоснабжение. Внеплановый контроль подтвердил нарушение со стороны компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Кстати, по итогам проверки поставщику выдали предписание об аннулировании ошибочной задолженности. Компания сейчас произвела перерасчет на сумму 83 тысячи рублей, который числились за гражданином. Этот долг полностью аннулирован. В московском зоопарке на свет появились 8 детенышей дагестанского тура. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка. Первый малыш родился еще 24 мая. Самец весом чуть более 3 килограмм. 28 мая появилась самка. 29-го сразу четверо турят. Три самки, один самец. Я напомню, что 5 июня родились еще два самца. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья-горка» на новой территории московского зоопарка. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что все детеныши чувствуют себя хорошо. Вот новостям спорта. Дагестанский боксер Чераф Ашалаев проведет третий бой на профессиональном ринге. Его соперником станет опытный белорусский боксер Михаил Долговец. Восьмираундовый поединок во втором среднем весе состоится 10 июля на турнире ABA «Ночь чемпионов» в Баку. Ашалаеву 24 года, он призер чемпионата Кубка России 2025. Руслан Нагиев назначен временно исполняющим обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте России. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее Нагиев занимал должность советника главы Дагестана, является ветераном боевых действий и военной службы. Жители Шамхала больше не будут платить за питьевую воду, как за чистую. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. По информации Роспотребнадзора, такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Основанием послужило то, что потребителям поселка на протяжении длительного времени ненадлежащим образом оказывали услуги по водоснабжению. Поставщик, единый оператор Республики Дагестан, не согласился с постановлением и обратился в Верховный суд Дагестана. Однако Верховный суд, рассмотрев доводы ответчика, оставил решение суда без первой инстанции и изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь единый оператор Дагестана обязан в течение полугода перевести расчеты жителями Шамхала на тариф техводы и наладить полноценную очистку воды, поступающей по водоводу Миатли Махачкала. Кроме того, аналогичный иск поданный в отношении снабжающей всей Махачкалы. Проверки показали, что вода в Махачкале тоже мутная, не соответствует нормативам, а люди продолжают платить по полному тарифу. Я напомню же, что сегодня тариф на холодное водоснабжение в Махачкале составляет 16 рублей за кубометр воды. Ну и прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Карводоканал». Он обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и здоровья потребителей. Следствие считает, что муниципальный чиновник не осуществлял должным образом контроль качества питьевой воды, а также не предпринял мер по прекращению подачи некачественной воды. В результате, я напомню, что в апреле этого года более 100 человек, жителей Карабулахкентского района, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Причина вспышки инфекции стала употребление некачественной питьевой воды. Но в Дагестане по итогам мая 2026 года потребительские цены снизились почти на 0,7% по сравнению с апрельскими показателями. Об этом на брифинге сообщил управляющий отделением Банка России по Республике Дагестан Мурат Идрисов. Кстати, руководитель регионального подразделения регулятора подробно проанализировал ценовую динамику в Дагестане и разъяснил недавнее решение Центробанка по ключевой ставке. Прежде всего, Идрисов связал майское снижение цен с заметным расширением предложения на продовольственном рынке. В частности, в Дагестане подешевели куриные яйца, чему способствовалось рост поставок в сезонное сокращение издержек птицефабрик. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазин, об этом передает ТАСС. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее я напомню, что вице-премьер Александр Давак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из мер для стабилизации ситуации. А ученые предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильные. В крупнейшей группе пятен на Солнце, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И Иран запросил встречу. Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с Исламской Республикой после обмена ударами. Новый раунд пройдет в Дохе. В Москве тем временем по-прежнему рассчитывают на помощь США в решении украинской проблемы. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что американский президент будет еще долго занят Ираном. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Строительство нового Ближнего Востока под руководством Дональда Трампа продолжается. Однако процесс этот предсказуемо идет непросто. Меморандум о прекращении огня между США и Ираном уже несколько раз нарушался. Обстановка, как это принято говорить, на грани полного срыва. Тем не менее, транзит через Ормузский пролив в той или иной степени работает. Конечно, не так, как раньше, но все-таки. Достигнуто историческое соглашение Израиля и Ливана при американском посредничестве. Не все там, как говорится, однозначно, но прогресс есть. Болезнь настолько запущена, что рассчитывать на быстрый прорыв не приходится. Сейчас озвучиваются разные версии дальнейшего развития событий. Одна из них – Дональд Трамп не пойдет на эскалацию до выборов в Конгресс, что в ноябре. Затем уже будет действовать по ситуации с развязанными руками. Время еще есть, многое может произойти, в том числе и в самом Иране, которому тоже непросто. К чему, собственно, все это? В Москве не скрывают, что ждут возвращения Трампа в переговорный процесс по Украине, как только он разберется с Ближним Востоком. В России по-прежнему рады нашим старым знакомым Стиву Уиткофу и Джареду Кушнеру. Однако есть некоторые основания предполагать, что их очередной визит в Российскую Федерацию сильно задерживается. По крайней мере, вот прямо сейчас они на острие иранской проблемы. Вроде бы там опять возобновляются контакты. А может быть и нет. Но в любом случае совместить два таких проекта физически невозможно. Можно даже предположить, что Трамп использует Иран как повод. Президент США умышленно отстранился от проблемы, дабы подтолкнуть Россию и Украину договариваться самостоятельно, без посторонней помощи. Тем более, что старые мирные условия, которые принято называть «духом Анкориджа», то есть вывод украинских войск из Донбасса, похоже, выглядят невыполнимыми. А если так, то нужно находить новые. Но какие? Остается прекращение огня по линии соприкосновения сторон. Кремль категорически с этим не согласен. Так же, как и с локализацией конфликта на территории четырех областей. Но вернемся на Ближний Восток. США просто необходимо оставаться в этом богатом, важном для всего мира регионе. Кто контролирует нефть, тот и главный. Для Трампа это вызов. Ставки в его игре очень высоки. Речь идет о его Трампа месте в истории, а также о долгосрочном американском лидерстве. Да и о материальных интересах забывать нельзя. Деньги всегда нужны. Арабские союзники начали было сомневаться, что Вашингтон в состоянии их защитить. Норовят сами с Ираном договариваться. Этого нельзя никак допускать. Что касается Украины. Глава Белого дома не раз заявлял, что это в первую очередь проблемы Европы. Последняя как бы согласна, но вот никак не соберется с силами. То переговорщика нет, то разногласия. Вот теперь жара накрыла старый свет. Не до политики в такой момент. Придется, видимо, в очередной раз подождать. И в целом, надежда на посредников, похоже, постепенно улетучивается. С каждым днем все больше. Это, наверное, один из главных трендов сегодняшнего дня. У всех свои заботы.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 30. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Компания «Дакнефть» должна заплатить свыше 14 миллионов рублей за разлив нефтепродуктов в Ногайском районе Республики Дагестан. Я напомню, что Ногайский районный суд удовлетворил соответствующий приказ Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора. Разлив нефтепродуктов на землях сельхозназначения площадью 0,3 гектар произошел из-за прорыва трубы. Судья-представитель компании «Дакнефть» не оспаривал сам факт загрязнения, он оспаривал лишь сумму размера ущерба, более 14 миллионов рублей. Однако суд счел размер ущерба обоснованным. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Авария, я напомню, что на нефтескважине вблизи поселка Восточно-Сахакумск в Ногайском районе Дагестана произошла еще в августе 2018 года. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженной в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. Ну и Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. После обращения жителей Махачкалы и публикации в социальных сетях управление транспорта Махачкалы провело проверку систем кондиционирования. Так вот, ведомстве подчеркнули, что все автобусы большого и среднего класса, их 160 единиц, а также 16 автобусов малого класса, работающие по контрактам на регулируемых тарифах, оснащены кондиционерами. Кстати, автобусы, которые курсируют по нерегулируемым маршрутам, такими системами не оборудованы. Ну, в общем, власти Махачкалы проверили кондиционеры, это прекрасно, но факт в том, что включают ли их, это совсем другой вопрос. Вот хотелось бы, чтобы здесь обратили внимание на это, потому что лето, оно уже в самый пик наступает. Специалисты управления ежедневно проверяют техническое состояние транспорта, в том числе работу систем охлаждения. При выявлении нарушений перевозчика штрафуют. По всем выявленным случаям составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафов. Перевозчики сообщили, что неисправности связаны с техническими поломками и уже начали работать по их устранению. В администрации подчеркнули, что вопрос находится на контроле, работа кондиционеров в транспорте будет проверяться и дальше. Я надеюсь, что также не просто на словах это все продолжится, потому что по факту их проверяем, да, не в рабочем состоянии, но другой вопрос, включают ли их в общественном транспорте, вот это самый главный вопрос. И что касаемо проверки, которая будет еженедельно твориться, мне кажется, это было, начать надо было чуть-чуть раньше, перед летним сезоном. Ну, это мое сугубо личное мнение. Итак, в Хасавюрте после вмешательства госжилищинспекции очистили захламленный подвал. Об этом сообщили в ведомстве. Жители многоквартирного дома по улице Грозненской 100 обратились в государственную жилищную инспекцию Дагестана с жалобой на антисанитарию в подвале. Проверка подтвердила, помещение было завалено строительным и бытовым мусором, что нарушало правила содержания общего имущества. Управляющие компании выдали предписание немедленно навести порядок. После вмешательства инспекции организация провела уборку, вывезла отходы и привела подвал в надлежащее санитарное состояние. Теперь нарушения устранены, а ведомство продолжает следить за тем, чтобы управляющие компании Хасавюрта соблюдали требования жилищного законодательства. Ну и чем примечателен чемпионат мира по футболу 2026? Тему продолжат мои коллеги прямо сейчас слово.
2: 215 мячей. Столько забили за групповой этап этого чемпионата мира, что стало рекордом за всю историю турниров. 17 миллионов. Столько подписчиков набрал в соцсетях легендарный вратарь Кабо-Верде Вазини,

0: Уже в 1/16 кто-то из фаворитов попал друг на друга. Топ-7, топ-8 сборных между собой не играют. Правда, кто-то может встретиться уже совсем скоро на следующих стадиях.
1: Среди рекордов этого чемпионата – выход сборной Кабо-Верде в 1/16 финала. Между прочим, команда приехала на турнир впервые в истории. Причем среди болельщиков островитян теперь есть не только любители футбола, но и персональные фанаты голкипера Вазиньи. Чемпионат становится праздником для совершенно разных людей, отметила в беседе с Коммерсант ФМ жительница Мехико Наталья Тинякова.
2: Люди, конечно, радуются. Я живу в кондоминиуме. У нас здесь очень много живут колумбийцев, аргентинцев. У нас есть такой салон для взрослых. Там стоит большой телевизор. Вот мы там собираемся различными нациями. Смеемся. Коста-Рика у нас, Венесуэла. И смотрим. Я люблю компанию. Я люблю, когда люди болеют, смотрят. Был матч Конго с Колумбией. Все спустились поболеть за Колумбию. Я одна болела за вратаря Конго. Но это было весело, это было здорово, мы все смеялись.
1: Иногда эйфория доходит до безумия, продолжает Наталья Тинякова.
2: Пошел сын мой на реформу, они его там на руках качали. Реформа после того, как выиграет Мексика, становится просто, ну, страшным убожищем. Сходит с ума. Ребят, ну, вы что, не жалко Мексику? Я ее очень люблю. Все зависит от степени, наверное, алкогольного опьянения, что ли, я не знаю.
1: После поражения от Испании и вылета из группового этапа сбор Уругвай отменили чартер за счет местной ассоциации футбола. Власти ждали от игроков большего, учитывая, что страна дважды становилась чемпионом мира и почти всегда выходила в плей-офф. Иногда ошибаются даже фавориты, говорит спортивный комментатор Артем Шмельков.
3: Нынешний Уругвай не такая уж и топовая команда. Какая-то определенная закономерность в этом провале есть. Но это вот та самая плотная сторона расширения чемпионата мира. Все там хихи-ха-ха, Вазинья, какие-то петрушки, как будто бы из команды Кабо-Верде. Эта команда взяла и 3 матча в группе не проиграла. Да, не бог весть какое достижение, но когда у тебя в соперниках Испания и Уругвай, это просто мега круто для маленькой островной страны, и она как раз вместо Уругвая и идет в плей-офф.
1: Деньги, кстати, тоже любят разрывать шаблоны. По данным аналитиков, новинка чемпионата, перерывы после 22 и 67 минут игры, принесет телеканалу Fox 250 миллионов долларов. 30-секундный слот рекламы на играх группового этапа стоил 200 тысяч долларов.
4: Ну и, друзья, спортсмены по шашкам из Дагестана завоевали серебро командного чемпиона России. Об этом сообщают нам в Минспорте Дагестана. В Екатеринбурге завершился командный чемпионат России по русским шашкам среди спортсменов с нарушением зрения. Сборная Дагестана в составе Бадрудина Рамазанова и Зарбека Пахрудинова и Джамбы Магомедовой показала выдающийся результат, завоевав серебряные медали этих соревнований. Ну и, друзья, интересная новость. В Избербашском центре Минтруда Дагестана детей помогают лечить с помощью лошадей. Об этом сообщили при службе Министерства труда. В реабилитационном центре города Избербаш успешно применяют метод ипотерапии, лечение и восстановление с участием лошадей. Эта практика помогает детям укреплять физическое и психологическое здоровье и служит профилактикой различных заболеваний. Кстати, во время занятий ребенок устанавливает контакт с животным, зрительный, слуховой и тактильный. Лошадь становится своеобразным посредником между ребенком и внешним миром. Ну и, друзья, для открытия хостела в жилом доме может потребоваться разрешение жильцов. Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов, его направили в правительство на отзыв. Я напомню, что с 2019 года хостелы и гостиницы можно открывать только в нежилых помещениях. Правда, этот статус может получить и квартира, если ее переоформить. Таким образом, некоторые предприниматели обходят ограничения. Предполагается, что теперь на пути открытия хостела в жилом доме появится и новое препятствие. Тему продолжит моя коллега Наталья Сригова. Наташ, доброе утро. Расскажи подробнее.
5: Хотя зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сомневается, что инициативу реализуют. И по ее словам, проблема куда шире и касается не только хостелов. Почему отели и санатории закрываются по всей России? У нас было много инициатив, связанных с необходимостью согласования собственников. Однако авторы, включая меня, получили отрицательное заключение правового управления. Нам указывают, что собственник вправе использовать нежилое помещение без согласия остальных жильцов. Поэтому от этой идеи отказались, но важно установить понятные правила. Нужно определить порядок использования нежилых помещений, которого сейчас фактически нет. Кроме того, регионам стоит дать право устанавливать дополнительные требования к размещению бизнеса в нежилых помещениях МКТ и туристических объектов в отдельно строящихся зданиях. При проектировании дома действуют

0: ограничения, запрещающие, например, склады и производство. Но после ввода здания в эксплуатацию таких норм уже нет. И в результате там появляются склады, производство, квесты и другие спорные объекты. Часто ли переводят жилые помещения в нежилые? Основной этап таких переводов уже завершен и был связан с ранней приватизацией. Сейчас новые дома сдаются с большим числом нежилых помещений на первых этажах. Проблема больше в тех объектах, которые сами стали нежилыми или были выделены из общего имущества дома. Это подвалы, колясочные, лифтерные. Именно с ними чаще всего и обращаются жители. В марте в ЛДПР предлагали вообще запретить хостелы в многоквартирных домах. Похожую идею продвигала и «Справедливая Россия», но ее законопроект Госдума отклонила еще в январе 2025 года. Инициатива, которую обсуждают сейчас, также касается размещения квестов в жилых домах. Член правления НПО «Лига хостелов» Евгений Насонов считает странным такой избирательный подход. «Я отношусь к этой инициативе скорее отрицательно. Важно понимать, что подобная деятельность в квартирах уже запрещена. Речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом на первых этажах жилых домов. Там размещается самый разный бизнес – супермаркеты, дарк-китчеты, пивные бары и так далее. Однако претензии чаще всего почему-то возникают к хостелам, а теперь к квестам». Мне кажется, законодателям стоит определиться с подходом. Либо они признают, что любой бизнес на первых этажах, от супермаркета до хостела, должен работать только с согласия жильцов. Но тогда велика вероятность, что подобной деятельности просто не будет, поскольку всегда найдутся те, кто что-то не согласует. Либо нужно зафиксировать, что такие помещения функционально отделены от жилой части дома и не требуют согласований. Тогда это правило должно действовать одинаково для всех видов бизнеса. Как изменятся правила работы гостиниц и хостелов? Насколько остра проблема размещения хостелов в нежилых помещениях? Мы обсуждали еще в 2018 году. Проблема заключается не только в расположении хостела, сколько в его качестве. Одно дело – общежитие для строительных рабочих, которое может вызвать недовольство жильцов. И другое – туристический хостел, к которому, как правило, претензий гораздо меньше. Все зависит от формата, уровня и состава гостей, а не от формального статуса помещения. Если же, например, в соседнем дворе появится отдельно стоящее здание, где разместят общежитие для 300 строительных рабочих, жители все равно будут недовольны, даже если это не часть их дома. То, что ключевым фактором остается не юридический статус, а характер объекта, и то, что он влияет на окружающую среду. Как отмечали СМИ, борьбу с хостелами в жилых домах в последнее время активизировали столичные власти. Только за прошлый год мэрия направила около 60 исков владельцам таких объектов. Расим?
1: Это была моя коллега Наталья Исригова здесь, в программе «Утро» на Диалог ФМ. Продолжаем, друзья. Жителю Махачкалы списали долг за газ после проверки госжилищинспекции. В инспекцию обратился собственник квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который пожаловался на неожиданный высокий счет за газ. Проверка показала, что начисления действительно были сделаны с ошибкой. Инспекторы выявили и нарушение в работе АО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» и выдали компании предписание аннулировать этот необоснованный долг. Кстати, сумма составляла 83 186 рублей. В госжилищинспекции напомню, что при сомнениях в правильности коммунальных начислений жители могут обращаться в ведомство. Каждое обращение рассматривают, а при подтвержденном нарушителю добиваются перерасчета. Как стало известно, Диалог ФМ для насыщения внутреннего рынка правительство России может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандарта вплоть до Евро-2. Также может быть и разрешен импорт такого бензина. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Расим, доброе утро. Правительство может до июля следующего года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. Также может быть разрешен импорт бензина с данными характеристиками, на которые не будут распространяться требования о соответствии техническим регламентам ЕАЭС. В аппарате вице-премьера Александра Новака «Коммерсанту» не ответили. В Минэнерго также отказались от комментариев. Напомню, осенью прошлого года правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями Евро-3. Такую возможность получили НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Это в том числе заводы, заключившие соглашение о вводе новых установок углубления переработки. Ситуация на топливном рынке обострилась в конце мая в условиях сокращения предложения нефтепродуктов, что вызвало рост цен на АЗС и нехватку бензина и дизтоплива в ряде регионов. Несколько сетей автозаправочных станций ввели лимиты на продажу топлива для клиентов. В обзоре Kepler от 18 июня со ссылкой на участников рынка отмечается, что за последние 3 месяца запасы бензина в России сократились на несколько сотен тысяч тонн. Ситуация, как отмечают аналитики, схожа с той, что наблюдалось с июля по сентябрь прошлого года. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам топливного рынка 28 июня заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме. Задействован потенциал средних и малых заводов. Сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые отложены. По данным Минэнерго, которые привел президент, запасы бензина год к году снизились на 4%, до 1,7 миллиона тонн. Как рассказал источник «Коммерсанта» в отрасли, ослабление требований к бензину до класса Евро-3, скорее всего, оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином. Директор по коммуникациям «Neft Research» Дмитрий Прокофьев отметил, что ключевое отличие заключается в требованиях к содержанию серы и сложности производства. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин рассказал, что корректировка стандартов позволит уменьшить зависимость выпуска топлива от простоя тех или иных технологических установок. Риски для автопарка, по его словам, зависят от того, насколько значительным будет выпуск топлива с пониженными экологическими характеристиками. Как отмечает Прокофьев, для большей части современных автомобилей использование топлива Евро-2 может быть небезопасным, но в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, поэтому решение властей в пользу физической доступности топлива в ущерб качеству. Как отмечает Kepler, помимо снижения стандартов для производства топлива и активизации импорта, в том числе из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на АЗС. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Первое июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно 1 июля. В 1867 году была образована Канада как доминион. С тех пор весь мир знает, что кроме хоккея и кленового сиропа, канадцы умеют еще быть одним из самых вежливых людей на планете Земля. В 1877 году именно 1 июля стартовал первый в истории теннисный турнир в Уимблдоне. Тогда еще никто не догадывался, что однажды миллионы людей будут переживать из-за мяча, который перелетел через сетку. В 1967 году в мире впервые начали использовать банкоматы. До этого единственный способ снять деньги было найти открытый банк и успеть до его закрытия. В 1979 году компания Sony представила первый портативный плеер Walkman. Именно тогда прогулки официально стали сопровождаться любимой музыкой под Зайнап Махаеву, а не только собственными мыслями. В 2002 году начал работать Международный уголовный суд. Хорошее напоминание о том, что некоторые поступки все-таки, за которые приходится отвечать. А еще 1 июля отмечается Международный день шутки. Так что если сегодня кто-то скажет «Я угощаю всех кофе», не спешите радоваться. Сначала уточните, не шутит ли он. История все-таки нас учит многому, но самое главное, каждый день может стать началом вашей собственной интересной истории. Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Проблемы с поставками топлива оказывают значительное влияние на автоперевозчиков в России. Особенно остро вопрос стоит на юге страны, об этом пишет «Коммерсант». Сооснователь компании «Сигма» Татьяна Потужная заявила, что с 1 июля тарифы на автоперевозки выросли минимум на 10%. Она предположила, что это не последнее повышение. Учредитель компании «Виктранс» Игорь Ребельский отметил, что на данный момент внутренние перевозки остаются стабильными, однако есть признаки возможного роста ставок. Ограничения на заправку транспорта, перебои с поставками топлива и увеличение его стоимости создают дополнительные трудности. Гендиректор «Byte Transit» Алексей Шпикельман подчеркнул, что проблемы наиболее заметны в Крыму и других южных регионах, где наблюдается давление на рынок топлива. Вадим Филатов, совладелец и замдиректор ПЭК, добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки могут быть увеличены из-за очередей на АЗС. Ранее, 28 июня, президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил принять все меры для соблюдения графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что от этого зависит урожай страны.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Продолжаем утро на Диалог FM. В Дагестане стартовал государственный мониторинг зерна нового урожая. Лабораторное исследование проводится специалистами дагестанского филиала Всероссийского центра карантинных растений. До 1 августа мониторинг для фермеров и сельхозпроизводителей проводится на безвозмездной основе. Планируется, что бесплатным исследованием будет охвачено 21 муниципалитет республики. Специалисты проверяют 82 тысячи тонн мягкой пшеницы. Я напомню, что государственный мониторинг зерна призван сформировать детальную и достоверную карту качества нового урожая. В лаборатории зерно проходит всестороннюю проверку по широкому спектру показателей. Особое внимание уделяется безопасности продукции в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза. В настоящее время, я напомню, что в нашей республике проходит уборочная кампания озимых зерновых культур. Аграрии региона намолотили уже более 7 тысяч тонн озимовой пшеницы. В целом, я напомню, что в этом году под озимовые зерновые в республике отведено около 80 тысяч гектаров. Продолжаем утро. В Дагестан оказался в числе лидеров по продажам туров в Россию этого года. По данным Российского союза туриндустрии, Дагестан, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Москва и Подмосковье лидируют по продажам туров в этом году. При этом растет интерес к комбинированным маршрутам, событийному и гастрономическому туризму. По данным, кстати, туроператоров, туристы все чаще, чаще выбирают не только пляжный отдых, но и путешествия, которые совмещают море, экскурсии, природу и местную кухню. Но мне кажется, наш Дагестан в этом плане все включено. Так, Дагестан вошел в топ-10 направлений интуриста. Наш Дагестан разделяет список совместно с Краснодарским краем, Крымом и Санкт-Петербургом. В сегменте экскурсионных туров наибольшим спросом пользуются Санкт-Петербург, Калининградская область и маршруты Золотого кольца России, а также озеро Байкал. В Хасавюртовском районе Дагестана волонтерский лагерь «Дагестанский рубеж» активно помогает жителям, которые пострадали от чрезвычайной ситуации. Я напомню, что помимо физической работы, они предоставляют юридическую помощь и строительные материалы, которые были собраны от полезных грузов, направленных в Дагестан по линии партии «Единой России». В общей сложности с жителям сел Хасавюртовского района передано более 270 тысяч тонн стройматериалов, которые включают в себя пеноблоки, доски, гипсокартон и шифер. Среди пострадавших семья Али Сулейманова из Тутлара, чей дом был затоплен трижды в этом году. Али получил необходимые стройматериалы для восстановления подсобных строений, таких как сарай и навес. Я напомню, что волонтерский лагерь «Дагестанский рубеж» создан по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. Ну и в Махачкале будут введены новые, более строгие правила и стандарты для ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. Мэр Джамбулат Салавов отметил, что с этого года каждый элемент нового жилого комплекса должен будет соответствовать строгим установленным нормативам, которые касаются не только безопасности, но и комфорта будущих жильцов. Среди обязательных условий, без выполнения которых застройщики в Махачкале не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, это названы полностью благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасадов зданий, полностью исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные в группы, которые обеспечивают беспрепятственный доступ для всех категорий граждан. Администрация Махачкалы настоятельно рекомендует застройщикам уделять приоритетное внимание данным аспектам на всех этапах от проектирования до завершения строительства. Соблюдение, кстати, новых требований станет залогом успешного прохождения проверок и современной сдачи объектов в эксплуатацию. Администрация Махачкалы подчеркивает, что комфорт и безопасность жильцов должны быть в центре внимания каждого застройщика. Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования управления и признал тот факт ненадлежащего оказания услуг по водоснабжению поселка Шамхал. Основания для обращения в суд послужили неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб воды на протяжении длительного времени. Суд, кстати, обязал ответчика, это единый оператор Республики Дагестан, производить, внимание, платы за воду исключительно по тарифу для технической воды. Не соглашившись с решением, компания подала апелляцию, жалобу, однако Верховный суд Дагестана оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения. Согласно судебному решению, единый оператор в сфере водоснабжения в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу должен обеспечить, внимание, платы с потребления услуг водоснабжения в поселке Шамхал исключительно по тарифу технической воды, а также в рамках обеспечения питьевого водоснабжения. Кроме того, управлением подано аналогичное исковое заявление в отношении единого оператора по проблеме ненадлежащего водоснабжения. Ну и житель Дагестана добился списания крупного долга по взносам на капремонт. В ходе рассмотрения обращения жителя многоквартирного дома номер 53 по улице Юсупова в Махачкале установлено, что собственник возмещения прошел процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. Процедура была возбуждена еще 6 октября прошлого года и завершена 7 апреля этого года. В соответствии с частью 1 статьи 223 Федерального закона о несостоятельности, то бишь о банкротстве по завершении процедуры, задолженность признана безнадежной. Дагестанскому фонду капитального ремонта выдано предписание списания собственнику помещения в МКД номер 53 по улице Юсупова задолженности по взносам за капремонт за период с 1 мая 2015 года по 6 октября 2025 года. Всего за весь период начислено 144 597 рублей. Оплата не поступала. На сегодня задолженность составляет ту же сумму, однако в рамках предписания подлежит списанию задолженности, возникшая до даты возбуждения процедуры банкротства. Могут ли частные АЗС уйти с рынка из-за дефицита топлива? Запасы бензина в России соответствуют уровню 2025 года и превышают 1,5 миллиона тонн. Об этом 28 июня заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам снабжения регионов топливом. Резервы лишь на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тему продолжит моя коллега Наталья Исригова. Наташа, доброе утро, тебе слово.
3: Доброе утро, Расим. Да, по словам главы государства, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимум. Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. Для стабилизации ситуации одного наличия резервов недостаточно, обращает внимание руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров. Дальше необходимо, чтобы эти запасы доходили до розницы, что позволит полностью разобраться с ажиотажным спросом и стабилизирует ситуацию. Ремонтные работы будут направлены на сохранность перерабатывающих мощностей. Ажиотаж не может длиться долго, как и с продуктами питания. Обычно это длится несколько недель. Перебои с топливом начинают сказываться на автоперевозках. По данным РБК, 28 июня вслед за десятками других регионов лимиты на отпуск топлива ввели и на некоторых заправках в Подмосковье. В частности, они затронули АЗС, Газпромнефти, Лукойла и Тебойл. Ограничения, несмотря на наличие резервов, говорят о сохраняющихся проблемах с доставкой до конечного потребителя, отмечает аналитик NIFT Passage Дмитрий Прокофьев. Не хватает либо цистерн, либо бензовозов. Если бензин есть где-то, то его нет на заправках, значит, его не могут довезти. Сокращение объемов продаж всегда драйвер роста цен, Вы сокращаете предложение на рынке. Допустим, бензина достаточно. Значит, есть проблемы с логистикой. Он нужен не просто где-то, а в нужном месте в нужное время. Дефицит всегда решался через повышение цен. Здесь вопрос приоритетов. Кто получит в первую очередь, кто во вторую, кто в десятую, а кто не получит совсем. На этом фоне правительство понизило обязательный норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10%. Мера будет действовать до октября 2026 года. Речь идет о минимальном проценте от всего производства, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую биржу. Даже если дефицит предложения на бирже начнет снижаться, оптовые цены по-прежнему будут идти вверх, считает эксперт топливного рынка, заместитель директора Gainful Анастасия Бунина. По ее словам, снижение норматива скажется именно на независимых игроках. Россия наращивает поставки авиакеросина из Белоруссии. Это более благоприятные условия для вертикального интегрирования компаний. Именно они сегодня имеют право добыть, переработать, продать и реализовать конечному потребителю на АЗС. Мы видим, как независимые заправки встают в стопор. У кого-то возникают проблемы с ФАС из-за неконкурентоспособного ценообразования. Это говорит о том, что Винг будет обеспечивать свои заправки в полном объеме, а независимых просто выдавят с рынка. Чем меньше топлива на бирже, тем оно дороже. В оптовых закупках на 3-4%. Думаю, цена поднимется и у Винг. Но это предел, ведь с начала 2026 года цена уже выросла на 10%. Количество независимых игроков будет уменьшаться буквально каждый день. Владимир Путин 28 июня в интервью «России-24» назвал дефицит топлива некритичным. Ограничения на продажу топлива введены в десятках регионов. В 18 из них лимит коснулся всех АЗС. При этом на заправках Новгородской области с 29 июня введен специальный интервал для заправки транспорта, жизнеобеспечения. Расим.
2: Это была моя коллега Наталья Исригова. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Ну и, друзья, сегодня в Махачкале солнечно и жарко, так обещает Гидрометцентр Дагестана. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 29, даже где-то 30, обещают нам. Ночью сегодня плюс 23, а сейчас за окном плюс 22 градуса выше нуля. Осадков, как говорит Гидрометцентр, не ожидается. Легкий ветер с Каспийского моря сделает жару немного комфортнее. Все-таки интересная погода для прогулки, для хорошего настроения, продуктивного дня. Пусть первый день июля подарит вам удачу, добрые встречи и яркие эмоции. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Это радио, которое объединяет весь наш необъятный Дагестан.

0: Фил, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
2: И потом, мы с первого класса вместе.
3: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В период с 25 по начало текущего года в Дагестане было зафиксировано свыше 140 случаев налоговых правонарушений. 30 из них касались уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств, остальные – незаконного получения налоговых вычетов. Общая сумма ущерба, возмещенная нарушителями, составила более 400 миллионов рублей. Власти приняли решение усилить координацию между ведомствами для проведения более тщательных проверок и обеспечения налоговых поступлений в бюджет. Более 60 тысяч человек в Дагестане, пострадавших от весеннего паводка, получили компенсации на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Для устранения последствий природного катаклизма Дагестану и Чечне было выделено 2,5 миллиарда рублей в рамках утвержденного правительством плана по ликвидации последствий. В Дагестане ребенка покусали в частном детском саду. Инцидент произошел в селе Петраковское Хасавюртовского района. После возвращения домой родители обнаружили на теле малыша следы укусов. Следственный комитет отреагировал на происшествие, возбудив уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мошенники начали обманывать подростков, ищущих летние подработки. Так они заманивают детей на собеседование, а затем требуют оплатить курсы. Об этом сообщили в общественной палате. Поскольку у большинства соискателей нет средств, им предлагают взять кредит. Финляндия открыла двери для ввоза и хранения ядерного оружия. Поправки, которые устраняют ранее действовавший запрет, вступили в силу с сегодняшнего дня. Официальные лица страны неоднократно подчеркивали, что Финляндия не намерена становиться ядерной державой и сохранять на своей территории ядерное оружие в мирное время. На Солнце зафиксирована вспышка наивысшего уровня X. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Накануне специалисты прогнозировали резкое повышение солнечной активности. За сутки на поверхности звезды произошло 17 вспышек, из которых две были особенно мощные. В крупнейшей группе пятен, обращенной сейчас к Земле, существует вероятность возникновения вспышек высшего уровня. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.
0: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Hello взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Hello не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Hello реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Hello можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!

Доброе утро, Дагестан. На календаре сегодня 1 июля. Это значит, что лето официально перешло во второй тайм. Если в июне вы так и не начали бегать по утрам, ничего страшного. Впереди целый июль, чтобы снова пообещать себе это сделать. В эфире «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто наслаждается отпуском и тем, кто сейчас ищет. Куда подевались ключи, пока они лежали у вас в кармане? Мы вещаем на весь Дагестан. Это значит, где бы вы ни были, дома, за рулем, на работе, в горах или у моря, спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди вас ждут хорошие новости, интересные истории, отличная музыка, ну и, конечно, хорошее настроение. Куда без него? Ну что, июль, удивляем. Мы начинаем утро на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: На Кизертовский районный суд поддержал требования природоохранной прокуратуры Махачкалы об изъятии земельного участка у частного лица в пользу федеральной собственности. Об этом сообщили в объединении пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана. В ходе проверки выяснилось, что в границе участка местной жительницы площадью 804 квадратных метра незаконно попала часть федеральных земель водного фонда. Выяснилось, что более 200 километров квадратных метров территории накладывается на зону магистрального канала Малый Сулак. Собственница земли признала исковые требования. Суд постановил изъять спорную часть на дело в пользу Российской Федерации. Таким образом, суд вернул государству часть береговой полосы магистрального канала «Малый Сулак». Ну и, друзья, в МВД Дагестана объяснили, как аннулировать мошеннический кредитный договор либо займ, который был оформлен без вашего участия. Как отметили в МВД, если был установлен самозапрет, который вы, кстати, имеете право оформить его через портал госуслуги, таким образом вы никогда и нигде ни в одном банке не сможете взять по договору денежные средства в банковской организации. Так вот, если вами был установлен самозапрет, вы имеете полное право требовать аннулирования этого самого договора. МФО не вправе требовать погашения долга, если они проигнорировали действующий самозапрет или не проверили его наличие в бюро кредитных историй. С заявлением необходимо обратиться непосредственно в микрофинансовую организацию или в бюро кредитных историй. Если самозапрета не было, необходимо параллельно заявить в полицию о факте мошенничества или в саму микрофинансовую организацию с требованием провести внутреннее расследование. В качестве дополнительной меры стоит направить жалобу в Банк России, приложив полученные от МФО документы. При возбуждении уголовного дела отправьте в МФО справку из полиции, требуя прекратить начисление процентов и взыскание до задолженности. Если же возбуждение дела отказано, спор переходит в судебную плоскость. Нужно подать иск о признании договора займа недействительным. В МВД также напоминает о новых защитных механизмах. С 1 сентября этого года МФО обязаны проверять соответствующие реквизиты счета данных заемщиков. А с 1 марта 2026 года все онлайн-займы будут выдаваться исключительно через единую биометрическую систему. Ну и, друзья, в суд взыскал с компанией «Дагнефть» более 14 миллионов рублей за экологический ущерб в Нагайском районе. В ходе процесса было установлено, что из-за разгерметизации нефтепровода произошло загрязнение земель Нагайского района сельхозное значение площадью почти 0,3 гектара. Ответчик компании «Дагнефть» признала факт утечки нефтепродуктов, однако оспорил сумму нанесенного ущерба. Суд, изучив материалы дела, счел расчеты надзорного органа корректными и постановил взыскать с предприятия в бюджет муниципалитета 14 миллионов рублей. На данный момент решение суда в законную силу пока еще не поступило. Ну и что изменится для пользователей и владельцев информационных ресурсов? Я напомню, что закон о штрафах за авторизацию на российских сервисах через зарубежную электронную почту теперь действует запрет, о ней подписал Владимир Путин. Пользователям наказание не грозит, а вот владельцев информационных ресурсов за нарушение будут привлекать к административной ответственности. Штрафы для юрлиц будут достигать 700 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф выше в два раза. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков.
2: Расим, доброе утро. Авторизация на российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Google и Apple ID, запрещена с декабря 2023 года. Поэтому большинство компаний уже внедрили альтернативные варианты для идентификации, отметил IT-эксперт Алексей Учакин. По его словам, согласно федеральному законодательству, для авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах могут использоваться госуслуги, единая биометрическая система и другие системы аутентификации, которые контролируют российскими организациями, а данные пользователей хранятся на территории России. Контролировать соблюдение данных требований, в частности, может Роскомнадзор. Например, ведомство проверяет интернет-магазин и смотрит, какие способы авторизации доступны пользователям. Означает ли это, что на сайты и в приложения нельзя будет входить через зарубежные сервисы? Не совсем, отметил Учакин. По его словам, альтернатив достаточно. Можно использовать ВК-ID, Сбер-ID, Яндекс-ID и другие решения. Технически подключить такие способы входа несложно. Если же авторизация происходит по связке логин-пароль и в качестве логина используется адрес электронной почты, то сама почта может быть любой. Но если вход осуществляется через аккаунт Google или другой зарубежный сервис, который одновременно выступает источником данных пользователя, то такой способ аутентификации придется заменить. Как правило, пользователям заранее предлагают привязать к личному кабинету альтернативный способ входа. номер телефона, госуслуги, ВК-ID или другой аккаунт. После этого можно будет пользоваться тем же личным кабинетом без ограничений, а недоступный способ авторизации просто отключат. Изменение модели идентификации не повлечет значительных затрат на технические решения, однако потребует дополнительный бюджет на поддержку пользователей, так считает IT-эксперт Александр Исавнин. По его словам, скорее всего, пользователи российских сервисов не потеряют доступ окончательно, даже если изначально регистрировались через иностранную почту. Как правило, остаются альтернативные способы входа. Однако определенные риски все же есть. Если будет скомпрометирован крупный почтовый сервис, то это может повлиять на доступ к связанным аккаунтам и данным пользователя. Что касается затрат на переход к новым моделям идентификации, то для компании они, вероятно, будут минимальными, отметил Исавнин. Тем не менее, часть людей может столкнуться с неудобствами, потерять доступ к аккаунту, не успеть поменять почту или столкнуться с проблемами при переносе данных и бонусных программ. Для владельцев платформ вводится ответственность и за нарушения при использовании рекомендательных технологий. Если владелец ресурса собирает информацию о предпочтениях посетителей и не информирует их о работе таких алгоритмов, ему также грозит штраф до 700 тысяч рублей при первом нарушении. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Ну и Кизилюртовский и Хасавюртовский районы Дагестана частично останутся без света завтра с 10 утра до 17 часов, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Отключение коснулся чуть более 10 тысяч жителей села Агдана, Хужда, Новокостек и Пятилетка. Связаны они с проведением работ по техническому обслуживанию высоковольтного выключателя на подстанции 3510 Костек. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженной в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. И Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Первое июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно 1 июля. В 1867 году была образована Канада как доминион. С тех пор весь мир знает, что кроме хоккея и кленового сиропа, канадцы умеют еще быть одним из самых вежливых людей на планете Земля. В 1877 году именно 1 июля стартовал первый в истории теннисный турнир в Уимблдоне. Тогда еще никто не догадывался, что однажды миллионы людей будут переживать из-за мяча, который мира перелетел через сетку. В 1967 году в мире впервые начали использовать банкоматы. До этого единственный способ снять деньги было найти открытый банк и успеть до его закрытия. В 1979 году компания Sony представила первый портативный плеер Walkman. Именно тогда прогулки официально стали сопровождаться любимой музыкой под Зейнаб Махаеву, а не только собственными мыслями. В 2002 году начал работать Международный уголовный суд. Хорошее напоминание о том, что некоторые поступки все-таки за которые приходится отвечать. А еще 1 июля отмечается Международный день шутки. Так что если сегодня кто-то скажет «Я угощаю всех кофе», не спешите радоваться, сначала уточните, не шутит ли он. История все-таки нас учит многому, но самое главное, каждый день может стать началом вашей собственной интересной истории. Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Дорожные новости.
6: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины, и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около 1 миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студия Расим Загиров. Верховный суд Дагестана обязал, кстати, собственника снести шестиэтажный самострой в Махачкале. Ранее суд первой инстанции отказал муниципалитету в удовлетворении этого иска. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение, признала постройку незаконной, тем самым став на сторону администрации Махачкалы. Как установили эксперты, собственник возвел объект без получения соответствующего решения проектной документации. Кстати, по итогам рассмотрения дела суд

0: Который нуждается в оздоровлении. Так, категории граждан, имеющие право на получение государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг, включая санаторное курортное лечение, относятся лица с инвалидностью, в том числе и дети. Среди них ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов. Как пояснила руководитель отделения социального фонда по Республике Дагестан Алжана Загидова, важно помнить, что путевка и бесплатный проезд к месту лечения не предоставляются тем, кто ранее отказался от набора социальных услуг. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дорожники восстановили транспортное сообщение селом Камилуха, о котором мы накануне говорили, от Ляратинского района Дагестана. Об этом нам сообщает Дагестан Автодор. На дороге от Лярата Камилух был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются. Как мы ранее сообщали, что с 23 июня село Камилуха осталось без транспортного сообщения из-за того, что поднявшийся уровень воды в селе Джурмут размыл участок автодороги. Ну и, друзья, движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе села Мацаул будет временно перекрыто 2 июля. Об этом сообщает администрация Хасаюртовского района Дагестана. То бишь, в Хасаюртовском районе будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд. Переезд закроют для движения с 6 утра до 16.00 именно 2 июля из-за ремонтных работ. Объезд автотранспорта будет осуществляться через село Батаюрт. Ну и, друзья, подача горячего водоснабжения в городе Южно-Сахакумск пока прекращена до 17.00. Об этом уточнили в муниципалитете по информации мэрии. Связано это с проведением ремонтных работ по замене задвижек на центральной линии. Насколько я знаю, мы вещаем в Южно-Сахакумске, поэтому сообщаем именно эту новость. Друзья, продолжаем далее. Денис Авдеев назначен накануне прокурором Дагестана. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, Авдеев назначен на 5-летний срок. Уроженец Самарской области, Авдеев имеет историческое и юридическое образование. В органах прокуратуры работает с 2001 года. Последние 3 года возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Ну и по данным Союза предпринимателей Республики Дагестан, в период первых 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в республику упали на 50% по сравнению с маем этого года. А если быть точнее, то с 70 тысяч единиц до 35 тысяч. Такое резкое сокращение грузопотока повышает вероятность обострения дефицита на внутреннем рынке региона топливом, что может привести к росту розничных цен и введению лимитов отпуска топлива на автозаправках. Я напомню, что в учет статистики не отражены поставки автоцистернами, которые также влияют на общий объем снабжения нашего Дагестана. Поэтому все эти данные нам дает Союз предпринимателей Республики Дагестан. Ну и, друзья, Заур Скандеров прокомментировал итоги 23-го съезда партии «Единая Россия». Напомню, что в Москве позавчера завершился съезд партии «Единая Россия», который собрал делегации всех регионов страны. Также Дагестан на мероприятии представляли Федор Щукин и Заур Скандеров, который является и пресс-секретарем регионального деления. Итак, помимо этого, парламентарии поддержали инициативу президента о введении особого статуса для учителей, отметив, что педагоги, которые воспитывают патриотическое поколение, нуждаются в реальных мерах поддержки. Также Заур Скандеров высоко оценил роль первичных отделений партии, назвав их главным звеном для оперативной связи с жителями Дагестана. Ну и, друзья, позавчера ночью аэропорт Махачкалы торжественно встретил первый рейс иорданского перевозчика Flight Jordan. Самолет Boeing 737-300 прибыл в 00:16 и вылетел обратно в 1:30. Я напомню, что запуск чартерной программы по маршруту Оман-Махачкала-Оман был отмечен водной аркой. Пока рейсы выполняются в чартерном формате, но авиакомпания планирует перевести их в регулярный. Это упростит доступ жителей Дагестана к туристическим направлениям Иордании, включая... Почти 1500 человек погибли от землетрясений в Венесуэле. Последние данные приводят местные власти. По неофициальным данным, без вести пропали больше 50 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и в соседних регионах. 2 землетрясения магнитудой 7,5 баллов произошли, я напомню, что 25 июня у северного побережья страны. ООН оценила ущерб почти в 7 миллиардов долларов. В стране введен режим чрезвычайного положения. По данным зарубежных СМИ, Венесуэле не хватает техники и спасателей, чтобы разобрать руины здания. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Землетрясения обрушили больше 770 зданий, пишет Рейтер. 3000 человек ранены, а 12 тысячам пришлось покинуть свои дома. Геологическая служба США

0: США допускает, что под завалами могли погибнуть в 10 раз больше, чем сообщает Каракас, свыше 10 тысяч человек. В результате бедствие может стать одним из самых смертоносных в Латинской Америке за последние 100 лет. За выходные в столице страны сильно изменился городской пейзаж, пишет местная газета «Националь». Площади, парки и фасады музеев превратились в палаточные лагеря, где разместились семьи, оставшиеся без крова. После волны автошоков жители боятся возвращаться домой и ждут оценки состояния зданий от властей. Однако землетрясения истощили все ресурсы, а правительство перевело все силы на спасение людей из-под завалов, пишет издание. Кроме того, у службы не хватает спецтехники, операторов и топлива, чтобы разобрать руины в пригороде и соседних штатах. Своих специалистов в страну выслали Швейцария, Мексика, Эквадор и Сальвадор, но их количество по-прежнему недостаточно, отмечает «Националь». Хуже всего обстоит ситуация в городе Лагуэра, где семьи не могут купить продукты. В самых густонаселенных районах открыты не больше пары торговых центров. В других местах не хватает электричества, из-за чего кассы магазинов тоже не работают. В Лагуэре, по словам корреспондентов Associated Press, растет напряженность между населением и властями. Венесуэльские чиновники заявили, что к выходным в город отправили 1600 спасателей, а 14 тысяч военных и полицейских стали патрулировать дороги. Однако местные жители почти не заметили присутствие каких-либо спецслужб. Люди сами начали разбирать завалы. В изнуряющую жару им пришлось работать в масках, поскольку под зданиями стали разлагаться трупы людей и животных. На фоне трагедии Венесуэлу пообещала вернуться лидер оппозиции Мария Карина Мачадо, пишет Bloomberg. Она уже пыталась отправиться в Каракас из США на прошлой неделе, но поездку отменили. По данным агентства, этому препятствовала администрация Дональда Трампа. По словам источников из Белого дома, чиновники опасаются возвращения оппозиционного лидера, поскольку это приведет к открытому противостоянию с нынешним венесуэльским режимом и отвлечет внимание от спасательных работ.
1: Браво.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
8: В чем отличие наценки и завышения стоимости? Как это выявляют?
9: Смотрите, вот встречаюсь с клиентом. Он мне рассказывает ситуацию по одной сделке, ну, проконсультировался хорошо, и потом пошли на обед, и просто в рамках обеда он, в рамках доверительной беседы, мне рассказывает про новый госконтракт, связанный с искусственным интеллектом. Я говорю: а ты понимаешь, что это очень большие риски? Потому что у тебя прямой госконтракт на выполнение определенных работ, он очень дорогостоящий, экспертов нет, по срокам ты ничего гарантировать не можешь, ответственность очень большая, качество померить невозможно. Ты понимаешь, что это уголовные риски? Он говорит: да ну, какие уголовные риски? И вот ему пришлось растолковывать. Особенно то, что связано с услугами. Одно дело, если ты выполняешь хотя бы какие-то работы, которые имеют материальный результат, это еще куда ни шло, ну, в виде стройки. И то там много рисков. Если ты поставляешь товары какие-то, еще легче. Но и там много рисков. А вдруг цена завышена? И об этом я сейчас тоже расскажу. Но если ты выполняешь какие-то услуги, разработку программного обеспечения, или, возможно, разрабатываешь какие-то блоки, работающие на искусственном интеллекте, то, что невозможно померить, сколько стоит. У нас достаточно много было уголовных дел, когда выполняются эти услуги, приемочная комиссия принимает, все хорошо. Потом, спустя некоторое время, приходит либо счетная палата, либо БЭП начинает интересоваться, ну, и ППК, и проводят свое исследование, а потом в рамках уголовного дела экспертизу. И говорят: ну, слушайте, вы потратили 80 миллионов на разработку там программного обеспечения, а мы провели экспертизу, взяли по рынку, аналогично посмотрели, это стоит 3 миллиона. Да как же так, 3 миллиона? Вот смотрите, вот этот блок, вот этот, один вот этот блок, вот столько разработчиков было привлечено и так далее. Нет, нас не интересует. Вот смотрите, экспертиза. Мы дополнительно? Нет. В суде? Нет. И люди были осуждены за хищением к реальным срокам. Потому что, да, вот вы похитили 77 миллионов рублей. А когда ты заходишь в проект, государственный контракт имеется в виду, и где критериальность размыта по качеству, по объему и в связи с этим по цене, то риск очень серьезный. И не поможет какой-то дядя, который тебя прикрывает, потому что этот дядя может уйти, ситуация может измениться и так далее. Поэтому предприниматели сейчас в очень рисковой зоне находятся при работе по госконтрактам. Даже если ты поставляешь оборудование. У нас есть много клиентов, которые осуществляют поставки оборудования по госконтрактам. Риск даже в этом случае, потому что, допустим, торги проходят, ты даешь какую-то цену, какой-то дилер появляется, какой-то конкурент появляется, который начинает играть с ценой, ты там тоже где-то снижаешь для того, чтобы хоть какую-то выгоду получить. А потом к тебе приходит и говорит: подожди, а смотри, ты по этому госконтракту условно за 10 продал, а по предыдущему так госконтракту за 11 продал. И никого не интересует, что появился там конкурент какой-то, что изменилась ценовая политика, курс доллара или евро там начинает играть. Никого это не волнует. Говорят: нет, ну вот смотри, ты же заработал. Или вот у нас было уголовное дело, когда ребята производили микросхемы и сами в госконтрактах не участвовали, но продавали тем, кто участвует в госконтрактах. И обычная вроде коммерческая деятельность. Они продавали эту микросхему по там, 8 долларов, ну, если переводить в доллар. И за границей можно эту было микросхему купить за 22 доллара. Понятное дело, что лучше за 8, чем за 22. И многие поставщики переключились на потребление этих микросхем у нашего клиента. Но, соответственно, конкуренту уже это не понравилось, который импортировал за 22 доллара и продавал, и имел высокую маржу. Он начинает инициировать уголовное дело. Приходят сотрудники правоохранительных органов и говорят: слушай, ты микросхемы делаешь? Делаешь. Сколько стоит производство? Он говорит: 2 доллара. А продаешь ты за сколько? За 8. Значит, 6 ты похищаешь. Логика, вот ее не преодолеть. Это ни прибыли не считают, ни какой-то коммерческий успех. Это то, что ты похитил. Он говорит: так я же всегда за 8 продаю. Мне не важно, я в рынок продаю. Я продаю тем, кто потом в госконтрактах участвует. Мы не участвуем, у меня рыночная цена. Так человека арестовали. Он 2 месяца у нас в следственном изоляторе провел. И мы прекращали уголовное дело через, сколько прошло, 6 с лишним месяцев. Поэтому с этим нужно быть аккуратней. И со сроками. У нас сколько уголовных дел возбужденных из-за сроков. Ты берешь обязательство, выигрываешь контракт, берешь обязательство, начинаешь делать, ну там, в частности, вот, по прошлому году тоже трубопровод. Делаешь, делаешь, делаешь, упираешься потом в спецсети, ну там, в сети ФСО. Их не было в плане. Ты говоришь: давайте менять документацию. Ну, невозможно ж так делать. Говорят: ну, не хочешь, не делай. Либо решай как-то вопрос как хочешь. А сроки срываются. Потом говорят: ну смотри, ты изначально выиграл этот контракт для чего? Для того, чтобы похитить денежные средства. Ты же и не намеревался делать ничего. Смотри, вот уже сроки вышли, а ты ничего не построил. Почему не построил? Да потому что ты просто деньги хотел. Вот этот аванс, который тебе заплатили, ты хотел похитить. А вменяют еще и всю сумму контракта.
0: Юридическая рубрика

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотр офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях медриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотр у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет. И определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября этого года.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок, потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому, если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит, с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента, побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов утвердил решение о выделении 53 миллионов рублей из резервного фонда для капремонта образовательных учреждений, пострадавших от паводков. Из этой суммы 19 миллионов будут направлены на капремонт госбюджетных профессиональных образовательных организаций. Оставшиеся средства поступят в виде межбюджетных трансфертов в Гунипский, Кизилюртовский и Новолакский районы. Правительство Дагестана приняло меры для повышения престижа педагогической профессии, поддержки учителей и решения кадрового вопроса. Так, со следующего года учителя математики, информатики, физики, химии и биологии получат ежемесячную стимулирующую выплату 10% от оклада пропорционально нагрузке. В России запустили единую цифровую систему для иностранных граждан. Госсервис включает актуальные данные о мигрантах, личную информацию, сведения о трудоустройстве и образовании, данные о медицинской страховке, недвижимости, транспорте, а также административные нарушения и действующие ограничения на въезд в страну. В новом учебном году в российских школах начнут преподавать курс «Духовно-нравственная культура России». С середины учебного года пятиклассники будут изучать предмет, а с начала следующего года к нему присоединятся ученики 6 и 7 классов. Основная задача дисциплины – помочь школьникам сформировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Опрос показал, что почти треть россиян не испытывают беспокойства по поводу жизни без интернета. В то же время 72% респондентов заявили, что не могут полностью отказаться от доступа в сеть. Более половины опрошенных готовы обойтись без интернета в течение 1-2 дней, а 28% на протяжении целого месяца. Впервые в истории Норвегия одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира, победив Кот-д'Ивуар со счетом 2-1 в 1/16 финала. Эрлинг Холланд забил победный гол на 86-й минуте. В следующем раунде 1/8 финала Норвегия встретится с Бразилией. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 1 июля, а это значит, что лето официально перешло во второй тайм. Если в июне вы так и не начали бегать по утрам, ничего страшного. Впереди целый июль, чтобы снова пообещать себе это сделать. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто наслаждается отпуском и тем, кто сейчас ищет. Куда подевались ключи, пока не лежали у вас в кармане? Мы вещаем на весь Дагестан, это значит, где бы вы ни были, дома, за рулем, на работе, в горах или у моря, спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди вас ждут хорошие новости, интересные истории, отличная музыка, ну и, конечно, хорошее настроение. Куда без него? Ну что, июль, удивляем, мы начинаем утро на Диалог ФМ.

0: На роботі і в путі Діалог FM включи. В Махачкалі і Каспійські 104,8 МГц інформації. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Управление Россельхознадзора по Дагестану в июне проконтролировало более 120 тысяч тонн импортной плодовочной продукции. В 36 случаях выявлена зараженная подкарантийная продукция общим весом 465 тонн, об этом сообщают нам в ведомстве. Всего за июнь проконтролировано более 6,5 тысяч единиц автотранспорта. В общем, объем поставок на 27 тысяч тонн картофеля, 27 тысяч тонн томатов и 8-9 тысяч тонн репчатого лука. Я также напомню, что среди них и 11 тысяч тонн перца, а также 7,5 тысяч тонн персика. Повышение тарифов на электроэнергию для жителей Дагестана в 2026 году произойдет не с 1 июля, как это было принято ранее, а с 1 октября. Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства России от 31 октября 2025 года. Новый единый гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе – это Ставрополь Энергосбыт с 1 июля. Он проинформировал потребителей об изменении сроков. Конкретный размер индексации позднее определит регулирующий орган. При этом в правительственном распоряжении об индексах изменение платы за коммунальные услуги на этот год для Дагестана установлен средний индекс роста в 19% с 1 октября, об этом сообщает портал Мирмол. Следователи в Махачкале возбудили уголовное дело против двух несовершеннолетних жителей республики, которые подозреваются в краже денежных средств с банковского счета. Об этом сообщает Следственное управление России по Дагестану. По версии следствия, в отделении банка в Махачкале подростки обнаружили утраченную владельцем банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя ее, они совершили ряд покупок в различных торговых точках города, оплатив товары через кассовые терминалы. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств. Дело возбуждено по пункту Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Государственная жилищная инспекция Дагестана провела проверку по обращению собственника квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который сообщил о необоснованном завышении начисления за газоснабжение. Внеплановый контроль подтвердил нарушение со стороны компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала». Кстати, по итогам проверки поставщику выдали предписание об аннулировании ошибочной задолженности. Компания сейчас произвела перерасчет на сумму 83 тысячи рублей, который числил весь за гражданином. Этот долг полностью аннулирован. В московском зоопарке на свет появились 8 детенышей дагестанского тура. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка. Первый малыш родился еще 24 мая. Самец весом чуть более 3 килограмм. 28 мая появилась самка. 29-го сразу четверо турят. 3 самки, 1 самец. Я напомню, что 5 июня родились еще 2 самца. Посетители уже могут увидеть их на экспозиции «Турья-горка» на новой территории московского зоопарка. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что все детеныши чувствуют себя хорошо. Ну и к новостям спорта. Дагестанский боксер Чераф Ашалаев проведет третий бой на профессиональном ринге. Его соперником станет опытный белорусский боксер Михаил Долговец. Восьмираундовый поединок во втором среднем весе состоится 10 июля на турнире ABA «Ночь чемпионов в Баку». Ашалаеву 24 года, он призер чемпионата Кубка России 2025. Руслан Нагиев назначен временно исполняющим обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте России. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее Нагиев занимал должность советника главы Дагестана, является ветераном боевых действий и военной службы. Жители Шамхала больше не будут платить за питьевую воду, как за чистую. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. По информации Роспотребнадзора, такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Основанием послужило то, что потребителям поселка на протяжении длительного времени ненадлежащим образом оказывали услуги по водоснабжению. Поставщик, единый оператор Республики Дагестан, не согласился с постановлением и обратился в Верховный суд Дагестана. Однако Верховный суд, рассмотрев доводы ответчика, оставил решение суда без первой инстанции и изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь единый оператор Дагестана обязан в течение полугода перевести расчеты жителям Шамхала на тариф техводы и наладить полноценную очистку воды, поступающей по водоводу Миакли Махачкала. Кроме того, аналогичный иск подан и в отношении снабжающей всей Махачкалы. Проверки показали, что вода в Махачкале тоже мутная, не соответствует нормативам, а люди продолжают платить по полному тарифу. Я напомню же, что сегодня тариф на холодное водоснабжение в Махачкале составляет 16 рублей за кубометр воды. Ну и прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Карводоканал». Он обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и здоровья потребителей. Следствие считает, что муниципальный чиновник не осуществлял должным образом контроль качества питьевой воды, а также не предпринял мер по прекращению подачи некачественной воды. В результате, я напомню, что в апреле этого года более 100 человек, жителей Карабулахкентского района, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Причина вспышки инфекции стала употребление некачественной питьевой воды. Но в Дагестане по итогам мая 2026 года потребительские цены снизились почти на 0,7% по сравнению с апрельскими показателями. Об этом на брифинге сообщил управляющий отделением Банка России по Республике Дагестан Мурат Идрисов. Кстати, руководитель регионального подразделения регулятора подробно проанализировал ценовую динамику в Дагестане и разъяснил недавнее решение Центробанка по ключевой ставке. Прежде всего, Идрисов связал майское снижение цен с заметным расширением предложения на продовольственном рынке. В частности, в Дагестане подешевели куриные яйца, чему способствовалось рост поставок в сезонное сокращение издержек птицефабрик. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазин, об этом передает ТАСС. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее я напомню, что вице-премьер Александр Давак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из мер для стабилизации ситуации. А ученые предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильные. В крупнейшей группе пятен на Солнце, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И Иран запросил встречу. Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с Исламской Республикой после обмена ударами. Новый раунд пройдет в Дохе. В Москве тем временем по-прежнему рассчитывают на помощь США в решении украинской проблемы. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что американский президент будет еще долго занят Ираном. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
2: Строительство нового Ближнего Востока под руководством Дональда Трампа продолжается. Однако процесс этот предсказуемо идет непросто. Меморандум о прекращении огня между США и Ираном уже несколько раз нарушался. Обстановка, как это принято говорить, на грани полного срыва. Тем не менее, транзит через Ормузский пролив в той или иной степени работает. Конечно, не так, как раньше, но все-таки. Достигнуто историческое соглашение Израиля и Ливана при американском посредничестве. Не все там, как говорится, однозначно, но прогресс есть. Болезнь настолько запущена, что рассчитывать на быстрый прорыв не приходится. Сейчас озвучиваются разные версии дальнейшего развития событий. Одна из них – Дональд Трамп не пойдет на эскалацию до выборов в Конгресс, что в ноябре. Затем уже будет действовать по ситуации с развязанными руками. Время еще есть, многое может произойти, в том числе и в самом Иране, которому тоже непросто. К чему, собственно, все это? В Москве не скрывают, что ждут возвращения Трампа в переговорный процесс по Украине, как только он разберется с Ближним Востоком. В России по-прежнему рады нашим старым знакомым Стиву Уиткофу и Джареду Кушнеру. Однако есть некоторые основания предполагать, что их очередной визит в Российскую Федерацию сильно задерживается. По крайней мере, вот прямо сейчас они на острие иранской проблемы. Вроде бы там опять возобновляются контакты. А может быть и нет. Но в любом случае, совместить два таких проекта физически невозможно. Можно даже предположить, что Трамп использует Иран как повод. Президент США умышленно отстранился от проблемы, дабы подтолкнуть Россию и Украину договариваться самостоятельно, без посторонней помощи. Тем более, что старые мирные условия, которые принято называть «духом Анкориджа», то есть вывод украинских войск из Донбасса, похоже, выглядят невыполнимыми. А если так, то нужно находить новые. Но какие? Остается прекращение огня по линии соприкосновения сторон. Кремль категорически с этим не согласен. Так же, как и с локализацией конфликта на территории четырех областей. Но вернемся на Ближний Восток. США просто необходимо оставаться в этом богатом, важном для всего мира регионе. Кто контролирует нефть, тот и главный. Для Трампа это вызов. Ставки в его игре очень высоки. Речь идет о его, Трампа, месте в истории, а также о долгосрочном американском лидерстве. Да и о материальных интересах забывать нельзя. Деньги всегда нужны. Арабские союзники начали было сомневаться, что Вашингтон в состоянии их защитить. Норовят сами с Ираном договариваться. Этого нельзя никак допускать. Что касается Украины. Глава Белого дома не раз заявлял, что это в первую очередь проблемы Европы. Последняя как бы согласна, но вот никак не соберется с силами. То переговорщика нет, то разногласия. Вот теперь жара накрыла старый свет. Не до политики в такой момент. Придется, видимо, в очередной раз подождать. И в целом, надежда на посредников, похоже, постепенно улетучивается. С каждым днем все больше. Это, наверное, один из главных трендов сегодняшнего дня. У всех свои заботы.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются аж до плюс 30. Так обещает гидромедцентр Дагестана. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Компания «Дакнефть» должна заплатить свыше 14 миллионов рублей за разлив нефтепродуктов в Ногайском районе Республики Дагестан. Я напомню, что Ногайский районный суд удовлетворил соответствующий приказ Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора. Разлив нефтепродуктов на землях сельхозназначения площадью 0,3 гектар произошел из-за прорыва трубы. Судья-представитель компании «Дакнефть» не оспаривал сам факт загрязнения, он оспаривал лишь сумму размера ущерба более 14 миллионов рублей. Однако суд счел размер ущерба обоснованным, об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Авария, я напомню, что на нефтескважине вблизи поселка Восточно-Сахакумск в Ногайском районе Дагестана произошла еще в августе 2018 года. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженные в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. Ну и Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. После обращения жителей Махачкалы и публикации в социальных сетях Управление транспорта Махачкалы провело проверку систем кондиционирования. Так вот, в ведомстве подчеркнули, что все автобусы большого и среднего класса, их 160 единиц, а также 16 автобусов малого класса, работающие по контрактам на регулируемых тарифах, оснащены кондиционерами. Кстати, автобусы, которые курсируют по нерегулируемым маршрутам, такими системами не оборудованными. Ну, в общем, власти Махачкалы проверили кондиционеры, это прекрасно, но факт в том, что включают ли их, это совсем другой вопрос. Вот хотелось бы, чтобы здесь обратили внимание на это, потому что лето, оно уже в самый пик наступает. Специалисты управления ежедневно проверяют техническое состояние транспорта, в том числе работу системы охлаждения. При выявлении нарушений перевозчика штрафуют. По всем выявленным случаям составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафов. Перевозчики сообщили, что неисправности связаны с техническими поломками и уже начали работать по их устранению. В администрации подчеркнули, что вопрос находится на контроле, работа кондиционеров в транспорте будет проверяться и дальше. Я надеюсь, что также не просто на словах это все продолжится, потому что по факту их проверяем, да, не в рабочем состоянии, но другой вопрос, включают ли их в общественном транспорте, вот это самый главный вопрос. И что касаемо проверки, которая будет еженедельно твориться, мне кажется, это было начать надо было чуть-чуть раньше, перед летним сезоном. Ну, это мое сугубо личное мнение. Итак, в Хасавюрте после вмешательства госжилищинспекции очистили захламленный подвал. Об этом сообщили в ведомстве. Жители многоквартирного дома по улице Грозненской, 100, обратились в государственную жилищную инспекцию Дагестана с жалобой на антисанитарию в подвале. Проверка подтвердила, помещение было завалено строительным и бытовым мусором, что нарушало правила содержания общего имущества. Управляющие компании выдали предписание немедленно навести порядок. После вмешательства инспекции организация провела уборку, вывезла отходы и привела подвал в надлежащее санитарное состояние. Теперь нарушения устранены, а ведомство продолжает следить за тем, чтобы управляющие компании Хасавюрта соблюдали требования жилищного законодательства. Ну и чем примечателен чемпионат мира по футболу 2026? Тему продолжат мои коллеги, прямо сейчас слово.
3: 215 мячей. Столько забили за групповой этап этого чемпионата мира, что стал рекордом за всю историю турниров. 17 миллионов. Столько подписчиков набрал в соцсетях легендарный вратарь Кабо-Верде Вазинья. 750 тысяч лайков. Столько реакций получило ИИ-видео с жующим китайскую еду норвежским нападающим Эрлингом Холландом. В ролике футболист якобы испугался собственного набитого рта в отражении зеркала. Шоковая гримаса Холлана стала мемом. Но на этом сенсации не заканчиваются. В США, например, словосочетание «любитель футбола» внезапно обрело европейский смысл, рассказал Коммерсант ФМ спортивный обозреватель чемпионат.com Григорий Теренгатор.
4: Поначалу не все понимали, что за турнир, что за причуда такая европейская. А сейчас в любой бар ты заходишь, что в Нью-Йорке, что в Хьюстоне, и там показывают футбол. Атмосферка начинает присутствовать более явно. Есть ощущение, что как будто в Штатах прибавилось в этом плане. Нет такого, что уже в 1/16 кто-то из фаворитов попал друг на друга. Топ-7, топ-8 сборных между собой не играют. Правда, кто-то может встретиться уже совсем скоро.

0: смотрят. Был матч Конго с Колумбией. Все спустились поболеть за Колумбию. Я одна болела за вратаря Конго. Но это было весело, это было здорово. Мы все смеялись.
1: Иногда эйфория доходит до безумия, продолжает Наталья Тинякова.
0: Пошел сын мой на реформу. Они его там на руках качали. Реформа после того, как выиграет Мексика, становится просто, ну, страшным убожищем. Сходит с ума. Ребят, ну, вы что, не жалко Мексику? Я ее очень люблю. Все зависит от степени, наверное, алкогольного опьянения, что ли, я не знаю.
1: После поражения от Испании и вылета из группового этапа сборной Уругвая отменили чартер за счет местной ассоциации футбола. Власти ждали от игроков большего, учитывая, что страна дважды становилась чемпионом мира и почти всегда выходила в плей-офф. Иногда ошибаются даже фавориты, говорит спортивный комментатор Артем Шмельков.
2: Нынешний Уругвай не такая уж и топовая команда, какая-то определенная закономерность в этом провале есть, но это вот та самая плотная страна, расширение чемпионата мира. Все там хихи-ха-ха, вазинья, какие-то петрушки, как будто бы из команды Кабо Верде. А эта команда взяла и 3 матча в группе не проиграла. Да, не бог весть какое достижение, но когда у тебя в соперниках Испания и Уругвай, это просто мега круто для маленькой островной страны, и она как раз вместо Уругвая и идет в плей-офф.
1: Деньги, кстати, тоже любят разрывать шаблоны. По данным аналитиков, новинка чемпионата, перерывы после 22 и 67 минут игры принесет телеканалу Fox 250 миллионов долларов. 30-секундный слот рекламы на играх группового этапа стоил 200 тысяч долларов.
3: Ну и, друзья, спортсмены по шашкам из Дагестана завоевали серебро командного чемпиона России. Об этом сообщают нам в Минспорте Дагестана. В Екатеринбурге завершился командный чемпионат России по русским шашкам среди спортсменов с нарушением зрения. Сборная Дагестана в составе Бадрудина Рамазанова, Изарбека Пахрудинова и Джамбы Магомедовой показала выдающийся результат, завоевав серебряные медали этих соревнований. Ну и, друзья, интересная новость. В Избербашском центре Минтруда Дагестана детей помогают лечить с помощью лошадей. Об этом сообщили при службе Министерства труда. В реабилитационном центре города Избербаш успешно применяют метод ипотерапии, лечение и восстановление с участием лошадей. Эта практика помогает детям укреплять физическое и психологическое здоровье и служит профилактикой различных заболеваний. Кстати, во время занятия ребенок устанавливает контакт с животным, зрительный, слуховой и тактильный. Лошадь становится своеобразным посредником между ребенком и внешним миром. Ну и, друзья, для открытия хостела в жилом доме может потребоваться разрешение жильцов. Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов, его направили в правительство на отзыв. Я напомню, что с 2019 года хостелы и гостиницы можно открывать только в нежилых помещениях. Правда, этот статус может получить и квартира, если ее переоформить. Таким образом, некоторые предприниматели обходят ограничения. Предполагается, что теперь на пути открытия хостела в жилом доме появится и новое препятствие. Тему продолжит моя коллега Наталья Исригова. Наташ, доброе утро. Расскажи подробнее.
4: Хотя зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сомневается, что инициативу реализуют. И по ее словам, проблема куда шире и касается не только хостелов. Почему отели и санатории закрываются по всей России? У нас было много инициатив, связанных с необходимостью согласования собственников. Однако авторы, включая меня, получили отрицательное заключение правового управления. Нам указывают, что собственник вправе использовать нежилое помещение без согласия остальных жильцов. Поэтому от этой идеи отказались, но важно установить понятные правила. Нужно определить порядок использования нежилых помещений, которого сейчас фактически нет. Кроме того, регионам стоит дать право устанавливать дополнительные требования к размещению бизнеса в нежилых помещениях МКТ и туристических объектов в отдельно строящихся зданиях. При проектировании дома действуют ограничения, запрещающие, например, склады и производство. Но после ввода здания в эксплуатацию таких норм уже не переводят жилые помещения в нежилые. Основной этап таких переводов уже завершен и был связан с ранней приватизацией. Сейчас новые дома сдаются с большим числом нежилых помещений на первых этажах. Проблема больше в тех объектах, которые сами стали нежилыми или были выделены из общего имущества дома. Это подвалы, колясочные, лифтерные. Именно с ними чаще всего и обращаются жители. В марте в ЛДПР предлагали вообще запретить хостелы в многоквартирных домах. Похожую идею продвигала и «Справедливая Россия», но ее законопроект Госдума отклонила еще в январе 2025 года. Инициатива, которую обсуждают сейчас, также касается размещения квестов в жилых домах. Член правления НПО «Лига хостелов» Евгений Насонов считает странным такой избирательный подход. «Я отношусь к этой инициативе скорее отрицательно. Важно понимать, что подобная деятельность в квартирах уже запрещена. Речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом на первых этажах жилых домов. Там размещается самый разный бизнес – супермаркеты, дарк-китчеты, пивные бары и так далее. Однако претензии чаще всего почему-то возникают к хостелам, а теперь к квестам. Мне кажется, законодателям стоит определиться с подходом. Либо они признают, что любой бизнес на первых этажах от супермаркета до хостела должен работать только с согласия жильцов. Но тогда велика вероятность, что подобной деятельности просто не будет, поскольку всегда найдутся те, кто что-то не согласует. Либо нужно зафиксировать, что такие помещения функционально отделены от жилой части дома и не требуют согласований. Тогда это правило должно действовать одинаково для всех видов бизнеса. Как изменятся правила работы гостиниц и хостелов? Насколько остра проблема размещения хостелов в нежилых помещениях, мы обсуждали еще в 2018 году. Проблема заключается не только в расположении хостела, сколько в его качестве. Одно дело – общежитие для строительных рабочих, которое может вызвать недовольство жильцов, и другое – туристический хостел, к которому, как правило, претензий гораздо меньше. Все зависит от формата, уровня и состава гостей, а не от формального статуса помещения. Если же, например, в соседнем дворе появится отдельно стоящее здание, где разместят общежитие для 300 строительных рабочих, жители все равно будут недовольны, даже если это не часть их дома. То, что ключевым фактором остается не юридический статус, а характер объекта, и то, что он влияет на окружающую среду. Как отмечали СМИ, борьбу с хостелами в жилых домах в последнее время активизировали столичные власти. Только за прошлый год мэрия направила около 6 десятков исков владельцам таких объектов. Расим?
3: Это была моя коллега Наталья Исригова здесь, в программе «Утро» на Диалог ФМ. Продолжаем, друзья. Жители Махачкалы списали долг за газ после проверки госжилищинспекции. В инспекцию обратился собственник квартиры по улице Гагарина в Махачкале, который пожаловался на неожиданный высокий счет за газ. Проверка показала, что начисления действительно были сделаны с ошибкой. Инспекторы выявили и нарушение в работе АО «Газпром Межрегион Газ Махачкала» и выдали компании предписание аннулировать этот необоснованный долг. Кстати, сумма составляла 83 186 рублей. В госжилищинспекции напомню, что при сомнениях в правильности коммунальных начислений жители могут обращаться в ведомство. Каждое обращение рассматривают, а при подтвержденном нарушителю добиваются перерасчета. Как стало известно, Диалог ФМ для насыщения внутреннего рынка правительство России может на год разрешить выпуск бензина и дизтоплива с понижением стандарта вплоть до евро-2. Также может быть и разрешен импорт такого бензина. Как отмечают аналитики, это позволит использовать нафту без глубокой переработки, повысив предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
5: Расим, доброе утро. Правительство может до июля следующего года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. Также может быть разрешен импорт бензина с данными характеристиками, на которые не будут распространяться требования о соответствии техническим регламентам ЕАЭС. В аппарате вице-премьера Александра Новака «Коммерсанту» не ответили. В Минэнерго также отказались от комментариев. Напомню, осенью прошлого года правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями Евро-3. Такую возможность получили НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Это в том числе заводы, заключившие соглашение о вводе новых установок углубления переработки. Ситуация на топливном рынке обострилась в конце мая в условиях сокращения предложения нефтепродуктов, что вызвало рост цен на АЗС и нехватку бензина и дизтоплива в ряде регионов. Несколько сетей автозаправочных станций ввели лимиты на продажу топлива для клиентов. В обзоре Kepler от 18 июня со ссылкой на участников рынка отмечается, что за последние три месяца запасы бензина в России сократились на несколько сотен тысяч тонн. Ситуация, как отмечают аналитики, схожа с той, что наблюдалось с июля по сентябрь прошлого года. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам топливного рынка 28 июня заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме. Задействован потенциал средних и малых заводов, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые отложены. По данным Минэнерго, которые привел президент, запасы бензина год к году снизились на 4%, до 1,7 миллиона тонн. Как рассказал источник коммерсанта в отрасли, ослабление требований к бензину до класса Евро-3, скорее всего, оказалось недостаточно для насыщения рынка высокооктановым бензином. Директор по коммуникациям Neft Research Дмитрий Прокофьев отметил, что ключевое отличие заключается в требованиях к содержанию серы и сложности производства. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин рассказал, что корректировка стандартов позволит уменьшить зависимость выпуска топлива от простоя тех или иных технологических установок. Риски для автопарка, по его словам, зависят от того, насколько значительным будет выпуск топлива с пониженными экологическими характеристиками. Как отмечает Прокофьев, для большей части современных автомобилей использование топлива Евро-2 может быть небезопасным. Но в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, поэтому решение властей в пользу физической доступности топлива в ущерб качеству. Как отмечает Kepler, помимо снижения стандартов для производства топлива и активизации импорта, в том числе из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, Россия может запретить поставки бензина по межправительственным соглашениям и ослабить контроль над ценами на АЗС. Последний шаг, впрочем, вряд ли возможен до сентябрьских выборов, указывают аналитики. Расим.
3: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Первое июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно 1 июля. В 1867 году была образована Канада как доминион. С тех пор весь мир знает, что кроме хоккея и кленового сиропа, канадцы умеют еще быть одним из самых вежливых людей на планете Земля. В 1877 году именно 1 июля стартовал первый в истории теннисный турнир в Уимблдоне. Тогда еще никто не догадывался, что однажды миллионы людей будут переживать из-за мяча, который перелетел через сетку. В 1967 году в мире впервые начали использовать банкоматы. До этого единственный способ снять деньги было найти открытый банк и успеть до его закрытия. В 1979 году компания Sony представила первый портативный плеер Walkman. Именно тогда прогулки официально стали сопровождаться любимой музыкой под Зейнаб Махаеву, а не только собственными мыслями. В 2002 году начал работать Международный уголовный суд. Хорошее напоминание о том, что некоторые поступки все-таки за которые приходится отвечать. А еще 1 июля отмечается Международный день шутки. Так что если сегодня кто-то скажет «Я угощаю всех кофе», не спешите радоваться. Сначала уточните, не шутит ли он. История все-таки нас учит многому, но самое главное, каждый день может стать началом вашей собственной интересной истории. Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8. «Диалог FM». Все время по делу. «Диалог FM». Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Продолжаем утро на «Диалог FM». В Дагестане стартовал государственный мониторинг зерна нового урожая. Лабораторные исследования проводятся специалистами дагестанского филиала Всероссийского центра карантинных растений. До 1 августа мониторинг для фермеров и сельхозпроизводителей проводится на безвозмездной основе. Планируется, что бесплатным исследованием будет охвачено 21 муниципалитет республики. Специалисты проверяют 82 тысячи тонн мягкой пшеницы. Я напомню, что государственный мониторинг зерна призван сформировать детальную и достоверную карту качества нового урожая. В лаборатории зерно проходит всестороннюю проверку по широкому спектру показателей. Особое внимание уделяется безопасности продукции в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза. В настоящее время, я напомню, что в нашей республике проходит уборочная кампания озимовых зерновых культур. Аграрии региона намолотили уже более 7 тысяч тонн озимовой пшеницы. В целом, я напомню, что в этом году под озимовые зерновые в республике отведено около 80 тысяч гектаров. Продолжаем утро. В Дагестан оказался в числе лидеров по продажам туров в Россию этого года. По данным Российского союза туриндустрии, Дагестан, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Москва и Подмосковье лидируют по продажам туров в этом году. При этом растет интерес к комбинированным маршрутам, событийному и гастрономическому туризму. По данным, кстати, туроператоров, туристы все чаще, выбирают не только пляжный отдых, но и путешествия, которые совмещают море, экскурсии, природу и местную кухню. Но мне кажется, наш Дагестан в этом плане все включено. Так, Дагестан вошел в топ-10 направлений интуриста. Наш Дагестан разделяет список совместно с Краснодарским краем, Крымом и Санкт-Петербургом. В сегменте экскурсионных туров наибольшим спросом пользуются Санкт-Петербург, Калининградская область и маршруты Золотого кольца России, а также озеро Байкал. В Хасавюртовском районе Дагестана волонтерский лагерь «Дагестанский рубеж» активно помогает жителям, которые пострадали от чрезвычайной ситуации. Я напомню, что помимо физической работы они предоставляют юридическую помощь и строительные материалы, которые были собраны от полезных грузов, направленных в Дагестан по линии партии «Единая Россия». В общей сложности жителям сел Хасавюртовского района передано более 270 тысяч тонн стройматериалов, которые включают в себя пеноблоки, доски, гипсокартон и шифер. Среди пострадавших семья Али Сулейманова из Тутлара, чей дом был затоплен трижды в этом году. Али получил необходимые стройматериалы для восстановления подсобных строений, таких как сарай и навес. Я напомню, что волонтерский лагерь «Дагестанский рубеж» создан по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. В Махачкале будут введены новые, более строгие правила и стандарты для ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. Мэр Джамбулат Салавов отметил, что с этого года каждый элемент нового жилого комплекса должен будет соответствовать строгим установленным нормативам, которые касаются не только безопасности, но и комфорта будущих жильцов. Среди обязательных условий, без выполнения которых застройщики в Махачкале не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, это названы полностью благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием. Качественная облицовка фасадов зданий, полностью исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные в группы, которые обеспечивают беспрепятственный доступ для всех категорий граждан. Администрация Махачкалы настоятельно рекомендует застройщикам уделять приоритетное внимание данным аспектам на всех этапах от проектирования до завершения строительства. Соблюдение, кстати, новых требований станет залогом успешного прохождения проверок и современной сдачи объектов в эксплуатацию. Администрация Махачкалы подчеркивает, что комфорт и безопасность жильцов должны быть в центре внимания каждого застройщика. Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые требования управления и признал тот факт ненадлежащего оказания услуг по водоснабжению поселка Шамхал. Основание для обращения в суд послужили неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб воды на протяжении длительного времени. Суд, кстати, обязал ответчика, это единый оператор Республики Дагестан, производить, внимание, оплаты за воду исключительно по тарифу для технической воды. Не соглашившись с решением, компания подала апелляцию, жалобу, однако Верховный суд Дагестана оставил решение инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения. Согласно судебному решению, единый оператор в сфере водоснабжения в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу должен обеспечить, внимание, платы с потребления услуг водоснабжения в поселке Шамхал исключительно по тарифу технической воды, а также в рамках обеспечения питьевого водоснабжения. Кроме того, управлением подано аналогичное исковое заявление в отношении единого оператора по проблеме ненадлежащего водоснабжения. Ну и житель Дагестана добился списания крупного долга по взносам на капремонт. В ходе рассмотрения обращения жителя многоквартирного дома номер 53 по улице Юсупова в Махачкале установлено, что собственник возмещения прошел процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. Процедура была возбуждена еще 6 октября прошлого года и завершена 7 апреля этого года. В соответствии с частью 1 статьи 223 Федерального закона о несостоятельности, то бишь о банкротстве по завершении процедуры, задолженность признана безнадежной. Дагестанскому фонду капитального ремонта выдано предписание списания собственнику помещения в МКД номер 53 по улице Юсупова задолженности по взносам за капремонт за период с 1 мая 2015 года по 6 октября 2025 года. Всего за весь период начислено 144 597 рублей. Оплата не поступала. На сегодня задолженность составляет ту же сумму, однако в рамках предписания подлежит списанию задолженности, возникшая до даты возбуждения процедуры банкротства. Могут ли частные АЗС уйти с рынка из-за дефицита топлива? Запасы бензина в России соответствуют уровню 2025 года и превышают 1,5 миллиона тонн. Об этом 28 июня заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам снабжения регионов топливом. Резервы лишь на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тему продолжит моя коллега Наталья Исригова. Наташа, доброе утро, тебе слово.
4: Доброе утро, Расим. Да, по словам главы государства, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимум. Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для бесперебойного снабжения внутреннего рынка. Для стабилизации ситуации одного наличия резервов недостаточно. Обращает внимание руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров. Дальше необходимо, чтобы эти запасы доходили до розницы, что позволит полностью разобраться с ажиотажным спросом и стабилизирует ситуацию. Ремонтные работы будут направлены на сохранность перерабатывающих мощностей. Ажиотаж не может длиться долго, как и с продуктами питания. Обычно это длится несколько недель. Перебои с топливом начинают сказываться на автоперевозках. По данным РБК, 28 июня вслед за десятками других регионов лимиты на отпуск топлива ввели и на некоторых заправках в Подмосковье. В частности, они затронули АЗС, Газпромнефти, Лукойла и Тебойл. Ограничения, несмотря на наличие резервов, говорят о сохраняющихся проблемах с доставкой до конечного потребителя, отмечает аналитик NIFT Passage Дмитрий Прокофьев. Не хватает либо цистерн, либо бензовозов. Если бензин есть где-то, то его нет на заправках, значит, его не могут довезти. Сокращение объемов продаж – всегда драйвер роста цен. Вы сокращаете предложение на рынке. Допустим, бензина достаточно, значит, есть проблемы с логистикой. Он нужен не просто где-то, а в нужном месте в нужное время. Дефицит всегда решался через повышение цен. Здесь вопрос приоритетов. Кто получит в первую очередь, кто во вторую, кто в десятую, а кто не получит совсем. На этом фоне правительство понизило обязательный норматив продаж бензина на бирже с 15 до 10%. Мера будет действовать до октября 2026 года. Речь идет о минимальном проценте от всего производства, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую биржу. Даже если дефицит предложения на бирже начнет снижаться, оптовые цены по-прежнему будут идти вверх, считает эксперт топливного рынка, заместитель директора Gainful Анастасия Бунина. По ее словам, снижение норматива скажется именно на независимых игроках. Россия наращивает поставки авиакеросина из Белоруссии. Это более благоприятные условия для вертикального интегрирования компаний. Именно они сегодня имеют право добыть, переработать, продать и реализовать конечному потребителю на АЗС. Мы видим, как независимые заправки встают в стопор. У кого-то возникают проблемы с ФАС из-за неконкурентоспособного ценообразования. Это говорит о том, что ВИНГ будет обеспечивать свои заправки в полном объеме, а независимых просто выдавят с рынка. Чем меньше топлива на бирже, тем оно дороже. В оптовых закупках на 3-4%. Думаю, цена поднимется и у ВИНГ. Но это предел, ведь с начала 2026 года цена уже выросла на 10%. Количество независимых игроков будет уменьшаться буквально каждый день. Владимир Путин 28 июня в интервью «России-24» назвал дефицит топлива некритичным. Ограничения на продажу топлива введены в десятках регионов. В 18 из них лимит коснулся всех АЗС. При этом на заправках Новгородской области с 29 июня введен специальный интервал для заправки транспорта, жизнеобеспечения. Расим.
3: Это была моя коллега Наталья Исригова. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Ну и, друзья, сегодня в Махачкале солнечно и жарко. Так обещает Гидрометцентр Дагестана. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 29, даже где-то 30, обещают нам. Ночью сегодня плюс 23, а сейчас за окном плюс 22 градуса выше нуля. Осадков, как говорит Гидрометцентр, не ожидается. Легкий ветер с Каспийского моря сделает жару немного комфортнее. Все-таки интересная погода для прогулки, для хорошего настроения, продуктивного дня. Пусть первый день июля подарит вам удачу, добрые встречи и яркие эмоции. Оставайтесь на волне Диалог ФМ. Это радио, которое объединяет весь наш необъятный Дагестан.

0: Кирилл, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
2: И потом, мы с первого класса вместе.
3: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: Специалисты управления транспорта Махачкалы проверили системы кондиционирования в городском транспорте после жалоб горожан. Так, 29 июня были выявлены 26 неисправных транспортных средств, 24 автобуса и 2 малогабаритных. Перевозчики были оштрафованы. Ремонт начат для приведения транспорта в соответствии с нормативами. Управление административно-технической инспекции и муниципального контроля освобождает городские территории от незаконно размещенных объектов. Так, на проспекте Насрудинова, 134 в Махачкале было демонтировано самовольно установленное ограждение у частного отеля. Комиссия по освобождению земельных участков приняла решение о сносе конструкции. На встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул важность развития опорной сети автомобильных дорог. Участники обсуждения рассмотрели планы по развитию дорожной инфраструктуры федерального, регионального и местного уровней в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новиков указал, что общая длина федеральных трасс в республике превышает 688 километров, из которых около 70% соответствуют нормативным требованиям. Банки с сегодняшнего дня начнут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков своих клиентов при переводах средств через систему быстрых платежей. Нововведение направлено на противодействие мошенничеству. Обмен ИНН будет происходить между банками через инфраструктуру национальной системы платежных карт. Аналогичная мера уже применяется в платежной системе МИР. Об этом сообщили в пресс-службе НСПК. Италия наложила вето на выделение военной помощи Киеву со стороны НАТО на следующий год. К предстоящему саммиту в Турции страны Альянса не смогли достичь соглашения по обязательствам на следующий год. По данным СМИ, Италия выступила против предоставления Украине финансовой поддержки в размере не менее 70 миллиардов евро. Самозанятые с сегодняшнего дня смогут получать оплачиваемый больничный. Для этого необходимо будет уплачивать страховые взносы в соцфонд в течение 6 месяцев. Взнос в размере 1300 рублей обеспечит право на получение базовой страховой суммы в 35 тысяч рублей в месяц, пояснили эксперты. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 1 июля, это значит, что лето официально перешло во второй тайм. Если в июне вы так и не начали бегать по утрам, ничего страшного. Впереди целый июль, чтобы снова пообещать себе это сделать. В эфире «Утро» на Диалог FM, с вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто начинает рабочий день, кто наслаждается отпуском и тем, кто сейчас ищет. Куда подевались ключи, пока не лежали у вас в кармане? Мы вещаем на весь Дагестан, это значит, где бы вы ни были, дома, за рулем, на работе, в горах или у моря, спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Впереди вас ждут хорошие новости, интересные истории, отличная музыка, ну и, конечно, хорошее настроение. Куда без него? Ну что, июль, удивляем, мы начинаем утро на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: На Кизертовский районный суд поддержал требования природоохранной прокуратуры Махачкалы об изъятии земельного участка у частного лица в пользу федеральной собственности. Об этом сообщили в объединении пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана. В ходе проверки выяснилось, что в границе участка местной жительницы площадью 804 квадратных метра незаконно попала часть федеральных земель водного фонда. Выяснилось, что более 200 километров квадратных метров территории накладывается на зону магистрального канала Малый Сулак. Собственница земли признала исковые требования. Суд постановил изъять спорную часть на дело в пользу Российской Федерации. Таким образом, суд вернул государству часть береговой полосы магистрального канала «Малый Сулак». Ну и, друзья, в МВД Дагестана объяснили, как аннулировать мошеннический кредитный договор либо займ, который был оформлен без вашего участия. Как отметили в МВД, если был установлен самозапрет, который вы, кстати, имеете право оформить его через портал госуслуги, таким образом вы никогда и нигде ни в одном банке не сможете взять по договору денежные средства в банковской организации. Так вот, если вами был установлен самозапрет, вы имеете полное право требовать аннулирования этого самого договора. МФО не вправе требовать погашения долга, если они проигнорировали действующий самозапрет или не проверили его наличие в бюро кредитных историй. С заявлением необходимо обратиться непосредственно в микрофинансовую организацию или в бюро кредитных историй. Если самозапрета не было, необходимо параллельно заявить в полицию о факте мошенничества или в саму микрофинансовую организацию с требованием провести внутреннее расследование. В качестве дополнительной меры стоит направить жалобу в Банк России, приложив полученные от МФО документы. При возбуждении уголовного дела отправьте в МФО справку из полиции, требуя прекратить начисление процентов и взыскание до задолженности. Если же в возбуждении дела отказано, спор переходит в судебную плоскость. Нужно подать иск о признании договора займа недействительным. В МВД также напоминает о новых защитных механизмах. С 1 сентября этого года МФО обязаны проверять соответствующие реквизиты счета данных заемщиков. А с 1 марта 2026 года все онлайн-займы будут выдаваться исключительно через единую биометрическую систему. Ну и, друзья, в суд взыскал с компанией «Дагнефть» более 14 миллионов рублей за экологический ущерб в Нагайском районе. В ходе процесса было установлено, что из-за разгерметизации нефтепровода произошло загрязнение земель Нагайского района сельхозное значение площадью почти 0,3 гектара. Ответчик компании «Дагнефть» признала факт утечки нефтепродуктов, однако оспорил сумму нанесенного ущерба. Суд, изучив материалы дела, счел расчеты надзорного органа корректными и постановил взыскать с предприятия в бюджет муниципалитета 14 миллионов рублей. На данный момент решение суда в законную силу пока еще не поступило. Ну и что изменится для пользователей и владельцев информационных ресурсов? Я напомню, что закон о штрафах за авторизацию на российских сервисах через зарубежную электронную почту теперь действует запрет, о ней подписал Владимир Путин. Пользователям наказание не грозит, а вот владельцев информационных ресурсов за нарушение будут привлекать к административной ответственности. Штрафы для юрлиц будут достигать 700 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф выше в два раза. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков.
2: Расим, доброе утро. Авторизация на российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Google и Apple ID, запрещена с декабря 2023 года. Поэтому большинство компаний уже внедрили альтернативные варианты для идентификации, отметил IT-эксперт Алексей Учакин. По его словам, согласно федеральному законодательству, для авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах могут использоваться госуслуги, единая биометрическая система и другие системы аутентификации, которые контролируют российскими организациями, а данные пользователей хранятся на территории России. Контролировать соблюдение данных требований, в частности, может Роскомнадзор. Например, ведомство проверяет интернет-магазин и смотрит, какие способы авторизации доступны пользователям. Означает ли это, что на сайты и в приложения нельзя будет входить через зарубежные сервисы? Не совсем, отметил Учакин. По его словам, альтернатив достаточно. Можно использовать ВК-ID, Сбер-ID, Яндекс-ID и другие решения. Технически подключить такие способы входа несложно. Если же авторизация происходит по связке логин-пароль и в качестве логина используется адрес электронной почты, то сама почта может быть любой. Но если вход осуществляется через аккаунт Google или другой зарубежный сервис, который одновременно выступает источником данных пользователя, то такой способ аутентификации придется заменить. Как правило, пользователям заранее предлагают привязать к личному кабинету альтернативный способ входа. номер телефона, госуслуги, ВК-ID или другой аккаунт. После этого можно будет пользоваться тем же личным кабинетом без ограничений, а недоступный способ авторизации просто отключат. Изменение модели идентификации не повлечет значительных затрат на технические решения, однако потребует дополнительный бюджет на поддержку пользователей, так считает IT-эксперт Александр Исавнин. По его словам, скорее всего, пользователи российских сервисов не потеряют доступ окончательно, даже если изначально регистрировались через иностранную почту. Как правило, остаются альтернативные способы входа. Однако определенные риски все же есть. Если будет скомпрометирован крупный почтовый сервис, то это может повлиять на доступ к связанным аккаунтам и данным пользователя. Что касается затрат на переход к новым моделям идентификации, то для компании они, вероятно, будут минимальными, отметил Исавнин. Тем не менее, часть людей может столкнуться с неудобствами, потерять доступ к аккаунту, не успеть поменять почту или столкнуться с проблемами при переносе данных и бонусных программ. Для владельцев платформ вводится ответственность и за нарушения при использовании рекомендательных технологий. Если владелец ресурса собирает информацию о предпочтениях посетителей и не информирует их о работе таких алгоритмов, ему также грозит штраф до 700 тысяч рублей при первом нарушении. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Ну и Кизилюртовский и Хасаюртовский районы Дагестана частично останутся без света завтра с 10 утра до 17 часов. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Отключение коснутся чуть более 10 тысяч жителей села Агдана, Хужда, Новокостек и Пятилетка. Связаны они с проведением работ по техническому обслуживанию высоковольтного выключателя на подстанции 3510 Костек. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов вводит новые стандарты для ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. Теперь каждый элемент нового жилого комплекса должен соответствовать установленным нормативам. Речь идет не только о безопасности, но и о комфорте будущих жильцов. Благоустроенная дворовая территория с современным и безопасным покрытием, качественная облицовка фасада, исправное лифтовое оборудование, а также продуманные входные группы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан. Все эти пункты застройщик должен теперь соблюсти. Без выполнения перечисленных условий застройщики теперь не смогут получить разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Эксперты также отмечают снижение темпов строительства в Дагестане. Ну а Дагестан выиграл почти 5 миллионов рублей на создание доброцентра. На грантовые средства наша республика реализует комплекс мероприятий, которые направлены на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив. Предлагается, что центр станет площадкой, где будут готовить волонтеров-спасателей, проводить обучение и координировать добровольческую деятельность в Дагестане. Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации. Она была основана в 2001 году. В ее состав входит свыше 10 тысяч добровольцев и почти 300 студенческих спасательных отрядов. А ученый ДГУ выступил в Госдуме с инициативой по спасению каспийского тюленя. На основе результатов мониторинга ученый сделал выводы о необходимости срочного пересмотра подходов к сохранению каспийского тюленя. По предварительным данным научной группы, совокупное количество туш погибших каспийских тюленей, обнаруженной в последние годы на побережьях 5 прикаспийских государств, превысило 40 тысяч. Исследования показали, что средний возраст погибших животных составил 7 лет. Я напомню, что по сравнению с результатами исследования конца 1990-х годов, этот показатель сократился практически в 5 раз. Ну и Центральная избирательная комиссия начала принимать документы от партий, которые планируют участвовать в выборах депутатов в Госдуму. Я напомню, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Участвовать в избирательной кампании смогут 17 политических партий. Кроме того, 33 избирательные комиссии подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования. Возможность, кстати, проголосовать онлайн будет доступна почти 48 миллионам человек. Первое июля на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в истории человечества именно 1 июля. В 1867 году была образована Канада как доминион. С тех пор весь мир знает, что кроме хоккея и кленового сиропа, канадцы умеют еще быть одним из самых вежливых людей на планете Земля. В 1877 году именно 1 июля стартовал первый в истории теннисный турнир в Уимблдоне. Тогда еще никто не догадывался, что однажды миллионы людей будут переживать из-за мяча, который мира перелетел через сетку. В 1967 году в мире впервые начали использовать банкоматы. До этого единственный способ снять деньги было найти открытый банк и успеть до его закрытия. В 1979 году компания Sony представила первый портативный плеер Walkman. Именно тогда прогулки официально стали сопровождаться любимой музыкой под Зейнаб Махаеву, а не только собственными мыслями. В 2002 году начал работать Международный уголовный суд. Хорошее напоминание о том, что некоторые поступки все-таки за которые приходится отвечать. А еще 1 июля отмечается Международный день шутки. Так что если сегодня кто-то скажет «Я угощаю всех кофе», не спешите радоваться, сначала уточните, не шутит ли он. История все-таки нас учит многому, но самое главное, каждый день может стать началом вашей собственной интересной истории. Вас приветствует Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Верховный суд Дагестана обязал, кстати, собственника снести шестиэтажный самострой в Махачкале. Ранее суд первой инстанции отказал муниципалитету в удовлетворении этого иска, однако апелляционная инстанция пересмотрела решение, признала постройку незаконной, тем самым став на сторону администрации Махачкалы. Как установили эксперты, собственник возвел объект без получения соответствующего решения проектной документации. Кстати, по итогам рассмотрения дела суд судебная коллегия признала постройку самовольной. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. С 22 по 28 июня, как мы здесь немного отчет кидаем, от Госавтоинспекции Республики Дагестан на территории Дагестана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибли 4 человека, еще 52 получили ранения различной степени тяжести. Среди них 3 детей. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Дагестану. Друзья, продолжаем. С начала 2026 года отделение Социального фонда России по Дагестану выдало около 3000 путевок на санаторно-курортное лечение, направив на эти цели более 110 миллионов рублей. Эта программа, кстати, направлена на поддержку федеральных льготников, которые нуждаются в оздоровлении. Так, категории граждан, имеющие право на получение государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг, включая санаторное курортное лечение, относятся лица с инвалидностью, в том числе и дети. Среди них ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов. Как пояснил руководитель отделения Социального фонда по Республике Дагестан Лжана Загидова, важно помнить, что путевка и бесплатный проезд к месту лечения не предоставляются тем, кто ранее отказался от набора социальных услуг. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дорожники восстановили транспортное сообщение селом Камилуха, о котором мы накануне говорили, Тляратинского района Дагестана. Об этом нам сообщает Дагестан Автодор. На дороге Тлярата-Камилух был обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются. Как мы ранее сообщали, что с 23 июня село Камилуха осталось без транспортного сообщения из-за того, что поднявшийся уровень воды в селе Джурмут размыл участок автодороги. Ну и, друзья, движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе села Мацаул будет временно перекрыто 2 июля. Об этом сообщает администрация Хасаюртовского района Дагестана. То бишь, в Хасаюртовском районе будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд. Переезд закроют для движения с 6 утра до 16.00 именно 2 июля из-за ремонтных работ. Объезд автотранспорта будет осуществляться через село Батаюрт. Ну и, друзья, подача горячего водоснабжения в городе Южно-Сахакумск пока прекращена до 17.00. Об этом уточнили в муниципалитете по информации мэрии. Связано это с проведением ремонтных работ по замене задвижек на центральной линии. Насколько я знаю, мы вещаем в Южно-Сахакумске, поэтому сообщаем именно эту новость. Друзья, продолжаем далее. Денис Авдеев назначен накануне прокурором Дагестана. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно документу, Авдеев назначен на 5-летний срок. Уроженец Самарской области, Авдеев имеет историческое и юридическое образование. В органах прокуратуры работает с 2001 года. Последние 3 года возглавлял Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Ну и по данным Союза предпринимателей Республики Дагестан, в период первых 18 дней июня объемы железнодорожных поставок топлива в республику упали на 50% по сравнению с маем этого года. А если быть точнее, то с 70 тысяч единиц до 35 тысяч. Такое резкое сокращение грузопотока повышает вероятность обострения дефицита на внутреннем рынке региона топливом, что может привести к росту розничных цен и введению лимитов отпуска топлива на автозаправках. Я напомню, что в учет статистике не отражены поставки автоцистернами, которые также влияют на общий объем снабжения нашего Дагестана. Поэтому все эти данные нам дает Союз предпринимателей Республики Дагестан. Ну и, друзья, Заур Скандеров прокомментировал итоги 23-го съезда партии «Единая Россия». Напомню, что в Москве позавчера завершился съезд партии «Единая Россия», который собрал делегации всех регионов страны. Также Дагестан на мероприятии представляли Федор Щукин и Заур Скандеров, который является и пресс-секретарем регионального отделения. Итак, помимо этого, парламентарии поддержали инициативу президента о введении особого статуса для учителей, отметив, что педагоги, которые воспитывают патриотическое поколение, нуждаются в реальных мерах поддержки. Также Заур Скандеров высоко оценил роль первичных отделений партии, назвав их главным звеном для оперативной связи с жителями Дагестана. Ну и, друзья, позавчера ночью аэропорт Махачкалы торжественно встретил первый рейс иорданского перевозчика Fly Jordan. Самолет Boeing 737-300 прибыл в 00:16 и вылетел обратно в 1:30. Я напомню, что запуск чартерной программы по маршруту Оман-Махачкала-Оман был отмечен водной аркой. Пока рейсы выполняются в чартерном формате, но авиакомпания планирует перевести их в регулярный. Это упростит доступ жителей Дагестана к туристическим направлениям Иордании, включая... Почти 1500 человек погибли от землетрясений в Венесуэле. Последние данные приводят местные власти. По неофициальным данным, без вести пропали больше 50 тысяч человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и в соседних регионах. Два землетрясения магнитудой 7,5 баллов произошли, я напомню, что 25 июня у северного побережья страны. ООН оценила ущерб почти в 7 миллиардов долларов. В стране введен режим чрезвычайного положения. По данным зарубежных СМИ, Венесуэле не хватает техники и спасателей, чтобы разобрать руины здания.

0: семьи, оставшиеся без крова. После волны автошоков жители боятся возвращаться домой и ждут оценки состояния здания от властей. Однако землетрясения истощили все ресурсы, а правительство перевело все силы на спасение людей из-под завалов, пишет издание. Кроме того, у службы не хватает спецтехники, операторов и топлива, чтобы разобрать руины в пригороде и соседних штатах. Своих специалистов в страну выслали Швейцария, Мексика, Эквадор и Сальвадор, но их количество по-прежнему недостаточно, отмечает Националь. Хуже всего обстоит ситуация в городе Лагуэра, где семьи не могут купить продукты. В самых густонаселенных районах открыты не больше пары торговых центров. В других местах не хватает электричества, из-за чего кассы магазинов тоже не работают. В Лагуэре, по словам корреспондентов Associated Press, растет напряженность между населением и властями. Венесуэльские чиновники заявили, что к выходным в город отправили 1600 спасателей, а 14 тысяч военных и полицейских стали патрулировать дороги. Однако местные жители почти не заметили присутствие каких-либо спецслужб. Люди сами начали разбирать завалы. В изнуряющую жару им пришлось работать в масках, поскольку под зданиями стали разлагаться трупы людей и животных. На фоне трагедии Венесуэлу пообещала вернуться лидер оппозиции Мария Карина Мачадо, пишет Bloomberg. Она уже пыталась отправиться в Каракас из США на прошлой неделе, но поездку отменили. По данным агентства, этому препятствовала администрация Дональда Трампа. По словам источников из Белого дома, чиновники опасаются возвращения оппозиционного лидера, поскольку это приведет к открытому противостоянию с нынешним венесуэльским режимом и отвлечет внимание от спасательных работ.
1: Браво.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
0: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала две конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Лично.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах. Пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца. Вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и дерите за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайтесь с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей, и только однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? В тот день, день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал. Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов утвердил решение о выделении 53 миллионов рублей из резервного фонда для капремонта образовательных учреждений, пострадавших от паводков. Из этой суммы 19 миллионов будут направлены на капремонт госбюджетных профессиональных образовательных организаций. Оставшиеся средства поступят в виде межбюджетных трансфертов в Гунибский, Кизилюртовский и Новолакский районы. Правительство Дагестана приняло меры для повышения престижа педагогической профессии, поддержки учителей и решения кадрового вопроса. Так, со следующего года учителя математики, информатики, физики, химии и биологии получат ежемесячную стимулирующую выплату 10% от оклада пропорционально нагрузке. В России запустили единую цифровую систему для иностранных граждан. Госсервис включает актуальные данные о мигрантах, личную информацию, сведения о трудоустройстве и образовании, данные о медицинской страховке, недвижимости, транспорте, а также административные нарушения и действующие ограничения на въезд в страну. В новом учебном году в российских школах начнут преподавать курс «Духовно-нравственная культура России». С середины учебного года пятиклассники будут изучать предмет, а с начала следующего года к нему присоединятся ученики 6 и 7 классов. Основная задача дисциплины – помочь школьникам сформировать мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Опрос показал, что почти треть россиян не испытывают беспокойства по поводу жизни без интернета. В то же время 72% респондентов заявили, что не могут полностью отказаться от доступа в сеть. Более половины опрошенных готовы обойтись без интернета в течение 1-2 дней, а 28% на протяжении целого месяца. Впервые в истории Норвегия одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира, победив Кот-д'Ивуар со счетом 2-1 в 1/16 финала. Эрлинг Холланд забил победный гол на 86-й минуте. В следующем раунде 1/8 финала Норвегия встретится с Бразилией. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире. И так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи. Он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет суперигра Норвегия-Бразилия. А что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Серене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевывал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Проблемы с поставками топлива оказывают значительное влияние на автоперевозчиков в России. Особенно остро вопрос стоит на юге страны, об этом пишет «Коммерсант». Сооснователь компании «Сигма» Татьяна Потужная заявила, что с 1 июля тарифы на автоперевозки выросли минимум на 10%. Она предположила, что это не последнее повышение. Учредитель компании «Виктранс» Игорь Ребельский отметил, что на данный момент внутренние перевозки остаются стабильными, однако есть признаки возможного роста ставок. Ограничения на заправку транспорта, перебои с поставками топлива и увеличение его стоимости создают дополнительные трудности. Гендиректор «Байт-Транзит» Алексей Шпикельман подчеркнул, что проблемы наиболее заметны в Крыму и других южных регионах, где наблюдается давление на рынок топлива. Вадим Филатов, совладелец и замдиректор ПЭК, добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки могут быть увеличены из-за очередей на АЗС. Ранее, 28 июня, президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил принять все меры для соблюдения графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что от этого зависит урожай страны.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 1 июля 1961 года родилась Диана Спенсер, первая жена принца Чарльза и мать принцев Генри и Уильяма. Это девочка, которой суждено было стать голосом тех, кто привык оставаться в тени. В ней удивительным образом уживались королевская сдержанность и человеческое тепло. Она не просто носила титул, она проживала чужую боль как свою. Диана не ломала устои громкими заявлениями, она меняла мир тихим жестом. Наклоняясь к ребенку, брала за руку того, кого другие обходили стороной, смотрела в глаза без высокомерия. Именно поэтому ее и называли «королевой людских сердец». Она умела видеть человека там, где система видела лишь статус или диагноз. И в ее истории есть особая горькая правда. Она хотела быть не королевой на троне, а королевой в сердцах. И именно этого ей удалось достичь по-настоящему. Ее сила была не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы не бояться показать, как тяжело бывает держать лицо, когда внутри все дрожит. И именно эта уязвимость стала ее броней. Люди узнавали в ней себя. Так между вспышками камер родилась редкая тишина. Тишина доверия, когда миллионы могли выдохнуть и сказать: «Она такая же, как мы».
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео – уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания – счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские частные агентства, специализирующиеся на подборе персонала для различных компаний, в ближайшее время могут столкнуться с новыми требованиями в сфере налогового законодательства. Важно разобраться, куда именно идут социальные взносы и НДФЛ, когда они подыскивают сотни сотрудников по заказу региональных предприятий, заявил на круглом столе в Совете Федерации зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Главная проблема заключается в том, что даже при уплате налогов и взносов средства оседают не там, где люди устраиваются на работу, а в регионе, где зарегистрировано конкретное кадровое агентство, отметили участники совещания. По их словам, это приводит к налоговому дисбалансу, когда рабочие места создаются в одном субъекте, а деньги получают другие. История с бесплатными тестовыми заданиями, которые компании впоследствии используют в своей работе, сейчас стала очень распространенной, особенно в маркетинге, дизайне, HR, копирайтинге и диджитал. Об этом газете «Ру» рассказала Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании. По ее словам, под видом оценки компетенции некоторые компании пытаются получить готовое решение под свои реальные задачи. Если человеку дают разработать полноценную стратегию, написать рабочую концепцию, подготовить аналитику или сделать проект, который потом реально уходит в работу, это уже не проверка кандидата, а попытка получить бесплатный труд. Проблема в том, что кандидаты часто соглашаются на объемные задания без обсуждения условий. И в завершении выпуска: подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Интересно, что главное условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря очень много интересных и значимых фундаментальных событий. В 12.15 по GMT ждем отчет по американскому рынку труда ADP. Статистика, которая традиционно предшествует, предваряет публикацию данных по Non-Farm Payrolls. Важнейший отчет по состоянию американского рынка труда и релиз, который, конечно же, влияет на политику американского регулятора. Далее, в 13.00 по GMT состоится выступление Тима Маклема. Это сетка выступлений глав мировых центральных банков на экономическом форуме Европейского центрального банка в португальской Синтре. В 13.00 также будет выступление главы Федрезерва Кевина Ворша. 13.30 по GMT выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. И еще один отчет, на который также нужно будет обратить внимание, это статистика по индексу активности в промышленном секторе США. Отчет ISM, он выйдет в 14.00 по GMT. Индекс доллара, текущие котировки 101.30. Понимаю то, что уже устали, по сути, от одних и тех же значений. И хочется, чтобы американская валюта показала более интересную динамику. Но я почти уверен, что покупатели никуда не делись. Они на рынке, они просто ждут хорошее фундаментальное основание, чтобы проявить себя и помочь индексу доллара забраться к уровню 101.50 и потенциально даже повыше. Геополитический фон. Вчера, пожалуй, главное событие, которое мы должны были обсуждать сегодня уже, это встреча между представителями США и Исламской Республики в катарской Дохе. Но, судя по всему, эту встречу можно характеризовать как очень странную и сомнительную, потому что, судя по всему, на ней присутствовали только представители США. Только лишь потому, что США сами придумали эту встречу, сами организовали, выбрали место и сами прибыли. Тегеран как отрицал информацию о том, что новый раунд должен состояться, так, собственно, продолжает это делать и сейчас. Хотя нужно покопаться еще поглубже в новостном фоне. Может быть, все-таки был кто-то из представителей, скажем так, третьесортного чиновничьего состава. Но мне кажется, что нет. Поэтому думаю, что можно сделать вывод о том, что очередной раунд переговоров, который должен был завершить логичным образом ракетные обстрелы взаимного характера по военным объектам Вашингтона и Тегерана, происходящие в минувшие выходные, он не состоялся. Поэтому на рынке явно сохраняется напряженность. Плюс ко всему, Тегеран продолжает настаивать, что будет полностью контролировать Ормузский пролив. Сейчас, конечно же, действует вот этот 60-дневный период переговоров, в ходе которых должны были, ну и, наверное, обсуждаются где-то там вопросы, связанные с разблокировкой замороженных активов, снятием финансово-экономических санкций, и вот это еще ядерная сделка, потенциальное ядерное соглашение. К этому вопросу еще не подступились. После того, как пройдут эти 60 дней, сейчас не будем сгущать тучи, предположим, что будут компромиссные решения по всем этим моментам. Тегеран определит финальный статус Ормузского пролива, но здесь уже можно поставить знак «равно». Это будет определение равносильно тарификации вообще проходов через эту нефтяную магистраль. И это тоже вызов определенного характера, который сделан Трампу, потому что Трамп много раз говорил о том, что Ормузский пролив останется таким же свободным, как и раньше. Я считаю, что нет, и причем Исламская Республика делает акцент, что она будет контролировать эту магистраль, даже если Оман, например, не примет участие в этой кампании по контролю. Поэтому напряженность на Ближнем Востоке все так же присутствует.

0: да, прямых военных столкновений нет, и это хорошо, но они могут произойти. Мы убедились в этом еще в прошлые выходные. Еще одно событие, если отойти от статистического фона, это решение Верховного суда США, который восстановил в должности члена Совета управляющих американского регулятора Лизу Кук. Если вы уже забыли, что за контекст связан с этой историей, напомню, что Лиза Кук была человеком, который довольно часто переходил дорогу американскому президенту. Собственно, три представителя ФРС, которые настаивали на том, что ставку, к примеру, ни в коем случае нельзя снижать, даже еще до кризиса на Ближнем Востоке. Это Адриана Куглер, которая, к сожалению, уже лишена должности и не является членом Совета управляющих американского регулятора. Джером Пауэлл, который был главой Федрезерва, сейчас просто член Совета управляющих американского регулятора. И Лиза Кук, которую так хотел убрать с этой позиции американский президент. И когда мы обсуждали, я допускал, что это может произойти, потому что Трамп хочет добиться полного контроля над исполнительным комитетом для того, чтобы лоббировать свою политику. И, соответственно, если бы это произошло, это можно было бы еще охарактеризовать как серьезный удар по независимости американского регулятора. Но Лиза Кук сохранила за собой должность благодаря решению Верховного суда. Поэтому можно сказать, что американский регулятор пока сохраняет независимость. И еще и комментарий Уорша о том, что сейчас нужно бороться с инфляцией в первоочередном порядке. И, конечно же, нужно в таких условиях повышать ключевую процентную ставку, вселяет оптимизм во многих, что пока ФРС будет все-таки опираться на макроэкономическую статистику, а не на интересы республиканской администрации. Все это создает условия для роста американского доллара, поэтому будем надеяться, что доллар сможет раскачаться в рамках оставшихся дней этой недели. Ну и тем более, что у нас впереди куча отчетов. Статистика ADP, прогноз 113 тысяч со 122 тысяч. Я думаю, что статистика ADP должна примерно соответствовать отчету Non-Farm Payrolls, поэтому и по ADP я тоже жду цифры 140-150 тысяч. ISM производственного сектора 54 пункта ожидается по индексу за прошлый месяц, точно такой же показатель, как 2 месяца назад. 54 пункта – это явное подтверждение того, что сектор восстанавливается. Ну и, конечно же, сегодня на десерт будет еще и выступление Уорша, главы американского регулятора. В целом он не должен комментировать перспективы американской монетарной политики, потому что это все-таки немного другое. Но ему могут задать вопрос, и, соответственно, то, как он на него ответит, уже может повлиять прямо в моменте на рынок в целом, на настроение и на то, что произойдет с курсом американского доллара. Я не могу себе представить сценарий, при котором Уорш откажется от своих прежних тезисов, того, что приоритет сейчас – борьба с инфляцией. Поэтому, если и будет реакция доллара, то, скорее всего, в качестве поддержки и выхода американской валюты к новым локальным максимумам. Золото – $3980 за тройскую унцию, все ниже. Золото под давлением, и так будет продолжаться ровно до тех пор, пока не изменится динамика по курсу американского доллара и доходности трежерис. Британская валюта против американца 1.3235. Вчера мы ждали отчет по темпам экономического роста. Даже несмотря на то, что прогнозы предполагали, что не будет никаких изменений, квартальная оценка, да, в соответствии с ожиданиями и прежней оценкой 0.6%, но годовой показатель снизился с 1.1% до 0.9%. Я предупреждал, что могут быть негативные сюрпризы на основании всех последних накопленных слабых экономических данных. И сегодня как раз будет выступление Бейли. Чисто теоретически можно предположить, что если Бейли тоже начнет обсуждать действия регулятора, за которые он отвечает с учетом текущих экономических реалий, но он не сможет проигнорировать слабые данные по темпам экономического роста. И, как он любит повторять, я допускаю, что может быть использован тезис и формулировка относительно уместности смягчения экономической политики. Но это будет прям подарок для продавцов британской валюты, которые доделают дальше все сами и отправят фунт существенно ниже текущих значений. Доллар-канадец 1.4215. Статистика по темпам экономического роста канадской экономики. Здесь уже цифры казались неплохими. Вчера вышел месячный показатель, апрельский прирост на 0.5%. Опять же, я удивился такому релиза, учитывая, что не было для этого оснований. Но еще рано делать вывод о том, изменился ли квартальный показатель. В целом канадская экономика остается в технической рецессии. И раз я сделал акцент на выступление Бейли, Ворша. Не забывайте, что сегодня будет еще и выступление Тифа Маклема в 13.00 по GMT. Тоже потенциальный триггер для движения канадской валюты. Но Маклем точно будет говорить, что повышение ставки – это не вариант для канадского регулятора, потому что первоочередная задача – это стимулирование экономического роста. Доллар-иена 162.80. Мы приближаемся к статистике по EDP и завтрашнему отчету по Non-Farm Payrolls. В идеале бы, конечно же, дотерпеть до завтрашнего дня и уже там пробовать рисковать, но контролируя риск-менеджмент и загрузку депозитов, и, конечно же, плеч. Рисковать с открытием коротких позиций, потому что, опять же, повторюсь, я думаю, что есть варианты для вмешательства со стороны Банка Японии и Министерства финансов. Если, ну, я окажусь прав, мы уже на следующей неделе увидим пару долларов японская иена на совершенно других уровнях, нежели чем сейчас. Ну и потом, опять же, текущие котировки максимальные с 1986 года, и мы видим, как это раздражает монетарные власти, потому что вчера кто только не высказался относительно того, что мы готовы вмешаться, мы следим за ситуацией и готовы действовать. Ну вот посмотрим, как будут действовать сейчас, особенно если выйдет сильный отчет по Non-Farm Payrolls и толкнет доллар к еще более высоким ценовым уровням и рубежам. Австралиец против доллара 0.6890. Протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии дали нам очень интересный тезис относительно того, что экономические условия с момента последнего заседания сильно изменились. То есть здесь делается акцент на смягчение геополитической напряженности, на открытие Ормузского пролива, на восстановление логистики и, возможно, на создающиеся и возникающие предпосылки для ослабления инфляционного давления. Но инфляция в Австралии и так ослабла с 4,6% до 4%. Здесь очевидный прогресс. Поэтому я снова повторяю, друзья, Резервный банк Австралии больше не будет повышать ключевую процентную ставку. И, соответственно, австралиец потенциально будет дальше только слабеть. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около 1 миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро и, если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается. И он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения он никогда в жизни не было, и поэтому прерывается, даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит, он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо, и ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже он сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, и никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты управления транспорта Махачкалы проверили системы кондиционирования в городском транспорте после жалоб горожан. Так, 29 июня были выявлены 26 неисправных транспортных средств, 24 автобуса и 2 малогабаритных. Перевозчики были оштрафованы. Ремонт начат для приведения транспорта в соответствии с нормативами. Управление административно-технической инспекции и муниципального контроля освобождает городские территории от незаконно размещенных объектов. Так, на проспекте Насрудинова, 134 в Махачкале было демонтировано самовольно установленное ограждение у частного отеля. Комиссия по освобождению земельных участков приняла решение о сносе конструкции. На встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул важность развития опорной сети автомобильных дорог. Участники обсуждения рассмотрели планы по развитию дорожной инфраструктуры федерального, регионального и местного уровней в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новиков указал, что общая длина федеральных трасс в республике превышает 688 километров, из которых около 70% соответствуют нормативным требованиям. Банки с сегодняшнего дня начнут обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков своих клиентов при переводах средств через систему быстрых платежей. Нововведение направлено на противодействие мошенничеству. Обмен ИНН будет происходить между банками через инфраструктуру национальной системы платежных карт. Аналогичная мера уже применяется в платежной системе МИР. Об этом сообщили в пресс-службе НСПК. Италия наложила вето на выделение военной помощи Киеву со стороны НАТО на следующий год. К предстоящему саммиту в Турции страны Альянса не смогли достичь соглашения по обязательствам на следующий год. По данным СМИ, Италия выступила против предоставления Украине финансовой поддержки в размере не менее 70 миллиардов евро. Самозанятые с сегодняшнего дня смогут получать оплачиваемый больничный. Для этого необходимо будет уплачивать страховые взносы в соцфонд в течение 6 месяцев. Взнос в размере 1300 рублей обеспечит право на получение базовой страховой суммы в 35 тысяч рублей в месяц, пояснили эксперты. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
0: Закрома Родины.
1: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса Слетать.ру. Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год к году, до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператора в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родина».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа — вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
10: Центробанк России не считает нужным переходить на полностью рублевое бюджетное правило и вкладывать средства Фонда национального благосостояния исключительно в российскую валюту. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью журналу «Эксперт», отвечая на вопрос о возможном отказе от валютных операций. По его словам, ранее проводились исследования, которые показывали, что в условиях невозможности операций с иностранными активами лучше иметь бюджетное правило, полностью основанное на рублях, чем вообще без него. Однако опыт марта и мая показал, насколько важна валютная составляющая для стабилизации экономики и снижения колебаний курса. В марте, после приостановки валютных операций в рамках бюджетного правила, курс рубля значительно ослаб. А с мая по июнь, когда ограничения были сняты, курс резко укрепился, что также вызвало определенные вопросы. Заботкин подчеркнул, что приостановка валютного механизма в рамках бюджетного правила привела к колебаниям курса рубля. Заботкин отметил, что идея не нашла поддержку, так как в ней нет пользы для российской экономики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К 2030 году рынок труда неизбежно трансформируется из-за автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не произойдет. Однако некоторые специалисты перестанут быть массовыми и востребованными, рассказала газете «Ру» Валерия Даманская, HR-директор агентства Open Group. В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы колл-центров и техподдержки, считают специалисты. Кроме этого, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. Большинство педагогов видят эффект от ограничений на использование телефонов в школах, но полностью контролировать ситуацию удается редко. 71% учителей отмечает, что ученики пытаются обходить правила, показал опрос. Только 6% респондентов уверены, что ограничения соблюдаются строго. Большинство, 69%, говорят, что правила скорее соблюдаются, но нарушения все равно бывают. Еще 24% отметили, что ограничения фактически не соблюдаются вовсе. При этом 56% участников опроса видят реальный эффект от ограничений. Еще 28% считают, что заметного результата нет. Главная проблема – попытки обойти запрет. И в завершении выпуска: россияне все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу небольших церемоний, а при выборе украшений делают ставку на комфорт и возможность носить их после торжества. Об этом рассказала стилист ювелирной сети Татьяна Сергеева. По ее словам, одним из главных трендов последних лет стали камерные свадьбы. По статистике, 33% столичных пар приглашают на торжество не более 20 гостей. Еще 19% предпочитают отпраздновать вдвоем. Более 100 человек готовы позвать лишь 8% молодоженов. Сегодня молодожены стремятся сделать свадьбу не только масштабным событием, сколько эмоционально значимым днем. Камерный формат позволяет уделить внимание атмосфере, деталям и личным моментам, которые действительно остаются в памяти. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: Александр Анатольевич Козицын родился 1 июля 1957 года в Верхней Пышме, Свердловской области. Он был российским предпринимателем, директором «Уралэлектромедь» с 2003 по 2009 год, кандидатом экономических наук. Козицын начинал карьеру на Московском автомобильном заводе имени Лихачева, но затем вернулся в родной регион и связал свою профессиональную жизнь с металлургической отраслью. На «Уралэлектромеди» он прошел путь от рядовых должностей до руководящих постов, глубоко изучив специфику производства. В 90-е годы, в период масштабных экономических перемен, Козицын набирался опыта в разных компаниях, в том числе «Вита» и на Нарежском никелевом заводе, что позволило ему сформировать широкий управленческий кругозор и навыки работы в нестабильных условиях. В 2002 году он возглавил «Уралэлектромедь», сменив на этом посту своего брата Андрея Козицына. Под руководством Александра Анатольевича предприятие продолжало укреплять позиции на рынке. Велась модернизация производства, совершенствовались технологические процессы и система управления. Особое внимание он уделял социальной политике, поддержке трудовых коллективов, развитию инфраструктуры города и сохранению традиции предприятия, которое было одним из ключевых для Верхней Пышмы. Александр Козицын трагически погиб в автомобильной катастрофе 5 января 2009 года. Его вклад в развитие металлургической отрасли и родного города остался значимым в Верхней Пышме. Часть улицы Фрунзе переименована в улицу Александра Козицына. Это стало признанием его заслуг и памятью о человеке, который много сделал для региона.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида Тлилире Кулареб, Чода Хакибере Кулареб, ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида Тлилире Кулареб, Чода Хакибере Кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, и знаете, представьте себе такую картину. Вы, ну, приходите в магазин за новым смартфоном, а вам говорят, что его производство просто отложено.
1: Так, и почему же? Забастовка какая-то?
2: Нет, нет, не забастовка и не логистика сломалась, а просто потому, что какому-то искусственному интеллекту, ну, на другом конце света, срочно понадобилось, скажем так, съесть те самые чипы памяти, которые предназначались для вашего телефона.
1: Звучит как завязка для какой-то антиутопии, честно говоря.
2: Абсолютно. Но это та реальность, в которой мы с вами проснулись, это настоящая экономика дефицита, которая порождена нейросетями.
1: Подождите, то есть мы говорим о том, что виртуальный интеллект начинает буквально, ну, высасывать физические ресурсы из реального мира. Я, конечно, видела заголовки о том, что энергетические компании сейчас просто сходят с ума из-за дата-центров, но неужели все настолько серьезно?
2: Масштаб, ну, он просто исторический. Прямо сейчас в энергетическом и коммунальном секторе США мы наблюдаем рекордный всплеск сделок по слиянию и поглощению. Речь идет о сумме, вы только вдумайтесь, в 200 миллиардов долларов.
1: Ого, 200 миллиардов.
2: Компании скупают электростанции, сети, и у них, ну, одна единственная цель – накормить дата-центры. Потому что обучение больших языковых моделей требует просто колоссального количества электричества.
1: Угу.
2: И парадокс в том, что даже самым богатым корпорациям на планете этого электричества и мощностей сейчас физически не хватает. Но давайте посмотрим за пределы Америки. Южная Корея сейчас делает ставку на этот же самый дефицит. Президент Ли Джэ Мьон объявил о государственно-частном партнерстве с Samsung и SK Hynix. Сумма просто астрономическая – 800 триллионов вон.
1: Так, а если в долларах, это сколько примерно?
2: Это где-то между 518 и 590 миллиардами долларов.
1: Сумасшедшие деньги. И на что конкретно они пойдут?
2: На строительство новых фабрик в регионе Кванжу. Они будут производить чипы памяти HBM.
1: А что в них особенного?
2: Ну, если объяснять просто, HBM — это High Bandwidth Memory. Это необычная память. Представьте себе разницу между однополосной проселочной дорогой и такой многоуровневой скоростной эстакадой в мегаполисе.
1: Ага, поняла.
2: Эти HBM-чипы ставятся друг на друга слоями, как этажи в небоскребе. И информация летает между ними по тысячам вертикальных каналов. Без такой памяти современные ИИ-процессоры просто задыхаются. Они, ну, не могут обрабатывать данные с нужной скоростью. И чтобы запитать эти фабрики в Кванджу, Южной Корее, приходится экстренно возрождать и ускорять свою атомную энергетику.
1: То есть угля или газа уже не хватает?
2: Вообще не хватит, да.
1: Слушайте, это похоже на то, как если бы, ну, знаете, строительство скоростных автомагистралей забирало вообще весь производимый асфальт в мире. И нам стало совершенно не из чего делать обычные пешеходные тротуары. Неужели AI полностью каннибализирует потребительскую электронику?
2: Ваша метафора с асфальтом бьет прямо в точку. И более того, прямо сейчас все эти, условно говоря, производители асфальта работают на одного заказчика. Если мы посмотрим на тех же производителей смартфонов, Xiaomi, Oppo, Vivo, они уже официально снижают свои производственные планы на 2026 год.
1: То есть телефонов станет меньше?
2: Да. А почему? Потому что сервера для ИИ массово скупают чипы памяти формата LPDDR. Это память с низким энергопотреблением, которая исторически создавалась именно для мобильных телефонов. Но создатели серверов готовы платить больше, и они просто отодвигают производителей телефонов в самый конец очереди.
1: Жесть. То есть физический дефицит железа – это проблема номер один. Но ведь есть еще и геополитика, верно? США давно пытаются перекрыть Китаю доступ к передовым чипам от NVIDIA. Логично предположить, что без лучшего железа китайский ИИ должен был, ну, затормозить. Но так ли это на самом деле?
3: Как мощнейший катализатор. Знаете, когда вы отрезаете огромный рынок от лидера, этот рынок начинает отчаянно строить своего.
1: Логично.
3: В итоге китайская корпорация Huawei стремительно захватывает лидерство. Их новая серия процессоров, Ascend 950, сейчас по независимым тестам сопоставима с чипами H200 от NVIDIA.
1: Подождите, как они это сделали под санкциями?
3: За счет хитрой архитектуры. Они объединяют менее совершенные компоненты в такие очень эффективные кластеры. В результате доля NVIDIA на китайском рынке сейчас рушится с 40% до прогнозируемых 8%, а доля Huawei взлетает до 50%.
1: Ничего себе. Получается, экспортные ограничения США сработали как идеальный, ну, протекционистский стимул. Мы сами вырастили себе конкурентов и заставили их создать независимую экосистему.
3: Выходит, что так?
1: Но подождите, как они пишут программы под это железо? Я всегда думала, что все нейросети заточены под архитектуру NVIDIA. Я вот читала про китайскую компанию Meituan. Это гигант доставки, и они представили свою новую модель LongCat 2.0. Как они ее обучают без привычных видеокарт?
2: О, это потрясающий инженерный обходной маневр. Meituan обучили эту модель вообще без графических процессоров. Они использовали так называемые ASIC-суперподы.
1: Так, звучит сложно. Что это?
2: ASIC — это аббревиатура. Означает интегральную схему специального назначения. Если видеокарта NVIDIA — это такой швейцарский нож, который может делать множество разных задач, то ASIC — это скальпель. Он умеет делать только одну математическую операцию для ИИ, но делает ее невероятно быстро и, главное, дешево.
1: Угу.
2: И разработчики, такие как, например, стартап DeepSeek, сейчас массово переписывают свой код, чтобы он работал именно на таком железе, а не на американском. Да, у них есть узкое место объема оперативной памяти, но в целом система работает.
1: И пока Китай строит эту свою параллельную реальность, американские компании, похоже, ну, не хотят терять этот рынок. И пытаются как-то проскользнуть между струйками санкций, да?
2: Именно так. Возьмите Qualcomm. Они запустили внутренний проект под кодовым названием Dragonfly.
1: Стрекоза.
2: Да. Его суть — создать чип для дата-центров специально для китайских клиентов. Они искусственно урезают его мощность ровно настолько, чтобы он легально проходил под экспортные ограничения США, но при этом оставался привлекательным для покупателей.
1: Умно.
2: И кроме того, они потратили 4 миллиарда долларов на покупку стартапа Modular Inc.
1: Зачем?
2: Чтобы разрушить монополию NVIDIA на программном уровне. У NVIDIA есть платформа CUDA. Это, по сути, язык, на котором говорят все разработчики ИИ. И если вы сломаете зависимость от CUDA, вы лишите NVIDIA их главного козыря.
1: Слушайте, но самая дикая история в этой гонке, на мой взгляд, разворачивается вокруг Apple. Они ведь пошли на шаг, который еще пару лет назад казался просто немыслимым для американского техногиганта.
2: Вы про их попытки купить чипы в Китае?
1: Да. Apple отчаянно пытается закупить чипы памяти у китайской компании CXMT.
2: Да, и тут возникает огромное юридическое и политическое минное поле. Дело в том, что CXMT находится в черном списке Пентагона. Это так называемый список 1260H.
1: Это те, кто связан с военными.
2: Да, организации, предположительно связанные с военно-промышленным комплексом Китая. Американские конгрессмены Джон Молинар и Марко Рубио уже обрушились на Apple с резкой критикой. И знаете, тут есть огромная ирония.
1: Какая?
2: Президент США ранее сам личным решением разрешил продажу мощнейших чипов H200 в Китай.
1: А, точно.
2: Он проигнорировал протесты своих же чиновников, а теперь, когда Apple пытается купить компоненты в Китае, чтобы, ну, сохранить хоть какую-то маржинальность своих устройств на фоне глобального дефицита, они балансируют на грани гнева Вашингтона.
1: Абсурд. Но знаете, где есть такие жесткие, но постоянно меняющиеся правила игры? Там неминуемо появляется черный рынок.
2: Безусловно. И он уже есть. На Тайване буквально на днях прошли обыски в офисах компании «Супермикроскоп». Расследуется масштабная контрабандная сеть по переправке вот этих запрещенных ИИ-чипов NVIDIA в Китай.
1: Кого? И какие там масштабы?
2: Соучредитель компании Уолли Ляо обвинен в контрабанде на 2,5 миллиарда долларов.
1: 2,5 миллиарда? Как вообще можно незаметно перевести чипов на такие суммы?
2: Ну, их прячут в корпусах от другой техники, маскируют под компоненты для обычных бытовых приборов, везут через третьи страны. Схемы очень сложные. И пока одни рискуют свободой, другие находят легальные пути. Британская архитектура ARM, например, уже заняла 50% рынка процессоров в топовых ИИ-дата-центрах. Их клиенты — это Meta и OpenAPI.
1: Впечатляет.
2: А в Индонезии, на острове Батам, происходит вообще нечто невероятное. Австралийская компания Firmus строит там гигантскую ИИ-фабрику на 350 мегаватт. Они закупают 170 тысяч графических процессоров NVIDIA.
1: И сколько они планируют на этом заработать?
2: Они ожидают выручку в 25-30 миллиардов долларов.
1: А почему именно Индонезия?
2: Потому что там дешевая земля, есть доступ к энергии и, главное, это нейтральная территория. Она находится вне прямых перекрестных санкций США и Китая.
1: Окей, мы обсуждаем миллиарды здесь, сотни миллиардов там. Это подводящая инфраструктура, стартапы, дата-центры. Откуда вообще берутся все эти деньги? У меня, честно говоря, возникает стойкое ощущение, что мы надуваем пузырь каких-то библейских масштабов.
2: Вы не одиноки в этих опасениях. Банк международных расчетов, или БИС, это, по сути, Центробанк для всех центральных банков в мире, выпустил очень жесткое предупреждение.
1: Что они говорят?
2: Они прямо называют происходящее бурным оптимизмом, который с высокой вероятностью закончится затяжным инвестиционным спадом.
1: Но, знаете, пока на Земле делят ресурсы и торговые маршруты, настоящая фантастика разворачивается у нас над головами. В космосе сейчас происходит нечто невероятное. Я вижу новости о том, что компания Rocket Lab покупает спутниковую сеть Iridium, чтобы бросить вызов гегемонии SpaceX и Amazon. Но это бизнес. А вот то, что затеяла НАСА со спасением телескопа Swift, это вообще как понимать? Что с ним случилось?
2: Телескоп Swift верой и правдой служил астрономам долгие годы. Но в 2024 году мы прошли через очень сильный пик солнечной активности.
1: И как это влияет на спутники?
2: Когда Солнце активно, оно выбрасывает огромное количество энергии, и земная атмосфера от нагрева начинает как бы распухать. Она расширяется в космос. В итоге те плотные слои атмосферы, которые раньше были на высоте, скажем, 500 километров, поднялись выше.
1: И зацепили телескоп.
2: Да. Телескоп столкнулся с повышенным аэродинамическим сопротивлением этой атмосферы и начал стремительно падать с орбиты.
1: И как НАСА обычно решает такие проблемы, я предполагаю, что это годы согласований каких-нибудь комитетов, постройка специального шаттла за миллиард долларов.
2: Ну, раньше так и было бы. Это заняло бы лет 5 и сотни миллионов. Но сейчас НАСА ломает вообще все шаблоны. Они наняли небольшой частный стартап под названием Catalyst Space Technologies и выделили им всего 30 миллионов долларов.
1: Копейки по космическим меркам.
2: Да. Эти ребята за 9 месяцев спроектировали и собрали небольшой космический аппарат, который назвали Link. Но самое безумное — это то, как они собираются доставить его на орбиту.
1: Так, заинтриговали.
2: Они взяли старую ракету Pegasus от компании Northrop Grumman, которая буквально пылилась на складе с 2021 года. Эту ракету подвесят под брюхо летящего самолета-носителя.
1: Прямо под самолет?
2: Да. Самолет поднимется на большую высоту, сбросит ракету прямо в воздухе, она включит двигатели и выведет аппарат Link в космос.
1: Вы шутите? Они буквально достали из пыльного угла склада старую ракету, прицепили к ней робота, собранного стартапом на скорую руку, и собираются поймать телескоп на орбите? Слушайте, это звучит как сценарий голливудского фильма, а не план государственного агентства. Как этот робот вообще поймает падающий телескоп? Он же летит со скоростью там 27 тысяч километров в час.
2: Это не ловля с очком, конечно. Это ювелирная орбитальная баллистика. Аппарат Link должен выйти на ту же орбиту, аккуратно уравнять свою скорость со скоростью телескопа, физически состыковаться с ним с помощью специального захвата.
1: Угу.
2: И затем он использует свои двигатели, чтобы поднять эту связку на 100 миль выше, уже в безопасную зону. Это, ну, настоящий триумф инноваций и удешевления космоса.
1: Нам нужно на секунду отвлечься от технологий искусственного интеллекта и орбитальной механики, потому что какие бы невероятные аппараты мы ни строили в космосе, на нашей собственной планете происходят вещи, перед которыми мы оказываемся абсолютно бессильны. Я говорю про то, что в Венесуэле прямо сейчас разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа.
2: Да, это ужасные новости. Север страны, в особенности штат Лагуайра, пережил два разрушительных землетрясения магнитуды 7.2 и 7.5. Официальное правительство заявляет о 1700 погибших.
1: Но эксперты говорят, что цифры занижены.
2: Да, сейсмологи и независимые наблюдатели на местах опасаются, что под завалами могут находиться десятки тысяч людей. Повреждено или полностью разрушено почти 59 тысяч зданий. И это, к сожалению, подводит нас к корню проблемы. Само землетрясение — это природный фактор, да? Но масштаб смертей — это фактор чисто социальный и экономический. Больницы в Лагуайра не могут оказать нормальную помощь не только из-за наплыва раненых.
1: А из-за чего еще?
2: Врачи в отчаянии говорят, что у них нет даже элементарной хлорки для дезинфекции ран и помещений. Представляете? Это результат многолетнего тяжелейшего экономического кризиса и изоляции. При этом политическая картина вокруг этой трагедии выглядит просто как злая ирония.
1: Почему?
2: Соединенные Штаты по указанию президента США экстренно выделили $300 миллионов на ликвидацию последствий. Американские морские пехотинцы сейчас физически находятся там и чинят разрушенный порт, чтобы можно было завозить гуманитарную помощь. Развернуты терминалы Starlink для связи.
1: Звучит как, ну, отличная масштабная помощь. В чем парадокс?
2: Вспомните, что произошло в январе этого года. Фактически Соединенные Штаты провели операцию по захвату Николаса Мадуро. В результате к власти пришла Делси Родригес. Причем именно при негласной поддержке Вашингтона. Но те же самые США заблокировали возвращение в страну популярного лидера демократической оппозиции Марии Карины Мачадо.
1: То есть они поддерживают непопулярного лидера.
2: При этом сами жители Венесуэлы находятся в абсолютной ярости на своей собственной власти.
1: Они винят их в обрушениях.
2: Конечно. Они прекрасно понимают, что многие из рухнувших жилых комплексов и отелей были построены недавно и по документам, ну, должны были выдержать такие толчки. Причина их обрушения – тотальная коррупция при строительстве и использовании некачественного бетона и хищение средств.
1: Ужасно.
3: Знаете, если мы отступим на шаг назад и посмотрим на все эти новости в совокупности, вырисовывается очень интересный паттерн.
1: Какой?
3: Исторически мы привыкли думать, что миром управляют государства, правительства и президенты.
1: Угу.
3: Но когда корпорации строят вычислительную и энергетическую инфраструктуру, которая по масштабам превосходит бюджеты целых стран, когда банки напрямую финансируют национальную безопасность, и когда техногиганты решают, кому давать, а кому не давать доступ к самому мощному интеллекту на планете,
1: то возникает один фундаментальный вопрос, да.
3: Именно. Кто на самом деле сейчас держит рычаги управления будущим? Избранные политики в кабинетах или советы директоров в Кремниевой долине и на Уолл-стрит? Вы можете поразмышлять об этом сегодня.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Рабочая группа, включая профильных министров, геологов, техспецов и представителей благотворительных фондов, проводит оценку ситуации в пострадавших от стихии городах и районах Дагестана. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Задача группы в координации восстановления жилья и инфраструктуры, а также разработка мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Группа посетит Дахадаевский, Лакский, Акушинский, Магарамкентский и Цунтинский районы, а также Дагагни и Буйнак. В аэропорту Махачкалы компания «Азимут», входящая в Ростех, установила российскую биометрическую систему «Взор». Система работает на основе сканирования радужной оболочки глаза и позволяет бесконтактно идентифицировать сотрудников при входе в служебные помещения. В Махачкале появился мурал, посвященный волонтерам. Арт-объект установлен на улице Пушкина, рядом со сквером имени Сулеймана Стальского. Мурал символизирует труд волонтеров в период недавней чрезвычайной ситуации в республике. Добровольцы спасали людей из затопленных районов, откачивали воду, доставляли гуманитарные грузы, очищали территории от ила и восстанавливали пострадавшие дома. Дефицит топлива в регионах привел к задержкам в поставках продуктов. Согласно данным от Фонтанки, компании-производители уведомили своих партнеров о том, что не смогут соблюдать установленные сроки доставки из-за нехватки горючего. Кроме того, ожидается увеличение стоимости транспортировки товаров. Перевозчики уже начали учитывать дополнительные расходы в своих тарифах, и ставки выросли примерно на 5%. Цены на Wildberries вскоре вырастут. Marketplace увеличит комиссии для продавцов в связи с подорожанием топлива. Новые правила вступят в силу с 7 июля. Компания Ford объявила об отзыве более 740 тысяч автомобилей из-за проблемы с трансмиссией. Из-за этой неисправности машины могут самостоятельно начать движение, даже если они припаркованы. Согласно публикации Daily Mail, это серьезный системный дефект, который уже выявлен в Соединенных Штатах Америки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку. Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а не Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхэма Исса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время. Ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире – проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч, ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знаем.
1: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
1: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. У Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 1 июля, отмечают День ветеранов боевых действий. Дата, которая звучит не фанфарами, а тихим, но твердым словом благодарности. Это день, когда страна вспоминает тех, кто исполнил воинский долг там, где особенно остро чувствуется грань между жизнью и смертью. В горячих точках, в дальних гарнизонах, в условиях, где на первый план выходят не громкие лозунги, а верность, присяги, плечо товарища и умение оставаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах. Этот день важен не только как повод сказать «спасибо». Он нужен, чтобы сохранить живую память, не парадную, а настоящую, с усталостью в глазах, с паузами в рассказах, с именами тех, кто не вернулся. Ветераны боевых действий – это не только герои-хроник, но и соседи, отцы, наставники, которые каждый день делают выбор в пользу мира, даже если их собственный внутренний мир до сих пор отзывается эхом прошлых боев. Во многих городах России сегодня у мемориалов и памятников собираются ветераны, их семьи, молодежь. Возлагают цветы с минутой молчания, потом говорят о службе, о друзьях, о том, чему научила война и что хочется передать следующим поколениям. В этих встречах нет показного пафоса, есть уважение, есть преемственность, есть та самая связь времен, которая держится не на строчках учебников, а на личных историях. Смысл этого дня в признании признать, что безопасность и спокойствие мирных будней во многом оплачены чьим-то мужеством и жертвами. Признать, что ветераны нуждаются не только в памятных датах, но и в постоянной поддержке – медицинской, психологической, социальной. И главное – в человеческом внимании, в готовности выслушать, не перебивая, и услышать то, что говорится между строк. День ветеранов боевых действий напоминает, героизм – это не вспышка, а долгий труд души. И наша благодарность должна быть такой же, не разовой, а постоянной, в делах, в заботе, в памяти, которую мы бережно передаем дальше.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: С января по май этого года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта уменьшилась на 1%, составив 323 миллиона долларов, согласно данным Рыбного союза, основанным на японской таможенной статистике. В частности, экспорт мороженого Минтая сократился на 5% до 1200 тонн, но его стоимость возросла на 20%, достигнув 2 300 000 долларов. Снижение произошло на фоне уменьшения российского вылова Минтая на 3%. Рыбный союз также отметил, что экспорт мороженого краба-стригуна уменьшился на 20% до 2 500 000 тонн и на 10% до 45 миллионов долларов. Камчатского краба на 25% до 1200 тонн и на 10% до 40 миллионов. По мнению Союза, снижение экспорта крабов в Японию могло быть вызвано увеличением поставок российских крабов в Китай на 10%. Это произошло на фоне роста вылова за 5 месяцев на 9% до 36 тысяч тонн. Россия занимает 5-е место в мире по объему экспорта рыбы и морепродуктов в Японию, уступая Китаю, Чили, США и Вьетнаму. Ее доля составляет около 6% как по весу, так и по стоимости.
3: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Решение условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» остаются без изменений, говорится в сообщении. Также вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале заявил, что с 1 июля условия ипотечного кредитования не изменятся. «По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними», — написал Хуснуллин. Почти половина опрошенных россиян, которые обращались к нейросетям за финансовыми рекомендациями с начала 2026 года, остались недовольны качеством полученных советов. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса. За последний год хотя бы один раз обращались к нейросетям за финансовыми консультациями 58% участников опроса. При этом более половины респондентов из этой группы делает это ежемесячно. Чаще всего россияне использовали ИИ для планирования личного бюджета. Об этом сообщили 29% респондентов. Еще 24% обращались к нейросетям за советами по выбору оптимальных финансовых продуктов. 18% консультировались по вопросам инвестиций, 15% просили помочь с расчетом или коррекцией кредитной нагрузки. На 14% интересовались налоговыми вопросами и возможностями получения льгот и вычетов. И в завершении выпуска: жители России все чаще ищут специалистов по выслушиванию жалоб. Об этом РИА Новости рассказали в компании «Авито Услуги». Речь идет о так называемом нытинге. В отличие от коучинга, который помогает достигать целей, нытинг предлагает прямо противоположное. Специалист выслушивает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей и в целом на жизнь, не прибегая к советам, мотивационным цитатам и призывам взять себя в руки. Он просто готов разделить недовольство и поддержать разговор в необходимом настроении. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации. Исполнитель убедит клиента, что правда только на его стороне, а все остальные неправы. Также востребованы люди, готовые занять место в очереди или взять на себя разговор по телефону. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Тревожные сигналы для банковской системы, кажется, только усиливаются. В мае россияне сняли с депозитов и счетов внушительные 550 миллиардов рублей. Ну а со срочных вкладов и вовсе утекли рекордные для этого года 280 миллиардов. При том, что объем наличных в обращении продолжил расти огромными темпами. Плюс 400 миллиардов только за май. Насколько серьезным может оказаться этот удар по банковской системе и какими могут оказаться данные за июнь после нашумевшего заявления Геннадия Зюганова об изъятии вкладов и новостей о заморозке счетов иностранцев, в этом будем прямо сейчас разбираться. Ну что, друзья, свежая статистика за май по ключевым для банковской системы показателям показала очень настораживающие рекорды. Если по-простому, россияне массово понесли деньги из банков. Со срочных депозитов банков, раскрывающих свою отчетность, утекло 280 миллиардов рублей. Самый большой объем за весь этот год. Причем, что любопытно, основной удар пришелся именно на крупнейших игроков. У топ-10 банков портфель срочных вкладов сократился почти на 290 миллиардов. Ну а лидером по оттоку стал Сбер – минус 200 с лишним миллиардов рублей. Для него это вообще антирекорд, как минимум за 2,5 года. Следом идут Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк. У каждого минус больше 20 миллиардов. Но что важно нам тут понять? Деньги не переехали со срочных вкладов на текущие счета. Такого перетока ЦБ не фиксировал. Наоборот, средства на счетах граждан просели даже сильнее, чем на депозитах. Больше, чем на 300 миллиардов. В целом физлицы за май забрали из банков около 550 миллиардов рублей. Ну а куда они пошли? Судя по всему, в наличку. Объем наличных в обращении за месяц вырос примерно на 400 миллиардов. То есть люди буквально переводят сбережения в купюры под подушку. Почему так происходит? Ну, тут, наверное, несколько причин можно выделить. Первая – банальная рыночная конъюнктура. Да, ставки по вкладам, как ни крути, падают. И падают они быстрее, чем ключевая ставка ЦБ. Ну вот сами смотрите, за последний год ставка снизилась с 21% до 14% с четвертью. Да, то есть почти на 6 пунктов. Ну а вот средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банках рухнули с 19,5% почти до 13%, то есть уже на 6,5 пунктов. Вклады банально теряют привлекательность, хотя понятно, что для большинства вкладчиков это все еще комфортная ставка, которая позволяет хотя бы компенсировать инфляцию, ну, по крайней мере, официальную. А вот вторая причина поинтереснее. Мы с вами уже давно говорим об устойчивом тренде на обналичивание, и он связан с тем, что мелкий бизнес, к сожалению, все чаще уходит в серую зону наличных расчетов из-за роста налоговой нагрузки. Плюс риски отключения интернета и связи играют очень важную роль. Люди банально держат запас кэша просто на всякий случай. И, по мнению Беликова, во втором полугодии отток вполне может продолжиться. Хотя не все так драматично. В ВТБ считают, что дело в сезонности и в смягчении политики ЦБ. Ну а сам банк не фиксирует, чтобы вклады массово обналичивали после окончания срока. Ну а в национальном рейтинговом агентстве и вовсе напоминают, что майские соцвыплаты традиционно авансируют в апреле. Отсюда и просадка. По его словам, депозитная база остается стабильной, и серьезного бегства из банков ожидать не стоит. Но есть и еще один фактор – слухи. Если вы помните, довольно высокие темпы снятия наличных ЦБ фиксировал буквально весь этот год. Ну а весной вовсе в сети поползли слухи о заморозке вкладов с поддельными скриншотами, якобы за подписью Эльвиры Набиуллиной. Мы еще снимали про это отдельный ролик. В этих фейковых документах обещали менять сбережения свыше почти 3 миллионов на безотзывные сертификаты, ну а еще ограничить снятие налички. Министр финансов Силуанов тогда сразу назвал это фейковыми вбросами, но, думаю, свою лепту в статистику по снятию денег со вкладов эти слухи внесли. А потому еще неизвестно, насколько тревожны для банков могут оказаться данные за июнь. Геннадий Зюганов, как вы помните, недавно на съезде КПРФ предложил изъять в пользу бюджета часть денег со вкладов россиян. Мол, в банках лежат 130 триллионов, три бюджета страны. В Госдуме идею дружно назвали вредной, все сошли, что это убьет доверие к государству, ну а позже и сам лидер КПРФ заявил, что не говорил именно об изъятии. Мол, речь шла лишь про то, что деньги должны работать. Ну, в любом случае, нервозности вкладчикам, особенно крупным, такие высказывания явно добавляют. Хотя есть и реальная заморозка, но, правда, не для россиян. Как пишут СМИ, еще с 1 июня граждане недружественных стран начали сталкиваться с

0: блокировкой вкладов и счетов в России. А причиной якобы стал указ президента номер 377, который распространил старые контрсанкционные правила на банковские депозиты. Люди жалуются, мол, пришло сообщение, что их счета заморожены, и все, не перевести, не снять, не закрыть вклад безо всякого предупреждения. А проблема в том, что сам указ толком не детализирован, и банки трактуют его максимально консервативно, пока ЦБ не выпустит четких разъяснений. Так что пока сплошные разночтения и здесь. Могут ли такие новости также добавить нервозности участникам рынка? Ну, вполне допускаю, что могут. Но раз уж мы на территории тревожных тенденций для банковской системы, давайте обсудим еще одну. Россияне все хуже отдают долги. Самая показательная картина у микрофинансовых организаций – МФО. По итогам первого квартала качество их портфелей уж очень заметно просело. Доля просрочки свыше 90 дней, то есть займов, по которым люди вообще не платят больше уже 3 месяцев, выросла до 34%. Буквально треть всех займов. Это максимум, на секундочку, с конца 2023 года. И, что еще сильнее настораживает, растет и более свежая просрочка до 10,5%. Ну а это уже намек, что дальше может стать хуже. При этом сами МФО почему-то не торопятся сбрасывать плохие долги коллекторам. За первый квартал объем проданной задолженности упал на 11%, причем и качество того, что все-таки уходит коллекторам, тоже падает. Смотрите, дисконт при продаже долгов вырос до 78%, хотя кварталом ранее было всего 67%. Ну, то есть, простыми словами, за такие долги дают все меньше, потому что вернуть их шансов почти нет. Ну, а сам портфель займов за квартал подрос на 4% до 796 миллиардов. Хотя, казалось бы, прибыль у сектора микрозаймов вроде бы есть. 18 миллиардов рублей за квартал – это плюс 38% год к году. Но кто ее делает? Примерно половину дали кэптивные и банковские МФО, то есть карманные структуры при крупных игроках. Ну а независимые компании работают почти в ноль или вообще в минус. Доля убыточных контор – 35%, то есть больше трети рынка. А это толкает его к укрупнению. На 20 самых больших участников теперь приходится около 66% всего портфеля против 62 годом ранее. Мелких потихонечку выдавливают. Теперь к ипотеке. Там спокойнее, но тренд тот же. Долг россиян по ипотеке в мае дорос до 24,3 триллиона рублей. Это плюс 10,5% всего за год. Ну а вот выдачи в мае просели на 9%, до 328 миллиардов. И больше половины из них – это господдержка. И прежде всего семейная ипотека, которую с 1 июля очень серьезно закручивают. Так что в итоге с просрочкой? По прогнозу эксперта, в этом году она вырастет, но не выше 1,5% от портфеля. Хотя каждый пятый банк допускает и до 2. Я напомню, еще во втором полугодии 23-го просрочка была всего 0,3%, ну а к концу 25-го доросла до 1%. Виноваты в основном кредиты конца 23-го и начала 24-го, выданные людям с большой долговой нагрузкой и крошечным первым взносом. В абсолютных деньгах объем просрочки за прошлый год вырос больше, чем вдвое. В любом случае, вполне возможно, что если упрощать всю эту историю, то корень проблемы лежит просто в финансовом самочувствии граждан. Ну а тут уже два фактора – инфляция и проблемы на рынке труда, о которых начали активно говорить еще с начала года. Ну, возможно, все большему числу людей просто не очень по карману, да, гасить задолженности. Ну и на десерт – борьба с мошенниками. Наша бесконечная игра с ними в догонялки. Наша, в смысле государства, банков, блогеров, которые об этом постоянно говорят. Ну и, конечно, наших зрителей. В пятницу президент Владимир Путин подписал очередной пакет мер против телефонных и кибермошенников. Его уже прозвали «Антифрод 2.0». Готовили почти год, по дороге кое-что смягчили, чтобы учесть интересы и бизнеса, и обычных людей. Ну и давайте мы с вами попробуем разобраться, что там получилось. Самый громкий пункт – лимит на банковские карты. Не больше 20 штук на человека. И это общий потолок на все банки сразу. Сами счета при этом можно открывать сколько угодно. А зачем? Чтобы сузить возможности дропперов. Это такие посредники, которые за процент помогают мошенникам обналичивать украденное. Бывали случаи, когда на одного такого оформляли до 1000 карт. Дальше единая база уникальных номеров всех телефонов. Туда попадут разрешенные и запрещенные к использованию в России гаджеты. Ну а наполнять базу будут операторы. Хранится ли это на телефоны, которые у вас уже есть, это пока вопрос открытый. В законе это не прописано, пропишут позже в подзаконном акте. Пока известно, что смартфоны, которые в базу сразу не попадут, превратятся в кирпичи в 2028 году. Да, еще банкам разрешат тормозить подозрительные переводы максимум на 6 часов. За это время жертва может опомниться. Раньше блокировать можно было только переводы тем, кто в черном списке ЦБ. Ну а теперь любые операции, которые банк сочтет подозрительными. По сути, это узаконили то, что банки и так уже делают, когда пожилой человек пытается отправить крупную сумму незнакомцу. И еще кое-что. Теперь банки и операторы обязаны компенсировать украденное, но только если сами не сделали все, что им положено. Не заблокировали мошеннический звонок, не приостановили подозрительную транзакцию, значит, возмещают весь ущерб. Причем прежний потолок в 1 400 000 рублей сняли, платить уже будут полную сумму. Но, как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, если организация все сделала правильно, а человек все равно сам отдал деньги мошеннику, компенсации не будет. Ответственность с нас никто полностью не снимает. Кстати, жаловаться на мошенников теперь можно через госуслуги и мессенджер «Макс». А вот требование подтверждать важные действия только через отечественный мессенджер из закона убрали. Решили, что СМС все-таки надежнее. Но учитывая, что Apple недавно удалила «Макс» из App Store и отключила ему уведомления на своих платформах, решение, наверное, имеет под собой основание, хотя вот вроде как там уведомление можно вернуть. Мне приходило, там колокольчик приходил. И еще две меры. Во-первых, отдельный щит теперь будет от зарубежных звонков. Колл-центры мошенников нередко именно за границей, да, сидят. Кто-то требовал вообще запретить международные звонки, но все-таки здравый смысл победил. Запрет будет добровольным. Нет родных и контактов за рубежом, но можно включить самозапрет. Ну а все иностранные звонки операторы и так обязаны на экране помечать. Бьют и по одноразовым симкам. Теперь расторгнуть договор с оператором можно не раньше, чем через 90 дней. Поэтому гонка за свежими номерами для мошенников смысл потеряет. Детские симки решили оставить на усмотрение родителей. Все-таки это право, а не обязанность. Ну а вот фишинговые сайты-двойники теперь будут блокировать без суда. В принципе, давно пора, учитывая, как их сейчас много. Большинство норм заработает с 1 марта следующего года. Ну а у меня на этом все. Пока-пока.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Прежде всего, энергия приходит, когда в твоей жизни есть смысл. Энергия дается под смысл. Если в твоей жизни нет смысла, то и не будет энергии. Человек, когда теряет смысл, первое, что происходит, у него теряется энергия, и он впадает в депрессию, в апатию и так далее, и так далее. Почему теряется смысл? Потому что у человека есть несколько уровней иерархии целей, я так называю. Цель – это на уровне задач, цель – на уровне проектов. Жизненные цели – это построить дом, купить машину, построить бизнес большой и так далее. И есть цель жизни. Цель жизни – это миссия человека, то, ради чего он родился и ради чего он живет, что его драйвит, что его будет по утрам. Так вот, когда есть такая цель и есть любимое дело, то энергия, ты получаешь энергию в процессе своей деятельности, в процессе своей осмысленной деятельности. При этом, конечно же, это звучит как высокие материи. Если говорить приземленно, то вот что такое энергия? Энергия – это ваша жизненная сила или ваша способность производить какие-то действия или делать какую-то работу. Энергия сама по себе, она приходит и расходуется через внимание. Когда вы правильно управляете своим вниманием, вы и расходуете, и принимаете энергию за счет внимания. Вот смотрите, как это делается. Представьте себе, что у вас из пуповины торчит шланг. Из этого шланга льется ваша энергия. Так вот, внимание – это ваш краник. Куда вы направляете ваш шланг, туда льется ваша энергия. Что самое интересное, куда льется ваша энергия, то и расцветает. То есть отсюда я вывел формулу внимания. Внимание – это равно, скобка открывается, время плюс энергия, помноженная на любовь. Вот эта формула, если вы хотите быть успешным в любом бизнесе или в любой деятельности, играть большой теннис или там наладить отношения с детьми, с семьей и так далее, выделите время, потратьте энергию, делайте это с любовью, и у вас все будет прекрасно. Если же говорить к практическим вещам, у меня связано очень много связано с энергией, я могу с разных точек зрения об этом говорить. Если говорить из практических вещей, еще, например, характеристика людей. Я людей не делю на хороших и плохих. Вы знаете, я людей делю на энергодефицитных и энергопрофицитных. Потому что в каждом человеке 50% плохого, 50% хорошего. Какие качества он вам покажет, зависит от уровня его энергии. Смотрите, представьте себе, когда вы голодные, уставшие, приходите с работы, вам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы. Вам легче нахамить, легче нагрубить, легче покритиковать и так далее. Вы начинаете проявлять свои худшие качества. Стоит вам выспаться, покушать, вы сразу, у вас благодушное настроение, вы становитесь благородны, вы становитесь великодушным, волевым, терпеливым, заботливым и так далее. То есть все хорошие качества человека, они подпитываются энергией. Почему так происходит? Потому что в этом мире есть глобальная асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, нужно минимум энергии. Как говорят, там, ломать не строить, там, когда ты критикуешь, ругаешь, разрушаешь, для этого много энергии не надо. Энергия нужна для того, чтобы чего-то достигать, для того, чтобы делать добро, для того, чтобы помогать людям. Поэтому энергия – это такая субстанция, сила, ваша жизненная сила, которая необходима вам каждый день. А как ее получать? Существует три способа. Сначала вы должны прекратить или заткнуть свой дуршлаг, через который уходит ваша энергия. Это первое действие. Второе – научиться эффективно использовать ту энергию, которая есть. И в-третьих, уже уметь приобретать энергию или восстанавливать энергию. Потому что бесполезно восстанавливать энергию, если у вас утечка. Откуда идет утечка? Утечка идет, когда вы обращаете внимание не на те вещи, которые вам не приносят энергию. Когда вы обращаете внимание на плохие новости. Когда вы обращаете внимание на негатив в этой жизни. Когда вы общаетесь с плохими людьми. Вот большой источник утечки энергии. Второй большой источник утечки энергии, когда у вас много незавершенных дел. Когда ваш мозг работает в фоновом режиме, все время переживая. Это второй большой источник. Третий – это ваши страхи и беспокойства, которые постоянно заставляют ваш мозг работать и нервную систему истощает. Нервная система и мозг – это основные потребители энергии. И четвертое – это когда вы неправильно планируете свой день. Вот эти все вещи истощают вашу энергию. Поэтому, зная это, я выстраиваю свой день. У меня есть понятие кластеризации дня. Я выделяю золотое время и в прайм-тайм я решаю стратегические задачи, задачи, связанные с мышлением, с принятием решений и с аналитикой. Все остальное время я распределяю, например, с 6 до 10 утра мое личное время. В это время никто не смеет меня трогать, я не отвечаю на сообщения и так далее. С 10 до часу это бизнес, аналитика, принятие решений и так далее. С 2 до 6 это общественные вопросы, с 6 до 9:30 до 10 это семья и общение с друзьями. И я не позволяю делам заезжать на территорию друг друга. И плюс я в своей жизни ограждаю себя от общения с плохими людьми. Я сразу дам лайфхак. Если вы хотите проверить, чьей жизнью вы живете и чьи мечты вы достигаете, чьих целей вы достигаете, возьмите свой ежедневник, напишите туда, сколько дел вы за день сделали. Напротив каждого дела напишите, вы это сделали, потому что вы хотели или потому что вы должны. Потому что каждое ваше «хочу» – это чье-то «должен». А каждое ваше «должен» – это чье-то «хочу». Когда вы идете в магазин, покупаете молоко, это потому, что ваша жена хотела, и поэтому вы должны. Когда вы говорите водителю, подъезжай завтра в 8 утра, это ваше «хочу», но это должен водителя. Когда вы говорите, завтра к утру я должен приготовить презентацию, это ваше «должен», но это «хочу» вашего шефа. Так вот, когда вы посмотрите, вы поймете, сколько процентов времени вы живете по своим «хочу», то есть достигаете своих целей, и сколько процентов времени вы помогаете достигать целей других людей. То есть вы живете своей жизнью или чужой жизнью. Моменты все надо учитывать, и дело в том, что у каждого человека ограниченное количество, самый ограниченный ресурс ценный – это энергия. И надо четко контролировать, куда вы ее расходуете. Представьте, что вы ракета, которую запустили, и у вас есть энергия, и либо вы ее разбросаете на социальные сети, на плохие новости, на ругань, скандалы, склоки, бесполезные вещи, либо их вы направите в правильное русло. Поэтому я советую, друзья, внимательно следите за своим энергетическим уровнем. Еще один лайфхак скажу. Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы теряете внимательность, вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, а вы прокрастинируете, то есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали, все, вы, то есть ваше подсознание говорит, отдохни, отдохни, Василий, отдохни, все, это вы начинаете прокрастинировать, вы начинаете отвлекаться, ваши мысли начинают бегать, ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу, то есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опуститесь свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания. Выгорание с этого начинается. И потом восстанавливается гораздо сложнее. Самое легко восстанавливать энергию, если вы максимум доработали, опустили до 70%, она восстанавливается очень быстро. Если чем глубже вы тратите энергию, тем сложнее ее восстановить. Когда уровень энергии у меня падает до 70% уровня, у меня в задачах, в приоритете отдых выходит на первое место. Отдых сразу выходит на первое место. Отдых – это не обязательно валяться на диване. Вернее, не столько валяться на диване, сколько смена деятельности. Если занимался умственной деятельностью, то пошел, походил. Или там во дворе снег почистил, или еще что-то сделал. Главное – сменить деятельность. Если сидел, то надо встать. Если стоял, то сесть. Ну, надо менять. Поприседал там и так далее.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На прошлой неделе в Дагестане прошла масштабная операция «Мототранспорт», в ходе которой сотрудники госавтоинспекции выявили множество нарушений. За неделю было составлено свыше 250 протоколов на водителей мотоциклов, нарушивших правила. В госавтоинспекции подчеркнули, что особое внимание в ходе операции уделялось отсутствию водителей мотошлемов и другой защитной экипировки, водительских прав нужной категории и документов о регистрации транспорта. В селе Улуби-Аул сотрудники Минприроды Дагестана и отдела МВД по Карабудахкенскому району выявили факт нелегальной добычи полезных ископаемых. Причиненный ущерб недрам превышает 160 тысяч рублей. Материалы по делу переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ. Wildberries приобрел Е-аптеку. Эксперты оценивают стоимость бизнеса от 7 до 12 миллиардов, не учитывая долги. Теперь заказы на лекарства можно оформлять через Marketplace. Ранее Wildberries купил сеть магазинов Reef Gosh, туристическую компанию Fun & Sun, аэропорт в Ингушетии, почтовую службу Узбекистана, запустил такси в Беларуси и Узбекистане, а также открыл отели в Египте и Турции. В Москве наблюдается массовый уход с рынка ресторанов. С начала года в столице закрылись уже 440 заведений, что превышает показатель прошлого года, когда их было 540. В ответ на это в городе активно открываются новые точки фастфуда, корнеры в торговых центрах и кофейни с более доступными ценами. Елена Блиновская, находясь в заключении, работает швеей и зарабатывает 6700 рублей в месяц. За полгода ей удалось накопить около 36 тысяч рублей. До ареста ее ежемесячный доход достигал 100 миллионов рублей. Сегодня махачкалинская «Динамо» проведет свой первый контрольный матч во время тренировочного сбора в Санкт-Петербурге. Соперником дагестанской команды выступит действующий чемпион России «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Смена». Начало запланировано на 17:00. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины, и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 1 июля 1882 года в Петербурге, в Москве, Одессе и Риге начали действовать первые в России телефонные станции. И мир стал чуть меньше, а люди чуть ближе. Теперь не нужно было неделями ждать письма или мчаться через полгорода ради одной фразы. Достаточно было позвать барышню на коммутаторе и услышать на другом конце провода родной голос. Это был не просто технический прорыв, это была победа над тишиной и разлукой. Телефон подарил людям право быть рядом, даже когда они далеко. И в этом тихом «Алло», прозвучавшее в тот день, уже слышалось будущее. Мир, где расстояние перестает быть преградой для разговора. В том первом соединении было столько волнения, как будто по проводам бежала не просто электрическая искра, а само чувство близости. Люди учились заново доверять голосу, ведь теперь за словами не прятались ни почерк, ни бумага, ни долгие недели пути. Оставалось только чистое звучание речи, и в нем можно было расслышать все – и радость, и тревогу, и простое «я здесь». А барышни у коммутаторов становились незримыми ангелами связи. В их ловких движениях, в быстром прощелкивании штекеров жила сама забота о том, чтобы ни один зов не остался без ответа. Они соединяли не номера. Они соединяли судьбы – врача с больным, влюбленных, разлученных дорогой, семьи, которым так не хватало одного лишь слова. С тех пор техника ушла далеко вперед. Тяжелые аппараты сменились легкими смартфонами, ручные соединения – мгновенными вызовами. Но суть осталась прежней. Мы по-прежнему тянемся друг к другу сквозь расстояние, снова и снова ища в голосе самое главное – подтверждение, что нас слышат. И потому тот первый день, когда провода впервые ожили от человеческого слова, по-прежнему отзывается в каждом нашем звонке.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
0: Закрома Родины.
1: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса Слетать.ру. Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год-году до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников в России планируют подготовить к 2027 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе пленарной сессии форума агротехнологического образования 2026. Продолжаем совместную работу по развитию образования этого профиля с Минсельхозом России. Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. По его данным, к разработке учебников по химии, физике и биологии министерство привлекло специалистов Российской академии наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня эксперты занимаются подготовкой учебников для углубленного обучения. Россиянам раскрыли самую дешевую страну для отдыха в июле. Ею стал Таиланд, об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в четырехзвездочных гостиницах. Также рассматривался тип размещения «Завтрак», кроме Турции и Египта, где учитывались предложения с системой «Все включено». Так, отдых в тайской Паттайе в июле будет стоить для соотечественников от 113 тысяч рублей. Самым дорогим направлением в июле для россиян является Маврикий. Отдых на острове для российских туристов начинается от 279 тысяч рублей. И в завершении выпуска. Большинство россиян сначала надевают обувь на правую ногу. Об этом газете «Ру» рассказали специалисты обувной компании, опросившие 290 покупателей. С правой ноги начинает обуваться 200 опрошенных, или 68%. Левую ногу первой обувает 91 человек, или 31% респондентов. Таким образом, поклонников правостороннего способа оказалось более чем в два раза больше, заявили эксперты. Преобладание правой ноги может быть связано с общей правосторонней моторной асимметрией, однако напрямую приравнивать эту привычку к праворукости или определенному типу мышления нельзя. Скорее, речь идет о персональном ритуале, который помогает быстрее выполнять знакомое действие и не тратить внимание на незначительный выбор, отметили специалисты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: однако есть признаки возможного роста ставок. Ограничения на заправку транспорта, перебои с поставками топлива и увеличение его стоимости создают дополнительные трудности. Гендиректор Byte Transit Алексей Шпикельман подчеркнул, что проблемы наиболее заметны в Крыму и других южных регионах, где наблюдается давление на рынок топлива. Вадим Филатов, совладелец и замдиректор ПЭК, добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки могут быть увеличены из-за очередей на АЗС. Ранее, 28 июня, президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил принять все меры для соблюдения графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что от этого зависит урожай страны.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, и знаете, представьте себе такую картину. Вы приходите в магазин за новым смартфоном, а вам говорят, что его производство просто отложено.
1: Так, и почему же? Забастовка какая-то?
2: Нет, не забастовка, и не логистика сломалась, а просто потому, что какому-то искусственному интеллекту, на другом конце света, срочно понадобилось, скажем так, съесть те самые чипы памяти, которые предназначались для вашего телефона.
1: Звучит как завязка для какой-то антиутопии, честно говоря.
2: Абсолютно. Но это та реальность, с которой мы с вами проснулись. Это настоящая экономика дефицита, которая порождена нейросетями.
1: Подождите, то есть мы говорим о том, что виртуальный интеллект начинает буквально, высасывать физические ресурсы из реального мира. Я, конечно, видела заголовки о том, что энергетические компании сейчас просто сходят с ума из-за дата-центров, но неужели все настолько серьезно?
2: Масштаб, он просто исторический. Прямо сейчас в энергетическом и коммунальном секторе США мы наблюдаем рекордный всплеск сделок по слиянию и поглощению. Речь идет о сумме, вы только вдумайтесь, в 200 миллиардов долларов.
1: Ого, 200 миллиардов.
2: Компании скупают электростанции, сети, и у них одна единственная цель – накормить дата-центры. Потому что обучение больших языковых моделей требует просто колоссального количества электричества.
1: Угу.
2: И парадокс в том, что даже самым богатым корпорациям на планете этого электричества и мощностей сейчас физически не хватает. Но давайте посмотрим за пределы Америки. Южная Корея сейчас делает ставку на этот же самый дефицит. Президент Ли Джем Йон объявил о государственно-частном партнерстве с Samsung и SK Hynix. Сумма просто астрономическая – 800 триллионов вон.
1: Так, а если в долларах, это сколько примерно?
2: Это где-то между 518 и 590 миллиардами долларов.
1: Сумасшедшие деньги. И на что конкретно они пойдут?
2: На строительство новых фабрик в регионе Кванджу. Они будут производить чипы памяти HBM.
1: А что в них особенного?
2: Если объяснять просто, HBM — это High Bandwidth Memory. Это необычная память. Представьте себе разницу между однополосной проселочной дорогой и такой многоуровневой скоростной эстакадой в мегаполисе.
1: Ага, поняла.
2: Эти HBM-чипы ставятся друг на друга слоями, как этажи в небоскребе. И информация летает между ними по тысячам вертикальных каналов. Без такой памяти современные ИИ-процессоры просто задыхаются. Они, не могут обрабатывать данные с нужной скоростью. И чтобы запитать эти фабрики в Кванджу, Южной Корее, приходится экстренно возрождать и ускорять свою атомную энергетику.
1: То есть угля или газа уже не хватает?
2: Вообще не хватит, да.
1: Слушайте, это похоже на то, как если бы, строительство скоростных автомагистралей забирало вообще весь производимый асфальт в мире. И нам стало совершенно не из чего делать обычные пешеходные тротуары. Неужели AI полностью каннибализирует потребительскую электронику?
2: Ваша метафора с асфальтом бьет прямо в точку. И более того, прямо сейчас все эти, условно говоря, производители асфальта работают на одного заказчика. Если мы посмотрим на тех же производителей смартфонов, Xiaomi, Oppo, Vivo, они уже официально снижают свои производственные планы на 2026 год.
1: То есть телефонов станет меньше?
2: Да. А почему? Потому что сервера для ИИ массово скупают чипы памяти формата LPDDR. Это память с низким энергопотреблением, которая исторически создавалась именно для мобильных телефонов. Но создатели серверов готовы платить больше, и они просто отодвигают производителей телефонов в самый конец очереди.
1: Жесть. То есть физический дефицит железа – это проблема номер один. Но ведь есть еще и геополитика, верно? США давно пытаются перекрыть Китаю доступ к передовым чипам от NVIDIA. Логично предположить, что без лучшего железа китайский ИИ должен был, затормозить. Но так ли это на самом деле?
3: Как мощнейший катализатор. Знаете, когда вы отрезаете огромный рынок от лидера, этот рынок начинает отчаянно строить своего.
1: Логично.
3: В итоге китайская корпорация Huawei стремительно захватывает лидерство. Их новая серия процессоров, Ascend 950, сейчас по независимым тестам сопоставима с чипами H200 от NVIDIA.
1: Подождите, как они это сделали под санкциями?
3: За счет хитрой архитектуры. Они объединяют менее совершенные компоненты в такие очень эффективные кластеры. В результате доля NVIDIA на китайском рынке сейчас рушится с 40% до прогнозируемых 8%, а доля Huawei взлетает до 50%.
1: Ничего себе. Получается, экспортные ограничения США сработали как идеальный, ну, протекционистский стимул. Мы сами вырастили себе конкурентов и заставили их создать независимую экосистему.
3: Выходит, что так?
1: Но подождите, как они пишут программы под это железо? Я всегда думала, что все нейросети заточены под архитектуру NVIDIA. Я вот читала про китайскую компанию MateOne. Это гигант доставки, и они представили свою новую модель Longcat 2.0. Как они ее обучают без привычных видеокарт?
2: О, это потрясающий инженерный обходной маневр. MateOne обучили эту модель вообще без графических процессоров. Они использовали так называемые ASIC-суперподы.
1: Так, звучит сложно. Что это?
2: ASIC — это аббревиатура. Означает интегральную схему специального назначения. Если видеокарта NVIDIA — это такой швейцарский нож, который может делать множество разных задач, то ASIC — это скальпель. Он умеет делать только одну математическую операцию для ИИ, но делает ее невероятно быстро и, главное, дешево.
1: Угу.
2: И разработчики, такие как, например, стартап DeepSeek, сейчас массово переписывают свой код, чтобы он работал именно на таком железе, а не на американском. Да, у них есть узкое место объема оперативной памяти, но в целом система работает.
1: И пока Китай строит эту свою параллельную реальность, американские компании, похоже, не хотят терять этот рынок. И пытаются как-то проскользнуть между струйками санкций, да?
2: Именно так. Возьмите Qualcomm. Они запустили внутренний проект под кодовым названием Dragonfly.
1: Стрекоза.
2: Да. Его суть — создать чип для дата-центров специально для китайских клиентов. Они искусственно урезают его мощность ровно настолько, чтобы он легально проходил под экспортные ограничения США, но при этом оставался привлекательным для покупателей.
1: Умно.
2: И кроме того, они потратили 4 миллиарда долларов на покупку стартапа Modular Inc.
1: Зачем?
2: Чтобы разрушить монополию NVIDIA на программном уровне. У NVIDIA есть платформа CUDA. Это, по сути, язык, на котором говорят все разработчики ИИ. И если вы сломаете зависимость от CUDA, вы лишите NVIDIA их главного козыря.
1: Слушайте, но самая дикая история в этой гонке, на мой взгляд, разворачивается вокруг Apple. Они ведь пошли на шаг, который еще пару лет назад казался просто немыслимым для американского техногиганта.
2: Вы про их попытки купить чипы в Китае?
1: Да. Apple отчаянно пытается закупить чипы памяти у китайской компании CXMT.
2: Да, и тут возникает огромное юридическое и политическое минное поле. Дело в том, что CXMT находится в черном списке Пентагона. Это так называемый список 1260H.
1: Это те, кто связан с военными?
2: Да, организации, предположительно связанные с военно-промышленным комплексом Китая. Американские конгрессмены Джон Молинар и Марко Рубио уже обрушились на Apple с резкой критикой. И знаете, тут есть огромная ирония.
1: Какая?
2: Президент США ранее сам личным решением разрешил продажу мощнейших чипов H200 в Китай.
1: А, точно.
2: Он проигнорировал протесты своих же чиновников, а теперь, когда Apple пытается купить компоненты в Китае, чтобы, сохранить хоть какую-то маржинальность своих устройств на фоне глобального дефицита, они балансируют на грани гнева Вашингтона.
1: Абсурд. Но знаете, где есть такие жесткие, но постоянно меняющиеся правила игры? Там неминуемо появляется черный рынок.
2: Безусловно. И он уже есть. На Тайване буквально на днях прошли обыски в офисах компании «Супермикроскоп». Расследуется масштабная контрабандная сеть по переправке вот этих запрещенных ИИ-чипов NVIDIA в Китай.
1: Кого? И какие там масштабы?
2: Соучредитель компании Оли Ляо обвинен в контрабанде на 2,5 миллиарда долларов.
1: 2,5 миллиарда? Как вообще можно незаметно перевести чипов на такие суммы?
2: Их прячут в корпусах от другой техники, маскируют под компоненты для обычных бытовых приборов, везут через третьи страны. Схемы очень сложные. И пока одни рискуют свободой, другие находят легальные пути. Британская архитектура ARM, например, уже заняла 50% рынка процессоров в топовых ИИ-дата-центрах. Их клиенты — это Meta и OpenAPI.
1: Впечатляет.
2: А в Индонезии, на острове Батам, происходит вообще нечто невероятное. Австралийская компания Firmus строит там гигантскую ИИ-фабрику на 350 мегаватт. Они закупают 170 тысяч графических процессоров NVIDIA.
1: И сколько они планируют на этом заработать?
2: Они ожидают выручку в 25-30 миллиардов долларов.
1: А почему именно Индонезия?
2: Потому что там дешевая земля, есть доступ к энергии и, главное, это нейтральная территория. Она находится вне прямых перекрестных санкций США и Китая.
1: Окей, мы обсуждаем миллиарды здесь, сотни миллиардов там. Это подводящая инфраструктура, стартапы, дата-центры. Откуда вообще берутся все эти деньги? У меня, честно говоря, возникает стойкое ощущение, что мы надуваем пузырь каких-то библейских масштабов.
2: Вы не одиноки в этих опасениях. Банк международных расчетов, или БИС, это, по сути, Центробанк для всех центральных банков в мире, выпустил очень жесткое предупреждение.
1: Что они говорят?
2: Они прямо называют происходящее бурным оптимизмом, который с высокой вероятностью закончится затяжным инвестиционным спадом.
1: Но, знаете, пока на Земле делят ресурсы и торговые маршруты, настоящая фантастика разворачивается у нас над головами. В космосе сейчас происходит нечто невероятное. Я вижу новости о том, что компания Rocket Lab покупает спутниковую сеть Iridium, чтобы бросить вызов гегемонии SpaceX и Amazon. Но это бизнес. А вот то, что затеяло NASA со спасением телескопа Swift, это вообще как понимать? Что с ним случилось?
2: Телескоп Swift верой и правдой служил астрономам долгие годы. Но в 2024 году мы прошли через очень сильный пик солнечной активности.
1: И как это влияет на спутники?
2: Когда Солнце активно, оно выбрасывает огромное количество энергии, и земная атмосфера от нагрева начинает как бы распухать. Она расширяется в космос. В итоге те плотные слои атмосферы, которые раньше были на высоте, скажем, 500 километров, поднялись выше.
1: И зацепили телескоп.
2: Да. Телескоп столкнулся с повышенным аэродинамическим сопротивлением этой атмосферы и начал стремительно падать с орбиты.
1: И как НАСА обычно решает такие проблемы, я предполагаю, что это годы согласований каких-нибудь комитетов, постройка специального шаттла за миллиард долларов.
2: Ну, раньше так и было бы. Это заняло бы лет 5 и сотни миллионов. Но сейчас НАСА ломает вообще все шаблоны. Они наняли небольшой частный стартап под названием Catalyst Space Technologies и выделили им всего 30 миллионов долларов.
1: Копейки по космическим меркам.
2: Да. Эти ребята за 9 месяцев спроектировали и собрали небольшой космический аппарат, который назвали Link. Но самое безумное — это то, как они собираются доставить его на орбиту.
1: Так, заинтриговали.
2: Они взяли старую ракету Pegasus от компании Northrop Grumman, которая буквально пылилась на складе с 2021 года. Эту ракету подвесят под брюхо летящего самолета-носителя.
1: Прямо под самолет?
2: Да. Самолет поднимется на большую высоту, сбросит ракету прямо в воздухе, она включит двигатели и выведет аппарат Link в космос.
1: Вы шутите? Они буквально достали из пыльного угла склада старую ракету, прицепили к ней робота, собранного стартапом на скорую руку, и собираются поймать телескоп на орбите? Слушайте, это звучит как сценарий голливудского фильма, а не план государственного агентства. Как этот робот вообще поймает падающий телескоп? Он же летит со скоростью там 27 тысяч километров в час.
2: Это не ловля с очком, конечно. Это ювелирная орбитальная баллистика. Аппарат Link должен выйти на ту же орбиту, аккуратно уравнять свою скорость со скоростью телескопа, физически состыковаться с ним с помощью специального захвата.
1: Угу.
2: И затем он использует свои двигатели, чтобы поднять эту связку на 100 миль выше, уже в безопасную зону. Это, ну, настоящий триумф инноваций и удешевления космоса.
1: Нам нужно на секунду отвлечься от технологий искусственного интеллекта и орбитальной механики. Потому что какие бы невероятные аппараты мы ни строили в космосе, на нашей собственной планете происходят вещи, перед которыми мы оказываемся абсолютно бессильны. Я говорю про то, что в Венесуэле прямо сейчас разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа.
2: Да, это ужасные новости. Север страны, в особенности штат Лагуайра, пережил 2 разрушительных землетрясения магнитуды 7.2 и 7.5. Официальное правительство заявляет о 1700 погибших.
1: Но эксперты говорят, что цифры занижены.
2: Да, сейсмологи и независимые наблюдатели на местах опасаются, что под завалами могут находиться десятки тысяч людей. Повреждено или полностью разрушено почти 59 тысяч зданий. И это, к сожалению, подводит нас к корню проблемы. Само землетрясение – это природный фактор, да? Но масштаб смертей – это фактор чисто социальный и экономический. Больницы в Лагуайра не могут оказать нормальную помощь не только из-за наплыва раненых.
1: А из-за чего еще?
2: Врачи в отчаянии говорят, что у них нет даже элементарной хлорки для дезинфекции ран и помещений. Представляете? Это результат многолетнего тяжелейшего экономического кризиса и изоляции. При этом политическая картина вокруг этой трагедии выглядит просто как злая ирония.
1: Почему?
2: Соединенные Штаты по указанию президента США экстренно выделили $300 миллионов на ликвидацию последствий. Американские морские пехотинцы сейчас физически находятся там и чинят разрушенный порт, чтобы можно было завозить гуманитарную помощь. Развернуты терминалы Starlink для связи.
1: Звучит как, ну, отличная масштабная помощь. В чем парадокс?
2: Вспомните, что произошло в январе этого года. Фактически Соединенные Штаты провели операцию по захвату Николаса Мадуро. В результате к власти пришла Делси Родригес. Причем именно при негласной поддержке Вашингтона. Но те же самые США заблокировали возвращение в страну популярного лидера демократической оппозиции Марии Карины Мачадо.
1: То есть они поддерживают непопулярного лидера.
2: При этом сами жители Венесуэлы находятся в абсолютной ярости на своей собственной власти.
1: Они винят их в обрушениях.
2: Конечно. Они прекрасно понимают, что многие из рухнувших жилых комплексов и отелей были построены недавно и по документам, ну, должны были выдержать такие толчки. Причина их обрушения – тотальная коррупция при строительстве и использовании некачественного бетона и хищение средств.
1: Ужасно.
4: Знаете, если мы отступим на шаг назад и посмотрим на все эти новости в совокупности, вырисовывается очень интересный паттерн.
1: Какой?
4: Исторически мы привыкли думать, что миром управляют государства, правительства и президенты.
1: Угу.
4: Но когда корпорации строят вычислительную и энергетическую инфраструктуру, которая по масштабам превосходит бюджеты целых стран, когда банки напрямую финансируют национальную безопасность, и когда техногиганты решают, кому давать, а кому не давать доступ к самому мощному интеллекту на планете,
1: то возникает один фундаментальный вопрос, да.
4: Именно. Кто на самом деле сейчас держит рычаги управления будущим? Избранные политики в кабинетах или советы директоров в Кремниевой долине и на Уолл-стрит? Вы можете поразмышлять об этом сегодня.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Рабочая группа, включая профильных министров, геологов, техспецов и представителей благотворительных фондов, проводит оценку ситуации в пострадавших от стихии городах и районах Дагестана. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. Задача группы в координации восстановления жилья и инфраструктуры, а также разработка мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Группа посетит Дахадаевский, Лакский, Акушинский, Магарамкентский и Цунтинский районы, а также Дагагни и Буйнакск. В аэропорту Махачкалы компания «Азимут», входящая в Ростех, установила российскую биометрическую систему «Взор». Система работает на основе сканирования радужной оболочки глаза и позволяет бесконтактно идентифицировать сотрудников при входе в служебные помещения. В Махачкале появился мурал, посвященный волонтерам. Арт-объект установлен на улице Пушкина, рядом со сквером имени Сулеймана Стальского. Мурал символизирует труд волонтеров в период недавней чрезвычайной ситуации в республике. Добровольцы спасали людей из затопленных районов, откачивали воду, доставляли гуманитарные грузы, очищали территории от ила и восстанавливали пострадавшие дома. Дефицит топлива в регионах привел к задержкам в поставках продуктов. Согласно данным от Фонтанки, компании-производители уведомили своих партнеров о том, что не смогут соблюдать установленные сроки доставки из-за нехватки горючего. Кроме того, ожидается увеличение стоимости транспортировки товаров. Перевозчики уже начали учитывать дополнительные расходы в своих тарифах, и ставки выросли примерно на 5%. Цены на Wildberries вскоре вырастут. Marketplace увеличит комиссии для продавцов в связи с подорожанием топлива. Новые правила вступят в силу с 7 июля. Компания Ford объявила об отзыве более 740 тысяч автомобилей из-за проблемы с трансмиссией. Из-за этой неисправности машины могут самостоятельно начать движение, даже если они припаркованы. Согласно публикации Daily Mail, это серьезный системный дефект, который уже выявлен в Соединенных Штатах Америки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире, и так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи, он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет супер-игра Норвегия-Бразилия, а что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Сирене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Елены Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Центробанк России не считает нужным переходить на полностью рублевое бюджетное правило и вкладывать средства Фонда национального благосостояния исключительно в российскую валюту. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью журналу «Эксперт», отвечая на вопрос о возможном отказе от валютных операций. По его словам, ранее проводились исследования, которые показывали, что в условиях невозможности операций с иностранными активами лучше иметь бюджетное правило, полностью основанное на рублях, чем вообще без него. Однако опыт марта и мая показал, насколько важна валютная составляющая для стабилизации экономики и снижения колебаний курса. В марте после приостановки валютных операций в рамках бюджетного правила курс рубля значительно ослаб, а с мая по июнь, когда ограничения были сняты, курс резко укрепился, что также вызвало определенные вопросы. Заботкин подчеркнул, что приостановка валютного механизма в рамках бюджетного правила привела к колебаниям курса рубля. Заботкин отметил, что идея не нашла поддержку, так как в ней нет пользы для российской экономики.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированное приложение, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физическое устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Таких 48%. К 2030 году рынок труда неизбежно трансформируется из-за автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не произойдет. Однако некоторые специалисты перестанут быть массовыми и востребованными, рассказала газете.ру Валерия Даманская, HR-директор агентства Open Group. В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы колл-центров и техподдержки, считают специалисты. Кроме этого, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. И в завершении выпуска. Почти половина опрошенных россиян, которые обращались к нейросетям за финансовыми рекомендациями с начала 2026 года, остались недовольны качеством полученных советов. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса. За последний год хотя бы один раз обращались к нейросетям за финансовыми консультациями 58% участников опроса. При этом более половины респондентов из этой группы делает это ежемесячно. Чаще всего россияне использовали ИИ для планирования личного бюджета. Об этом сообщили 29% респондентов. Еще 24% обращались к нейросетям за советами по выбору оптимальных финансовых продуктов. 18% консультировались по вопросам инвестиций, 15% просили помочь с расчетом или коррекцией кредитной нагрузки, а 14% интересовались налоговыми вопросами и возможностями получения льгот и вычетов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 1 июля 1961 года родилась Диана Спенсер. Первая жена принца Чарльза и мать принцев Генри и Уильяма. Это девочка, которой суждено было стать голосом тех, кто привык оставаться в тени. В ней удивительным образом уживались королевская сдержанность и человеческое тепло. Она не просто носила титул, она проживала чужую боль как свою. Диана не ломала устои громкими заявлениями, она меняла мир тихим жестом, наклоняясь к ребенку, брала за руку того, кого другие обходили стороной, смотрела в глаза без высокомерия. Именно поэтому ее и называли «королевой людских сердец». Она умела видеть человека там, где система видела лишь статус или диагноз. И в ее истории есть особая горькая правда. Она хотела быть не королевой на троне, а королевой в сердцах. И именно этого ей удалось достичь по-настоящему. Ее сила была не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы не бояться показать, как тяжело бывает держать лицо, когда внутри все дрожит. И именно эта уязвимость стала ее броней. Люди узнавали в ней себя. Так между вспышками камер родилась редкая тишина. Тишина доверия, когда миллионы могли выдохнуть и сказать: «Она такая же, как мы».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В июне курс рубля пошел на заметное снижение. Девальвация за месяц составила около 10%. Вопрос, это временно или началась та самая девальвация, о неизбежности которой так долго говорили многие эксперты и к которой второй год подряд призывают на многочисленных форумах капитаны отечественной экономики. Напомню, что до этого прошли полгода, в течение которых прогнозы о снижении рубля не сбывались. Рубль либо стоял на месте, либо даже укреплялся. И вот снижение началось. Соответственно, всплывает традиционный набор вопросов. Насколько снизится рубль? Есть ли смысл перекладываться из рублей в валюту? И если да, то в какую? Не пора ли закрывать рублевые депозиты? Попробуем разобраться. Итак, ситуация в июне в очередной раз подтвердила мысль, которую я повторяю постоянно. Ключевая ставка Центробанка сейчас в наименьшей степени влияет на рубль. Причины – биржевые торги парой рубль-доллар закрыты, нерезиденты большими суммами на российском рынке не ворочают, ставка, как бы ее ни снижали, все равно находится на недосягаемых высотах в сравнении с учетными ставками других регуляторов мира. Поэтому ее снижение или повышение особо на рубль не влияют. 19 июня российский Центробанк снизил ставку на минимальное значение всего на 0,25%. Все без исключения эксперты ожидали снижения либо на 0,5%, либо на 1%. В иные времена это сказалось бы на укрепление рубля, однако именно после решения Центробанка, несмотря на это решение, рубль усилил снижение. Фактор второй – нефть. Также полагаю, что цены на нефть на рубль сейчас влияют в намного меньшей степени, чем в прежние годы. Причина очевидна. Валютные доходы от сырьевого экспорта в структуре доходов российского бюджета сейчас занимают исторически минимальный объем. Нефтегазовые доходы в структуре бюджета на этот год менее 9 триллионов рублей. Ненефтегазовые – более 31 триллиона. Фактор третий. Хотелки и заказы упомянутых капитанов отечественного бизнеса. Да, понятно, что сырьевые корпорации, связанные с ними структурой, хотят намного более низкого курса рубля. Причина тоже очевидна. Доходы в валюте, большая часть расходов.

Ну, а самым упрямым остался Олег Дерипаска. Он недавно в очередной раз сказал, что если рубль не опустить ниже 100 за доллар, то экономика рухнет, а миллионы россиян останутся без работы и без куска хлеба над головой. Но, опять же, внимательный наблюдатель мог отметить любопытный момент. Если в прошлом году президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин тоже выступал за значимое снижение рубля, то в этом Шохин уже заявил, что для бизнеса вполне комфортным стал бы и не такой слабый рубль, а курс на уровне 80-85 за доллар. Просто так для красного словца Шохин говорить не станет, все-таки не депутат. Значит, крупный бизнес уже смирился с мыслью, что власти не будут исполнять его заказ на слабый рубль. Четвертый момент. Интересы бюджета. В России до сих пор по инерции любят говорить, что якобы ослабление рубля идет на пользу бюджета. Да, так было, когда валюта за сырье была главным потоком и косвенно главным источником налогов для бюджета. Но, как мне кажется, пора привыкать к пониманию, что все принципиально изменилось. Большая часть доходов бюджета теперь формируется в рублях. С налогов на бизнес, работающий на внутреннем рынке, с НДС, тем паче повышенного, с налогов на россиян. И возникает простой вопрос. Зачем власти девальвировать ту валюту, в которой она получает львиную долю бюджетных доходов? Давайте опять возьмем цифры бюджетного расклада. Примерно 31 триллион не нефтегазовые доходы, большая часть из них в рублях, только 9 триллионов нефтегазовые. Приведем совсем грубый пример. Допустим, рубль уронили в два раза. Грубо говоря, 9 триллионов рублей превратились в 18 триллионов. Но при этом 30 триллионов в перерасчете на валюту уменьшились вдвое. Задачки спрашивается, оно вам надо? Разумеется, это очень упрощенная арифметика. В структуре нефтегазовых доходов не все налоги с продаж за валюту. А в структуре ненефтегазовых, конечно же, не все с продаж за рубли. Но сути пересчета это не меняет. Вот и получается, что основным и главным фактором, влияющим сейчас на курс рубля, остается баланс продаж и покупок валюты на внутреннем российском рынке. Нерезидентов в этом упражнении в последние годы по понятным причинам практически нет. А кто есть? Есть россияне, которые накануне лета и в начале лета чаще покупают валюту, планируя отдых за рубежом. Их число уменьшилось, но все же в мае и июне они вносят свои 5 копеек в увеличение объемов продаж рублей и покупок валюты. То есть работают на ослабление рубля. Есть импортеры, которые покупают валюту для закупок за рубежом. Их объемы в последние годы все по тем же понятным причинам тоже уменьшились, но их вклад в покупку валюты остается значимым. Однако, как уже давно констатируется, приток валюты в Россию стабильно превышает отток. Экспортеры больше продают валюту, чем импортеры ее покупают. Это банальная и уже всем известная констатация, и в этом раскладе ничего принципиально не меняется. Есть только флуктуации во время всем известных пресловутых налоговых периодов, когда экспортеры начинают продавать больше валюты, чтобы уплатить рублями налоги в бюджет. Но они, как правило, слегка укрепляют курс рубля максимум на неделю и, опять же, принципиально расклад не меняют. А кто же может менять соотношение покупаемой и продаваемой на российском рынке валюты? Всего два игрока – Министерство финансов и Центробанк. Минфин продает или покупает валюту в соответствии с параметрами бюджетного правила. С марта этого года поставлен вопрос о том, что эти параметры надо к осени поменять, иначе в закромах Фонда национального благосостояния валюты на продажу не останется. В результате получается простая история. Минфин продает валюту в соответствии с бюджетным правилом, ну или тем, что от него осталось, а Центробанк покупает валюту. Это традиционно называется зеркалит валютной интервенции Минфина. Если Минфин продает валюты больше, чем ЦБ ее покупает, рубль укрепляется. Если ЦБ начинает покупать валюты больше, чем Минфин ее продает, рубль снижается. В зависимости от цен на нефть, Минфин и ЦБ могут поменяться местами. Минфин покупает валюту, а ЦБ продает. Но суть та же. Все зависит от соотношения продаж и покупок. Что мы увидели в этом июне? С мая, а затем в июне, Минфин из-за периода высоких цен на нефть впервые в этом году не продавал, а покупал валюту. А ЦБ продавал, но в намного меньших объемах. В итоге валюты на российском рынке в июне покупалось в несколько раз больше, чем весной. И рубль логично заметно снизился на этом. Все просто. Но все непросто. Если бы было все так просто, то почему в последнее время так часто прогнозы по курсу рубля попадают впросак? Потому что в одночасье все может измениться. Вместо покупки валюты начнутся ее продажи, или объемы и соотношения этих покупок и продаж будут совсем иными. Когда дефицит бюджета был намного меньшим, а бюджетное правило незыблемым, прогнозы по курсу рубля были точнее. Сейчас больше тумана, и невооруженным взглядом стало заметно, что и с прогнозами различные эксперты выступают реже и с меньшей уверенностью. Тем не менее, прогнозы на июль, на лето и до конца года все же звучат. По традиции предпримем краткий

0: экскурс по ним. Руководитель по развитию бизнеса управляющей компании ПСБ Тимур Рамазанов считает, что в июле курс рубля ненадолго может вернуться к укреплению из-за низкого спроса на валюту со стороны импортеров и высокой ставки Центробанка, которая по-прежнему делает привлекательным для игроков рынка не переводить средства в валюту, а держать рубли на банковских депозитах. Плюс в июле очередной период уплаты налогов сырьевиками. Аналитик Freedom Global Наталья Мельчакова полагает, что если ОПЕК Плюс вернется к снижению квот на поставки нефти и тем самым остановит снижение цен на нефть, это тоже может поддержать в июле курс рубля. Однако стоит напомнить, что Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и теперь увеличивают поставки нефти, не глядя на квоты. А снижать эти квоты ОПЕК Плюс будет затруднительно, особенно с учетом того, что Ирак, например, наоборот, потребовал увеличить для него квоты, иначе тоже грозит покинуть ОПЕК. Ну а против рубля, по мнению Мельчаковой, в конце июля может сработать еще большее укрепление доллара, если Федеральная резервная система на следующем заседании все же повысит свою ставку. Прогноз Мельчаковой на июль – 74,81 за доллар. Аналитики Альфа-банка прогнозируют в июле 75-78 за доллар. Инвестиционный аналитик GoInvest Никита Бредихин считает, что в июле, если девальвация продолжится, то медленнее. И 80 за доллар можно ожидать только к концу лета. Главный аналитик Ингобанка Петр Аронет ожидает в июле 74-77 за доллар. Руководитель финтех-платформы Shares Pro Денис Астафьев 76-81 за доллар. Генеральный директор компании Alpha Forex Гузель Проценко 78-79 за доллар. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов полагает, что совокупность факторов подталкивает рубль к отметке 90 за доллар, но без конкретных сроков достижения этого уровня. Мой прогноз на июль 78-82 рубля за доллар. Но, повторюсь, изменится что-то в соотношении объемов покупок и продажи валюты на внутреннем рынке, все прогнозы опять полетят к черту. При расхождении взглядов на июль эксперты сходятся во мнении, что в уже начинающейся второй половине года рублю предстоит снижение. Расходятся только в оценках, к чему придет курс к концу 2026 года. Участники недавнего прямого эфира по валютным прогнозам на канале Финверсия разошлись в оценках совсем немного. Эксперт компании Alpha Forex Спартак Соболев прогнозирует на лето диапазон 70-80 рублей за доллар, а к концу года 82-83. К концу года директор по стратегии компании Финам Ярослав Кабаков ждет 85-88 за доллар. Аналитик финансовой компании Capital Skills Марк Гойхман 80-85. Аналитик БКС Forex Кирилл Кононов 84-85. Инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Алексей Михеев напомнил, что официальный прогноз ВТБ – средний курс 77 рублей за доллар в этом году, 80 рублей за доллар к концу года, и подчеркнул, мы не ждем никакой девальвации. Кстати, именно этот прогноз в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Герман Греф в те же дни сказал, что к концу года ждет 80-85 рублей за доллар. А опрошенные Центробанком эксперты тоже в начале июня заявили, что ожидают в этом году средний курс 78,10 копеек за доллар. Это означает к концу года примерно 81 за доллар. Но проблема этих оптимистичных оценок только в одном. Не к концу, а ровно к середине года курс рубля уже снизился очень близко до этих самых 80-81 за доллар. И есть основания предполагать, что это все же не предел возможного снижения. Россияне традиционно намного эмоциональнее экспертов и исходят из принципа, что коль скоро рубль начал снижаться, то и продолжит. Теперь, что касается курса самого доллара. В начале июня я предположил, что индекс доллара в ближайшее время останется крепким. Результат превзошел ожидания. Индекс доллара стал даже крепче и ушел за 101 пункт. Причина очевидна. Федеральная резервная система 17 июня не стала снижать ставку и оставила ее на уровне 3,5-3,75%. Сейчас мировой рынок гадает. На заседаниях в конце июля и в сентябре ФРС оставит ставку без изменений или даже приподнимет ее. В любом случае, ставка ФРС сейчас в среднем в 1,5 раза выше ставок других ведущих центробанков мира. Европейского ЦБ, Банка Англии, Банка Канады, Банка Швеции, ну и тем паче принципиально выше ставок Банка Японии и Национального банка Швейцарии. Я перечислил те центробанки, которые регулируют валюты, входящие в расчет индекса доллара. Это означает, что в ближайшее время индекс доллара останется таким же высоким. Но, возможно, снижение мировых цен на нефть принципиально изменит расклад по американской инфляции. Если в мае в годовом исчислении она достигла 4,2%, то по итогам июня может заметно снизиться. И тогда ФРС в июле ставку повышать не станет, а оставит все без изменений. А если и за июль-август американская инфляция все же продемонстрирует снижение, то в сентябре Федрезерв может даже пойти на незначительное снижение ставки. Но в любом случае, конечно, речь идет о колебаниях не слишком значительных, и доллар сохраняет в ближайшие месяцы позицию лучшей валюты для сбережений. Другое дело, что на горизонте до одного года он может примерно на 3-4% снизиться по отношению к евро. Так что для более долгих расчетов есть смысл рассматривать евро в качестве валюты сбережений. Кстати, по данным банков и финансовых маркетплейсов, спрос на валюту со стороны граждан вырос в сравнении с прошлым годом более чем на 30%. Причем в мае вдвое больше, чем в начале года. Частично это связано с подготовкой к заграничным отпускам, частично с желанием застраховаться от снижения рубля. И что ж, можно сказать, что решение было верным. Тем не менее, рублевые депозиты с их нынешней доходностью по-прежнему остаются оптимальным вариантом сбережения денег в нынешних условиях и имеют шанс как минимум перекрыть снижение рубля в отношении к доллару. Юаневые депозиты в российских банках тоже довольно любопытный вариант, хотя бы для сбережения до 5% от общей суммы своего условного капитала. Полагаю, что сейчас расклад 80% в рублевых депозитах, 5% в юаневых депозитах и 15% в наличных долларах – это близко к оптимальному варианту. Мир вашему дому и вашим финансам.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт первый. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите, что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. 7. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе, относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На прошлой неделе в Дагестане прошла масштабная операция «Мототранспорт», в ходе которой сотрудники госавтоинспекции выявили множество нарушений. За неделю было составлено свыше 250 протоколов на водителей мотоциклов, нарушивших правила. В госавтоинспекции подчеркнули, что особое внимание в ходе операции уделялось отсутствию у водителей мотошлемов и другой защитной экипировки, водительских прав нужной категории и документов о регистрации транспорта. В селе Улубий-Аул сотрудники Минприроды Дагестана и отдела МВД по Карабудахкенскому району выявили факт нелегальной добычи полезных ископаемых. Причиненный ущерб недрам превышает 160 тысяч рублей. Материалы по делу переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ. Wildberries приобрел Е-аптеку. Эксперты оценивают стоимость бизнеса от 7 до 12 миллиардов, не учитывая долги. Теперь заказы на лекарства можно оформлять через Marketplace. Ранее Wildberries купил сеть магазинов Rive Gosh, туристическую компанию Fun & Sun, аэропорт в Ингушетии, почтовую службу Узбекистана, запустил такси в Беларуси и Узбекистане, а также открыл отели в Египте и Турции. В Москве наблюдается массовый уход с рынка ресторанов. С начала года в столице закрылись уже 440 заведений, что превышает показатель прошлого года, когда их было 540. В ответ на это в городе активно открываются новые точки фастфуда, корнеры в торговых центрах и кофейни с более доступными ценами. Елена Блиновская, находясь в заключении, работает швеей и зарабатывает 6700 рублей в месяц. За полгода ей удалось накопить около 36 тысяч рублей. До ареста ее ежемесячный доход достигал 100 миллионов рублей. Сегодня махачкалинская «Динамо» проведет свой первый контрольный матч во время тренировочного сбора в Санкт-Петербурге. Соперником дагестанской команды выступит действующий чемпион России «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Смена». Начало запланировано на 17:00. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Александр Анатольевич Козицын родился 1 июля 1957 года в Верхней Пышме, Свердловской области. Он был российским предпринимателем, директором «Уралэлектромедь» с 2003 по 2009 год, кандидатом экономических наук. Козицын начинал карьеру на Московском автомобильном заводе имени Лихачева, но затем вернулся в родной регион и связал свою профессиональную жизнь с металлургической отраслью. На «Уралэлектромеди» он прошел путь от рядовых должностей до руководящих постов, глубоко изучив специфику производства. В 90-е годы, в период масштабных экономических перемен, Козицын набирался опыта в разных компаниях, в том числе «Вита» и на Нарежском никелевом заводе, что позволило ему сформировать широкий управленческий кругозор и навыки работы в нестабильных условиях. В 2002 году он возглавил «Уралэлектромедь», сменив на этом посту своего брата Андрея Козицына. Под руководством Александра Анатольевича предприятие продолжало укреплять позиции на рынке. Велась модернизация производства, совершенствовались технологические процессы и система управления. Особое внимание он уделял социальной политике, поддержке трудовых коллективов, развитию инфраструктуры города и сохранению традиции предприятия, которое было одним из ключевых для Верхней Пышмы. Александр Козицын трагически погиб в автомобильной катастрофе 5 января 2009 года. Его вклад в развитие металлургической отрасли и родного города остался значимым в Верхней Пышме. Часть улицы Фрунзе переименована в улицу Александра Козицына. Это стало признанием его заслуг и памятью о человеке, который много сделал для региона.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по май этого года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта уменьшилась на 1%, составив 323 миллиона долларов, согласно данным Рыбного союза, основанным на японской таможенной статистике. В частности, экспорт мороженого Минтая сократился на 5% до 1200 тонн, но его стоимость возросла на 20%, достигнув 2 300 000 долларов. Снижение произошло на фоне уменьшения российского вылова Минтая на 3%. Рыбный союз также отметил, что экспорт мороженого краба-стригуна уменьшился на 20% до 2 500 тонн и на 10% до 45 миллионов долларов. Камчатского краба на 25% до 1200 тонн и на 10% до 40 миллионов. По мнению Союза, снижение экспорта крабов в Японию могло быть вызвано увеличением поставок российских крабов в Китай на 10%. Это произошло на фоне роста вылова за 5 месяцев на 9% до 36 тысяч тонн. Россия занимает 5-е место в мире по объему экспорта рыбы и морепродуктов в Японию, уступая Китаю, Чили, США и Вьетнаму. Ее доля составляет около 6% как по весу, так и по стоимости.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские частные агентства, специализирующиеся на подборе персонала для различных компаний, в ближайшее время могут столкнуться с новыми требованиями в сфере налогового законодательства. Важно разобраться, куда именно идут социальные взносы и НДФЛ, когда они подыскивают сотни сотрудников по заказу региональных предприятий, заявил на круглом столе в Совете Федерации зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Главная проблема заключается в том, что даже при уплате налогов и взносов средства оседают не там, где люди устраиваются на работу, а в регионе, где зарегистрировано конкретное кадровое агентство, отметили участники совещания. По их словам, это приводит к налоговому дисбалансу, когда рабочие места создаются в одном субъекте, а деньги получают другие. История с бесплатными тестовыми заданиями, которые компании впоследствии используют в своей работе, сейчас стала очень распространенной, особенно в маркетинге, дизайне, HR, копирайтинге и диджитал. Об этом газете «Ру» рассказала Олеся Бормотова, директор по персоналу мультисервисной компании. По ее словам, под видом оценки компетенции некоторые компании пытаются получить готовое решение под свои реальные задачи. Если человеку дают разработать полноценную стратегию, написать рабочую концепцию, подготовить аналитику или сделать проект, который потом реально уходит в работу, это уже не проверка кандидата, а попытка получить бесплатный труд. Проблема в том, что кандидаты часто соглашаются на объемные задания без обсуждения условий. И в завершении выпуска: подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Интересно, что главное условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Тревожные сигналы для банковской системы, кажется, только усиливаются. В мае россияне сняли с депозитов и счетов внушительные 550 миллиардов рублей. Ну а со срочных вкладов и вовсе утекли рекордные для этого года 280 миллиардов. При том, что объем наличных в обращении продолжил расти огромными темпами. Плюс 400 миллиардов только за май. Насколько серьезным может оказаться этот удар по банковской системе и какими могут оказаться данные за июнь после нашумевшего заявления Геннадия Зюганова об изъятии вкладов и новостей о заморозке счетов иностранцев, в этом будем прямо сейчас разбираться. Ну что, друзья, свежая статистика за май по ключевым для банковской системы показателям показала очень настораживающие рекорды. Если по-простому, россияне массово понесли деньги из банков. Со срочных депозитов банков, раскрывающих свою отчетность, утекло 280 миллиардов рублей. Самый большой объем за весь этот год. Причем, что любопытно, основной удар пришелся именно на крупнейших игроков. У топ-10 банков портфель срочных вкладов сократился почти на 290 миллиардов. Ну а лидером по оттоку стал Сбер – минус 200 с лишним миллиардов рублей. Для него это вообще антирекорд, как минимум за 2,5 года. Следом идут Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк. У каждого минус больше 20 миллиардов. Но что важно нам тут понять? Деньги не переехали со срочных вкладов на текущие счета. Такого перетока ЦБ не фиксировал. Наоборот, средства на счетах граждан просели даже сильнее, чем на депозитах. Больше, чем на 300 миллиардов. В целом, физлицы за май забрали из банков около 550 миллиардов рублей. Ну а куда они пошли? Судя по всему, в наличку. Объем наличных в обращении за месяц вырос примерно на 400 миллиардов. То есть люди буквально переводят сбережения в купюры под подушку. Почему так происходит? Ну, тут, наверное, несколько причин можно выделить. Первая банальная рыночная конъюнктура, да, ставки по вкладам, как ни крути, падают, и падают они быстрее, чем ключевая ставка ЦБ. Ну вот сами смотрите, за последний год ставка снизилась с 21% до 14% с четвертью, да, то есть почти на 6 пунктов. Ну а вот средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банках рухнули с 19,5% почти до 13%, то есть уже на 6,5 пунктов. Вклады банально теряют привлекательность, хотя понятно, что для большинства вкладчиков это все еще комфортная ставка, которая позволяет хотя бы компенсировать инфляцию, ну, по крайней мере, официальную. А вот вторая причина поинтереснее. Мы с вами уже давно говорим об устойчивом тренде на обналичивание, и он связан с тем, что мелкий бизнес, к сожалению, все чаще уходит в серую зону наличных расчетов из-за роста налоговой нагрузки. Плюс риски отключения интернета и связи играют очень важную роль. Люди банально держат запас кэша просто на всякий случай. И, по мнению Беликова, во втором полугодии отток вполне может продолжиться. Хотя не все так драматично. В ВТБ считают, что дело в сезонности и в смягчении политики ЦБ. Ну а сам банк не фиксирует, чтобы вклады массово обналичивали после окончания срока. Ну а в Национальном рейтинговом агентстве и вовсе напоминают, что майские соцвыплаты традиционно авансируют в апреле. Отсюда и просадка. По его словам, депозитная база остается стабильной, и серьезного бегства из банков ожидать не стоит. Но есть и еще один фактор – слухи. Если вы

миллионов – три бюджета страны. В Госдуме идею дружно назвали вредной, все сошлись, что это убьет доверие к государству, ну а позже и сам лидер КПРФ заявил, что не говорил именно об изъятии, мол, речь шла лишь про то, что деньги должны работать. Ну, в любом случае, нервозности вкладчикам, особенно крупным, такие высказывания явно добавляют. Хотя есть и реальная заморозка, но, правда, не для россиян. Как пишут СМИ, еще с 1 июня граждане недружественных стран начали сталкиваться с блокировкой вкладов и счетов в России. А причиной якобы стал указ президента номер 377, который распространил старые контрсанкционные правила на банковские депозиты. Люди жалуются, мол, пришло сообщение, что их счета заморожены, и все, ни перевести, ни снять, ни закрыть вклад безо всякого предупреждения. А проблема в том, что сам указ толком не детализирован, и банки трактуют его максимально консервативно, пока ЦБ не выпустит четких разъяснений. Так что пока сплошные разночтения и здесь. Могут ли такие новости также добавить нервозности участникам рынка? Ну, вполне допускаю, что могут. Но раз уж мы на территории тревожных тенденций для банковской системы, давайте обсудим еще одну. Россияне все хуже отдают долги. Самая показательная картина у микрофинансовых организаций – МФО. По итогам первого квартала качество их портфелей уж очень заметно просело. Доля просрочки свыше 90 дней, то есть займов, по которым люди вообще не платят больше уже 3 месяцев, выросла до 34%, буквально треть всех займов. Это максимум, на секундочку, с конца 2023 года. И, что еще сильнее настораживает, растет и более свежая просрочка до 10,5%. Ну а это уже намек, что дальше может стать хуже. При этом сами МФО почему-то не торопятся сбрасывать плохие долги коллекторам. За первый квартал объем проданной задолженности упал на 11%, причем и качество того, что все-таки уходит коллекторам, тоже падает. Смотрите, дисконт при продаже долгов вырос до 78%, хотя кварталом ранее было всего 67%. Ну, то есть, простыми словами, за такие долги дают все меньше, потому что вернуть их шансов почти нет. Ну, а сам портфель займов за квартал подрос на 4% до 796 миллиардов. Хотя, казалось бы, прибыль у сектора микрозаймов вроде бы есть. 18 миллиардов рублей за квартал – это плюс 38% год к году. Но кто ее делает? Примерно половину дали кэптивные и банковские МФО, то есть карманные структуры при крупных игроках. Но независимые компании работают почти в ноль или вообще в минус. Доля убыточных контор – 35%, то есть больше трети рынка. А это толкает его к укрупнению. На 20 самых больших участников теперь приходится около 66% всего портфеля против 62 годом ранее. Мелких потихонечку выдавливают. Теперь к ипотеке. Там спокойнее, но тренд тот же. Долг россиян по ипотеке в мае дорос до 24,3 триллиона рублей. Это плюс 10,5% всего за год. Ну а вот выдачи в мае просели на 9%, до 328 миллиардов. И больше половины из них – это господдержка. И прежде всего семейная ипотека, которую с 1 июля очень серьезно закручивают. Так что в итоге с просрочкой? По прогнозу эксперт РА, в этом году она вырастет, но не выше 1,5% от портфеля. Хотя каждый пятый банк допускает и до 2. Я напомню, еще во втором полугодии 2023 просрочка была всего 0,3%, ну а к концу 2025 доросла до 1%. Виноваты в основном кредиты конца 2023 и начала 2024, выданные людям с большой долговой нагрузкой и крошечным первым взносом. В абсолютных деньгах объем просрочки за прошлый год вырос больше, чем вдвое. В любом случае, вполне возможно, что если упрощать всю эту историю, то корень проблемы лежит просто в финансовом самочувствии граждан. Ну а тут уже два фактора – инфляция и проблемы на рынке труда, о которых начали активно говорить еще с начала года. Ну, возможно, все большему числу людей просто не очень по карману, да, гасить задолженности. Ну и на десерт – борьба с мошенниками. Наша бесконечная игра с ними в догонялки. Наша, в смысле государства, банков, блогеров, которые об этом постоянно говорят. Ну и, конечно, наших зрителей. В пятницу президент Владимир Путин подписал очередной пакет мер против телефонных и кибермошенников. Его уже прозвали «Антифрод 2.0». Готовили почти год, по дороге кое-что смягчили, чтобы учесть интересы и бизнеса, и обычных людей. Ну и давайте мы с вами попробуем разобраться, что там получилось. Самый громкий пункт – лимит на банковские карты. Не больше 20 штук на человека. И это общий потолок на все банки сразу. Сами счета при этом можно открывать сколько угодно. А зачем? Чтобы сузить возможности дропперов. Это такие посредники, которые за процент помогают мошенникам обналичивать украденное. Бывали случаи, когда на одного такого оформляли до 1000 карт. Дальше единая база уникальных номеров всех телефонов. Туда попадут разрешенные и запрещенные к использованию в России гаджеты, ну а наполнять базу будут операторы. Распространится ли это на телефоны, которые у вас

0: вас уже есть, это пока вопрос открытый. В законе это не прописано, пропишут позже в подзаконном акте. Пока известно, что смартфоны, которые в базу не попадут, превратятся в кирпичи в 2028 году. Да, еще банкам разрешат тормозить подозрительные переводы максимум на 6 часов. За это время жертва может опомниться. Раньше блокировать можно было только переводы тем, кто в черном списке ЦБ. Ну а теперь любые операции, которые банк сочтет подозрительными. По сути, это узаконили то, что банки и так уже делают, когда пожилой человек пытается отправить крупную сумму незнакомцу. И еще кое-что. Теперь банки и операторы обязаны компенсировать украденное, но только если сами не сделали все, что им положено. Не заблокировали мошеннический звонок, не приостановили подозрительную транзакцию, значит, возмещают весь ущерб. Причем прежний потолок в 1 400 000 рублей сняли, платить уже будут полную сумму. Но, как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, если организация все сделала правильно, а человек все равно сам отдал деньги мошеннику, компенсации не будет. Ответственность с нас никто полностью не снимает. Кстати, жаловаться на мошенников теперь можно через госуслуги и мессенджер Макс. А вот требование подтверждать важные действия только через отечественный мессенджер из закона убрали. Решили, что СМС все-таки надежнее. Но учитывая, что Apple недавно удалила Макс из App Store и отключила ему уведомления на своих платформах, решение, наверное, имеет под собой основание, хотя вот вроде как там уведомление можно вернуть. Мне приходило, там колокольчик приходил. И еще две меры. Во-первых, отдельный щит теперь будет от зарубежных звонков. Колл-центры мошенников нередко именно за границей, да, сидят. Кто-то требовал вообще запретить международные звонки, но все-таки здравый смысл победил. Запрет будет добровольным. Нет родных и контактов за рубежом, но можно включить самозапрет. Ну а все иностранные звонки операторы и так обязаны на экране помечать. Бьют и по одноразовым симкам. Теперь расторгнуть договор с оператором можно не раньше, чем через 90 дней. Поэтому гонка за свежими номерами для мошенников смысл потеряет. Детские симки решили оставить на усмотрение родителей. Все-таки это право, а не обязанность. Ну а вот фишинговые сайты-двойники теперь будут блокировать без суда. В принципе, давно пора, учитывая, как их сейчас много. Большинство норм заработает с 1 марта следующего года. Ну а у меня на этом все. Пока-пока.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
9: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины, и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Вся наша жизнь состоит из маленьких, но регулярных действий, которые мы делаем каждый день. Даже небольшое изменение привычных действий может направить жизнь в совершенно другом направлении. И сегодня я хочу рассказать о 5 самых токсичных привычках, которые медленно и незаметно отравляют нашу жизнь. Итак, поехали. И первая привычка – это брать телефон сразу после пробуждения. Задумайся вот над чем. Ты же не приглашаешь всех своих знакомых и незнакомых людей в свою спальню сразу после пробуждения для того, чтобы они наперебой делились с тобой тем, как у них дела, тем, какие новости произошли в их жизни и так далее. Но ты же не делаешь этого. Но на самом деле, именно это ты и делаешь, когда ты просыпаешься и открываешь свои соцсети. Ты начинаешь закачивать в свой мозг тонны какой-то непонятной информации из чужих жизней, которые никак не могут повлиять на твою собственную жизнь. Поэтому первый час после пробуждения ни в коем случае нельзя брать в руки телефон. Это время лучше посвятить самому дорогому человеку в нашей жизни – самому себе. Это время можно посвятить каким-то практикам, тренировкам, йоге, медитации, написанию дневника, составлению плана на день, каким-то своим хобби или обучению. В любом случае, время, проведенное наедине с самим собой, позволит вам лучше понять самих себя и лучше понять, что вам нужно делать. В итоге это позволит вам прожить этот день гораздо более осмысленно и эффективно. Вторая токсичная привычка – это пытаться всем угодить. Да-да, быть славным парнем – это, конечно, здорово, эта стратегия может быть даже выигрышной, но в большинстве случаев только пока ты маленький, и тебе выгодно слушаться других людей. Во взрослом мире нужно уметь говорить «нет», выдерживать конкуренцию, отстаивать свою позицию и границы, иначе тебя просто схавают. В особенности это актуально на уровне предпринимателей. Просто сидеть и выполнять то, что тебе говорят, слушаться других, быть удобным – это работает в школе, в универе и когда ты работаешь на кого-то. Но когда ты работаешь сам на себя, тебе нужно принимать сложные решения. Тебе нужно увольнять людей, торговаться, вести переговоры и отстаивать свои интересы. Поэтому очень важно осознать свои границы и научиться их отстаивать. Третья токсичная привычка – это смотреть короткий контент. Чем короче контент, тем он бесполезнее и вреднее для нашей дофаминовой системы. Короткий контент развивает клиповое мышление, ухудшает концентрацию внимания и усидчивость. Жизнь – это не ТикТок, это достаточно долгосрочная история, которая длится десятилетиями, и нужно уметь смотреть на нее масштабно. И этого не происходит, когда мы листаем ТикТок, мы начинаем бегать за бесконечными сиюминутными дофаминовыми удовольствиями, не видя полной картины. Поэтому, если уж употреблять контент, то лучше это будет длинный контент. В идеале, конечно, это должна быть объемная художественная литература, но, камон, кто сейчас готов читать «Войну и мир»? Поэтому уж лучше пусть это будут YouTube-видео вместо ТикТока и какие-нибудь статьи вместо Твиттера. Длинный контент развивает более долгосрочное, более масштабное мышление, которое позволяет дольше концентрироваться на необходимых действиях и более эффективно достигать своих целей. Четвертая токсичная привычка – это потребительство. Большинство людей тратят всю свою жизнь на то, чтобы потреблять. Это все, что их заботит – потребление еды, вещей, развлечений, контента и так далее. Но настоящего успеха в жизни добиваются не те, кто потребляют, а те, кто что-то создает. Именно созидание наполняет нашу жизнь смыслом и позволяет достигать определенного уровня для того, чтобы потреблять другие блага. Есть такая фраза: «Чем больше даешь, тем больше получаешь». И если отбросить какую-то эзотерику, то это просто про жизненный баланс, про то, что нужно и создавать, и потреблять. Конечно, я не говорю, что нужно полностью отказаться от потребления, потому что это нереально. Мы живем в материальном мире, мы что-то едим, мы носим какую-то одежду, где-то живем, и это совершенно нормально. Но это не должно быть самоцелью. Самоцелью должно быть созидание какого-то блага, какой-то пользы для других людей, и это позволит вам жить гораздо более гармоничной и изобильной жизнью. И самая беспонтовая привычка – это откладывать жизнь на потом. Как часто нам кажется, что вот сейчас наступит подходящий момент, и я сделаю то, что хочу. Вот будут идеальные условия, и я займусь тем, чем всегда мечтал заниматься. В итоге мы собираемся с силами, готовимся, чего-то ждем, и так проходит вся жизнь. Не существует идеального момента. Хотя нет, на самом деле наоборот, он существует. Единственный идеальный момент для того, чтобы что-то сделать, это сейчас. Это настоящий момент. На самом деле не существует другого времени для того, чтобы что-то сделать. Мы можем менять свою жизнь только в настоящем моменте. И это очень важно осознать. Сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни готовился, соприкосновение с реальностью произойдет только в момент действия. Это соприкосновение даст тебе в миллион раз больше ценности и больше практического опыта, который наполнит и обогатит всю твою жизнь. Поэтому, друзья, прекращайте чего-то ждать и откладывать свою жизнь на потом. Обращайте внимание на то, что вы делаете в моменте, и меняйте свои привычки к лучшему.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается реализация программы капремонта многоквартирных зданий. Так, в Махачкале фонд капремонта принял новые лифты в доме номер 35 на улице Буганова. Три современных подъемника начали работу. По плану до 2028 года в республике планируется заменить 63 лифта в 20 домах. На данный момент уже сданы в эксплуатацию 44 из них. Дагестанский завод по выпуску керамогранита модернизировал производство, приобретя современное оборудование для выпуска до 10 новых видов напольной плитки. Оборудование уже запущено и производит тестовые партии. Завод получил льготный заем в 128 миллионов рублей от Фонда развития промышленности республики. Проект расширяет ассортимент, увеличивает объемы производства, налоговые отчисления и создает новые рабочие места. Инфляция в России может быть более чувствительной к изменениям на топливном рынке, чем ранее, как отмечается в резюме Центробанка по итогам заседания 19 июня. Бензин и дизель входят в состав потребкорзины, поэтому повышение их стоимости непосредственно влияет на уровень инфляции, подчеркнули в регуляторе. В Санкт-Петербурге магазины столкнулись с проблемами в поставках продуктов из-за нехватки топлива. Об этом пишет Фонтанка. Производители продуктов начали информировать торговые сети о том, что не смогут вовремя доставить товары из-за дефицита бензина и дизеля. Родители с сегодняшнего дня смогут получать выписки по счетам и вкладам своих детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Данная мера позволит контролировать финансовые транзакции и защитить детей от киберпреступников, а также от лиц, стремящихся вовлечь подростков в незаконные действия, подчеркнул Володин. Махачкалинская «Динамо» подписала полузащитника казанского «Рубина» Марата Абшацева. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 25-летний игрок присоединился к дагестанской команде на условиях аренды. Контракт действует до конца следующего сезона и включает опцию выкупа футболиста. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог.ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.

0: Открывая футбольную Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю Мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Исса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время. Ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире — проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч. Ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знаем.
1: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать, и, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
1: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня, 1 июля, отмечают День ветеранов боевых действий. Дата, которая звучит не фанфарами, а тихим, но твердым словом благодарности. Это день, когда страна вспоминает тех, кто исполнил воинский долг там, где особенно остро чувствуется грань между жизнью и смертью. В горячих точках, в дальних гарнизонах, в условиях, где на первый план выходят не громкие лозунги, а верность, присяги, плечо товарища и умение оставаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах. Этот день важен не только как повод сказать спасибо. Он нужен, чтобы сохранить живую память, не парадную, а настоящую, с усталостью в глазах, с паузами в рассказах, с именами тех, кто не вернулся. Ветераны боевых действий – это не только герои хроник, но и соседи, отцы, наставники, которые каждый день делают выбор в пользу мира, даже если их собственный внутренний мир до сих пор отзывается эхом прошлых боев. Во многих городах России сегодня у мемориалов и памятников собираются ветераны, их семьи, молодежь. Возлагают цветы с минутой молчания, потом говорят о службе, о друзьях, о том, чему научила война и что хочется передать следующим поколениям. В этих встречах нет показного пафоса, есть уважение, есть преемственность, есть та самая связь времен, которая держится не на строчках учебников, а на личных историях. Смысл этого дня в признании признать, что безопасность и спокойствие мирных будней во многом оплачены чьим-то мужеством и жертвами. Признать, что ветераны нуждаются не только в памятных датах, но и в постоянной поддержке – медицинской, психологической, социальной. И главное – в человеческом внимании, в готовности выслушать, не перебивая, и услышать то, что говорится между строк. День ветеранов боевых действий напоминает, героизм – это не вспышка, а долгий труд души. И наша благодарность должна быть такой же, не разовой, а постоянной, в делах, в заботе, в памяти, которую мы бережно передаем дальше.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Проблемы с поставками топлива оказывают значительное влияние на автоперевозчиков в России. Особенно остро вопрос стоит на юге страны, об этом пишет «Коммерсант». Сооснователь компании «Сигма» Татьяна Потужная заявила, что с 1 июля тарифы на автоперевозки выросли минимум на 10%. Она предположила, что это не последнее повышение. Учредитель компании «Виктранс» Игорь Ребельский отметил, что на данный момент внутренние перевозки остаются стабильными, однако есть признаки возможного роста ставок. Ограничения на заправку транспорта, перебои с поставками топлива и увеличение его стоимости создают дополнительные трудности. Гендиректор «Байт-Транзит» Алексей Шпикельман подчеркнул, что проблемы наиболее заметны в Крыму и других южных регионах, где наблюдается давление на рынок топлива. Вадим Филатов, совладелец и замдиректор ПЭК, добавил, что в Краснодарском крае и Крыму сроки доставки могут быть увеличены из-за очередей на АЗС. Ранее, 28 июня, президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил принять все меры для соблюдения графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что от этого зависит урожай страны.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: С начала текущего месяца вступили в силу новые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и определенные категории населения. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июне, получат автоматическую надбавку к своим пенсиям. Ее размер составит 19 169 рублей. Также увеличение выплат предусмотрено для тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. В сфере недвижимости введена возможность оформления сделок с использованием биометрических данных. Это позволит покупателям и продавцам регистрировать смену права собственности дистанционно, будь то купля-продажа или дарение. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной электронной подписью. Система быстрых платежей начала использовать ИНН при идентификации переводов, что поможет бороться с мошенничеством. Пользователям не нужно будет вводить ИНН вручную, так как банки смогут обмениваться данными через платежную систему. Банкам и микрофинансовым организациям стало сложнее выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ужесточил требования, что может привести к росту отказа в займах, снижению сумм кредитов или менее выгодным условиям для заемщиков, чьи доходы уже значительно уходят на погашение долгов.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К 2030 году рынок труда неизбежно трансформируется из-за автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не произойдет. Однако некоторые специалисты перестанут быть массовыми и востребованными, рассказала газете «Ру» Валерия Даманская, HR-директор агентства Open Group. В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы колл-центров и техподдержки, считают специалисты. Кроме этого, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. Большинство педагогов видят эффект от ограничений на использование телефона в школах, но полностью контролировать ситуацию удается редко. 71% учителей отмечает, что ученики пытаются обходить правила, показал опрос. Только 6% респондентов уверены, что ограничения соблюдаются строго. Большинство, 69%, говорят, что правила скорее соблюдаются, но нарушения все равно бывают. Еще 24% отметили, что ограничения фактически не соблюдаются вовсе. При этом 56% участников опроса видят реальный эффект от ограничений. Еще 28% считают, что заметного результата нет. Главная проблема – попытки обойти запрет. И в завершении выпуска. Россияне все чаще отказываются от пышных свадеб в пользу небольших церемоний, а при выборе украшений делают ставку на комфорт и возможность носить их после торжества. Об этом рассказала стилист ювелирной сети Татьяна Сергеева. По ее словам, одним из главных трендов последних лет стали камерные свадьбы. По статистике, 33% столичных пар приглашают на торжество не более 20 гостей. Еще 19% предпочитают отпраздновать вдвоем. Более 100 человек готовы позвать лишь 8% молодоженов. Сегодня молодожены стремятся сделать свадьбу не только масштабным событием, сколько эмоционально значимым днем. Камерный формат позволяет уделить внимание атмосфере, деталям и личным моментам, которые действительно остаются в памяти. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании AMO-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и только салон красоты. Туда звонишь, они говорят, да.
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12:00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, написано, аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай, то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росуль худулхаве, нухта халмахкве. В ауле друга надо иметь. И в дороге товарища. Росуль худулхаве, нухта халмахкве. Цочиасул боролару, цхохецоясул схиролару. Из одного воина войска не составится. Из одного камня башня не выстроится. Цочиасул боролару, цхохецоясул схиролару. Кинеугу имам Шамиль Адава кринчев. Кинеугу бахарчи хажимрад Адава клюинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Кинеугу имам Шамиль Адава кринчев, кинеугу бахарчи Хаджи Мурад Адава клюинчев. Халт арасташала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арасташала хинк азул таам. Голбац отнакает цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац отнакает цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
3: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
4: Да, и знаете, представьте себе такую картину. Вы, ну, приходите в магазин за новым смартфоном, а вам говорят, что его производство просто отложено.
3: Так, и почему же? Забастовка какая-то?
4: Нет, не забастовка и не логистика сломалась, а просто потому, что какому-то искусственному интеллекту, ну, на другом конце света, срочно понадобилось, скажем так, съесть те самые чипы памяти, которые предназначались для вашего телефона.
3: Звучит как завязка для какой-то антиутопии, честно говоря.
4: Абсолютно.

0: Это та реальность, в которой мы с вами проснулись. Это настоящая экономика дефицита, которая порождена нейросетями.
1: Подождите, то есть мы говорим о том, что виртуальный интеллект начинает буквально... ну, высасывать физические ресурсы из реального мира. Я, конечно, видела заголовки о том, что энергетические компании сейчас просто сходят с ума из-за дата-центров, но неужели все настолько серьезно?
0: Масштаб, ну, он просто исторический. Прямо сейчас в энергетическом и коммунальном секторе США мы наблюдаем рекордный всплеск сделок по слиянию и поглощению. Речь идет о сумме, вы только вдумайтесь, в 200 миллиардов долларов.
1: Ого, 200 миллиардов.
0: Компании скупают электростанции, сети, и у них, ну, одна единственная цель – накормить дата-центры. Потому что обучение больших языковых моделей требует просто колоссального количества электричества.
1: Угу.
0: И парадокс в том, что даже самым богатым корпорациям на планете этого электричества и мощностей сейчас физически не хватает. Но давайте посмотрим за пределы Америки. Южная Корея сейчас делает ставку на этот же самый дефицит. Президент Ли Джем-Йон объявил о государственно-частном партнерстве с Samsung и SK Hynix. Сумма просто астрономическая – 800 триллионов вон.
1: Так, а если в долларах, это сколько примерно?
0: Это где-то между 518 и 590 миллиардами долларов.
1: Сумасшедшие деньги. И на что конкретно они пойдут?
0: На строительство новых фабрик в регионе Кванджу. Они будут производить чипы памяти HBM.
1: А что в них особенного?
0: Ну, если объяснять просто, HBM — это High Bandwidth Memory. Это необычная память. Представьте себе разницу между однополосной проселочной дорогой и такой многоуровневой скоростной эстакадой в мегаполисе.
1: Ага, поняла.
0: Эти HBM-чипы ставятся друг на друга слоями, как этажи в небоскребе. И информация летает между ними по тысячам вертикальных каналов. Без такой памяти современные ИИ-процессоры просто задыхаются. Они, ну, не могут обрабатывать данные с нужной скоростью. И чтобы запитать эти фабрики в Кванджу, Южной Корее, приходится экстренно возрождать и ускорять свою атомную энергетику.
1: То есть угля или газа уже не хватает?
0: Вообще не хватит, да.
1: Слушайте, это похоже на то, как если бы, ну, знаете, строительство скоростных автомагистралей забирало вообще весь производимый асфальт в мире. И нам стало совершенно не из чего делать обычные пешеходные тротуары. Неужели AI полностью каннибализирует потребительскую электронику?
0: Ваша метафора с асфальтом бьет прямо в точку. И более того, прямо сейчас все эти, условно говоря, производители асфальта работают на одного заказчика. Если мы посмотрим на тех же производителей смартфонов, Xiaomi, Oppo, Vivo, они уже официально снижают свои производственные планы на 2026 год.
1: То есть телефонов станет меньше?
0: Да. А почему? Потому что сервера для ИИ массово скупают чипы памяти формата LPDDR. Это память с низким энергопотреблением, которая исторически создавалась именно для мобильных телефонов. Но создатели серверов готовы платить больше, и они просто отодвигают производителей телефонов в самый конец очереди.
1: Жесть. То есть физический дефицит железа – это проблема номер один. Но ведь есть еще и геополитика, верно? США давно пытаются перекрыть Китаю доступ к передовым чипам от NVIDIA. Логично предположить, что без лучшего железа китайский ИИ должен был, ну, затормозить. Но так ли это на самом деле?
2: Как мощнейший катализатор. Знаете, когда вы отрезаете огромный рынок от лидера, этот рынок начинает отчаянно строить своего.
1: Логично.
2: В итоге китайская корпорация Huawei стремительно захватывает лидерство. Их новая серия процессоров, Ascend 950, сейчас по независимым тестам сопоставима с чипами H200 от NVIDIA.
3: Подождите, как они это сделали под санкциями?
2: За счет хитрой архитектуры. Они объединяют менее совершенные компоненты в такие очень эффективные кластеры. В результате доля NVIDIA на китайском рынке сейчас рушится с 40% до прогнозируемых 8%, а доля Huawei взлетает до 50%.
3: Ничего себе. Получается, экспортные ограничения США сработали как идеальный, ну, протекционистский стимул. Мы сами вырастили себе конкурентов и заставили их создать независимую экосистему.
2: Выходит, что так?
3: Но подождите, как они пишут программы под это железо? Я всегда думала, что все нейросети заточены под архитектуру NVIDIA. Я вот читала про китайскую компанию MateOne. Это гигант доставки, и они представили свою новую модель LongCat 2.0. Как они ее обучают без привычных видеокарт?
0: О, это потрясающий инженерный обходной маневр. MateOne обучили эту модель вообще без графических процессоров. Они использовали так называемые

0: ASIC суперподы.
1: Так, звучит сложно. Что это?
0: ASIC — это аббревиатура. Означает интегральную схему специального назначения. Если видеокарта NVIDIA — это такой швейцарский нож, который может делать множество разных задач, то ASIC — это скальпель. Он умеет делать только одну математическую операцию для ИИ, но делает ее невероятно быстро и, главное, дешево.
1: Угу.
0: И разработчики, такие как, например, стартап DeepSeek, сейчас массово переписывают свой код, чтобы он работал именно на таком железе, а не на американском. Да, у них есть узкое место объема оперативной памяти, но в целом система работает.
1: И пока Китай строит эту свою параллельную реальность, американские компании, похоже, не хотят терять этот рынок и пытаются как-то проскользнуть между струйками санкций, да?
0: Именно так. Возьмите Qualcomm. Они запустили внутренний проект под кодовым названием Dragonfly.
1: Стрекоза.
0: Да. Его суть — создать чип для дата-центров специально для китайских клиентов. Они искусственно урезают его мощность ровно настолько, чтобы он легально проходил под экспортные ограничения США, но при этом оставался привлекательным для покупателей.
1: Умно.
0: И кроме того, они потратили 4 миллиарда долларов на покупку стартапа Modular Inc.
1: Зачем?
0: Чтобы разрушить монополию NVIDIA на программном уровне. У NVIDIA есть платформа CUDA. Это, по сути, язык, на котором говорят все разработчики ИИ. И если вы сломаете зависимость от CUDA, вы лишите NVIDIA их главного козыря.
1: Слушайте, но самая дикая история в этой гонке, на мой взгляд, разворачивается вокруг Apple. Они ведь пошли на шаг, который еще пару лет назад казался просто немыслимым для американского техногиганта.
0: Вы про их попытки купить чипы в Китае?
1: Да. Apple отчаянно пытается закупить чипы памяти у китайской компании CXMT.
0: Да, и тут возникает огромное юридическое и политическое минное поле. Дело в том, что CXMT находится в черном списке Пентагона. Это так называемый список 1260H.
1: Это те, кто связан с военными.
0: Да, организации, предположительно связанные с военно-промышленным комплексом Китая. Американские конгрессмены Джон Молинар и Марко Рубио уже обрушились на Apple с резкой критикой. И знаете, тут есть огромная ирония.
1: Какая?
0: Президент США ранее сам личным решением разрешил продажу мощнейших чипов H200 в Китай.
1: А, точно.
0: Он проигнорировал протесты своих же чиновников, а теперь, когда Apple пытается купить компоненты в Китае, чтобы, сохранить хоть какую-то маржинальность своих устройств на фоне глобального дефицита, они балансируют на грани гнева Вашингтона.
1: Абсурд. Но знаете, где есть такие жесткие, но постоянно меняющиеся правила игры? Там неминуемо появляется черный рынок.
0: Безусловно. И он уже есть. На Тайване буквально на днях прошли обыски в офисах компании «Супермикроскоп». Расследуется масштабная контрабандная сеть по переправке вот этих запрещенных ИИ-чипов NVIDIA в Китай.
1: Кого? И какие там масштабы?
0: Соучредитель компании, Оли Ляо, обвинен в контрабанде на 2,5 миллиарда долларов.
1: 2,5 миллиарда? Как вообще можно незаметно перевести чипов на такие суммы?
0: Их прячут в корпусах от другой техники, маскируют под компоненты для обычных бытовых приборов, везут через третьи страны. Схемы очень сложные. И пока одни рискуют свободой, другие находят легальные пути. Британская архитектура ARM, например, уже заняла 50% рынка процессоров в топовых ИИ-дата-центрах. Их клиенты — это Meta и OpenAPI.
1: Впечатляет.
0: А в Индонезии, на острове Батам, происходит вообще нечто невероятное. Австралийская компания Firmus строит там гигантскую ИИ-фабрику на 350 мегаватт. Они закупают 170 тысяч графических процессоров NVIDIA.
1: И сколько они планируют на этом заработать?
0: Они ожидают выручку в 25-30 миллиардов долларов.
1: А почему именно Индонезия?
0: Потому что там дешевая земля, есть доступ к энергии и, главное, это нейтральная территория. Она находится вне прямых перекрестных санкций США и Китая.
1: Окей, мы обсуждаем миллиарды здесь, сотни миллиардов там. Это подводящая инфраструктура, стартапы, дата-центры. Откуда вообще берутся все эти деньги? У меня, честно говоря, возникает стойкое ощущение, что мы надуваем пузырь каких-то библейских масштабов.
0: Вы не одиноки в этих опасениях. Банк международных расчетов, или БИС, это, по сути, центробанк для всех центральных банков в мире, выпустил очень жесткое предупреждение.
1: Что они говорят?
0: Они прямо называют происходящее бурным оптимизмом, который с высокой вероятностью закончится затяжным инвестиционным спадом.
1: Но, знаете, пока на Земле делят ресурсы и торговые маршруты, настоящая фантастика разворачивается у нас над головами. В космосе сейчас происходит нечто невероятное. Я вижу новости о том, что компания Rocket Lab покупает спутниковую сеть Iridium, чтобы бросить вызов гегемонии SpaceX и Amazon. Но это бизнес. А вот то, что затеяла НАСА со спасением телескопа Swift, это вообще как понимать? Что с ним случилось?
0: Телескоп Swift верой и правдой служил астрономам долгие годы. Но в 2024 году мы прошли через очень сильный пик солнечной активности.
1: И как это влияет на спутники?
0: Когда Солнце активно, оно выбрасывает огромное количество энергии, и земная атмосфера от нагрева начинает как бы распухать. Она расширяется в космос. В итоге те плотные слои атмосферы, которые раньше были на высоте, скажем, 500 километров, поднялись выше.
1: И зацепили телескоп.
0: Да. Телескоп столкнулся с повышенным аэродинамическим сопротивлением этой атмосферы и начал стремительно падать с орбиты.
1: И как НАСА обычно решает такие проблемы, я предполагаю, что это годы согласований каких-нибудь комитетов, постройка специального шаттла за миллиард долларов.
0: Ну, раньше так и было бы. Это заняло бы лет 5 и сотни миллионов. Но сейчас НАСА ломает вообще все шаблоны. Они наняли небольшой частный стартап под названием Catalyst Space Technologies и выделили им всего 30 миллионов долларов.
1: Копейки по космическим меркам.
0: Да. Эти ребята за 9 месяцев спроектировали и собрали небольшой космический аппарат, который назвали Link. Но самое безумное — это то, как они собираются доставить его на орбиту.
1: Так, заинтриговали.
0: Они взяли старую ракету Pegasus от компании Northrop Grumman, которая буквально пылилась на складе с 2021 года. Эту ракету подвесят под брюхо летящего самолета-носителя.
1: Прямо под самолет?
0: Да. Самолет поднимется на большую высоту, сбросит ракету прямо в воздухе, она включит двигатели и выведет аппарат Link в космос.
1: Вы шутите? Они буквально достали из пыльного угла склада старую ракету, прицепили к ней робота, собранного стартапом на скорую руку, и собираются поймать телескоп на орбите? Слушайте, это звучит как сценарий голливудского фильма, а не план государственного агентства. Как этот робот вообще поймает падающий телескоп? Он же летит со скоростью там 27 тысяч километров в час.
0: Это не ловля с очком, конечно. Это ювелирная орбитальная баллистика. Аппарат Link должен выйти на ту же орбиту, аккуратно уравнять свою скорость со скоростью телескопа, физически состыковаться с ним с помощью специального захвата.
1: Угу.
0: И затем он использует свои двигатели, чтобы поднять эту связку на 100 миль выше, уже в безопасную зону. Это, ну, настоящий триумф инноваций и удешевления космоса.
1: Нам нужно на секунду отвлечься от технологий искусственного интеллекта и орбитальной механики, потому что какие бы невероятные аппараты мы ни строили в космосе, на нашей собственной планете происходят вещи, перед которыми мы оказываемся абсолютно бессильны. Я говорю про то, что в Венесуэле прямо сейчас разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа.
0: Да, это ужасные новости. Север страны, в особенности штат Лагуайра, пережил два разрушительных землетрясения магнитуды 7.2 и 7.5. Официальное правительство заявляет о 1700 погибших.
1: Но эксперты говорят, что цифры занижены.
0: Да, сейсмологи и независимые наблюдатели на местах опасаются, что под завалами могут находиться десятки тысяч людей. Повреждено или полностью разрушено почти 59 тысяч зданий. И это, к сожалению, подводит нас к корню проблемы. Само землетрясение – это природный фактор, да? Но масштаб смертей – это фактор чисто социальный и экономический. Больницы в Лагуайра не могут оказать нормальную помощь не только из-за наплыва раненых.
1: А из-за чего еще?
0: Врачи в отчаянии говорят, что у них нет даже элементарной хлорки для дезинфекции ран и помещений. Представляете? Это результат многолетнего тяжелейшего экономического кризиса и изоляции. При этом политическая картина вокруг этой трагедии выглядит просто как злая ирония.
1: Почему?
0: Соединенные Штаты, по указанию президента США, экстренно выделили 300 миллионов долларов на ликвидацию последствий. Американские морские пехотинцы сейчас физически находятся там и чинят разрушенный порт, чтобы можно было завозить гуманитарную помощь. Развернуты терминалы Starlink для связи.
1: Звучит как, ну, отличная масштабная помощь. В чем парадокс?
0: Вспомните, что произошло в январе этого года. Фактически Соединенные Штаты провели операцию по захвату Николаса Мадуро. В результате к власти пришла Делси Родригес. Причем именно при негласной поддержке Вашингтона. Но те же самые США заблокировали возвращение в страну популярного лидера демократической оппозиции Марии Карины Мачадо.
1: То есть они поддерживают непопулярного лидера.
0: При этом сами жители Венесуэлы находятся в абсолютной ярости на своей собственной власти.
1: Они винят их в обрушениях.
0: Конечно. Они прекрасно понимают, что многие из рухнувших жилых комплексов и отелей были построены недавно и по документам, ну, должны были выдержать такие толчки. Причина их обрушения – тотальная коррупция при строительстве и использовании некачественного бетона и хищение средств.
1: Ужасно.
2: Знаете, если мы отступим на шаг назад и посмотрим на все эти новости в совокупности, вырисовывается очень интересный паттерн.
1: Какой?
2: Исторически мы привыкли думать, что миром управляют государства, правительства и президенты.
1: Угу.
2: Но когда корпорации строят вычислительную и энергетическую инфраструктуру, которая по масштабам превосходит бюджеты целых стран, когда банки напрямую финансируют национальную безопасность, и когда техногиганты решают, кому давать, а кому не давать доступ к самому мощному интеллекту на планете...
1: То возникает один фундаментальный вопрос, да.
2: Именно. Кто на самом деле сейчас держит рычаги управления будущим? Избранные политики в кабинетах или советы директоров в Кремниевой долине и на Уолл-стрит? Вы можете поразмышлять об этом сегодня.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
3: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: И станет 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Адилетар Хасавюртовского района идет подготовка к возведению новой школы, рассчитанной на 362 ученика с применением быстровозводимых технологий. На данный момент на месте будущего строительства ведутся работы по очистке территории и планированию стройплощадки. Школа включена в список из 36 образовательных учреждений, на восстановление которых российское правительство выделило 2 миллиарда рублей. В Махачкале ввели более строгие правила для сдачи многоквартирных домов в эксплуатацию. Как отметили в мэрии, теперь нельзя ограничиваться только завершением строительства. Все части нового жилого комплекса должны соответствовать установленным стандартам, которые касаются не только безопасности, но и удобства будущих жителей. Дагестан активно экспортирует сельхозпродукцию в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие страны. На конец мая этого года общий объем экспорта в денежном выражении достиг 28 миллионов долларов. В будущем планируется расширить географию поставок, в том числе рассмотреть возможность экспорта урбеча, соков, мясных изделий и минеральной воды в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Россия заняла второе место в мире по темпам увеличения благосостояния. Согласно отчету UBS, с 2020 по 2025 годы показатель увеличился на 37%. Первое место досталось Южной Корее, а третье – Хорватии. Землю накроет мощная магнитная буря уровня G3. Она вызвана вспышкой высшего балла X на Солнце, произошедшей в ночь на 1 июля. Активные центры Солнца находятся почти на линии Солнце-Земля. Фронт вспышки достигнет планеты в четверг 2 июля между 9 вечера и полночью. Это будет самая сильная буря с марта. Дагестанские спортсмены завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей на чемпионате СКФО по вольной борьбе, который прошел в Грозном. Победителями стали Осман Султанов, Хабиб Мехтиханов, Рамазан Ченкаев, Азнаур Таваев, Джамал Ахмадудинов, Магомед Наби Магомедов и Шамиль Имам Гаджиалиев. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 1 июля 1882 года в Петербурге, в Москве, Одессе и Риге начали действовать первые в России телефонные станции. И мир стал чуть меньше, а люди чуть ближе. Теперь не нужно было неделями ждать письма или мчаться через полгорода ради одной фразы. Достаточно было позвать барышню на коммутаторе и услышать на другом конце провода родной голос. Это был не просто технический прорыв, это была победа над тишиной и разлукой. Телефон подарил людям право быть рядом, даже когда они далеко. И в этом тихом «Алло», прозвучавшей в тот день, уже слышалось будущее. Мир, где расстояние перестает быть преградой для разговора. В том первом соединении было столько волнения, как будто по проводам бежала не просто электрическая искра, а само чувство близости. Люди учились заново доверять голосу, ведь теперь за словами не прятались ни почерк, ни бумага, ни долгие недели пути. Оставалось только чистое звучание речи, и в нем можно было расслышать все – и радость, и тревогу, и простое «я здесь». А барышни у коммутаторов становились незримыми ангелами связи. В их ловких движениях, в быстром прощелкивании штекеров жила сама забота о том, чтобы ни один зов не остался без ответа. Они соединяли не номера. Они соединяли судьбы – врача с больным, влюбленных, разлученных дорогой, семьи, которым так не хватало одного лишь слова. С тех пор техника ушла далеко вперед. Тяжелые аппараты сменились легкими смартфонами, ручные соединения – мгновенными вызовами. Но суть осталась прежней. Мы по-прежнему тянемся друг к другу сквозь расстояние, снова и снова ища в голосе самое главное – подтверждение, что нас слышат. И потому тот первый день, когда провода впервые ожили от человеческого слова, по-прежнему отзывается в каждом нашем звонке.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах тиленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться. Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» – закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и с силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический лязг. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.
5: Реклама на Диалог ФМ.
6: А вы знаете, наш народ без чая не может.
7: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
8: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
6: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
9: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
10: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
11: Натуральный витамин.
10: Папа вкусный сок томатный.
12: Да чего же он приятный.
10: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
13: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
14: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
15: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Решение условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» остаются без изменений, говорится в сообщении. Также вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале заявил, что с 1 июля условия ипотечного кредитования не изменятся. «По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними», — написал Хуснуллин. Почти половина опрошенных россиян, которые обращались к нейросетям за финансовыми рекомендациями с начала 2026 года, остались недовольны качеством полученных советов. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса. За последний год хотя бы один раз обращались к нейросетям за финансовыми консультациями 58% участников опроса. При этом более половины респондентов из этой группы делает это ежемесячно. Чаще всего россияне использовали ИИ для планирования личного бюджета. Об этом сообщили 29% респондентов. Еще 24% обращались к нейросетям за советами по выбору оптимальных финансовых продуктов. 18% консультировались по вопросам инвестиций, 15% просили помочь с расчетом или коррекцией кредитной нагрузки, а 14% интересовались налоговыми вопросами и возможностями получения льгот и вычетов. И в завершении выпуска: жители России все чаще ищут специалистов по выслушиванию жалоб. Об этом РИА Новости рассказали в компании «Авито Услуги». Речь идет о так называемом нытинге. В отличие от коучинга, который помогает достигать целей, нытинг предлагает прямо противоположное. Специалист выслушивает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей и в целом на жизнь, не прибегая к советам, мотивационным цитатам и призывам взять себя в руки. Он

0: просто готов разделить недовольство и поддержать разговор в необходимом настроении. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации. Исполнитель убедит клиента, что правда только на его стороне, а все остальные неправы. Также востребованы люди, готовые занять место в очереди или взять на себя разговор по телефону. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В июне курс рубля пошел на заметное снижение. Девальвация за месяц составила около 10%. Вопрос, это временно или началась та самая девальвация, о неизбежности которой так долго говорили многие эксперты и которой второй год подряд призывают на многочисленных форумах капитаны отечественной экономики. Напомню, что до этого прошли полгода, в течение которых прогнозы о снижении рубля не сбывались. Рубль либо стоял на месте, либо даже укреплялся. И вот снижение началось. Соответственно, всплывает традиционный набор вопросов. Насколько снизится рубль? Есть ли смысл перекладываться из рублей в валюту? И если да, то в какую? Не пора ли закрывать рублевые депозиты? Попробуем разобраться. Итак, ситуация в июне в очередной раз подтвердила мысль, которую я повторяю постоянно. Ключевая ставка Центробанка сейчас в наименьшей степени влияет на рубль. Причины – биржевые торги пары рубль-доллар закрыты, нерезиденты большими суммами на российском рынке не ворочают, ставка, как бы ее ни снижали, все равно находится на недосягаемых высотах в сравнении с учетными ставками других регуляторов мира. Поэтому ее снижение или повышение особо на рубль не влияют. 19 июня российский Центробанк снизил ставку на минимальное значение всего на 0,25%. Все без исключения эксперты ожидали снижения либо на 0,5%, либо на 1%. В иные времена это сказалось бы на укреплении рубля, однако именно после решения Центробанка, несмотря на это решение, рубль усилил снижение. Фактор второй – нефть. Также полагаю, что цены на нефть на рубль сейчас влияют в намного меньшей степени, чем в прежние годы. Причина очевидна. Валютные доходы от сырьевого экспорта в структуре доходов российского бюджета сейчас занимают исторически минимальный объем. Нефтегазовые доходы в структуре бюджета на этот год менее 9 триллионов рублей. Ненефтегазовые – более 31 триллиона. Фактор третий. Хотелки и заказы упомянутых капитанов отечественного бизнеса. Да, понятно, что сырьевые корпорации, связанные с ними структурой, хотят намного более низкого курса рубля. Причина тоже очевидна. Доходы в валюте, большая часть расходов в рублях. Чем ниже рубль к валюте, тем больше прибыли. Причем сырьевики упаковывают свои хотелки в крики о необходимости снижать рубль. Мол, иначе экономика рухнет, все пропало, шеф и тому подобное. В прошлом году об этом говорили почти все первые лица отечественного крупного бизнеса и некоторые министры на Петербургском экономическом форуме. Затем по затухающей на Восточном экономическом форуме, затем в конце года. В этом году внимательный наблюдатель мог отметить, что на Петербургском экономическом форуме таких воззваний стало намного меньше. Звучать они стали тише и реже. Более того, первым, видимо, сориентировался глава ВТБ Андрей Костин. Он вообще перестал призывать уронить рубль. Реже о слабом рубле стал говорить глава Сбербанка Герман Греф. Ну а самым упрямым остался Олег Дерипаска. Он недавно в очередной раз сказал, что если рубль не опустить ниже 100 за доллар, то экономика рухнет, а миллионы россиян останутся без работы и без куска хлеба над головой. Но опять же, внимательный наблюдатель мог отметить любопытный момент. Если в прошлом году президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин тоже выступал за значимое снижение рубля, то в этом Шохин уже заявил, что для бизнеса вполне комфортным стал бы и не такой слабый рубль, а курс на уровне 80-85 за доллар. Просто так для красного словца Шохин говорить не станет, все-таки не депутат. Значит, крупный бизнес уже смирился с мыслью, что власти не будут исполнять его заказ на слабый рубль. Четвертый момент. Интересы бюджета. В России до сих пор по инерции любят говорить, что якобы ослабление рубля идет на пользу бюджета. Да, так было, когда валюта за сырье была главным потоком и косвенно главным источником налогов для бюджета. Но, как мне кажется, пора привыкать к пониманию, что все принципиально изменилось. Большая часть доходов бюджета теперь формируется в рублях. С налогов на бизнес, работающий на внутреннем рынке, с НДС, тем паче повышенного, с налогов на россиян. И возникает простой вопрос. Зачем власти девальвировать ту валюту, в которой она получает львиную долю бюджетных доходов? Давайте опять возьмем цифры бюджетного расклада. Примерно 31 триллион не нефтегазовые доходы, большая часть из них в рублях, только 9 триллионов нефтегазовые. Приведем совсем грубый пример. Допустим, рубль уронили в два раза. Грубо говоря, 9 триллионов рублей превратились в 18 триллионов. Но при этом 30 триллионов в перерасчете на валюту уменьшились вдвое. Задачки спрашивается, оно вам надо? Разумеется, это очень упрощенная арифметика. В структуре нефтегазовых доходов не все налоги с продаж за валюту. А в структуре ненефтегазовых, конечно же, не все с продаж за рубли. Но сути пересчета это не меняет. Вот и получается, что основным и главным фактором, влияющим сейчас на курс рубля, остается баланс продаж и покупок валюты на внутреннем российском рынке. Нерезидентов в этом упражнении в последние годы по понятным причинам практически нет. А кто есть? Есть россияне, которые накануне лета и в начале лета чаще покупают валюту, планируя отдых за рубежом. Их число уменьшилось, но все же в мае и июне они вносят свои 5 копеек в увеличение объемов продаж рублей и покупок валюты. То есть работают на ослабление рубля. Есть импортеры, которые покупают валюту для закупок за рубежом. Их объемы в последние годы все по тем же понятным причинам тоже уменьшились, но их вклад в покупку валюты остается значимым. Однако, как уже давно констатируется, приток

В закромах фонда национального благосостояния валюты на продажу не останется. В результате получается простая история. Минфин продает валюту в соответствии с бюджетным правилом, ну или тем, что от него осталось, а Центробанк покупает валюту. Это традиционно называется зеркалит валютной интервенции Минфина. Если Минфин продает валюты больше, чем ЦБ ее покупает, рубль укрепляется. Если ЦБ начинает покупать валюты больше, чем Минфин ее продает, рубль снижается. В зависимости от цен на нефть, Минфин и ЦБ могут поменяться местами. Минфин покупает валюту, а ЦБ продает. Но суть та же. Все зависит от соотношения продаж и покупок. Что мы увидели в этом июне? С мая, а затем в июне, Минфин из-за периода высоких цен на нефть впервые в этом году не продавал, а покупал валюту. А ЦБ продавал, но в намного меньших объемах. В итоге валюты на российском рынке в июне покупалось в несколько раз больше, чем весной. И рубль логично заметно снизился на этом. Все просто. Но все непросто. Если бы было все так просто, то почему в последнее время так часто прогнозы по курсу рубля попадают впросак? Потому что в одночасье все может измениться. Вместо покупки валюты начнутся ее продажи, или объемы и соотношения этих покупок и продаж будут совсем иными. Когда дефицит бюджета был намного меньшим, а бюджетное правило незыблемым, прогнозы по курсу рубля были точнее. Сейчас больше тумана, и невооруженным взглядом стало заметно, что и с прогнозами различные эксперты выступают реже и с меньшей уверенностью. Тем не менее, прогнозы на июль, на лето и до конца года все же звучат. По традиции предпримем краткий экскурс по ним. Руководитель по развитию бизнеса управляющей компанией ПСБ Тимур Рамазанов считает, что в июле курс рубля ненадолго может вернуться к укреплению из-за низкого спроса на валюту со стороны импортеров и высокой ставки Центробанка, который по-прежнему делает привлекательным для игроков рынка не переводить средства в валюту, а держать рубли на банковских депозитах. Плюс в июле очередной период уплаты налогов сырьевиками. Аналитик Freedom Global Наталья Мельчакова полагает, что если ОПЕК Плюс вернется к снижению квот на поставки нефти и тем самым остановит снижение цен на нефть, это тоже может поддержать в июле курс рубля. Однако стоит напомнить, что Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и теперь увеличивают поставки нефти, не глядя на квоты. А снижать эти квоты ОПЕК Плюс будет затруднительно, особенно с учетом того, что Ирак, например, наоборот, потребовал увеличить для него квоты, иначе тоже грозит покинуть ОПЕК. Ну а против рубля, по мнению Мельчаковой, в конце июля может сработать еще большее укрепление доллара, если Федеральная резервная система на следующем заседании все же повысит свою ставку. Прогноз Мельчаковой на июль 74,81 за доллар. Аналитики Альфа-банка прогнозируют в июле 75,78 за доллар. Инвестиционный аналитик GoInvest Никита Бредихин считает, что в июле, если девальвация продолжится, то медленнее. И 80 за доллар можно ожидать только к концу лета. Главный аналитик Ингобанка Петр Аронет ожидает в июле 74,77 за доллар. Руководитель финтех-платформы Shares Pro Денис Астафьев 76,81 за доллар. Генеральный директор компании AlphaForex Гузель Проценко 78,79 за доллар. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов полагает, что совокупность факторов подталкивает рубль к отметке 90 за доллар, но без конкретных сроков достижения этого уровня. Мой прогноз на июль 78,82 рубля за доллар. Но, повторюсь, изменится что-то в соотношении объемов покупок и продажи валюты на внутреннем рынке, все прогнозы опять полетят к черту. При расхождении взглядов на июль эксперты сходятся во мнении, что в уже начинающейся второй половине года рублю предстоит снижение. Расходятся только в оценках, к чему придет курс к концу 2026 года. Участники недавнего прямого эфира по валютным прогнозам на канале Финверсия разошлись в оценках совсем немного. Эксперт компании AlphaForex Спартак Соболев прогнозирует на лето диапазон 70-80 рублей за доллар, а к концу года 82-83. К концу года директор по стратегии компании Финам Ярослав Кабаков ждет 85-88 за доллар. Аналитик финансовой компании Capital Skills Марк Гойхман 80-85. Аналитик БКС Форекс Кирилл Кононов 84-85. Инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Алексей Михеев напомнил, что официальный прогноз ВТБ – средний курс 77 рублей за доллар в этом году, 80 рублей за доллар к концу года, и подчеркнул, мы не ждем никакой девальвации. Кстати, именно этот прогноз в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Герман Греф в те же дни сказал, что к концу года ждет 80-85 рублей за доллар. А опрошенные Центробанком эксперты тоже в начале июня заявили, что ожидают в этом году средний курс 78,10 копеек за доллар.

0: доллар. Это означает к концу года примерно 81 за доллар. Но проблема этих оптимистичных оценок только в одном. Не к концу, а ровно к середине года курс рубля уже снизился очень близко до этих самых 80-81 за доллар. И есть основания предполагать, что это все же не предел возможного снижения. Россияне традиционно намного эмоциональнее экспертов и исходят из принципа, что коль скоро рубль начал снижаться, то и продолжит. Теперь, что касается курса самого доллара. В начале июня я предположил, что индекс доллара в ближайшее время останется крепким. Результат превзошел ожидания. Индекс доллара стал даже крепче и ушел за 101 пункт. Причина очевидна. Федеральная резервная система 17 июня не стала снижать ставку и оставила ее на уровне 3,5-3,75%. Сейчас мировой рынок гадает. На заседаниях в конце июля и в сентябре ФРС оставит ставку без изменений или даже приподнимет ее. В любом случае, ставка ФРС сейчас в среднем в 1,5 раза выше ставок других ведущих центробанков мира. Европейского ЦБ, Банка Англии, Банка Канады, Банка Швеции, ну и тем паче принципиально выше ставок Банка Японии и Национального банка Швейцарии. Я перечислил те центробанки, которые регулируют валюты, входящие в расчет индекса доллара. Это означает, что в ближайшее время индекс доллара останется таким же высоким. Но, возможно, снижение мировых цен на нефть принципиально изменит расклад по американской инфляции. Если в мае в годовом исчислении она достигла 4,2%, то по итогам июня может заметно снизиться. И тогда ФРС в июле ставку повышать не станет, а оставит все без изменений. А если и за июль-август американская инфляция все же продемонстрирует снижение, то в сентябре Федрезерв может даже пойти на незначительное снижение ставки. Но в любом случае, конечно, речь идет о колебаниях не слишком значительных, и доллар сохраняет в ближайшие месяцы позицию лучшей валюты для сбережений. Другое дело, что на горизонте до одного года он может примерно на 3-4% снизиться по отношению к евро. Так что для более долгих расчетов есть смысл рассматривать евро в качестве валюты сбережений. Кстати, по данным банков и финансовых маркетплейсов, спрос на валюту со стороны граждан вырос в сравнении с прошлым годом более чем на 30%. Причем в мае вдвое больше, чем в начале года. Частично это связано с подготовкой к заграничным отпускам. Частично с желанием застраховаться от снижения рубля. И что ж, можно сказать, что решение было верным. Тем не менее, рублевые депозиты с их нынешней доходностью по-прежнему остаются оптимальным вариантом сбережения денег в нынешних условиях и имеют шанс как минимум перекрыть снижение рубля в отношении к доллару. Юаневые депозиты в российских банках тоже довольно любопытный вариант, хотя бы для сбережения до 5% от общей суммы своего условного капитала. Полагаю, что сейчас расклад 80% в рублевых депозитах, 5% в юаневых депозитах и 15% в наличных долларах – это близко к оптимальному варианту. Мир вашему дому и вашим финансам.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В жизни есть законы, в росте есть свои законы. Если вы хотите учиться и расти, вы должны соблюдать, обращать внимание и принимать решительные меры, чтобы эти законы работали в вашу пользу, а не против вас. Величайшие люди на Земле обращают внимание на законы роста и успеха. Поэтому они не только достигают большего, но и живут более богатой, более полноценной жизнью. Вот 4 важных закона роста, на которые стоит обратить внимание. Номер 1. Говорите меньше. Номер 2. Слушайте больше. Номер 3. Реагируйте меньше. Номер 4. Наблюдайте больше. Теперь подробнее поговорим о каждом законе, узнаем, почему они важны и как применять их в своей жизни. Номер 1. Говорите меньше. Вы не всегда должны говорить всем, что вы делаете или то, что вы планируете достичь. Пусть ваши результаты создают разговор. Люди будут замечать и уважать вас больше, если они увидят ваши результаты прежде, чем они услышат ваши планы. Большинство великих людей говорят меньше, чем работают. Они говорят меньше, чем достигают. Вы редко найдете великого мужчину или женщину, говорящих больше, чем они достигают. Как можно быть великим, если разговоры превышают дела? Если результаты меньше, чем слова, это не величие, это невежество и высокомерие. Меньше говорите, больше делайте. Пусть ваши результаты говорят за вас. Номер 2. Слушайте больше. Вы не можете учиться, если вы не слушаете. Вы не можете расти, если вы не учитесь. Поэтому учитесь слушать больше, учитесь слушать лучше, более внимательно. Слушайте с целью и намерением получить что-то из этого. Если вы серьезно настроены сделать свою жизнь настолько великой, насколько это возможно, вы должны быть вечным учеником, учеником жизни. Вы должны быть так же привержены любопытству, как и ребенок. Любопытство и присутствие позволят вам замечать то, что другие не замечают, и это даст вам преимущество. Принимайте советы от лучших учителей и учитесь на неудачах худших учителей. Вы действительно можете учиться у всех. Обращайте на это внимание, слушайте больше, чтобы достичь чего-то большего. Номер 3. Реагируйте меньше. Чем меньше вы реагируете, тем лучше вы можете ответить. Не спешите с выводами и не позволяйте эмоциям взять верх над собой. Нужно дисциплинировать свои эмоции и реакции на каждого человека и каждое обстоятельство в своей жизни. Дисциплина дает силу, и это особенно верно, когда речь заходит о контроле эмоций. Есть одна важная цитата, которая гласит: «Один из лучших уроков, которые вы можете выучить в жизни, это научиться сохранять спокойствие». Тренируйтесь быть спокойным во всех ситуациях. Смотрите на каждую ситуацию объективно и спокойно, чтобы вы могли эффективно реагировать. Как говорится, научитесь контролировать свои эмоции, потому что если вы это не сделаете, ваши враги будут использовать их против вас. Номер 4. Наблюдайте больше. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше ваше понимание. И чем лучше ваше понимание, тем лучше будут ваши решения. Обратите пристальное внимание на тех, кем вы восхищаетесь, на людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите прожить. Обратите пристальное внимание на учения, которые вы хотите освоить, принципы, которыми вы хотите овладеть, навыки и привычки, которые вы хотите развить. Понаблюдайте, что работает и что не работает в вашей жизни. Наблюдайте, оценивайте и вносите соответствующие изменения. И напоследок, принцип роста, который обязательно нужно включить в свою жизнь, это предпринимать меры. Как сказал Брюс Ли, знаний недостаточно, ты должен применять их. Желаний недостаточно, ты должен делать. Если вы чего-то хотите в жизни, это не придет вам, пока вы сидите на месте. Примите решение, что вы хотите этого, и сделайте все возможное, чтобы это получить.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Волонтеры лагеря «Единая Россия. Дагестанский рубеж» передали жителям Хасавюртовского района свыше 270 тонн стройматериалов после паводков. Ежедневно они разбирают завалы, чистят дома и восстанавливают кровли. В помощь переданы пеноблоки, доски, гипсокартон, клей, шифер, шлакоблоки, гидроизоляция и кирпич. Энтузиаст из Гунипского района Заур Цахолов решил создать музей в заброшенном Гамсутле. Он намерен вложить все вырученные средства в восстановление популярного туробъекта. Дом, который реставрирует Заур, когда-то принадлежал семье его супруги. По его словам, музей поможет собрать средства на восстановление других зданий в селе. Цахолов планирует завершить строительство до конца этого года. Открытие музея намечено примерно через год. Центробанк рассматривает возможность повышения ключевой ставки в связи с дефицитом бензина. В регуляторе полагают, что проблемы на топливном рынке могут оказать более длительное влияние на инфляцию, чем предполагалось ранее. Бензин и дизтопливо входят в потребкорзину, поэтому их подорожание напрямую влияет на уровень инфляции, подчеркнули в регуляторе. На Бали десятки россиян подхватили гонконгский грипп, об этом пишет база. Болезнь протекает тяжелее, чем COVID-19. Сначала симптомы напоминают обычную простуду, но спустя несколько часов состояние резко ухудшается. У больных начинаются сильные головные боли, поднимается высокая температура, ломит все тело и мучает изнуряющий кашель. В России ослабили требования к пивной пенке. Теперь ее высота может составлять до 15 мм вместо 30, а стойкость не должна превышать 1 минуты. Изменения закреплены в новом ГОСТе, который утвердил Росстандарт. Дагестанский боец Магомед Зайнуков впервые выступит в UFC на турнире, который пройдет 25 июля в Абу-Даби. В октябре прошлого года он подписал контракт с организацией. Однако дебют в UFC для Зайнукова состоится только сейчас. Его соперником станет польский боец Демьян Жипецкий, который также дебютирует в промоушене. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированное приложение, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по май этого года Россия экспортировала в Японию 43 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта уменьшилась на 1%, составив 323 миллиона долларов, согласно данным Рыбного союза, основанным на японской таможенной статистике. В частности, экспорт мороженого Минтая сократился на 5% до 1200 тонн, но его стоимость возросла на 20%, достигнув 2 300 000 долларов. Снижение произошло на фоне уменьшения российского вылова Минтая на 3%. Рыбный союз также отметил, что экспорт мороженого краба-стригуна уменьшился на 20% до 2 500 тонн и на 10% до 45 миллионов долларов. Камчатского краба на 25% до 1200 тонн и на 10% до 40 миллионов. По мнению Союза, снижение экспорта крабов в Японию могло быть вызвано увеличением поставок российских крабов в Китай на 10%. Это произошло на фоне роста вылова за 5 месяцев на 9% до 36 тысяч тонн. Россия занимает 5-е место в мире по объему экспорта рыбы и морепродуктов в Японию, уступая Китаю, Чили, США и Вьетнаму. Ее доля составляет около 6% как по весу, так и по стоимости.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Система быстрых платежей СБП, которая так нам всем полюбилась, теперь будет под колпаком ИФНС. Прощай, анонимность. Внесены поправки в федеральный закон номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. С 1 июля 2026 года каждый перевод через СБП будет автоматически помечаться ННН отправителя. Писать ничего не нужно. Банк это будет делать самостоятельно. Официально это обозначено как борьба с дропперством, дабы не было неучтенных наличных денег. Потому что переводы между физлицами сейчас анонимны. Кто, кому, зачем, как, какое назначение платежа. И мошенники используют дропперов для того, чтобы спокойно снимать наличные деньги. Считается, что ИНН закроет эту дыру. На самом деле дропперы – это всего лишь предлог. Реальная цель – налоговая база. В том же объяснении Центробанка прямо написано: переквалифицировать транзакции в разряд платежей между физлицами и рассматривать их как основание для возникновения налоговой базы. Цитата. То есть, если раньше Росфинмониторинг и налоговая отслеживали только переводы свыше 100 тысяч рублей между физлицами, между юрлицами и самозанятыми, между индивидуальными предпринимателями и физлицами, то теперь, когда будет ННН, будут отслеживаться все платежи, в том числе все платежи физических лиц, для того, чтобы по окончании года формировать налогооблагаемую базу. Как это будет выглядеть? Если человек трудоустроен, заявляет зарплату, но имеет дополнительный доход, который приходит на его личную карту, то налоговая совершенно спокойно спросит: а что это за деньги, товарищ Иванов? Даже если товарищ Иванов заплатил с этих доходов 13%. Что, поверьте, в нашей практике бывает крайне редко. Каждый считает, что не увидит, мне и так тяжело жить и так далее и тому подобное. Так вот, теперь увидят. Так вот, теперь заставят как минимум заплатить с этих сумм налоги, либо пояснить, что это за деньги. Не рассказать, а принести подтверждающие документы. Не забываем, что есть ответственность по статье 198 Уголовного кодекса за неуплату налогов физическим лицом, в том числе и индивидуальным предпринимателям, в которой уголовная ответственность начинается с 2 700 000 недоимки по налогам за 3 года, не включая штрафы и пени. То есть, проще говоря, если вы за 3 года не задекларировали более 21 миллиона доходов, у вас начинается уголовная ответственность. А почему так? Потому что для физлиц считается по ставке 13%. Смотрите, проверяйте, считайте. И если это ваша ситуация, немедленно идите к нам в гости. Пока не поздно. Как это будет работать на конкретном кейсе репетитора? Допустим, вы репетитор. Ведете 5 учеников, каждый платит по 3 тысячи за занятие. В месяц получаете 60 тысяч, конечно же, на карту. Потому что ученики могут быть из других регионов, а иногда даже из других стран. Это ваш доход с физлиц. До 1 июля это все серая зона. ФНС увидит только годовой оборот банка, а детально не посмотрит. Но после 1 июля каждая транзакция с вашим ННН ФНС получает полную картину за секунды. И тогда к вам может прийти требование: разъясните природу поступлений на такую-то сумму за такой период. И заплатите налог. Если вы зарегистрированы как самозанятый – 4%. Если зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – 6%. Пока. Если вы никак не зарегистрированы, то 13%. К этому надо быть готовыми заранее. Что же делать, если это ваша история? Если регулярно принимаете деньги на карту от физлиц за услуги, оформить самозанятость. НПД 4% сильно дешевле НДФЛ 13%. Плюс нет рисков уголовной ответственности, если более 20 миллионов за 3 года. Если сдаете квартиру неофициально, легализуйте через самозанятость или патент. С 1 июля не отвертитесь. Если репетитор, фрилансер, мастер на дому, кулинар – та же самая самозанятость. Если продаете одну машину или один раз передали деньги родственнику, это не доход, налог не возникает. Но нужно сохранить подтверждение таковой сделки. Переписку, документы, договоры. Иначе налоговая будет считать, что это доход.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников в России планируют подготовить к 2027 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе пленарной сессии форума агротехнологического образования 2026. Продолжаем совместную работу по развитию образования этого профиля с Минсельхозом России. Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. По его данным, к разработке учебников по химии, физике и биологии министерство привлекло специалистов Российской академии наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня эксперты занимаются подготовкой учебников для углубленного обучения. Россиянам раскрыли самую дешевую страну для отдыха в июле. Ею стал Таиланд, об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в четырехзвездочных гостиницах. Также рассматривался тип размещения завтрак, кроме Турции и Египта, где учитывались предложения с системой «Все включено». Так, отдых в тайской Паттайе в июле будет стоить для соотечественников от 113 тысяч рублей. Самым дорогим направлением в июле для россиян является Маврикий. Отдых на острове для российских туристов начинается от 279 тысяч рублей. И в завершении выпуска. Большинство россиян сначала надевают обувь на правую ногу. Об этом газете «Ру» рассказали специалисты обувной компании, опросившие 290 покупателей. С правой ноги начинает обуваться 200 опрошенных, или 68%. Левую ногу первой обувает 91 человек, или 31% респондентов. Таким образом, поклонников правостороннего способа оказалось более чем в два раза больше, заявили эксперты. Преобладание правой ноги может быть связано с общей правосторонней моторной асимметрией, однако напрямую приравнивать эту привычку к праворукости или определенному типу мышления нельзя. Скорее, речь идет о персональном ритуале, который помогает быстрее выполнять знакомое действие и не тратить внимание на незначительный выбор, отметили специалисты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Тревожные сигналы для банковской системы, кажется, только усиливаются. В мае россияне сняли с депозитов и счетов внушительные 550 миллиардов рублей. Ну а со срочных вкладов и вовсе утекли рекордные для этого года 280 миллиардов. При том, что объем наличных в обращении продолжил расти огромными темпами. Плюс 400 миллиардов только за май. Насколько серьезным может оказаться этот удар по банковской системе и какими могут оказаться данные за июнь после нашумевшего заявления Геннадия Зюганова об изъятии вкладов и новостей о заморозке счетов иностранцев, в этом будем прямо сейчас разбираться. Ну что, друзья, свежая статистика за май по ключевым для банковской системы показателям показала очень настораживающие рекорды. Если по-простому, россияне массово понесли деньги из банков. Со срочных депозитов банков, раскрывающих свою отчетность, утекло 280 миллиардов рублей. Самый большой объем за весь этот год. Причем, что любопытно, основной удар пришелся именно на крупнейших игроков. У топ-10 банков портфель срочных вкладов сократился почти на 290 миллиардов. Ну а лидером по оттоку стал Сбер – минус 200 с лишним миллиардов рублей. Для него это вообще антирекорд, как минимум за 2,5 года. Следом идут Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк. У каждого минус больше 20 миллиардов. Но что важно нам тут понять? Деньги не переехали со срочных вкладов на текущие счета. Такого перетока ЦБ не фиксировал. Наоборот, средства на счетах граждан просели даже сильнее, чем на депозитах. Больше, чем на 300 миллиардов. В целом, физлицы за май забрали из банков около 550 миллиардов рублей. Ну а куда они пошли? Судя по всему, в наличку. Объем наличных в обращении за месяц вырос примерно на 400 миллиардов. То есть люди буквально переводят сбережения в купюры под подушку. Почему так происходит? Ну, тут, наверное, несколько причин можно выделить. Первая – банальная рыночная конъюнктура. Да, ставки по вкладам, как ни крути, падают. И падают они быстрее, чем ключевая ставка ЦБ. Ну вот сами смотрите, за последний год ставка снизилась с 21% до 14% с четвертью. Да, то есть почти на 6 пунктов. Ну а вот средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банках рухнули с 19,5% почти до 13%, то есть уже на 6,5 пунктов. Вклады банально теряют привлекательность, хотя понятно, что для большинства вкладчиков это все еще комфортная ставка, которая позволяет хотя бы компенсировать инфляцию, ну, по крайней мере, официальную. А вот вторая причина поинтереснее. Мы с вами уже давно говорим об устойчивом тренде на обналичивание, и он связан с тем, что мелкий бизнес, к сожалению, все чаще уходит в серую зону наличных расчетов из-за роста налоговой нагрузки. Плюс риски отключения интернета и связи играют очень важную роль. Люди банально держат запас кэша просто на всякий случай. И, по мнению Беликова, во втором полугодии отток вполне может продолжиться. Хотя не все так драматично. В ВТБ считают, что дело в сезонности и в смягчении политики ЦБ. Ну а сам банк не фиксирует, чтобы вклады массово обналичивали после окончания срока. Ну а в Национальном рейтинговом агентстве и вовсе напоминают, что майские соцвыплаты традиционно авансируют в апреле. Отсюда и просадка. По его словам, депозитная база остается стабильной, и серьезного бегства из банков ожидать не стоит. Но есть и еще один фактор – слухи. Если вы помните, довольно высокие темпы снятия наличных ЦБ фиксировал буквально весь этот год. Ну а весной вовсе в сети поползли слухи о заморозке вкладов с поддельными скриншотами, якобы за подписью Эльвиры Набиуллиной. Мы еще снимали про это отдельный ролик. В этих фейковых документах обещали менять сбережения свыше почти 3 миллионов на безотзывные сертификаты, ну а еще ограничить снятие налички. Министр финансов Силуанов тогда сразу назвал это фейковыми вбросами, но, думаю, свою лепту в статистику по снятию денег со вкладов эти слухи внесли. А потому еще неизвестно, насколько тревожны для банков могут оказаться данные за июнь. Геннадий Зюганов, как вы помните, недавно на съезде КПРФ предложил изъять в пользу бюджета часть денег со вкладов россиян. Мол, в банках лежат 130 триллионов, три бюджета страны. В Госдуме идею дружно назвали вредной, все сошли, что это убьет доверие к государству, ну а позже и сам лидер КПРФ заявил, что не говорил именно об изъятии. Мол, речь шла лишь про то, что деньги должны работать. Ну, в любом случае, нервозности вкладчикам, особенно крупным, такие высказывания явно добавляют. Хотя есть и реальная заморозка, но, правда, не для россиян. Как пишут СМИ, еще с 1 июня граждане недружественных стран начали сталкиваться с блокировкой вкладов и счетов в России. А причиной якобы стал указ президента номер 377, который распространил старые контрсанкционные правила на банковские депозиты. Люди жалуются, мол, пришло сообщение, что их счета заморожены, и все, ни перевести, ни снять, ни заморозить. закрыть вклад безо всякого предупреждения. А проблема в том, что сам указ толком не детализирован, и банки трактуют его максимально консервативно, пока ЦБ не выпустит четких разъяснений. Так что пока сплошные разночтения и здесь. Могут ли такие новости также добавить нервозности участникам рынка? Ну, вполне допускаю, что могут. Но раз уж мы на территории тревожных тенденций для банковской системы, давайте обсудим еще одну. Россияне все хуже отдают долги. Самая показательная картина у микрофинансовых организаций – МФО. По итогам первого квартала качество их портфелей уж очень заметно просело. Доля просрочки свыше 90 дней, то есть займов, по которым люди вообще не платят больше уже 3 месяцев, выросла до 34%. Буквально треть всех займов. Это максимум, на секундочку, с конца 2023 года. И, что еще сильнее настораживает, растет и более свежая просрочка до 10,5%. Ну а это уже намек, что дальше может стать хуже. При этом сами МФО почему-то не торопятся сбрасывать плохие долги коллекторам. За первый квартал объем проданной задолженности упал на 11%, причем и качество того, что все-таки уходит коллекторам, тоже падает. Смотрите, дисконт при продаже долгов вырос до 78%, хотя кварталом ранее было всего 67%. Ну, то есть, простыми словами, за такие долги дают все меньше, потому что вернуть их шансов почти нет. Ну, а сам портфель займов за квартал подрос на 4% до 796 миллиардов. Хотя, казалось бы, прибыль у сектора микрозаймов вроде бы есть. 18 миллиардов рублей за квартал – это плюс 38% год к году. Но кто ее делает? Примерно половину дали кэптивные и банковские МФО, то есть карманные структуры при крупных игроках. Ну а независимые компании работают почти в ноль или вообще в минус. Доля убыточных контор –

0: Я напомню, еще во втором полугодии 2023-го просрочка была всего 0,3%, ну а к концу 2025-го доросла до 1%. Виноваты в основном кредиты конца 2023-го и начала 2024-го, выданные людям с большой долговой нагрузкой и крошечным первым взносом. В абсолютных деньгах объем просрочки за прошлый год вырос больше, чем вдвое. В любом случае, вполне возможно, что если упрощать всю эту историю, то корень проблемы лежит просто в финансовом самочувствии граждан. Ну а тут уже два фактора – инфляция и проблемы на рынке труда, о которых начали активно говорить еще с начала года. Ну, возможно, все большему числу людей просто не очень по карману, да, гасить задолженности. Ну и на десерт – борьба с мошенниками. Наша бесконечная игра с ними в догонялки. Наша, в смысле государства, банков, блогеров, которые об этом постоянно говорят. Ну и, конечно, ваш, наших зрителей. В пятницу президент Владимир Путин подписал очередной пакет мер против телефонных и кибермошенников. Его уже прозвали «Антифрод 2.0». Готовили почти год, по дороге кое-что смягчили, чтобы учесть интересы и бизнеса, и обычных людей. Ну и давайте мы с вами попробуем разобраться, что там получилось. Самый громкий пункт – лимит на банковские карты. Не больше 20 штук на человека. И это общий потолок на все банки сразу. Сами счета при этом можно открывать сколько угодно. А зачем? Чтобы сузить возможности дропперов. Это такие посредники, которые за процент помогают мошенникам обналичивать украденное. Бывали случаи, когда на одного такого оформляли до 1000 карт. Дальше – единая база уникальных номеров всех телефонов. Туда попадут разрешенные и запрещенные к использованию в России гаджеты. Ну а наполнять базу будут операторы. Распространится ли это на телефоны, которые у вас уже есть, это пока вопрос открытый. В законе это не прописано, пропишут позже в подзаконном акте. Пока известно, что смартфоны, которые в базу не попадут, превратятся в кирпичи в 2028 году. Да, еще банкам разрешат тормозить подозрительные переводы максимум на 6 часов. За это время жертва может опомниться. Раньше блокировать можно было только переводы тем, кто в черном списке ЦБ. Ну а теперь любые операции, которые банк сочтет подозрительными. По сути, это узаконили то, что банки и так уже делают, когда пожилой человек пытается отправить крупную сумму незнакомцу. И еще кое-что. Теперь банки и операторы обязаны компенсировать украденное, но только если сами не сделали все, что им положено. Не заблокировали мошеннический звонок, не приостановили подозрительную транзакцию, значит, возмещают весь ущерб. Причем прежний потолок в 1 400 000 рублей сняли, платить уже будут полную сумму. Но, как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, если организация все сделала правильно, а человек все равно сам отдал деньги мошеннику, компенсации не будет. Ответственность с нас никто полностью не снимает. Кстати, жаловаться на мошенников теперь можно через госуслуги и мессенджер Макс. А вот требование подтверждать важные действия только через отечественный мессенджер из закона убрали. Решили, что СМС все-таки надежнее. Но учитывая, что Apple недавно удалила Макс из App Store и отключила ему уведомления на своих платформах, решение, наверное, имеет под собой основание, хотя вот вроде как там уведомление можно вернуть. Мне приходило, там колокольчик приходил. И еще две меры. Во-первых, отдельный щит теперь будет от зарубежных звонков. Колл-центры мошенников нередко именно за границей, да, сидят. Кто-то требовал вообще запретить международные звонки, но все-таки здравый смысл победил. Запрет будет добровольным. Нет родных и контактов за рубежом, но можно включить самозапрет. Ну а все иностранные звонки операторы и так обязаны на экране помечать. Бьют и по одноразовым симкам. Теперь раздор договор с оператором можно не раньше, чем через 90 дней. Поэтому гонка за свежими номерами для мошенников смысл потеряет. Детские симки решили оставить на усмотрение родителей. Все-таки это право, а не обязанность. Ну а вот фишинговые сайты-двойники теперь будут блокировать без суда. В принципе, давно пора, учитывая, как их сейчас много. Большинство норм заработает с 1 марта следующего года. Ну а у меня на этом все. Пока-пока.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Когда мы очень спешим и дорога каждая минута, порой нужно сделать паузу, выдохнуть и позволить людям выйти из транспорта, прежде чем заходить туда самому.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. По итогам первого месяца предоставления социальной меры ее средний размер составил 30 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье.
0: Закрома Родины.
1: Доходы россиян от продажи урожая со своих участков не облагаются налогом, но только при соблюдении ряда условий, следует из налогового кодекса. Не подлежат налогообложению следующие виды доходов физических лиц. Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде. Продукции растениеводства как в натуральном, так и в переработанном виде, сказано в законодательстве. Однако необходимо, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, размер участка не должен быть более 50 соток. Во-вторых, выращивать урожай необходимо самому, без привлечения наемных сотрудников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Средний чек при бронировании поездки в Объединенные Арабские Эмираты составляет 105 тысяч рублей. Это на 40% меньше, чем год назад, пишет Коммерсант со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики Travelata зафиксировали рост только на 15,6% год к году, до 125 тысяч рублей. Доля Объединенных Арабских Эмиратов в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным аналитиков, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по их словам, приходится на июль, 15% формирует июнь, 12% – август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в Эмиратах зимой или осенью. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио «Диалог ФМ». ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Личный коуч.
3: Симпатия. Очевидно, что мы с энтузиазмом откликнемся на просьбу человека, который нам симпатичен. Или с гораздо большей вероятностью купим что-то у человека, который нам нравится. Но ведь насильно мил не будешь. Как расположить к себе собеседника? Есть три важных фактора. Во-первых, нам нравятся люди, похожие на нас. Во-вторых, это те, кто делают нам комплименты. И в-третьих, те, кто готов к активному сотрудничеству. Начнем с первого факта – сходство. Всегда интересно и приятно вести беседу с тем, кто разделяет те же увлечения, предпочтения в музыке, может, даже схож с нами характером или жизненным опытом. Если вы отправляетесь на первую встречу с важным деловым партнером, постарайтесь устроить небольшой смолток и найти общие темы для разговора. Либо сделайте искренний комплимент. Кстати, о комплиментах. Это следующий фактор к расположению собеседника. На самом деле мы настолько любим получать комплименты, что нам все равно, искренние они или притворные. На нас они оказывают одинаковое влияние. Исследования доказывают, что любой комплимент стимулирует выработку гормонов счастья. Человеку всегда приятно слышать похвалу в свой адрес, и некоторые могут злоупотреблять этой слабостью. Трудно сказать «нет», когда человек осыпает нас комплиментами, поэтому будьте начеку и не позволяйте подхалимам завоевать ваше расположение лестью. А если комплимент делаете вы, то пусть он исходит от чистого сердца. Что вам известно о собеседнике? Чем он увлекается? Найдите общие темы для разговора. Может, ему нравится футбол, тогда можно сказать: «Я слышал, вы увлекаетесь футболом, я тоже играю в местном клубе. Где вы тренируетесь?» Или, например, человек всегда быстро отвечает на ваши запросы по электронной почте. Похвалите его за это. Чалдини говорит, что важно не только нравиться человеку, но и чтобы человек нравился вам. Почему? Все просто. Да, хочется иметь дело с тем, кто вам нравится, Но осознание того, что этому человеку вы тоже нравитесь, выводит отношения на новый уровень. Так вы можете быть уверены, что собеседник будет отстаивать ваши права и интересы.
2: Личный.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее, это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается реализация программы капремонта многоквартирных зданий. Так, в Махачкале фонд капремонта принял новые лифты в доме номер 35 на улице Буганова. Три современных подъемника начали работу. По плану до 2028 года в республике планируется заменить 63 лифта в 20 домах. На данный момент уже сданы в эксплуатацию 44 из них. Дагестанский завод по выпуску керамогранита модернизировал производство, приобретя современное оборудование для выпуска до 10 новых видов напольной плитки. Оборудование уже запущено и производит тестовые партии. Завод получил льготный заем в 128 миллионов рублей от Фонда развития промышленности республики. Проект расширяет ассортимент, увеличивает объемы производства, налоговые отчисления и создает новые рабочие места. Инфляция в России может быть более чувствительной к изменениям на топливном рынке, чем ранее, как отмечается в резюме Центробанка по итогам заседания 19 июня. Бензин и дизель входят в состав потребкорзины, поэтому повышение их стоимости непосредственно влияет на уровень инфляции, подчеркнули в регуляторе. В Санкт-Петербурге магазины столкнулись с проблемами в поставках продуктов из-за нехватки топлива. Об этом пишет Фонтанка. Производители продуктов начали информировать торговые сети о том, что не смогут вовремя доставить товары из-за дефицита бензина и дизеля. Родители с сегодняшнего дня смогут получать выписки по счетам и вкладам своих детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Данная мера позволит контролировать финансовые транзакции и защитить детей от киберпреступников, а также от лиц, стремящихся вовлечь подростков в незаконные действия, подчеркнул Володин. Махачкалинская «Динамо» подписала полузащитника казанского «Рубина» Марата Абшацева. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 25-летний игрок присоединился к дагестанской команде на условиях аренды. Контракт действует до конца следующего сезона и включает опцию выкупа футболиста. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13.30 до 16.30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13.30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21.00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому аддату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 1 июля 1961 года родилась Диана Спенсер. Первая жена принца Чарльза и мать принцев Генри и Уильяма. Это девочка, которой суждено было стать голосом тех, кто привык оставаться в тени. В ней удивительным образом уживались королевская сдержанность и человеческое тепло. Она не просто носила титул, она проживала чужую боль как свою. Диана не ломала устои громкими заявлениями, она меняла мир тихим жестом, наклоняясь к ребенку, брала за руку того, кого другие обходили стороной, смотрела в глаза без высокомерия. Именно поэтому ее и называли «королевой людских сердец». Она умела видеть человека там, где система видела лишь статус или диагноз. И в ее истории есть особая горькая правда. Она хотела быть не королевой на троне, а королевой в сердцах. И именно этого ей удалось достичь по-настоящему. Ее сила была не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы не бояться показать, как тяжело бывает держать лицо, когда внутри все дрожит. И именно эта уязвимость стала ее броней. Люди узнавали в ней себя. Так между вспышками камер родилась редкая тишина. Тишина доверия, когда миллионы могли выдохнуть и сказать: «Она такая же, как мы».
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Притчи народов мира.
1: Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит. «Будь другом», — попросил он лошадь, — «помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и взмолился: «Мне уже не в моготу, помоги». «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый», — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих.
2: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка. А именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые и лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто, включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен, услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача — это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Подавляющее большинство россиян, 72%, уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть, 28%, отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса отметили, что комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Таких 48%. К 2030 году рынок труда неизбежно трансформируется из-за автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. При этом полного исчезновения традиционных профессий не произойдет. Однако некоторые специалисты перестанут быть массовыми и востребованными, рассказала газете.ру Валерия Даманская, HR-директор агентства Open Group. В первую очередь это коснется специалистов, которые выполняют рутинные операции, не требующие творческой или эмоциональной вовлеченности. Под ударом окажутся младшие позиции в сфере бухучета и администрирования, специалисты по документообороту, офис-менеджеры, операторы колл-центров и техподдержки, считают специалисты. Кроме этого, из-за распространения зон самообслуживания под угрозой находится профессия кассира. И в завершении выпуска. Почти половина опрошенных россиян, которые обращались к нейросетям за финансовыми рекомендациями с начала 2026 года, остались недовольны качеством полученных советов. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса. За последний год хотя бы один раз обращались к нейросетям за финансовыми консультациями 58% участников опроса. При этом более половины респондентов из этой группы делает это ежемесячно. Чаще всего россияне использовали ИИ для планирования личного бюджета. Об этом сообщили 29% респондентов. Еще 24% обращались к нейросетям за советами по выбору оптимальных финансовых продуктов. 18% консультировались по вопросам инвестиций, 15% просили помочь с расчетом или коррекцией кредитной нагрузки, а 14% интересовались налоговыми вопросами и возможностями получения льгот и вычетов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.

0: Это «Этикет».
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Весь интернет смеется над фотографией в социальных сетях. Американская команда по математике впервые победила на Всемирной математической олимпиаде.
4: А там все
3: и фотография,
4: китайцы.
3: А там 5 китайцев.
4: Да, да, да, да, да.
3: И что с этим делать? Сегодня в Китае гениальных детей с коэффициентом интеллекта, который можно назвать гениальностью, больше, чем детей в США вообще. Это без генетических еще экспериментов. А когда эти все подрастут, да, в которых встроили геном. И непонятно, что с этим делать. И уже будет не догнать. И вот скажи, пожалуйста, а как на нас повлияет? Ты уже сказал, да, вот когда-то там Советский Союз сформировался тем, что русская языковая культура, литература, научная мысль, да, обогатила мышление, культуры, технологии, экономику, социальную сферу тех республик, которые вошли в Советский Союз, вот это то, что называется постсоветское пространство. Ну, действительно, были там какие-то территории были менее развиты,
4: да, это
3: и
4: правда.
3: Вот накрыло, да, и подняло промышленность, экономику, социальную сферу, медицину, образование. А вот сейчас не получится, что китайское так накроет нас.
4: Да?
3: Мы, посмотри,
4: я сразу тебе хочу сказать, да, получится, да.
3: Вот посмотри, мы все больше увлекаемся именно иньскими видами спорта.
4: Да.
3: Да, где-то беговые лыжи сейчас, фристайл, да, это иньский вид спорта, не нужна внутренняя энергия. Фристайл, кайт, виндсерфинг, да, это иньские виды спорта. Посмотри, сколько людей увлекаются, да, цзюань, цигунь,
4: да,
3: китайскими гимнастиками, да, как много людей хочет поехать туда, в Шаолинь учиться. Ты же преподавал на каких-то актерских курсах, притом преподавал дыхание.
4: Ну да, было дело.
3: Да? Дыхание и энергии актерам. Притом за основу ты взял именно восточные практики.
4: Конечно, да. Ну, в школе драматического искусства я вел мастер-класс долго довольно, да. Я хочу сказать, да, как этот, не хотелось бы моей той имперской части сказать, нет, этого не будет. Да, накроет, да, накроет. И вообще единственный шанс...
3: И хорошо ли это?
4: Конечно, хорошо. Ну, а куда деваться там, собственно говоря? Если ты будешь говорить плохо, тогда накроет, и тебе будет плохо. А если ты будешь говорить хорошо, и бороться с этим бесполезно, и бессмысленно, более того, это будущее идет сюда навстречу как таковое. Да?
3: Будущее
4: идет. Это волна, она прокатилась, то есть, наверное, по земле.
3: Через прошлое идет будущее.
4: Да, в одну сторону прокатилась, сейчас идет в другую сторону. И, в принципе, с моей так точки зрения, дальнейшее развитие человечества, оно как раз и заключается в этой возможности соединить вот эти вот древние совершенно системы знаний, значит, в основе которых лежат как раз науки о сознании, там, Китай, ну, традиционное
3: управление.
4: Китайское.
3: Я напомню, что в запретном городе есть специальный зал, где еще там 2000 лет назад тестировали управленцев.
4: Да, конечно, да-да-да, всегда.
3: Здесь еще раз говорю, мы непонятно кем были,
4: непонятно,
3: а там
4: были,
3: уже были тесты на управленцев.
4: Нас просто не было, мы еще были растворены в других каких-то там этнических потоках, как таковых.
3: Это видно по нашим с тобой школам.
4: Да-да-да, тесты на управленцев были, да, однозначно, да, всегда были. И более того, тот тип знаний, которым китайцы владели, ну, я думаю, что на протяжении там 5000 лет, это то, к чему вот-вот приближается самая продвинутая современная наука. И, в общем, я думаю, что это на самом деле один из таких ответов на этот вопрос, как они этого добились, вот что у них такая наука сейчас, что они двигаются по каким-то там областям впереди по-настоящему, да, что они действительно захватят, через какое-то время они, конечно, захватят интеллектуальное пространство. Да, потому что думать в категориях, в понятиях и оперировать вот этими вот какими-то внутренними блоками.

0: внутри сознания, которые более привычны для такого вот древнекитайского способа мышления, будет интереснее, приятнее, плодотворнее и продуктивнее. И в этом причина заключается, что в этом интерес к искусству войны Суньцзы, он же заключается и не в том, что там слово Суньцзы баюкает слух современного человека, да, значит, или интерес к той же самой, я не знаю, Конфуцию, к его текстам, или там Чуанзе, мистическим текстам даосских, он заключается именно в том, что это дает тебе какой-то другой тип видения, который дает тебе эти самые преимущества в этой жизни, который позволяет жить более комфортно, проводить время духу внутри тела, собственно говоря. Про это же речь-то идет.
1: Мало того, это созидательный процесс. Если у Клаузевица мы читаем, что бой является самым лучшим способом ведения войны, у Суньцзы мы читаем: лучший бой, не начатый бой.
0: Однозначно. Я очень люблю эту связку у Суньцзы, что, конечно, там высшего уровня полководец разрушает замыслы противника. Да, разрушает замыслы противника. Следующий за ним разрушает его связи и союзы. Следующий за ним разрушает его войска. И следующий за ним штурмует города. А я говорю о том, что высшего уровня, значит, полководец, он воспитывает детей противников, правителей противника, да? Он дает им системы знаний, да, по большому счету. И в конечном счете, я думаю, что Китай сейчас стоит перед этой точкой, когда он, наконец, поймет нереальный потенциал великий своего вот этого духовного наследия. То есть, по большому счету, всего того, что работа-то шла, не китайцы шли с тем, чтобы сейчас мы вот западным людям объясним, расскажем, что у нас. Китайцы как раз, чем раньше мы туда идем, тем более они были в абсолютно уверенности пребывали, что западный человек не способен понять их тонкости, их вот этого вот мышления, древних текстов, и их искренне восхищал и удивлял этот интерес, когда ты это проявлял там к чему-нибудь такому, и до сих пор это так в Китае, да, и китайцы-то пошли к тому, чтобы изучать авраамический западный дискурс в конечном счете. И они пока еще не настолько владеют этим самым авраамическим западным дискурсом, хотя начинают приближаться, учатся они хорошо. И следующим этапом, когда...
1: Самое могу сказать, как человек, который преподает там 28 лет в Америке и 15 во Франции, самые работоспособные, трудолюбивые, ответственные студенты всегда китайцы.
0: Китайские.
1: В любой группе. Всегда.
0: Да, да, да, да.
1: Они вот даже задания до утра будут в библиотеке сидеть.
0: Да, потому что они научены учиться, потому что для Китая грамотность, собственно говоря, по-китайски учиться в университете или где-то, это душу, читать книги, душу. Это так переводится этот термин. Не ценар, душу, чем это, ты в каком университете читаешь книги, учишься, означает это, да? И они понимают, что это такое, потому что большая традиция вот этих самых 5000 лет, что люди, читающие книги, всегда были самыми главными, передовыми, они занимали должности, они управляли, и грамотность всегда была этим отличительным знаком знатности, как таковое слово, знатность. От слова «знать», да, отсюда появляется. Они сохранили в любом случае огромное количество в языке вот этих вот каких-то, ну, таких целостных не только рудиментов, но и кластеров каких-то, да, вот того, как надо учиться этих явлений. И очень скоро они поймут, как же передавать, как же этот вирус-то на Запад передавать, в конечном счете.
1: Я каждый день в твоем блоге читаю размышления о значении цифр. Вот это китайская нумерология, китайская астрология. Каждый день начинается у меня с твоего приветствия.
0: Да.
1: Добрым людям.
0: Доброе утро добрым людям, да.
1: Да, добрым людям. Это каждое утро, да, я читаю?
0: Да, каждое
1: блог.
0: Утро,
1: ты,
0: да.
1: Честно и трудолюбиво пишешь огромные тексты каждое утро своим последователям, друзьям, кто подписан на тебя. У меня возникло впечатление, что у тебя совершенно другое восприятие чисел. Может быть, только Пифагор, да, со своей вот, со своим отношением к гармоникам этого мира, которые реализованы в цифрах. Напомню, что современную музыкальную культуру тоже создал Пифагор, как раз думая о цифрах и гармониках, и соотношении там, частот. Да? Он не знал слова «частота», но тем не менее он понимал, что такое общий знаменатель, когда создал полутон, да? создавая вот эту современную музыкальную архитектуру современной европейской музыки. Но ошибся. Та 12-я квинта не равна 7-й октаве.
0: Да.
1: Ошибся.
0: Я помню, я услышал, это ты рассказывал, меня это очень поразило, и очень мне понравилась эта тема,
1: да,
0: что не может строить эта история темперирования.
1: Ну, отсюда волчьи звуки, uh-huh. темперирование, да, и отказ от темперирования uh-huh. тем же Генделем или Скрябиным. Uh-huh. Скажи, пожалуйста, что для тебя цифры, гармония цифр, соотношение цифр?
0: Цифра...
1: Каждый день,
0: слушай,
1: мы только что проверяли uh-huh. микрофоны, uh-huh. я сказал 16.
0: Да.
1: А ты сказал 17.
0: 17, да. Очень интересно. 16, 2 восьмерки, я сразу там буду говорить. А 17, единица и семерка, это у нас, для меня 17 – это разница между 81 и 64, да, эти 9 девяток и 8 восьмерок. Такая базовая матрица китайской культуры. И 17 представляет собой самое такое мистическое число в китайской культуре, потому что вот оно как раз указывает на отсутствие, на пустой дом такой некий, так, центральный дом в девятиклеточном квадрате. Да. И для меня, конечно, же цифра, опять же, ну, русское слово «цифра» происходит от арабского «цифра», ну, что означает «знак», собственно говоря. Цифра означает «знак» как таковой, и во многих традициях не было цифр как таковых. Кстати, у иудейской традиции же цифры обозначались буквами, да, там 1, 2, 3, 4, и в старославянской та же самая история была. Значит, арабские, индийские цифры, которые пришли сюда, пришли позже гораздо. Да. А в Китае были всегда эти цифры, но они обязательно имели еще свое лексическое значение, но так же, как ты говоришь, когда слово там «один», оно в любом случае имеет лексическое значение. Единица, единство и так далее. Два, дева, двойственность и так далее. Ну и прочее. Вот. Для меня цифра – это некий такой способ оперирования реальностью, которая соотносится, опять же, по-китайски с образом. Потому что технология толкования книги перемен – это технология толкования образов и чисел, образов и цифр как таковых. И только соединяя, но потом, так как я занимаюсь этими практиками довольно много, психофизическими, там везде есть обязательно счеты. Да, там есть счет дыханий. Я сейчас собираюсь сделать для современного мира некий такой фьюжн цигуна и йоги, то есть соединить цигун с йогой, значит, как базовые принципы, как таковые, где как раз добавится счет дыханий с осмыслением того...
1: Ты видел проект человека, которого я безумно люблю, просто влюблен в эту женщину, Алена Долецкая,
0: угу.
1: «Пойду подышу».
0: Нет,
1: посмотри, невероятно. Mm-hmm. Это то, о чем ты сейчас говоришь.
0: Да.
1: Посмотри ее проект. Я его консультировал. Mm-hmm. Великолепный проект. «Пойду подышу». Она учит дышать.
0: Mm-hmm.
1: Просто это 3 раза в день. Mm-hmm. Люди подключаются к ее подкасту
0: угу.
1: и учатся дышать.
0: Ну, это очень важная история, да, конечно.
1: Притом, она при угу. этом читает какие-то литературные тексты.
0: Угу. Да. Я же говорю, я много говорю о том, что вот об устройстве шестичленном человеческого сознания, что, собственно говоря, 6 каналов сенсорных – это как раз зрение, осязание, вкус, зрение. Если идти извне вовнутрь, зрение, осязание, вкус, дыхание, обоняние, слух. Вот они как бы таким образом идут, да. Вот я сюда ввожу дыхание как несенсорный оператор, да, который как раз в аврамической традиции был абсолютно затушеван, да. Он перестал восприниматься как орган, некий орган сенсорный, да, орган, который отвечает за гармонизацию внутренних и внешних частот, как таковых, да, и который работает только как раз через подключение туда осознанного внимания. То есть, когда ты подключаешь осознанное внимание, но более того...
1: Осознанное дыхание Бутейка.
0: Да, осознанное дыхание. Да, осознанное дыхание – это, по сути дела, вот китайский термин на самом деле. Собственно говоря, цигун – это есть работа по соединению внимания, дыхания и ощущения, собственно говоря. И это, конечно, тело, душа и дух. И с этой точки зрения, но, опять же, китайская история, она отличается тем, что она не от откинула концепцию времени как некого ощутимого потока, который тоже ощущается только через дыхание. Только через ощущение дыхания ты постепенно можешь прийти к ощущению времени. Да? И даосские расклады, когда ты делаешь упражнение, обязательное точное количество раз. То есть это там 7, 9, 36, 24, 72, 76, 640. Ты всегда знаешь, на какие синтагмы он делится, на какие цифры. Да? И более того, какая цифра что означает. То есть если ты делаешь 19, то это есть гармонизация вот этого Солнца и Луны, значит, какого-то ритма, да, какого-то там, мне очень хочется слово назвать, циркадного, значит, красивое, оно звучит красиво, да. Значит, если ты делаешь 24, то ты там делаешь иньское движение, там 36, янское и так далее. Ты все время через эти вещи синхронизируешь себя с временем. Вот для меня цифры и числа, значит, когда ты за цифрой имеешь всегда образ, что такое единица, то есть 3 и 1 не равно 2 и 2, да, по сути дела, в этом случае, и не равно 1 и 3, как таковое. Это разные типы распределения внимания в сознании, да, внимание второго внимания, твое второго поля внимания. И, по сути дела, вот опять же, книга «Перемен», она тебя учит так обращаться с числами, как единицами твоего сознания. И только когда ты начинаешь этот мир считать, да, по сути дела, тогда он становится другим, то есть мир же становится. Мы же действительно живем в сильно разных мирах. Ну, чем ближе люди духовно, тем в более похожих мирах они живут. И эти миры очень богаты, и никак друг с другом могут и не пересекаться, да, как таковые. Чем люди беднее духовно, тем более у них миры отличаются, да, и поэтому между ними возникает вражда. Как говорит традиционный китайский этот расклад, осознанный человек, знатный человек, он ищет всегда осознанности, осмысленности, да, и совести его на первом месте. Маленький человек всегда ищет выгоды, собственно говоря. Вот это противоречие между поиском выгоды и поиском осознанности, это то, что ведет человека, потому что выгода – это такой короткий вариант, как таковой. Ты вот сейчас выгода, вот она, ты ее взял и в карман положил. А осознанность, она тебе дает длинный поток времени. То есть я вот все время говорю о том, что такое в Китае счастье, да, которое состоит из трех компонентов. В традиционном китайском видении это долголетие, это богатство, благополучие и карьера. Значит, карьера как жалование, там, значит, если брать. И здоровое долголетие – это то, чем тебя награждает небо, скажем так. Да? И это происходит сплошь и рядом каждый день. На тебе или в связи с твоими какими-то правильными или неправильными движениями и усилиями твоего духа внутри твоего тела, внутри твоей среды, в которой ты обитаешь, тебе или прибавляется или убавляется качественная жизнь в конце.
1: Слушай, ты говоришь вот практически формулировками из нашей книги «Кармалоджик».
0: Угу.
1: Да, но потому что надо соблюдать правила данного перерождения, чтобы, да. Да, чтобы выстроить свою судьбу.
0: Чтобы пробудились как можно дольше в качественном каком-то состоянии. Да.
1: Супер. Замечательно. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, вот видите, какой удивительный, глубокий, мудрый и интересный собеседник у меня сегодня. Я очень дорожу дружбой с Брониславом Виногородским. Надеюсь, вы тоже в него влюбились и тоже станете его слушателями, последователями. Спасибо большое, Бронислав,
0: спасибо,
1: что пришел,
0: спасибо,
1: за
0: что
1: твое время,
0: спасибо.
1: И за твою мудрость.
0: Спасибо огромное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селе Адилятар Хасавюртовского района идет подготовка к возведению новой школы, рассчитанной на 362 ученика, с применением быстровозводимых технологий. На данный момент на месте будущего строительства ведутся работы по очистке территории и планированию стройплощадки. Школа включена в список из 36 образовательных учреждений, на восстановление которых российское правительство выделило 2 миллиарда рублей. В Махачкале ввели более строгие правила для сдачи многоквартирных домов в эксплуатацию. Как отметили в мэрии, теперь нельзя ограничиваться только завершением строительства. Все части нового жилого комплекса должны соответствовать установленным стандартам, которые касаются не только безопасности, но и удобства будущих жителей. Дагестан активно экспортирует сельхозпродукцию в Иран, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию и другие страны. На конец мая этого года общий объем экспорта в денежном выражении достиг 28 миллионов долларов. В будущем планируется расширить географию поставок, в том числе рассмотреть возможность экспорта урбеча, соков, мясных изделий и минеральной воды в Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Россия заняла второе место в мире по темпам увеличения благосостояния. Согласно отчету UBS, с 2020 по 2025 годы показатель увеличился на 37%. Первое место досталось Южной Корее, а третье – Хорватии. Землю накроет мощная магнитная буря уровня G3. Она вызвана вспышкой высшего балла X на Солнце, произошедшей в ночь на 1 июля. Активные центры Солнца находятся почти на линии Солнца-Земля. Фронт вспышки достигнет планеты в четверг 2 июля между 9 вечера и полночью. Это будет самая сильная буря с марта. Дагестанские спортсмены завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей на чемпионате СКФО по вольной борьбе, который прошел в Грозном. Победителями стали Осман Султанов, Хабиб Мехтиханов, Рамазан Ченкаев, Азнаур Таваев, Джамал Ахмадудинов, Магомеднаби Магомедов и Шамиль Имам Гаджиалиев. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сборная Норвегии подтверждает свой статус скрытого фаворита чемпионата мира, ведь в ее составе есть такой футбольный великан, как Эрлинг Холланд, который в матче 1/16 финала забил свой 5-й мяч на этом турнире. И так получилось, что именно этот гол принес Норвегии победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1. Уточним, что Холланд отличился за 4 минуты до окончания встречи. Он однажды в этом матче забил. В 1/8 финала любителей футбола ждет суперигра Норвегия-Бразилия. А что касается французов, они выиграли у шведов 3-0, у Мбаппе дубль и всего 6 забитых мячей на Мундиале. Новый президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго предложил Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основные варианты – это Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе, однако федерации склоняются к кандидатуре Конте. На Уимблдоне вновь зрители увидели на корте легенду тенниса, 44-летнюю американку Серену Уильямс, которая решила возобновить карьеру. На ее счету 73 титула женской теннисной ассоциации. У Серены был длительный перерыв, и все же в матче первого круга против австралийки Майи Джойнт, которой Серене в дочке годится, Уильямс смогла выиграть один сет, но все же уступила в трех партиях. Из других результатов отметим проигрыш на старте 7-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной своей соотечественнице Дарье Снигур в двух партиях. Это неожиданный результат. Что касается других именитых спортсменок, то Ига Швёнтек, которая сейчас на 6-й строчке в рейтинге, обыграла в трех сетах американку Таунсенд, а вторая ракетка мира Елена Рыбакина взяла верх в трех партиях над француженкой Лоис Буассон. В мужском одиночном разряде с победы начал, к примеру, недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев. Он выиграл у бельгийца Александра Блокса в четырех сетах, а вот ветеран-швейцарец Стэн Вавринка проиграл итальянцу Матео Берреттини в четырех партиях. Лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации американец Леброн Джеймс покинул Лос-Анджелес Лейкерс в связи с окончанием контракта. Джеймсу 41 год, он 4 раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Леброн Джеймс провел рекордные для Национальной баскетбольной ассоциации 23 сезона, но завершать карьеру игрока он не намерен. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевывал золото Олимпийских игр за Лейкерс. Он выступал 8 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дорожные новости.
1: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз. То есть цены увеличились, а мы даже красавцы. Мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами. Включая там ключи, паспорта от клиники, от дома. Полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье, в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно, опять скачок курса доллара, и что происходит в этот момент, да, то есть первое желание подсушиться, и все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу. В первую очередь мы пошли на антитренде, мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. У этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить, они говорят, ну, у нас только сертификатов осталось за эти плакаты, что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50% байбек деньгами отдать? Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки, но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 2014 году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 2014 году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 2014 года по июнь. Потом все все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены. А мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем. То есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И псэш лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный, как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничение, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы собственникам отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И все вздрагивает, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, а дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. как получить рекомендации. Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься. А вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж, магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Но как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь. Лично

Есть люди, которых, кажется, невозможно сломать. Ты говоришь им что-то обидное, а они даже не вздрагивают. Им ставят преграды, а они спокойно обходят их стороной. Им причиняют боль, а они не взрываются. Они живут в том же самом хаотичном мире, что и ты, но кажется, будто они находятся где-то в другом месте. В месте, куда не долетает шум, где критика не ранит, где проблемы не парализуют. И я долго смотрел на таких людей и спрашивал себя, как? Как они это делают? Как можно вести себя так, словно ничто не задевает? Потому что меня задевает. Меня задевало то, что сказал тот человек. Задевало то, как со мной обошлись. Задевал комментарий, который был совершенно не к месту. И эта обида, она пожирала меня изнутри, отнимала энергию. А потом я наткнулся на одно учение. Учение, которому больше 2500 лет. 7 простых и одновременно невероятно глубоких мыслей, которые научили меня жить с такой внутренней тишиной, которую не способен разрушить ни один человек и ни одно обстоятельство. Есть причина, почему определенные вещи задевают тебя сильнее, чем должны были бы. И это не потому, что ты слабый, а потому, что никто и никогда не научил тебя управлять тем пространством между тем, что происходит, и тем, что ты чувствуешь. Я думал об этом. С самого детства нас учили реагировать. Кто-то тебя обидел? Дай сдачи. Что-то пошло не так? Тревожься. Это автоматика. Это инстинкт. И за годы мы натренировали этот инстинкт настолько, что он срабатывает раньше, чем мы успеваем осознать, что произошло. Но Будда учил чему-то, что полностью ломает эту логику. Он говорил, между тем, что с тобой происходит, и тем, что ты делаешь в ответ, существует пространство. Крошечное, но бесконечно могущественное. И в этом пространстве живет твоя свобода. Я долго жил, как тот мяч для пинг-понга. Летел туда, куда меня посылал мир. Без собственного направления, без контроля, без покоя. Кто-то скажет что-то, и я полетел в одну сторону. Случится что-то, и я полетел в другую. Но когда ты находишь это пространство, все меняется. Потому что ты больше не мяч, ты игрок. А у игрока всегда больше власти, чем у мяча. Давай начнем с первого урока. Не все заслуживает твоей реакции. Первый урок – это фундамент всего, что будет дальше. Твоя энергия ограничена. Твой покой ограничен. Твоя способность справляться с эмоциями ограничена. И каждый раз, когда ты реагируешь на что-то, что того не стоит, ты тратишь часть этой энергии. Часть, которую уже невозможно вернуть. Я попробовал провести один эксперимент. Я взял свой вчерашний день. Обычный, ничем не примечательный день, и честно посчитал, сколько раз я отреагировал на что-то, что на самом деле не было важным. Водитель, который подрезал меня. Комментарий знакомого, который царапнул. Сообщение, на которое мне не ответили. Ситуация, которая развернулась не так, как я хотел. Каждая из этих реакций стоила мне энергии, времени, покоя. И ни одна из них, ни одна не стоила того. Будда учил тому, что он называл мудрым развлечением. Это способность осознанно выбирать, что заслуживает твоего внимания, а что нет. Не потому, что тебе безразличен мир, а потому, что ты знаешь, твой покой слишком ценен, чтобы тратить его на вещи, которые через год не будут иметь ни малейшего значения. Я начал задавать себе один вопрос, простой, но он изменил очень многое. Каждый раз, когда что-то начинало меня раздражать, я спрашивал себя, это будет важно через 5 лет? Через год? Через месяц? Если ответ «нет», то заслуживает ли это моей реакции прямо сейчас? Дело не в том, чтобы притворяться, будто все хорошо.
Дело в том, чтобы мудро выбирать, куда направлять свою энергию. Потому что энергия, которую ты тратишь, реагируя на неважное, это энергия, которую ты не сможешь вложить в то, что действительно важно. Твой покой священен. Не расходуй его на битвы, которые того не стоят. Не каждая провокация заслуживает ответа. Не каждый комментарий заслуживает внимания. Не каждая проблема заслуживает твоей тревоги. Научись выбирать. И выбирай свой покой. Второй урок — это история. И я прошу тебя выслушать ее с открытым сердцем. Потому что в ней спрятано послание, которое способно что-то изменить внутри тебя. Сегодня. Прямо сейчас. Буддийская традиция рассказывает, что однажды к Будде подошел человек, переполненный яростью. Он оскорблял его, провоцировал, говорил самые жестокие слова, которые только мог найти. Пытался ранить каждой фразой. Но Будда молчал. Он был абсолютно спокоен. Выражение его лица не изменилось ни на мгновение. Когда человек закончил, опустошенный собственной злостью, Будда посмотрел на него мягко и спросил: «Скажи мне, если кто-то предлагает тебе подарок, а ты его не принимаешь, кому принадлежит этот подарок?» Человек ответил, сбитый с толку: «Ну, тому, кто его предлагает?» Будда кивнул и сказал: «Вот и твои оскорбления, это твой подарок. Я его не принимаю. И раз я его не принимаю, он остается твоим». Тишина. А теперь я подумал о своей жизни. И о твоей. Каждый раз, когда кто-то говорит тебе что-то обидное, и ты реагируешь, ты принимаешь подарок. Ты нагружаешь себя тем, что тебе не принадлежит. Ты позволяешь словам другого человека решать, как тебе себя чувствовать. Но у тебя есть выбор. Тот же самый выбор, который был у Будды. Не принимать подарок. Это не значит, что не будет больно. Не значит, что не заденет. Это значит, что ты выбираешь не нести

реагируют автоматически. Кто-то что-то сказал, и ты уже отвечаешь, не успев подумать. Мысль мелькнула в голове, и ты уже поверил в нее, не успев усомниться. Никакого пространства. Никакой паузы. Только стимул и мгновенная реакция. Но Будда учил, что у человека есть то, чего нет ни у одного другого существа. Способность создать это пространство. Поставить паузу между стимулом и реакцией. Это пространство может быть одной секундой, одним вдохом, одним мгновением тишины перед тем, как ответить. Но в этой секунде вся разница. Разница между тем, чтобы реагировать из страха и отвечать из мудрости. Между тем, чтобы взорваться и выбрать. Между тем, чтобы быть рабом своих эмоций и быть их хозяином. Попробуй это. В следующий раз, когда что-то начнет тебя раздражать, прежде чем реагировать, просто вдохни один раз, медленно и глубоко. И в этом пространстве спроси себя, какой самый мудрый ответ я могу дать прямо сейчас? Не самый быстрый, не самый импульсивный, самый мудрый. Эта одна секунда паузы способна спасти тебя от слов, о которых ты пожалеешь, от решения, которое будет давить. В этом маленьком и тихом пространстве живет твоя самая большая свобода. Урок четвертый. Мнение других — это их реальность, а не твоя. Четвертый урок — тот, который способен подарить тебе больше всего покоя, когда кто-то тебя критикует или осуждает. То, что другие люди думают о тебе — это их реальность, не твоя. Я долго не мог этого понять, а потом до меня дошло. Когда кто-то тебя критикует, он не описывает тебя. Он описывает самого себя, свои страхи, свои проекции, свои раны. Свой способ видеть мир, пропущенный через все, что он пережил. То, что он говорит о тебе, рассказывает гораздо больше о том, кто говорит, чем о том, кому это адресовано. Никто не видит реальность такой, какая она есть. Все видят ее такой, какие они сами. Я представил себе это однажды. Если 10 разных людей посмотрят на меня в один и тот же момент, у всех 10 будет разное мнение обо мне. Кто-то увидит хорошее, кто-то увидит плохое. Кто-то восхитится, кто-то осудит. И единственное, что различается между этими 10 мнениями, это 10 разумов, которые их породили. Не я, они. Это не значит, что нужно закрыть уши навсегда. Есть конструктивная критика, которая идет от любви и которую стоит услышать. Но есть огромная разница между критикой, которая помогает тебе расти, и мнением, которое продиктовано осуждением, завистью или страхом. В следующий раз, когда кто-то тебя раскритикует, прежде чем позволить его словам разрушить тебя изнутри, спроси себя: «Этот человек по-настоящему знает меня?» Его критика идет от любви или от осуждения? Это говорит что-то обо мне или о нем самом? И если ответ тебя освобождает, отпусти. Потому что его реальность не обязана становиться твоей. Мы добрались до 5-го урока. Того, что способен навсегда изменить то, как ты реагируешь на все, что тебя задевает. Он называется упекха. По-русски – равностность или невозмутимость. Равностность — это не безразличие, не холодность, не отсутствие чувств. Это нечто гораздо более мощное и гораздо более трудное для обретения. Это глубокий покой, который не поднимается, когда все идет хорошо, и не падает, когда все идет плохо. Внутренняя устойчивость, которая не зависит от того, что происходит снаружи. Тишина, которую не способен нарушить ни один человек и ни одно обстоятельство. Когда я впервые по-настоящему понял это, я представил себе дерево посреди бури. Ветер треплет его ветви, листья срывает, дождь колотит по стволу. Но дерево не падает, потому что его корни уходят так глубоко в землю, что никакая буря не способны

0: его вырвать. Ты можешь быть этим деревом. Бури будут приходить. Люди будут продолжать говорить вещи, которые ранят. Ситуации будут оставаться трудными. Но если ты выстроишь глубокие корни внутри себя, никакая буря не сможет тебя сломать. Как эти корни строятся? Каждым моментом, когда ты выбираешь наблюдать, вместо того, чтобы реагировать.
1: Каждым осознанным вдохом, который ты делаешь перед тем, как ответить. Каждым разом, когда ты вспоминаешь, что твой покой стоит дороже, чем необходимость быть правым. Каждым мгновением, когда ты решаешь, то, что происходит снаружи, не обязано разрушать то, что внутри. Но я хочу, чтобы ты понял кое-что важное о равностности. Это не состояние, которого ты достигаешь однажды, и оно остается навсегда. Это не пункт назначения. Это ежедневная практика. Будут дни, когда тебе будет легко удерживать внутреннюю тишину. И будут дни, когда кто-то или что-то сумеет выбить тебя из центра. И это нормально. Потому что равностность измеряется не тем, сколько раз буря выбила тебя из центра. Она измеряется тем, как быстро ты возвращаешься обратно. Каждый раз, когда ты теряешь спокойствие, а потом восстанавливаешь его, ты практикуешь равностность. Равностность не обретается за один день. Это практика, тренировка, путь. Но с каждым разом, когда ты ее практикуешь, твои корни становятся глубже. А с глубокими корнями можно пережить любую бурю. Урок 6. Реагировать – это слабость, отвечать – это сила. 6-й урок – самый честный из всех. И мне нужно, чтобы ты выслушал его, не осуждая себя. Реагировать – это не сила. Это самое простое, что существует. Любой может взорваться, когда что-то раздражает. Любой может ответить оскорблением на оскорбление. Любой может позволить эмоции момента захлестнуть его. Для этого не нужно никакого особого навыка. Это автоматика, инстинкт. Это делают все.
2: А вот что по-настоящему трудно. Что требует настоящей силы. Это ответить спокойно, когда все внутри тебя хочет взорваться. Промолчать, когда на кончике языка тысяча слов. Выбрать мир, когда эго требует войны. Будда учил: настоящий воин не тот, кто побеждает своих врагов, а тот, кто побеждает самого себя, кто владеет своими реакциями, кто осознанно выбирает, как отвечать на каждую ситуацию. Я думал о людях, которыми восхищаюсь больше всего, о тех, кто излучает покой, о тех, кто кажется несокрушимым. Они взрываются от каждой мелкой провокации? Нет. Они позволяют каждой эмоции нести их? Нет. У них есть то, чего нет у большинства – контроль над самими собой. И этот контроль не от подавления того, что чувствуешь. Он от выбора того, что ты делаешь с тем, что чувствуешь. Он от понимания, что твоя реакция говорит о тебе гораздо больше, чем о том, кто тебя спровоцировал. Я долго об этом размышлял, и вот к чему пришел. Когда кому-то удается вывести тебя из себя, он выигрывает. Не потому, что он прав, не потому, что он сильнее, а потому, что он добился того, что ты покинул свой центр, перестал быть собой и превратился в реактивную, неконтролируемую версию себя. И эта версия не тот, кем ты хочешь быть. Каждый раз, когда ты реагируешь импульсивно, ты отдаешь власть тому, кто тебя спровоцировал. Ты говоришь ему без слов: «У тебя есть контроль над моими эмоциями. У тебя есть власть лишить меня покоя. У тебя ключ от моего спокойствия». Но когда ты отвечаешь спокойно, ты забираешь эту власть обратно. В следующий раз, когда что-то заденет тебя, и ты захочешь взорваться, вспомни. Взорваться легко. Это может каждый. Но ответить спокойно – вот что тебя выделяет. Вот что делает тебя другим.
0: Урок 7.
1: когда ничто тебя не тревожит, все начинает течь. Седьмой и последний урок, самый красивый из всех. Когда ничто тебя не тревожит, все начинает течь. Есть вещь, которую очень немногие люди открывают за всю жизнь. Внутренний покой – это не результат того, что все идет хорошо. Это причина того, что все начинает идти лучше. Когда ты в покое, ты мыслишь яснее. Видишь решения, которые раньше не мог увидеть, потому что эмоциональный шум закрывал их от тебя. Ты притягиваешь ситуации и людей, которые находятся на одной волне с тем покоем, который ты излучаешь. Будда учил: внутреннее состояние создает внешний мир, не наоборот. Большинство людей ждут, что внешний мир изменится, чтобы обрести внутренний покой. Ждут, что люди изменятся, что ситуация улучшится, что все идеально встанет на свои места, и вот тогда, тогда, наконец, можно будет жить спокойно. Но это тогда никогда не наступает, потому что всегда будет что-то, что не встает на место. Всегда будет кто-то, кто скажет что-то ранящее. Всегда будут ситуации, которые пойдут не так, как ты ожидал. Внешний мир никогда не будет идеальным. Покой не может прийти извне. Его нужно выстроить внутри.
0: И когда ты выстраиваешь его внутри, происходит что-то поразительное. Внешний мир не меняется, но твои отношения с ним меняются полностью. Те же ситуации, которые раньше выбивали тебя из колеи, больше не имеют той же власти. Те же люди, которые раньше выводили тебя из себя, больше не способны украсть твой покой. Те же проблемы, которые раньше парализовали тебя, теперь ты видишь их как вызовы, с которыми можешь справиться. Не потому, что мир стал другим, а потому, что ты стал другим. Когда ничто тебя не тревожит, все начинает течь, потому что ты, наконец, живешь из места настоящего покоя. Не того покоя, который зависит от того, что все хорошо, а того, который существует независимо от того, что происходит. Это то, что ты можешь начать строить сегодня.
3: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом, принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Волонтеры лагеря «Единая Россия. Дагестанский рубеж» передали жителям Хасавюртовского района свыше 270 тонн стройматериалов после паводков. Ежедневно они разбирают завалы, чистят дома и восстанавливают кровли. В помощь переданы пеноблоки, доски, гипсокартон, клей, шифер, шлакоблоки, гидроизоляция и кирпич. Энтузиаст из Гунибского района Заур Цахолов решил создать музей в заброшенном Гамсутле. Он намерен вложить все вырученные средства в восстановление популярного туробъекта. Дом, который реставрирует Заур, когда-то принадлежал семье его супруги. По его словам, музей поможет собрать средства на восстановление других зданий в селе. Цахолов планирует завершить строительство до конца этого года. Открытие музея намечено примерно через год. Центробанк рассматривает возможность повышения ключевой ставки в связи с дефицитом бензина. В регуляторе полагают, что проблемы на топливном рынке могут оказать более длительное влияние на инфляцию, чем предполагалось ранее. Бензин и дизтопливо входят в потребкорзину, поэтому их подорожание напрямую влияет на уровень инфляции, подчеркнули в регуляторе. На Бали десятки россиян подхватили гонконгский грипп, об этом пишет база. Болезнь протекает тяжелее, чем COVID-19. Сначала симптомы напоминают обычную простуду, но спустя несколько часов состояние резко ухудшается. У больных начинаются сильные головные боли, поднимается высокая температура, ломит все тело и мучает изнуряющий кашель. В России ослабили требования к пивной пенке. Теперь ее высота может составлять до 15 мм вместо 30, а стойкость не должна превышать 1 минуты. Изменения закреплены в новом ГОСТе, который утвердил Росстандарт. Дагестанский боец Магомед Зайнуков впервые выступит в UFC на турнире, который пройдет 25 июля в Абу-Даби. В октябре прошлого года он подписал контракт с организацией. Однако дебют в UFC для Зайнукова состоится только сейчас. Его соперником станет польский боец Демиан Жипецкий, который также дебютирует в промоушене. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про первую точку. Прямо это такая штука, которую не хочется пропускать, хочется акцентировать, наоборот, внимание. Смотрите, любой запуск любого проекта, тем более, когда мы говорим про что-то офлайн, да, заведение, где у тебя есть какая-то там кухня или из цеха нужно что-то возить, производить, это всегда требует больших компетенций достаточно. И нужны классные люди, которые понимают, как вообще это происходит. У вас же, я так понимаю, не было как бы компетенции в этом, и людей в команде с глубокими компетенциями тоже не было. И у вас при этом с первого дня супер успех. Я знаю, что у вас там с первого дня очередь стояла.
2: Да.
1: Объясните мне, как это произошло. В Волгограде чек для Волгограда большой, у вас нет в этом компетенции. Бум. С первого дня. Мне понравилось, Дима где-то рассказал, что типа, что как ты этот понял, что вот это та ниша? Он говорит, ну первый звоночек был, когда мы открыли, и в первый же день очередь была. Второй звоночек был, когда мы второй заведение открыли, и очередь с первого дня была. Я говорю, ничего себе, звоночки. Давайте поймем, как вообще это получилось? В чем феномен?
3: Вот... То, что мы про ролик начали, хорошая подложка под твой вопрос. Ролик можно, кстати, вставить.
1: Вставим обязательно.
3: Мы когда... Вот у нас то же самое было, на самом деле, в агентстве. Мы когда... у нас идея была в невесомости снять... Никто в мире этого не делал, рекламу в настоящей невесомости. Никто не знал, как это сделать. И мы позвонили... Был очень известный продакшн, ну, и до сих пор, наверное, очень известный в России. В то время был самый, наверное, крупный, Базилевс, это Бекмамбекова. Вот. И они единственные, у кого был опыт съемки в самолетах, видео, там, ролики рекламные или фильмы они снимали. И мы им позвонили, как самый опытный, вот просто лидер рынка. И говорю, у нас такая идея, нам нужно снять музыкальный клип вот с американской группой, все договорились, в невесомости с Роскосмосом договорились, все есть, самолет есть, надо продакшн снять. И они отказались, они сказали, это невозможно. Угу. То, что вы хотите сделать, невозможно, потому что у нас есть опыт. Мы там пробовали, не получается, невозможно, и в итоге мы не смогли с ними это сделать. То есть мы это сделали с теми, кто никогда этого не делал, и мы этого не делали. Угу. То есть мы не знали, что это невозможно. И поэтому у нас получился ролик. И то же самое, я думаю, по кафе. Из-за того, что мы не знали эту индустрию, сейчас вот ты когда знаешь индустрию общепита, я думаю, это одна из самых сложных вообще индустрий в
2: мире.
3: Я
2: бы сейчас подумала, идти в нее или нет.
1: Я, да. Кстати, всем рестораторам, которые ко мне приходят, говорю, что это у вас заговор между рестораторами, вы все так говорите, чтобы конкуренция не росла. Потому что все рестораторы, которых я знаю, весьма неплохо живут. И я говорю, всем предъявляю это.
2: Слушай, очень сложно. У нас просто это шло по накатанной. Мы типа с той же командой, с которой пекла на заказ 5 лет, мы с ней просто переехали. Офигели от всего и начали быстро что-то делать в моменте, просто решать в моменте какие-то вещи. А почему был успех? Потому что, ну, я в это искренне верю, люди видели, тогда еще только зарождалось понятие личного бренда, люди просто интуитивно верили и видели, ну, как бы, мои рецепты, потому что я активно делилась рецептами. То есть они, соответственно, понимали то, из чего я готовлю, они мне доверяли, и они пришли посмотреть, как это вот наяву.
1: Слушайте, вот смотрите, опять же, когда запускается какой-то проект, мне интересно, как у вас это происходило, в плане, вы пытались вообще разобраться в чем-то, там, я не знаю, как это, как что должно работать, там, не знаю, нанимали каких-то консультантов, или вы вот как чувствуем, так и делаем?
3: Да.
1: То есть просто на ощущениях все это сделали?
3: Ну, вот я любил дизайн, ну, в рекламе я как бы 10 лет занимался, у меня был опыт там дизайна, например, да, я понимал, как это, эстетика, как должно выглядеть, и, ну, как бы я взялся за интерьер. Кафе, да, там работал с архитектором и сделал так, чтобы это было там эстетически красиво. Мне это было интересно. А как бы Алина за продукт. Ну, вот она как чувствовала, там, вот как, какой должен быть завтрак, вот, я не знаю, ну, чуть ли там не то, что она дома готовила.
2: Не, только... ну, так и было, потому что я была просто наивной девочкой, которая была супер откровенной со своими покупателями, гостями, именно поэтому я до сих пор очень чувствительна к обратной связи, и мне было важно сделать классный продукт, просто качественный, классный продукт. Конечно, то, что я делала 5 лет назад, когда мы открылись, и то, что мы делаем сейчас, это другой уровень, но на тот момент казалось, как бы все нормально, мы делаем максимум того, что мы можем
3: сделать. Мы же не рестораторы,
2: сделать.
3: У нас не было вообще понимания, вот, уровня вот этого.
2: Ну, мы даже тупо не знали, делаем... что такое консалтинг. То есть, можно кого-то нанять, люди, которые тебе помогут.
3: Шеф, там, вот эти слова, мы ничего не знаем. Мы просто, вот, у нас есть свое видение. Если бы мы все это знали, конечно, мы просто побоялись бы открыться, ну, потому что мы понимаем, что мы не профессионалы в этом, в этом, в этом. А мы просто вообще ничего не
2: Плюс
3: знали.
2: Плюс все-таки нам казалось тогда, что мы создаем что-то новое, уникальное. И, возможно, релевантный опыт на тот момент найти было сложно, потому что продукт все равно отличался. Даже сейчас, когда мы ищем топов, сложно найти релевантный опыт, который бы вот смог именно с таким продуктом работать. Угу. Потому что все равно его сложнее развивать, чем алкоголь, чем мясо там, и все привычные продукты в ресторанной сфере. Это гораздо сложнее. И мы не про это, а мы про вот рост комьюнити, для того, чтобы люди понимали вообще, для чего мы это делаем. Не для того, чтобы они пришли и наелись, а для другого.
1: Да, это, кстати, такой важный момент, что, по сути, человек должен прийти не просто с базовым опытом в ресторанном деле, да, а с таким тонким чувством концепции вообще.
2: Конечно,
1: да,
2: иначе он должен чувствовать все это. Начнет применять базовые вещи, которые применяют другие рестораны, они у нас просто не будут работать.
3: У нас поэтому нету сотрудников там из известных вот, авторитетных рестораторских там, имен, заведений, вот, которые все знают. У нас никого из них нет, потому что ну, не получается. То есть они приходят со своей вот этой базой, опытом. Он очень профессиональный, но он просто у нас неприменим.
1: Угу. Слушайте, ну давайте тогда немножко для тех, кто нас смотрит, и вот сейчас находится на этапе обдумывания, может быть, какого-то смежного бизнеса, не знаю, кафе хочет открыть, какую-нибудь кофейню, а может быть, на этапе чего-то другого. Вот смотрите, если взять все книжки и послушать всех опытных рестораторов, вам бы сказали, нет, это работать не будет.
3: Да, нам это говорили каждый день.
1: Да, вам говорили это каждый день. Вы, тем не менее, сделали, и у вас получилось. Да. Вот. Человеку, который находится сейчас в вашей позиции и тоже думает открыть, неважно, заведение или, может быть, что-то другое, и все ему говорят, нет, не стоит, как понять, что люди правы, и он на самом деле собирается сделать глупость, или наоборот, люди не правы, а он собирается сделать нечто гениальное?
3: Если все говорят нет, то что надо делать? То есть это значит, ты что-то такое придумал, что никто не додумался, то есть это вообще против всего. Вот как у нас так же было. У нас нет алкоголя, мяса, это против правил вообще игры. Мы когда на Патриках открылись, мне каждый ресторатор с Патриком, вообще, вот, представляешь, Патрики просто кульминация развития ресторанной индустрии. Да. Все, вот вершина, все. Вот, на Патриках открылся, все, идешь на пенсию. И вот, и мы с Волгограда открылись, мы там никогда не жили, мы не знали, что это за такой район. Ну, просто как так сложилось, что туда мы попали. Вот, и мне все говорили, вы закроетесь через месяц. Я говорю, почему? Потому что у вас нет алкоголя. Нет, нет ни одного заведения на Патриках без алкоголя, кроме нас. И, то есть это вот, ну, все, вот такой стереотип. И все говорили, вот каждый мне говорит, ресторатор.
2: Я все-таки немного другого мнения.
1: Давай, да. Мне, знаешь, уточняющий вопрос маленький. Как все-таки отличить вот эту вот самоотверженность, где нужно сделать шаг от идиотизма? Ты же можешь быть просто глупцом, который идет в какую-то бездну. Где вот отличие?
2: Я думаю, что я бы никогда бы не открылась и не рискнула это сделать, если бы не как раз-таки поддержка и обратная связь от аудитории, с которой я делилась. То есть я ежедневно получала, ой, пожалуйста, хочу такой торт в Ростове, а я хочу такой торт еще там-то, а я хочу каждый день к вам приходить. Это меня естественно, подкупала, я понимала, что есть спрос. Мне тоже часто пишут, я мечтаю, хочу открыть. Во-первых, люди вообще без опыта какого-то, они даже на заказ не готовят. Они просто видят классный, успешный пример и думают, у меня сейчас будет так же. Нет. Во-первых, в этом надо жить, понимать, что реально ты готов этому посвятить, блин, ё-моё, полжизни, ну или хотя бы 10 лет, чтобы это хоть во что-то превратить. И второе, понимать, что действительно есть спрос. Либо в целом спрос на рынке, да, понимать, что тенденции идут туда, и нужно идти туда. Либо там обратная связь от... Ну, опять же, я говорю через призму своего опыта и личного бренда, да, то, что у меня это было, и я ее получала. Поэтому я всегда говорю, что все-таки через розовые очки смотреть и думать, что реально я сейчас пойду и сделаю, потому что вот меня не верят, и я докажу... Я склоняюсь к тому, чтобы все-таки проанализировать и получить хоть какую-то обратную связь, что действительно это важно. Тем более сейчас полно вокруг менторов и людей, которые уже здесь там, чего-то добились, и они действительно могут со своей уже позиции какой-то дать совет.
1: Ну вот, кстати, тоже про менторов интересная история. Когда к вам вы собираетесь открываться на Патриках, а у вас по соседству Аганезов, и он приходит и говорит, что вы закроетесь через месяц, это же создает определенное давление, когда человек, там, не знаю, с деньгами, с авторитетом, с уже вот соседним заведением, на тот момент еще точно успешным, приходит и говорит тебе, нет, чувак, ты делаешь не то. Какая у вас реакция была вообще?
3: Вот...
1: С Аганезом уже это реальная же история.
3: Смотри, тут, я думаю, первое, из-за того, что мы не из этой индустрии, мы этих имен всех не знаем. Угу. То есть они для нас не были авторитетом, и поэтому мы не чувствовали. Вот, ну, то есть, если бы, наверное, мы вот были из этой индустрии, нам бы сказал авторитет из этой индустрии, что ты делаешь неправильно, мы бы, наверное, ну, расстроились, потому что, ну, уважаемый человек для нас. Мы, я никого не знал. Я из рекламной индустрии. Я там вот в рекламе я знаю людей, а это я никого не знал вот из этих рестораторов, и поэтому это не так влияло. А второе, я, ну, еще раз вот мысль свою могу завершить. Есть такая книга, которую я всем рекомендую, «Дифференцируйся или умри». Вот одна из моих самых любимых книг. Вот если ее прочитать, то, в принципе, станет более понятна логика, про которую я говорю. То есть, если ты делаешь нечто отличительное от всего, что делают все, ты выиграешь в любом случае. Об этом целая книга написана.
2: Ну, дифференциация в любом случае важна. Просто для меня это не одно и то же, когда ты совсем что-то делаешь сумасбродное, либо ты действительно уже там многие что-то делают, а ты такой, я сделаю по-другому, потому что я в это верю, да. Я считаю, что так нужно, и я вообще этим живу. И почему мы не обращали на это внимание? Во-первых, потому что огромная была поддержка от людей нашей аудитории в Москве. Пришло огромное количество людей нас поддержать в первый день, там, первые недели. Мы получали шикарную обратную связь. Ну, как можешь вообще в себе сомневаться. Ты наоборот, у тебя появляются крылья, и ты понимаешь вообще, ради чего ты это делаешь.
1: Что я слышу, вот раз давайте зафиксируем. Смотрите, многие смотрят и думают, о, ребята с дуру решили открыть кафе, и супер получилось, да, и потом бац, раскатали это там на мир, и тоже везде получилось. Но из того, что я сейчас слышу, в истории есть несколько тонких моментов, на которые не обращают внимания. Первое, ты этим давно занималась, ты с этого фанатела. Второе, уже продавала это, да, это покупали, это хотели. И еще вот немаловажная штука, которая сейчас, кстати, работает и здесь, в Арабских Эмиратах, и была там, это как раз сообщество, комьюнити людей, да, фанатов того, чего ты делала. Это от них как раз была поддержка первая.
2: Конечно. Если бы не это был первый толчок для того, чтобы мы скакнули дальше. Без этого начинать с нуля я вообще не могу представить. То есть, типа, просто я такая иду, давай снимем помещение, а что бы там сделать? Как многие реально делают так ресторанный бизнес. Я вообще удивляюсь. Типа, а что бы сделать? Ну, давай проанализируем. Типа, что, тут кондитерских нет? Ну, давай кондитерскую сделаем. А что, может быть, там тренды какие-то? Давай посмотрим тренды, ну что, без глютена. Да. Как? Я не представляю. Мало того, мы, блин, в ресторанной сфере не понимаем. Еще и без глютена и все остальное бы не понимать. И в кондитерке в самой, ну, это вообще финиш.
3: Не, ну, то, что надо любить дело, которое ты делаешь, это вообще база. То есть, это как бы...
2: Я действительно даже... очень хотела, даже когда мы открывались в Москве, я сказала, Дима, мы не готовы, потому что у меня недостаточно хороший продукт для Москвы. То есть, мне всегда хотелось сделать лучше. Я понимала рынок, что там есть какая-то конкуренция, пускай она там не в нашей нише, без сахара, без глютена, но я понимала, что надо сделать для Москвы, потому что там более прокачанная аудитория, которая в нашей теме, они уже понимают там наши понятия какие-то, суперфуды, адаптогены, они уже понимают, что это. И когда они придут к нам, а мы там предложим, я не знаю, что-то обыденное, так бы не сработало. То есть мне каждое открытие хотелось удивлять людей, наших гостей, для того, чтобы, ну, производить какой-то эффект. Поэтому им было интересно к нам приходить снова.
1: Круто. А дальше вы идете в Краснодар?
3: Нет, в начале Краснодар.
2: Нет, ну...
1: Куда? Ну, в смысле, после Волгограда.
3: После Волгограда, да. Я уже в Москве.
1: Не, мы просто забежали чуть вперед. После Волгограда вы идете в Краснодар.
3: Да.
1: И в Краснодаре, как я узнал недавно, у вас вообще там уникальная история, что вы единственное кафе в парке, которого хочется назвать парк Галицкого.
2: И... Парк Краснодар.
1: Да, я про то, что хочется назвать парком Галицкого, да, парк Краснодар. Здесь возникает интересный вопрос. Так как очень многие ребят, которые запускают бизнес, они задаются вопросом, как найти сильного партнера, как найти классное место, как привлечь деньги и так далее, и так далее, и так далее. У вас с опытом одного кафе, хоть и успешным, сразу получается такая комбинация, когда вы встаете в Краснодаре в суперлокации, с суперпартнером, и как бы там распределяете, скажем так, риски еще в этом. Как это вообще получилось, имея всего лишь одно кафе? Если бы у вас было 30 кафе, и вы пришли, и так все срослось, я бы понял. А после одного?
3: Ну, наверное...
2: Ну, в основном, то, что лежало в основе этого всего, у нас было видение, где мы хотим открываться. Мы, на самом деле, до того, как открылись в Краснодаре, мы в течение года ездили в Ростов, в Краснодар, в Казань, в Москву, и мы просто не находили ничего. Мы даже, помню, поняли, что в Краснодаре мы открываться не будем. Пока не нашли эту просто гениальную локацию и замотивировались очень сильно открыться, ну, в этой невероятной локации, потому что мы поняли, что произойдет вот этот вот синхрон нашей концепции этого парка. Только, ну, как бы, при этом мы решили открыться там.
3: Очень, очень сложно это объяснить. То есть мы никогда не думали про бизнес с точки, ну, вот, как вот, наверное, общепринято, да, вот, вот открыли кафе, оно работает, есть какие-то там финансовые результаты, ты дальше это должен масштабировать по принципам там, там, бизнеса, да, там, там идти в те города, где на это большой спрос, там открываться там, где, не знаю, большой трафик, столько-то там точек делать, именно в тех городах, где это вот по цифрам нужно, да, то есть мы так никогда не мыслили, это тоже, наверное, такое отличие большое, то есть у нас всегда был вот такой свой вижен, то есть мы вот просто представляли, а где наше кафе должно быть, а потом смотрели, а, это Краснодар или это Питер. То есть не, мы не шли в Краснодар из-за того, что там вот проанализировали рынок, там улицы, еще что-то. Вот мы увидели парк, влюбились в него. Он оказался в Краснодаре, этот парк. Он, если бы он был в другом городе, мы бы в другом городе открылись. Там в Санкт-Петербург, например, Новая Голландия, да? То есть мы как бы мы открылись в Санкт-Петербурге, да, но мы открылись в Новой Голландии. Это так получилось, что она в Санкт-Петербурге. А если бы она была там в Волгограде или в Краснодаре, мы бы там открылись. То есть мы просто видим вот какое-то место и представляем, что кафе здесь должно быть. И все. И неважно, вот оно как математически, экономически, там, оправданно, неоправданно, это мы на этом
2: ну,
3: мы
2: не
3: смотрим.
2: У нас нет цели основной – это штамповать, быстрее открыть, чтобы быстрее заработать. Для нас важно, чтобы ну, гости получили то, что они ожидают уже от проекта, чтобы они пришли, и вот эта картинка срослась, чтобы как бы все срослось, и наши ценности все были видны.
3: Да, ну,
2: а локация имеет огромное значение
3: самый
2: для
3: красивый
2: этого.
3: Парк, который мы вообще в жизни видели. Вот если бы здесь был ангел, это было бы вот чудо. И когда ты так мыслишь, оно начинает получаться. Просто вот ты вот прям вот все. Вот нам предлагают помещение каждый день сейчас в России. Каждый день мне присылают там разные города, там улицы, супертрафик, еще что-то. Каждый день. Вот. И мы не берем их, потому что вот такой же принцип. То есть мы там себя не видим. Хотя это может быть экономически, если мы там откроемся, это будет очень выгодно. Может быть такое, да, там супер трафик, все-все-все. Но там нет вот какого-то вот какого-то
1: души.
3: Изюма.
1: Души вашей.
3: Да, вот этого нашего вижена, как вот мы себе хотим представить. Вот видим мы там ангел или нет? Не видим. Все. Значит, мы там не открываемся.
1: Уточняющий вопрос. А это, на ваш взгляд, это что? Это вы как-то обсудили вот эти ценности или это чувство вкуса? То есть на основании каких критериев вы понимаете, что вот это оно или нет? То есть влюбились – это очень субъективная такая история. Я понимаю, что, наверное, вы вдвоем, живя вместе много лет, можете это понять, но давайте попробуем отцифровать это, немножко приземлить. То есть через какие критерии вы пропускаете вот это наше, что, возможно, ребята тоже на себя смогут это как-то…
3: Ну, когда ты наш продукт, ну, если каждый день… Там, в нашем кафе, например, ешь, ты начинаешь чувствовать продукт. И начинаешь чувствовать пространство. Вот в каком пространстве этот продукт органичен. Да? Ну, то есть, если ты там, например, ну, у нас нет алкоголя, мяса там, и так далее, там ешь авокадо-тост, то вот он не очень вяжется есть авокадо-тост там, на, там, не знаю...
2: В темном помещении с низким потолком, да, где рядом табачная.
3: На Тверской. Там огромная пробка, газы, машины и так далее. Например. Да?
2: Ну, помимо, есть вайб определенный, который уже просто вот реально порхает. У нас сотрудники, которые работают более 3 лет, я думаю, они тоже прекрасно могут выбрать помещение для ангела, они понимают. То есть, но есть такие, которые оцифрованы, можно сказать. Должно быть светлое помещение, большой потолок высокий.
1: Базовые критерии такие, да?
2: Да, базовые.
3: Много
2: если рядом
3: света
2: есть
3: должно
2: парк
3: быть,
2: или
3: солнце.
2: Вода. То есть, вот это вот ближе к природе, чтобы ты был, чтобы ты мог прогуляться. Если рядом какие-то детские площадки... Про семейные ценности это тоже про нас. То есть больше будет семей и детей к нам заходить. То есть, как бы вот если эти вещи есть, то они коррелируют с нами, мы можем там открыться. Потом уже смотрим, естественно, другие факты. Если этот вайб, насколько, как бы, какие там соседи.
3: Ну, да, чтобы ты вот завтракал, и тебе было классно.
1: Спасибо вам большое, ребят.
2: Спасибо
1: я
2: тебе.
1: Очень рад, что мы с вами наконец-то записали. Мне кажется, мы долго, кстати, писали. Ребята, всем пока!
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там на холмах чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы» «Башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
3: Популярность продукта определяется не столько качеством, ценой или рекламой, сколько силой сарафанного радио. Личные рекомендации более убедительны и целенаправлены, чем традиционная реклама. Вопреки распространенному мнению, лишь малая часть сарафанного радио приходится на социальные сети. Большинство рекомендаций происходит в живом общении, поэтому виральная стратегия не должна полагаться только на онлайн-платформы. Виральность — это не случайность, а результат продуманной стратегии. Даже самый скучный продукт можно сделать предметом обсуждения, потому что люди любят говорить о себе и о своих впечатлениях. Люди охотно делятся информацией, которая позволяет им выглядеть интереснее. Чтобы стать популярным, продукт должен давать людям социальную валюту, заставляя их чувствовать себя особенными. Чтобы о продукте или идее постоянно вспоминали, их нужно связать с каким-то обыденным явлением или действием, которое будет служить триггером, напоминающим о них. Эмоции также важны для успешной работы сарафанного радио. Однако важна не сама эмоция, а ее способность заряжать человека и побуждать к действию. Контент, вызывающий восторг, гнев или смех, заставляет нас делиться им. Люди подражают тому, что видят, поэтому для популярности продукт или идея должны быть публичными. Чтобы люди поделились информацией, ее польза должна быть исключительной и очевидной. Истории — это мощный инструмент для распространения идей. Бренд или ключевая мысль должны быть неразрывно вплетены в повествование. Достижение виральности не требует огромных бюджетов или особого таланта. Успех определяется сознательным применением 6 ключевых принципов для создания заразительного контента.
2: Разные мысли.

организации. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазнов. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняние в кредит. Потому что, ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита в банк. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера. Или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить. А заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг. Когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит. И что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. И деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть больше, что уготовано человеку, каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающую инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твой доход. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет, никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно, те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч, среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением, они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы, люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, это так. То есть, если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какие

0: Еще шаблоном может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч. Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят: нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. 3 момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в 2 раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о 2 первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе. Они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти 3 момента элементарной финансовой грамотности, я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто. Смотрите, чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалить со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваше накопление. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот, нужно говорить больше о их финансах и их понимании. потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане продолжается реализация программы капремонта многоквартирных зданий. Так, в Махачкале фонд капремонта принял новые лифты в доме номер 35 на улице Буганова. Три современных подъемника начали работу. По плану до 2028 года в республике планируется заменить 63 лифта в 20 домах. На данный момент уже сданы в эксплуатацию 44 из них. Дагестанский завод по выпуску керамогранита модернизировал производство, приобретя современное оборудование для выпуска до 10 новых видов напольной плитки. Оборудование уже запущено и производит тестовые партии. Завод получил льготный заем в 128 миллионов рублей от Фонда развития промышленности республики. Проект расширяет ассортимент, увеличивает объемы производства, налоговые отчисления и создает новые рабочие места. Инфляция в России может быть более чувствительной к изменениям на топливном рынке, чем ранее, как отмечается в резюме Центробанка по итогам заседания 19 июня. Бензин и дизель входят в состав потребкорзины, поэтому повышение их стоимости непосредственно влияет на уровень инфляции, подчеркнули в регуляторе. В Санкт-Петербурге магазины столкнулись с проблемами в поставках продуктов из-за нехватки топлива. Об этом пишет Фонтанка. Производители продуктов начали информировать торговые сети о том, что не смогут вовремя доставить товары из-за дефицита бензина и дизеля. Родители с сегодняшнего дня смогут получать выписки по счетам и вкладам своих детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Данная мера позволит контролировать финансовые транзакции и защитить детей от киберпреступников, а также от лиц, стремящихся вовлечь подростков в незаконные действия, подчеркнул Володин. Махачкалинская «Динамо» подписала полузащитника казанского «Рубина» Марата Абшацева. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 25-летний игрок присоединился к дагестанской команде на условиях аренды. Контракт действует до конца следующего сезона и включает опцию выкупа футболиста. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Открывая футбольную Америку. Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю Мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Исса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время. Ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире — проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч. Ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
0: Плавали, знаем.
1: Бывший тренер Баварии, сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать. И, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
0: Попутного ветра.
1: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какими глупыми вещами я рушу свою жизнь? Какой чепухой я занимаюсь, которая ломает мою жизнь? И если вы зададите этот вопрос, то вы наверняка захотите найти на него ответ. Ради ответов обычно и задают вопросы. Вы ведь не просто проговариваете слова, а хотите найти конкретную, интересующую вас информацию. Самый лучший способ реализовать себя – это найти свое предназначение и посвятить ему всего себя. Если определить для себя правильный вектор движения и начать обращать внимание на ежедневные действия, то это будет работать. И я считаю, что это работает по правилам перцепции, то есть когда мир будет подстраиваться под ваши цели и замыслы. У вас всегда должен быть план действий. Вы всегда должны иметь цель, чтобы чем-то заниматься. Все мы по своей природе очень целеустремленные. Если у нас есть цель, конкретный ориентир, мы будем продвигаться в его направлении. Это заложено в каждом из вас. Итак, у вас есть самая главная жизненная цель. Она определяет мир вокруг вас, и на этой цели сосредоточено все ваше восприятие. Она приводит в систему все, что вы можете наблюдать и чего наблюдать не можете. Она приводит в систему ваши эмоции и мотивы. Сначала вы полностью фокусируете свое внимание на этой цели, а после этого каждый ваш день превращается в полосу препятствий, которая ведет к этой цели. И если вы будете преодолевать все эти препятствия, то с каждым шагом вы будете становиться все ближе к своей мечте. На мой взгляд, это наполняет каждый ваш день смыслом, потому что все ваши ежедневные действия будут связаны с вашей главной жизненной целью. Одна из главных причин, почему люди не могут достичь своей цели, заключается в том, что люди просто не понимают, что именно им нужно. И они не уверены, что их действия в конечном итоге принесут им какой-то результат. Тот результат, который превзойдет все их ожидания. Потому что людям свойственно ошибаться в отношении своих желаний. Но в любом случае, нужно просто попробовать. Представьте себе конечный результат не в том смысле, что вам мир преподнесет его сам, благодаря вашему статусу, авторитету, месту в обществе. А представьте, что вы следите за собой, как за кем-то, кто вам действительно дорог. Вы думаете: «Мне дорог этот человек, я забочусь о нем и хочу, чтобы у него все получилось». Какой была бы жизнь этого человека в конечном итоге? Многие из вас просто не делают этого. Вы не задумываетесь о том, что ваша жизнь в ваших руках. Возможно, в вашей жизни не все так легко и просто, но поверьте, за пару лет можно все кардинально изменить. И для этого вам нужно очень тщательно все продумать. Не получится иметь все и сразу, но можно иметь то, что вам хочется, если вы поймете, что именно вам нужно. За все время работы с людьми я понял, что четкое понимание конечной цели и стремление к ней приводит к положительному результату. Да, это может быть не так просто. Можно определить для себя цель, сделать 10 шагов вперед и понять, что вы идете совсем не в том направлении. Приходится корректировать цель и идти к ней буквально зигзагами. Говорят, что если сильно чего-то захотеть, то можно получить желаемое. Но тогда возникает вопрос: что значит сильно захотеть? Сильно захотеть – это значит перенаправить свою жизнь всеми возможными способами. Создавать у себя в жизни такие условия, при которых произойдет то, что вам нужно. Придется чем-то пожертвовать, потому что нельзя иметь все и сразу. Но можно иметь что-то, что вам действительно необходимо. И возможно, все, что вам потребуется для этого сделать, это просто попросить и четко обозначить желаемое. Проблема в том, что мы слепы. Но слепы мы по отношению не к кому-то, а к самим себе. Вам нужно понять, что противоречит идеальной картине. Не нужно надеяться на других людей. Нужно понять, что если вы будете стараться, то рано или поздно у вас все получится. Но если вы будете постоянно искать виноватых, будете ждать чьей-то помощи, будете перекладывать на других ответственность, то в вашей жизни ничего не изменится. Вы не будете контролировать ситуацию. Поэтому задумайтесь, возможно, вы слепы и многого не видите. Если это так, то вам нужно это исправить. И всегда будут способы все изменить, если вы в корне ошиблись. Найдите свои просчеты и исправьте их.
0: Секрет. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сит аджаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита жаридач. Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда. Эл дин гужлувал, сел дин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл дин гуждувал, сел дин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений.

0: Высок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем «Знамя Победы над Рейхстагом». В иных источниках – «Красное знамя над Рейхстагом». Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как зарабатывать на всем, что угодно? Дело в том, что любой бизнес – это марафон. И не получится быстро зарабатывать на чем угодно. Вернее, если вы быстро зарабатываете на чем угодно, то это, скорее всего, случайный заработок, его повторить невозможно. Это просто дело случая. А если вы хотите стабильно зарабатывать, то вы должны быть нацелены на бизнес, а бизнес – это марафон. Это подразумевает, что вам придется долго заниматься одним делом. А для этого важен первый принцип. Нужно заниматься только тем, что вам действительно нравится. И второй очень важный момент в этом первом принципе – не просто то, что вам нравится в общем, а нужно четко конкретизировать, что конкретно вам нравится. Потому что у меня были такие случаи, когда одна женщина говорила: «Ну вот я занимаюсь ресторанным бизнесом, и мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Но почему-то получается так, что я открываю ресторан, запускаю, вывожу на прибыль, а потом у меня пропадает к нему интерес». И когда мы начали с ней говорить, и я начал задавать ей более уточняющие вопросы, выяснилось, что во всем ресторанном бизнесе ей нравится-то на самом деле это общаться с клиентами, получать обратную связь и удовлетворять клиентов и их запросы. И таким образом ей на самом деле нравился не весь ресторанный бизнес, а именно та часть, которая касается клиентского сервиса. Ну, я ей порекомендовал открыть бизнес по клиентскому сервису и продать рестораны. Потому что вначале у нее был вопрос, а как я могу продать любимое дело? Так вот, здесь хотел бы сразу вам сказать такую одну важную вещь. Любимое дело продать невозможно. Если вы занимаетесь рестораном, это не значит, что ресторан – это ваше любимое дело. Четко определите, чем в ресторане вам нравится заниматься. Рестораны вы продать можете, а любимое дело продать невозможно. Второй принцип. У каждого человека, абсолютно у каждого, есть определенные стартовые ресурсы. Это может быть время, энергия, это его таланты, опыт, способности, какая-то квалификация. Поэтому, чем бы вы ни занимались, не только бизнесом, очень важно использовать вот эти ваши ресурсы. Глупо будет заниматься тем, что не использует ваши уже существующие ресурсы. Поэтому второй принцип для занятия любым делом, особенно для зарабатывания денег, это использовать те ресурсы, которые у вас уже есть. А некоторым людям может показаться, что у него вообще нет никаких ресурсов. Он целыми днями лежит на диване, играет на компьютере и может задать вопрос: какие ресурсы, у меня вообще ничего нет. Так вот, я вам сразу отвечу. А когда вы лежите на диване, это же время. У вас, получается, есть время. Дальше, когда вы нажимаете на разные кнопки и бурно реагируете и играете, у вас есть энергия. Это уже два, как минимум, ресурса. Третье. Вы же что-то закончили, школу закончили, университет закончили, где-то поработали. У вас есть в чем-то квалификация, даже в компьютерных играх. На компьютерах или на компьютерных играх можно достаточно хорошо зарабатывать. Просто если вы уж там фанат компьютерной игры, тогда погрузитесь в свою компьютерную игру и изучите, как на ней можно зарабатывать. В сегодняшнем мире даже на компьютерной игре можно хорошо зарабатывать. Потому что внутри компьютерных игр есть вещи, которые продаются. В конечном итоге даже можно раскрутить какой-то аккаунт, на нем играть, достичь каких-то результатов, а потом продать этот аккаунт. Ну, то есть много способов зарабатывать на том, в чем вы хороши. Третий принцип – это посмотреть на то, что у вас хорошо получается. Дело в том, что во втором принципе вы можете ошибиться с оценкой того, какие у вас ресурсы есть. То есть вы можете думать, что вы в чем-то специалист, вы можете думать, что у вас в чем-то высокая квалификация, но на самом деле, если посмотреть на результаты, у вас хорошо получается, может быть, что-то совсем другое. Поэтому третий принцип – обязательно определите, что у вас хорошо получается. Четвертый принцип – нужно всегда начинать с малого. И выбирай маленькую нишу. Маленькая ниша или маленькая группа целевых клиентов. Выясняйте, какая у них самая большая боль. Дальше делайте, придумывайте или находите решение для их боли. И далее формируйте маркетинговый посыл или месседж для этой целевой группы, которая говорит о том, что вы лучший специалист для решения этой боли. А дальше только транслируйте этот месседж или этот посыл на свою целевую группу, используя свои социальные сети, аккаунты, через рекламу и так далее. Пятый принцип. Сформулируйте две гипотезы. Прежде чем инвестировать какие-то деньги и открывать сразу же рестораны и так далее, и там прачечную, там СТО или какой-либо завод, магазин и так далее, сформулируйте две гипотезы и посмотрите, как они пойдут. То есть две гипотезы в отношении того, как можно заработать на этой узкой нише. Вполне возможно, что вы отберете целевых клиентов и неправильно определите их боли. Поэтому для того, чтобы четко определить, правильно ли вы определили боли этой узкой целевой ниши, вы сделаете две гипотезы. А гипотеза – это, по сути, ваши убеждения, сформулированные на бумаге. Например, я считаю, что там, у людей, занимающихся здоровым образом жизни, в нашем городе большая проблема с питанием, например. И именно не просто питанием, а, например, нету нормального безглютенового там, какого-нибудь хлеба. Все, это утверждение является гипотезой. После этого вы запускаете пилотный проект и начинаете давать рекламу в социальных сетях, показывая, что вы готовы произвести такой хлеб, или у вас есть такой хлеб, такая пекарня и так далее. И посмотрите, сколько человек кликнут и перейдут по вашей рекламе на вашу страничку. Через это вы поймете, вы точно определили, во-первых, целевую аудиторию, во-вторых, точно ли вы определили эту боль. Таким образом, обязательно сформулируйте как минимум две гипотезы и сделайте два пилотных проекта. Запустите, протестируйте, потому что нельзя начинать какой-либо бизнес, пока вы точно не уверены в своей целевой группе, в целевых клиентах, и пока вы точно не уверены, что эти боли действительно их беспокоят, и вы точно нашли решение для их болей. Шестой принцип. После того, как вы нашли рабочую гипотезу, и у вас получился пилотный проект, вы нашли то, что работает, вы отбрасываете все и погружаетесь в него дальше. Дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». Чем глубже ты копаешь, тем больше ты видишь перспектив у этого бизнеса. Поэтому принцип шестой, принцип «усиляй сильное» очень сильно работает в плане того, что вы лучше видите свой проект, вы лучше видите перспективы своего проекта, своего бизнеса, и вы более оптимистично его оцениваете, и у вас лучше и лучше он получается.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии в Санкт-Петербурге посещаемость торговых центров уменьшилась на 5% относительно того же периода предыдущего года. Об этом сообщили аналитики Focus Technologies. В столице России падение составило 2%. Петербург оказался более уязвим к изменениям. По данным ряда консалтинговых фирм, снижение потока посетителей в городе составило от 4 до 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Москве показатель составил 2%. При этом снижение посещаемости в основном затронуло средние и крупные торговые объекты, которые потеряли от 2 до 4% посетителей. Тенденция к уменьшению числа посетителей стала устойчивой для рынка торговой недвижимости. Эксперты рынка отмечают, что продажи в классических торговых центрах сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали магазины одежды и обуви, зависящие от спонтанных покупок, а также предприятия общепита, где потребители стали более экономными. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года посещаемость торговых центров продолжит снижаться, так как микроэкономических факторов, способствующих ее росту, не предвидится.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность. Это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому, что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата, предсказуемый график, небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать «мне достаточно». И система любит таких людей, потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит. Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто чтобы не упасть? Уровень 3. Сорплюс. Третий уровень начинается тихо, без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет», и впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. Четвертый уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На четвертом уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки. Контроль – зависимость от людей. Возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. Четвертый уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. И если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5 уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг». Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения, и главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь. Ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый, ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой на добровольном. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Цудахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, круши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте перейдем на тему, как человек может повлиять на эффективность работы своего мозга. Вот сегодня очень популярность набирают разные практики, медитации. Я даже посмотрел, есть, например, приложение Медиатопия. Оно привлекло больше 30 миллионов долларов инвестиций. А насколько действительно медитации это позитивно влияют на наш мозг?
2: Ну, здесь на самом деле довольно противоречивы данные исследований, потому что медитация — это такой зонтичный термин, который может включать в себя довольно разное количество практик, которые с довольно разной интенсивностью реализуются. Какие-то из них имеют под собой еще какую-то идеологическую базу, там эзотерика, вот это все. Какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой и самая понятная вещь называется mindfulness. То есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли сознательным, фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследования, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначно. Тоже бывают какие-то люди, которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождение машины, то для этого очевидно полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то метанавыки универсальные.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап.
2: Третий.
3: Подготовив презентацию, ну как мы сделали, я не знаю, как другие делали, мы приехали с Аидкой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний. Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
1: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от
3: максимально.
1: Себя.
3: Максимально. Друзьям, друзьям. Всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
1: Вот тут тоже 100

0: Да, учитывать, что...
1: мы никого не знали.
0: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 да. контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому
1: это,
0: вы обращаетесь.
1: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
0: А, окей.
1: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
0: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
1: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которого мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Дубай Хиллз Молле. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности. После Дубай Молла и Молл Эмирейтс. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
2: Я просто молчала.
0: То есть это был стресс просто, да?
1: Да, понимаешь, ну, да, мне просто, я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
0: Я думаю, да.
1: Мы ждали, мы прождали две недели, и тут в один момент мне позвонили. И говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Бейкейст, да. Тогда он у нас, ну, в общем, нас пригласили на встречу в Дубай Хиллз, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь, здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно лизинг-менеджера. Лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
0: А, кто ищет локации.
1: Нет, да. То есть уникальные бренды.
0: Окей.
1: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл. Если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
0: То есть вот. Очень важный это момент, дело, да? Настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди
1: он
0: смотрят.
1: Он это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
0: А, он, то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
1: Конечно,
0: он
1: конечно. Там будет... А здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть, либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
0: Окей.
1: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
2: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
1: Ну, в Казахстане тоже так. Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
0: Окей, хорошо, принял.
1: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Дубай Молл лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
0: Офигеть.
1: Я говорю, это много. Ага. Это, во-первых, удорожание проекта в два раза. Удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь, вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я вообще ни о чем не думал, я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
0: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
1: Ну, это уникальный проект.
0: Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
1: Ну, ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
0: Угу.
1: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
0: Можно на примере, вот Бейкерист или там какой-то бренд известный?
1: Ну, давай, хорошо, возьмем Бейкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
0: Угу.

0: Да, мы там немножко позаимствовали. Да.
1: Из доллара, да?
0: Да, да, да. Немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «печемся о хлебе».
1: Ну,
0: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая, и заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба. Либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
1: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот вот уникальность.
2: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
1: Да.
2: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона? Да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
0: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
1: Да.
0: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
2: Он остался сам собой, да. И в течение двух часов
0: каждый
2: день он ходит.
0: Кстати, рождаются хорошие идеи.
2: Да, и вот
1: когда
2: он ходит.
1: Когда мало отвлекающего фактора.
2: Да.
1: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
0: выбор
1: был?
0: Выбор локации.
1: Выбор локации.
0: Да.
1: Все, выбрали локацию.
0: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
1: Все, теперь?
0: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
1: Уникальность
0: у вас есть,
1: какая-то.
0: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
1: Окей.
0: Ну, подрядчик,
2: строители.
0: Строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
1: Угу.
0: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
1: Окей.
0: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
1: Угу. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
0: Нет,
1: получается?
0: Сначала дизайнерский, эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
1: Окей, то есть дизайн и стройка,
0: да?
1: Назовем,
0: да,
1: так,
0: да.
1: Следующий этап.
0: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским, у них все в порядке, то есть
1: Окей.
0: они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые 3 месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
0: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
2: Ты вспомни теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
0: Здесь он совсем другой, здесь совсем все по-другому.
2: Здесь ты отдыхаешь.
1: Ну так, в среднем.
2: В Казахстане,
0: ну, в Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю? Наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то у меня даже... У нас один проект сгорел, то есть мы его восстанавливали.
2: Задымление было.
0: Задымление было, да, сильное. Это, опять же, вот меня чему-то научило я, опыт. После этого я начал использовать... Только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
0: То есть пусть квадратный метр будет дороже в 2 раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
0: Потому что на старте лучше заплатить, нежели ты оплатишь в 3 раза дороже уже, когда проект...
1: Скупой плачет дважды.
0: Да, это
1: короче.
0: Однозначно. Это просто и легко.
1: Окей. То а есть... как контролировать? Вот как правильно контролировать?
0: Ну, у вас есть дизайн-проект.
1: Да.
0: Есть рабочий проект. Просто... Ну, я просто умею контролировать. Я разбираюсь в этом. Это все поэтапно идет. Все ты оговариваешь со строителями, с прорабом, которого назначают стройки. Но у меня на данный момент, у меня технический директор есть. Который, мы с ним садимся, и мы знаем уже поэтапно, прямо
2: ну
0: у нас
2: вот
0: идет
2: если
0: вместе с управляющим
2: дома директором. У тебя был бы ремонт, например, он спрашивает. Просто он знает дедлайн, спрашиваешь, да, там, вот, за какое время вы постелите полы? Они тебе условно говорят, там, месяц.
0: Ну,
2: через месяц
0: поэтапно все раскладывается, вся стройка поэтапно раскладывается.
1: Окей.
0: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель,
2: хочешь,
0: растяжка.
2: Он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто
2: какую?
1: Думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы, и напротив даты поставил.
0: Ну вот, я же говорю уже, поэтапность идет, и тайминг.
1: Да, если дедлайн. Идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За все каждый понятно. Этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
0: Ну, бывает там форс-мажорные какие-то.
2: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе
2: чтобы
1: с ними,
2: было,
1: я,
2: да?
1: конечно,
2: да?
1: вот сжимал, потому что они там растянули, там, предвидели
0: ну,
1: какие-то...
0: Ну, адекватно
1: там...
0: все должно ну, быть. Да, да все мы, правильно,
1: мы
0: абсолютно все правильно.
1: То есть вот правильная методология.
0: Да, все правильно.
1: Окей,
0: есть дизайн-проект,
2: нет,
0: есть
2: да?
0: рабочий.
1: Хорошо.
0: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы
0: да.
1: не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
0: Выбор строителя, вот единственный я скажу, окей. акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь, и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАР, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
0: отказывают
1: кто?
0: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
0: Торговый
2: да.
0: центр, да.
2: Ты не можешь прийти со
0: своим? Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
1: Да.
0: Это же мой выбор.
1: Да.
0: Нет.
2: А
0: оказалось,
2: там ценники же разные были.
0: Даже, ну, ценники, да,
2: да,
0: но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть... Знают правила.
0: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции. Потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
0: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его. И 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
0: Я наложил на них.
1: Окей.
0: Все, как бы мы практически чистые вышли
1: окей.
0: оттуда, да.
1: Все, стройка есть.
0: Да.
1: Следующий этап.
0: Строительство проходит. Пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
0: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие
2: ну,
1: ключевые?
2: У нас
1: на что
2: вообще,
1: вы смотрите?
2: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
2: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
2: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и брендбук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили 2 профессии в названии, да, что
1: круто.
2: Это пекарь и
0: бариста. Это
2: бариста,
0: тот, кто
2: да?
0: кофе делает,
1: да.
0: бейкер это тот, кто печет.
1: Круто.
2: Вот, ну, плюс у нас еще есть целая история с едой,
1: угу.
2: да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать.
0: Ну, да,
2: хотя
0: мы,
2: бы, типа,
0: мы даже
2: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
1: Угу.
2: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время,
0: какое
2: количество занимает.
0: Какое удовольствие мы получили. То есть,
2: да.
0: Приходят здесь конкуренция
2: интересные
0: бешеная
2: люди.
0: На одно место.
1: Люди есть, голодные.
0: Да. Mm-hmm. да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно
1: да.
0: те лица, которые
2: отобрали,
0: более-менее
2: да.
0: Да, проходят
2: для,
0: по нашим
2: для собеседования.
1: А вот
0: критериям.
1: Я, еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
2: Опыт.
0: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это самое важное.
1: А что это говорит вам о чем?
0: Ну, постоянство, это в первую очередь. Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
1: А можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется, там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
2: Я всегда думаю, важно смотреть.
0: Всегда важно смотреть, конечно.
2: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
1: да.
2: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще возрастных таких ограничений сильно нет, они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно, с 14 лет она печет торты. Ей 19, она управляет целым цехом. 19 лет. Как это возможно, да? Ну вот такое
0: тоже. Но сейчас это нормально, абсолютно.
1: Офигеть.
2: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
2: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
1: Супер. Зафиксировали. Что еще?
2: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
1: Как вы, на что вы смотрите?
0: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирают именно управляющие, топы. Да. А если мы говорим о топ-составе…
1: Так, хорошо.
0: Да, то есть для меня в первую очередь… Есть ли у человека образ его будущего? То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути, 100%. И ему по пути с нами.
1: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
0: Конечно. У нас одна цель.
1: Я не знаю. Я для себя огромное количество инсайтов вытащил. Я думаю, аудитория тоже выписала. Сейчас думаю, вот такие вот блокноты. Завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Все, кайф.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С начала текущего месяца вступили в силу новые изменения, которые затронут как обычных граждан, так и определенные категории населения. Так, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июне, получат автоматическую надбавку к своим пенсиям. Ее размер составит 19 169 рублей. Также увеличение выплат предусмотрено для тех, кто в прошлом месяце получил первую группу инвалидности. В сфере недвижимости введена возможность оформления сделок с использованием биометрических данных. Это позволит покупателям и продавцам регистрировать смену права собственности дистанционно, будь то купля-продажа или дарение. Для этого потребуется подтвердить личность через единую биометрическую систему и подписать документы усиленной электронной подписью. Система быстрых платежей начала использовать ИНН при идентификации переводов, что поможет бороться с мошенничеством. Пользователям не нужно будет вводить ИНН вручную, так как банки смогут обмениваться данными через платежную систему. Банкам и микрофинансовым организациям стало сложнее выдавать кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ужесточил требования, что может привести к росту отказа в займах, снижению сумм кредитов или менее выгодным условиям для заемщиков, чьи доходы уже значительно уходят на погашение долгов.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем», а вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит, тебе не все равно. Если не переживаешь, значит, ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех? Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживание — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на тысячу возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что, когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии. Речь о правильной заботе. С присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов. Перестал держать веревку. Перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти в детском пространстве детали сами находят свое место.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Я продолжаю знакомить вас с лучшими топ-менеджерами крупных российских компаний. И сегодня у нас уникальный гость Максим Большаков. Макс, привет.
2: Михаил, привет.
1: Максим CEO компании LaModa, генеральный директор, руководит большим бизнесом, топ-менеджер с 30-летним стажем управления. Ну и плюс LaModa, я считаю, невероятно интересная компания для российского рынка. Давай начнем, наверное, просто познакомим нашу аудиторию с тем, что из себя на данный момент представляет компания LaModa. Может быть, дай нам какие-то цифры вообще. И так, знаешь, как вот в бизнес-школах говорят, в каком ты бизнесе.
2: Мы про стиль, про моду и про технологии. Вот если совсем в двух словах, то это технологичная онлайн, но уже не просто онлайн. Это омниканальная платформа, которая сфокусирована на продаже стильных, я бы даже не сказал товаров, а решений. То есть мы стараемся продавать гардеробы, стили, имиджи, луки. В цифрах немного, да, у нас не такая большая клиентская база, как у некоторых других огромных маркетплейсов. У нас около 4 миллионов клиентов, но это суперлояльные клиенты, они делают по 5-6 покупок в год. Месячная аудитория порядка 17 миллионов человек, что тоже, в общем, достаточно большая цифра для...
1: Это кто посещает сайты и приложения?
2: Это кто посещает наш сайт, наше приложение. Это достаточно большая нагрузка на нашу сеть. В принципе, вот в операционной части бизнеса LaModa задействовано более 10 тысяч человек. Я говорил про то, что все-таки наша компания – это про технологии, но на самом деле ничего без операционной команды не происходит. И наша доля рынка, если посмотреть, в принципе, на фэшн-ритейл, сейчас составляет, ну, порядка, по нашим подсчетам, порядка 12%.
1: Как сейчас выглядит ландшафт российского рынка, вообще фэшн-сегмента ритейла?
2: Ландшафт достаточно сильно меняется, потому что мы знаем, что после 2022 года, когда началась СВО, достаточно большое количество международных брендов покинуло наш рынок.
1: Какую долю они занимали? Вот если мы говорим суммарно, там, Zara, H&M, Uniqlo и так далее.
2: Эти бренды занимали, опять же, в зависимости от канала продаж, но занимали где-то там процентов, наверное, 15, может быть, до 20% рынка. Mm-hmm. Это существенная доля. И 22-й год был, наверное, самым сложным с точки зрения перераспределения долей, ниш, которые освободились на рынке, ведь они освободились не только в онлайне и в сознании покупателя, они еще и в офлайне освободились. Да? Мы видели с вами, как во многих торговых центрах поставили помещения, освобождались площади, там вставали какие-то новые ритейлеры. И вот это событие во многом дало буст, дало такой толчок для новых российских брендов, которые на самом деле сейчас получили классную аудиторию и лояльность покупателей. Такие бренды, как там Zarina, Lime, 12 Stories и так далее.
1: И торговые площади.
2: И торговые площади, да. И вот LaModa, безусловно, работает с всеми российскими брендами, всеми российскими компаниями, которые шьют достойную одежду. И доля российских брендов в наших продажах, в нашем портфеле выросла где-то с 40% до, ну, почти 60% за последние несколько лет.
1: Какие еще ты видишь сейчас такие основные тенденции в фэшн-ритейле?
2: Очень активно развивается так называемый сегмент фаст-фэшна. Это когда коллекции меняются раз в месяц, раз в два месяца. Это достаточно дешевая, скажем так, одежда, которую вот люди покупают и, в принципе, спокойно совершенно меняют, не жалко поменять через два месяца и купить какой-то новый лук. А с другой стороны, все больше и больше растет популярность такого сегмента, я его называю бридж и премиум. Это не бренды люкс, это бренды типа Хьюго Босса, типа Томми Хилфигера, и так далее. 12 Stories, то же самое, там и российские бренды присутствуют. И вот получается, что под давлением оказывается массовый сегмент, такой средний сегмент, и дальше часть аудитории идет скорее в более дешевый сегмент, а часть аудитории, наоборот, идет в более премиальный сегмент, и кажется, что эта тенденция на самом деле и в мире происходит, да. И, конечно же, одна из тенденций — это вот эта российская полка наша, да, это российские производители. И если, например, 5 лет назад не очень стильно и модно было покупать одежду российских брендов. Ну, казалось, что есть вот международные бренды, хочется иметь какой-то лейбл, понятный, как бы, и, в общем, дает определенный статус покупателю. То сейчас оказалось, что некоторые наши бренды по качеству и по стилю, они не то что не уступают, а на самом деле превосходят международные аналоги или международные бренды, и это прям очень похвально, и мы вот с такими брендами активно работаем, наращиваем ассортимент и видим отклик нашей аудитории.
1: Давай немножко вот все-таки цифр добавим в твой рассказ для понимания ландшафта. То есть есть LaModa, какие еще есть крупные игроки, и примерно вот сориентируй нас по цифрам, чтобы понимать масштаб других участников рынка.
2: Смотрел бы на это в нескольких разрезах. Разрез первый – это те, кто продает. И, конечно же, здесь в цифрах сейчас на рынке доминируют маркетплейсы широкого профиля.
1: Это генералисты, так
2: генералисты,
1: называемые.
2: Wildberries и Ozon. Как мы знаем, что Wildberries, в принципе, изначально компания, которая была платформой для продажи одежды. Одежды это низкого ценового сегмента, и потом фактически стал генералистом, за последние 5 лет набрал классный ассортимент и в категориях электроники, там, ну и в остальных категориях. Компания Ozon, которая, наоборот, начиналась с электроники и с товаров для дома, и в последние там, 3-4 года достаточно активный фокус делает на одежду. Это важно. И вот эти ребята, ну, вот, если взять совокупный объем продаж товаров на этих площадках, он там превышает, наверное, 2 триллиона рублей уже. Но вопрос в чем? В том, что здесь мы видим как бы колоссальное количество продавцов. Вот продажи этих двух площадок разделить по брендам практически невозможно, потому что львиная доля этих продаж – это фактически ноунеймы. Ноунеймы – какие-то товары, которые селлеры привозят из Китая, и Wildberries у Озона десятки, а скорее, наверное, сотни тысяч продавцов, которые работают на этой платформе, потому что формально это как бы это площадка, на которую может подключиться любой игрок и продавать какую-то одежду. Вот. И, в принципе, любые товары. Да? И поэтому с точки зрения брендов практически невозможно эти продажи поделить. Теперь другой ракурс взгляда на это продажи брендов. Вот. Ну, самый большой российский ритейл-холдинг или брендовый холдинг в одежде – это Melon Fashion Group.
1: Вот. С какими брендами?
2: С брендами Zarina, с брендом Be Free, с брендом Idol, с брендом Love Republic. Вот основные их 4 бренда. И на продаже этих брендов на рынке приходится там, ну, порядка, по-моему, уже тоже ближе к 100 миллиардам рублей. Это большой игрок. У них также есть своя розница, и, по-моему, если взять совокупно количество магазинов у Melon Fashion Group, это около 800 магазинов. Наша задача – это получать самые новые коллекции, иногда эксклюзивные коллекции этих брендов. Ну, чем мы берем? Тем, что у нас суперлояльная платящая аудитория. Да? Вот ты интересовался цифрами, такой приведу пример. Есть показатель, который называется средний чек. У наших маркетплейсов широкого профиля примерно знаю, что он около там, 1000 рублей. 1000-1500 рублей в зависимости от площадки. Вот у LaModa где-то 5-5,5 тысяч. То есть вот наша аудитория готова платить ну, практически в 4 раза больше за ну, то качество и те бренды, которые мы предлагаем аудитории, предлагаем рынку.
1: И я так понимаю, безусловно, за доверие к бренду, потому что так вот LaModa долго строила репутацию именно эксперта. Я считаю, очень успешно ну, ей это удается делать.
2: С некоторого времени LaModa все-таки открывает для себя новые категории, такие как категории красота, например, да? Парфюмерия, косметика, ювелирка.
1: То есть, извини, пожалуйста, все-таки LaModa это не только про одежду и обувь, а в целом про фэшн, правильно?
2: Да, про стиль, про стиль. Вот все, что стильно, должно продаваться на LaModa.
1: Мы начали говорить про аудиторию LaModa. Я тебе хочу сказать, я являюсь клиентом LaModa. Не знаю, в какой я сегмент аудитории, там, целевой или нецелевой попадаю. Вот, поэтому, во-первых, я пришел в очень модном костюме, чтобы выглядеть соответственно. Раз берешь интервью как бы одного из лидеров индустрии фэшн-ритейла, должен выглядеть соответственно. Во-вторых, на мне есть одна деталь одежды, которую я купил в Ламоде. Вот. Угадай. Не нижнее белье.
2: Так, может быть, футболка?
1: Нет, не футболка. Ну, давай я сразу тайну раскрою. Может быть, камера это подснимет. Это, на самом деле, замечательные кроссовки фирмы «Он». Вот. Видишь, я тебя смутил словом «одежда». Это оказалось обувь. Я купил, кстати, в магазине La Moda Sport, который там, где бывший магазин «Олимп» на 1905 года. Вот. И это, я считаю, такой действительно уникальный, эксклюзивный ассортимент. Вот. В общем, хвалю.
2: Круто.
1: Молодцы.
2: Спасибо.
1: Действительно, есть что-то уникальное. Везде это искал, и вот как-то так случайно нашел у вас. Вообще, вот на какие клиентские сегменты, в первую очередь, вы делаете ставку?
2: Наш клиент – это тот, кто, хочет купить брендовые товары, товары узнаваемых, известных торговых марок, убедиться, что со 100% гарантией этот товар не будет подделкой. Не хочу ничего плохого говорить, но есть разные площадки и платформы, где, к сожалению, и это, к сожалению, не только для них, но и для нас, ну, как бы продаются реплики, и это, в общем-то, наносит ущерб и репутации самих брендов, и репутации продавцов, и репутации ритейлеров. Вот мы, и можно потом эту тему развить поподробнее, мы делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте никаких реплик, никаких подделок не было. За это, собственно, нас в том числе ценят и любят. Не секрет, что примерно 70% нашей целевой аудитории – это женщины. Женщины больше разбираются в одежде, больше покупают одежду, ну и в целом больше привязаны, так сказать, к нашей платформе. Целевая аудитория в среднем, она варьируется от 20 до 40 лет. Это не значит, что у нас нет клиентов, которым 50-60, конечно же, есть. Но если взять костяк, это примерно вот этот костяк. Дальше мы делали много исследований на тему уровня дохода. И, безусловно, наша аудитория – это не аудитория, которая там, ну, живет от зарплаты до зарплаты. К сожалению, у нас много домохозяйств, которые, ну, не могут себе позволить просто траты на себя более-менее существенные. Но, как ни странно, мы заметили, что, например, есть суперлояльные домохозяйства к Ламоде с доходом, например, там, ну, 80-100 тысяч рублей. И это очень приятно. Значит, они тоже находят у нас те товары, которые им близки, которые им интересны, и им важно качество, клиентский сервис и аутентичность и подлинность наших брендов. Мы ежемесячно смотрим, как набирают обороты вот, продажи как раз с страничек, где мы подбираем для нашего покупателя луки. И там пока, ну, формула не самая идеальная. Я хожу, ну, буквально каждый день и как бы кладу что-то в корзину и говорю: подбери. И просто на экспертном уровне смотрю, что подбирают. Вот когда прям попадает, а когда ты думаешь, блин, ну вот вообще ни разу не куплю с этим, да? И мы всех наших сотрудников предлагаем, просим так делать, но на самом деле ведь алгоритм как говорит? Вот если человек добавил, все, это хорошо, хорошее сочетание, не добавил, значит плохое сочетание. И вот каждый день алгоритм становится лучше и лучше и лучше. Я уверен, что через год прям будет вообще космос. А еще одна вещь, над которой мы работаем, может быть, приоткрою некоторую тайну, мы работаем над крутой виртуальной примеркой. Вот у меня мечта, чтобы в Ламоде можно было загрузить свою фотографию и примерить любой элемент гардероба, любой элемент одежды на себя, но не топорно, как в некоторых площадках это реализовано, а прям так, чтобы ты эту фотографию мог потом запостить, так сказать, в соцсети, и вообще никто бы и не подумал, что это, в общем-то, искусственный интеллект, монтаж. Вот уверен, что через там полгода мы прям зарелизим такую вещь. И более того, а следующая часть, знаете, вот сначала это такую хочу одежду, и вот как она на мне будет смотреться. А следующее это, в принципе, а вот подбери мне одежду. Ну вот я, вот моя фотография, вот просто там рандомно, а вот хочу такой стиль. И вот робот подберет этот стиль. Это, конечно, следующий этап, но прям, мне кажется, вот это супер конверсия и супер лояльность. Да? Никто, я думаю, из наших площадок такое, в принципе, не в состоянии даже сделать, а мы над этим уже работаем.
1: Ты несколько раз сказал о том, что действительно уход западных брендов дал возможность российским брендам, ну, в каком-то смысле себя проявить. Для кого-то это выразилось в том, что получили какие-то торговые места, которые раньше были им недоступны. Для кого-то это возможность показать свои продукты через те же маркетплейсы большей части аудитории. И появляется очень много интересных российских брендов. Вот я скажу на своем примере. Mm-hmm. Недавно смотрю, у жены такие джинсы какие-то классные. Там вот такая фишка, карман один оторван. Я ее спрашиваю, а это что это такое вообще? Она говорит, это лайм, 3000 рублей. И таких брендов появляется много. Есть какие-то большие, есть какие-то маленькие. Но все-таки у этих брендов всегда есть какой-то выбор, да, что им делать. Кто-то пытается продавать через Инстаграм, кто-то пытается идти на маркетплейсы, кто-то вообще начинает с офлайн-розницы. Вот на примере небольшой компании, поскольку нас смотрят много все-таки небольших предпринимателей, начинающих предпринимателей, вот человек придумал какой-то классный продукт, какую-то классную идею в моде. Почему LaModa то место, куда он первым делом должен бежать, чтобы представить свой продукт?
2: Смотри, если этот предприниматель шьет классные белые майки и настолько прокачал скилл, так сказать, производителя по минимальной цене, то мы, конечно, хотим его тоже, но в целом вряд ли мы ему принесем больше пользы, чем ему принесет, ну, условно, другие платформы большие, потому что там объемы, вот, и конкуренция по цене. Если это молодой дизайнер, который шьет стильную одежду, вот как ты говоришь, там, с карманом и так далее, ведь стоимость этого товара совершенно не равна себестоимости. Это вот сила бренда, то есть ты как бы продаешь имидж. Себестоимость джинс с оторванным карманом, без оторванного кармана более-менее одинаковая, ну, плюс-минус там. Вот. А вот стоимость там может быть 800 рублей там, и 50 тысяч рублей, да, вне зависимости от себестоимости. Это сила бренда, сила имиджа и сила стиля. И вот как раз ребята и предприниматели, дизайнеры молодые, которые хотят продавать не просто синие джинсы, а стильные синие джинсы и наслаждаться вот этой добавленной стоимостью, добавленной ценностью, им, конечно, дорога к нам ровно потому, что у нас именно та аудитория, которая хочет этого стиля. Она точно готова лишнюю 1000, 2, 3 рублей заплатить за то, чтобы получить товар, в котором, не стыдно пойти, который, может быть, будет отличаться от других приятелей, которые могут вот не иметь такого бренда. Это точно наша аудитория, и поэтому вот ребята идут к нам, а мы им помогаем, мы, так сказать, не беремся никаких-то там суперкомиссий, да, наоборот, помогаем им, в какой-то степени развиваем их, делаем им бесплатный маркетинг, так, чтобы они могли продвигать себя на нашей платформе.
1: То есть какой-то инкубатор, акселератор, где молодые талантливые ребята могут на платформе LaModa потренироваться и получить доступ к большой аудитории.
2: Угу. Да, действительно, есть такой небольшой инкубатор и площадка, и мы, собственно говоря, там достаточно много аудитории, но хорошая новость в том, что сейчас мы переосмысливаем это, и с конца этого или с начала следующего года запустим такой рестарт этого инкубатора, и там будет гораздо больше интересных и преимущества вещей, которые для молодых дизайнеров будут еще более интересны и еще больше будут им помогать, так сказать, с какой-то штучного производства перейти уже к более массовому производству и, собственно говоря, стать известными в России.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого

0: Одной порции будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенно

0: особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гуниб больше Тиберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцария, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гуниб известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляя себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю, еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый – установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй – отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года возросло на 4,8 миллиарда долларов, как показывает опубликованный агентством Bloomberg индекс миллиардеров, который учитывает, в частности, стоимость акций компании. Согласно данным рейтинга, наибольший рост капитала с начала года продемонстрировал основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на 2,3 миллиарда долларов. За ним следует глава «Новатека» Леонид Михельсон, основатель «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко, а также Геннадий Тимченко и учредитель УГМК Искандер Махмудов. Кроме того, увеличилось состояние Михаила Фридмана, Сулеймана Керимова и Татьяны Ким. Самое значительное снижение капитала среди российских участников рейтинга произошло у Михаила Прохорова – 5,5 миллиардов долларов. Основатель «Телеграма» Павел Дуров потерял более 2 миллиардов, а президент «Норникеля» Владимир Потанин – 1 миллиард. Bloomberg публикует свой индекс миллиардеров с марта 2012 года, включая информацию о 500 самых богатых людях мира.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Вас когда-либо заставали врасплох моменты, когда кто-то проявлял к вам неуважение, особенно в присутствии других? Это могло быть завуалировано пренебрежительной шуткой, резким перебиванием или язвительным комментарием, заставившим вас почувствовать себя униженным или невидимым. И, возможно, вы задумывались, почему одни люди будто бы излучают уважение, едва появившись в комнате, в то время как другим приходится постоянно доказывать свою значимость, чтобы их начали воспринимать всерьез. Истина заключается в том, что уважение невозможно потребовать словами. Его нельзя навязать приказом или титулом. Настоящее уважение рождается из внутренней устойчивости, проявляется в том, как вы держитесь, как вы действуете в моменты давления и как вы остаетесь верны себе, несмотря ни на что. Первое впечатление. Установите авторитет за считанные секунды. Ваше уважение начинается еще до того, как вы откроете рот. Исследования психологов из Принстона показали, люди формируют стойкое мнение о характере и уровне компетентности человека менее чем за одну секунду. Причем решающим фактором становится вовсе не речь, а невербальные сигналы. Поза, мимика, походка, взгляд. Это значит, что такие детали, как осанка, уверенный зрительный контакт и способ, которым вы занимаете пространство вокруг себя, вовсе не мелочи. Это основа первого впечатления, которое будет работать на вас или против вас. Когда вас кому-то представляют, не позволяйте себе приветствия из сидячего положения, если есть возможность встать. Поднимитесь, выпрямите спину, установите четкий, спокойный зрительный контакт. Не опускайте глаза на руку во время рукопожатия. Даже этот, казалось бы, незначительный жест может подсознательно восприниматься как признак неуверенности или подчиненности. Держите голову прямо. Плечи расслаблены, но расправлены. Ваши движения должны быть плавными и осознанными. Речь идет не о демонстрации силы или доминирования, а о том, чтобы транслировать внутреннюю устойчивость, спокойствие и самоуважение. Когда ваше тело передает сигналы уверенности и уравновешенности, люди улавливают это интуитивно. Они чувствуют, что рядом с вами безопасно, и потому подсознательно начинают воспринимать вас с большим уважением. Еще до того, как вы сказали хоть слово. Второе. Как справляться с перебиваниями? Возвращайте себе пространство с достоинством. Когда вас перебивают, это редко бывает случайным актом. Особенно в групповой дискуссии или в напряженной обстановке. Перебивание часто является тонкой формой доминирования. Это попытка перехватить внимание, сбить с ритма, взять контроль над ситуацией. Как реагируют большинство людей? Кто-то замолкает, позволяя собеседнику забрать слово. Кто-то, наоборот, начинает говорить громче, пытаясь продавить свою мысль. Но оба эти сценария, как правило, только усугубляют ситуацию. В первом случае вы теряете авторитет, во втором рискуете выглядеть агрессивно или неуравновешенно. Поэтому самый сильный и самый зрелый ответ на перебивание звучит тишиной. Пауза – это мощный инструмент. Остановитесь. Повернитесь к человеку, который вас перебил. Установите с ним спокойный, уверенный, зрительный контакт. Не с вызовом, не с раздражением, просто спокойно. Позвольте этой тишине повиснуть в воздухе на долю секунды. Затем мягко, но твердо скажите: «Позвольте, я завершу мысль». Или «Разрешите, я договорю, а потом с удовольствием выслушаю вашу точку зрения». Этот метод известен как спокойное перенаправление. Его используют на тренингах по уверенности, переговорам и даже в дипломатии. Почему это работает? Потому что вы демонстрируете сразу два качества – эмоциональное самообладание и внутреннюю силу отстаивать свои границы без лишнего напряжения. Вы не входите в конфронтацию, не начинаете спор, вы просто не сдаете свою позицию. И это вызывает глубокое уважение не только у человека, который вас перебил, но и у всех, кто наблюдает за ситуацией. Такая реакция транслирует: «Я не позволю себя затмить, но и не буду опускаться до борьбы за внимание». А именно к таким людям тянутся, им доверяют, их начинают слушать. И раз уж мы затронули тему давления, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Что делать, если кто-то пытается унизить вас с помощью шутки перед другими? Третье. Как справляться с унижением под видом шутки? Обезвредьте насмешку стратегическим отстранением. Одна из самых древних и тонких форм социального давления – это шутка за чужой счет. Особенно, если она произнесена публично. Под маской юмора нередко скрывается намерение сместить социальный фокус, принизить другого человека, утвердиться за его счет в глазах окружающих. Если вы становитесь мишенью такой насмешки, важно помнить – ваша задача – не защищаться, не оправдываться и не притворяться, будто это вас не задело. Наиболее зрелый и эффективный способ ответа – не вступать в игру. Остановитесь. Посмотрите на говорящего спокойно, без тени раздражения или сарказма, и произнесите: «Извините, вы не могли бы повторить это?» В этой фразе удивительная сила. Вот что она делает. Во-первых, она демонстрирует, что вы остались эмоционально невозмутимы. Вы не в роли жертвы. Во-вторых, она заставляет человека пересказать свою шутку вслух. Уже во второй раз, когда напряжение в комнате повысилось, а аудитория начала внимательно следить за каждым словом. И в-третьих, она обнажает агрессию, скрытую под оболочкой юмора. Повторенная шутка, особенно грубая, звучит уже не смешно, а неуместно и часто вызывает неловкость даже у самого шутника. Таким образом, вы не атакуете и не подстраиваетесь, а перехватываете управление ситуацией. Вы возвращаете себе контроль спокойно, с достоинством, без конфликта. Вы не даете провокатору желаемой реакции и при этом посылаете четкий сигнал: «Я вижу, что вы делаете, и я выбираю не играть по этим правилам». И именно это, умение сохранять ясность и достоинство там, где большинство людей либо замолкают, либо вспыхивают, вызывает искреннее уважение. Такая внутренняя сила не требует крика, она действует тише, но гораздо глубже. Готовы перейти к следующей стратегии? Она посвящена тому, как вести себя, когда кто-то активно демонстрирует свое превосходство или пытается поставить вас на место. Четвертое. Обезвреживание провокаций. Разрушайте манипуляцию с помощью психологического перенаправления. Иногда цель человека вовсе не вызвать смех или показать остроумие, а дестабилизировать вас эмоционально. Такие провокации часто подаются под видом сарказма, пассивно-агрессивных комментариев или едких реплик. Но суть у них одна – вывести вас из равновесия, спровоцировать всплеск эмоций, который можно будет интерпретировать в свою пользу. В подобной ситуации большинство людей инстинктивно выбирают один из двух путей. Либо отвечают в том же тоне, вступая в открытую конфронтацию, либо отступают, предпочитая промолчать или сменить тему в попытке избежать эскалации. Но есть и третий, куда более эффективный путь – разорвать привычный сценарий. Примените прием, известный в психологии как прерывание шаблона. Когда вы чувствуете, что собеседник сознательно вас провоцирует, не реагируйте в рамках их логики. Вместо этого спокойно и нейтрально скажите что-то совершенно не связанное с темой разговора. Например: «Кстати, не подскажете, где здесь поблизости хорошее кафе? Интересно, сегодня обещали дождь. Кажется, я надел не ту куртку. Утро было слишком торопливым. На первый взгляд это может показаться странным, но именно в этом и заключается сила метода. Вы отказываетесь участвовать в эмоциональной игре, которую вам навязывают. Вы не отвечаете атакой, но и не отступаете. Вы переписываете сценарий общения. Такой ход сбивает провокатора с толку. Он рассчитывал на одну реакцию и не получил ее. Он теряет контроль. Пятое. Уход, когда уважение отсутствует. Сохраняйте достоинство там, где вас не ценят. Иногда, как бы вы ни старались сохранить конструктив, ни одна из техник не меняет динамику. Человек либо намеренно игнорирует ваши границы, либо изначально не готов воспринимать вас с уважением. В такие моменты самым зрелым и сильным решением будет уйти. Не в гневе, не в обиде, не в желании доказать свою правоту, а с внутренней ясностью и глубинным уважением к самому себе. Границы – это не способ контролировать других, это способ защищать свою энергию. Выбор выйти из взаимодействия, в котором отсутствует базовое уважение, не проявление слабости, а, напротив, высшая форма личной силы. Это свидетельство того, что вы понимаете, ваше внимание, ваша энергия, ваше присутствие – нечто ценное. Когда вы отказываетесь находиться в пространстве, где вас систематически принижают или игнорируют, вы посылаете предельно четкий месседж. «Мое присутствие – это привилегия, а не обязанность. Если вы не цените его, я просто уйду без объяснений, без борьбы, без шума». И что удивительно, очень часто именно ваше отсутствие начинает говорить громче любых слов. Люди могут игнорировать вас, пока вы рядом. Могут не воспринимать всерьез вашу доброжелательность, вашу зрелость, ваше спокойствие. Но в тот момент, когда вы исчезаете с радаров, когда вы перестаете быть доступным, удобным, объясняющимся, ваше молчание начинает звучать как мощный акт уважения к себе. И этот шаг, сделанный без драмы, но с достоинством, становится завершающей точкой, за которой начинается настоящее уважение, даже если не от других, то от самого себя. А это самая прочная его форма. Уважение – это не то, что вы требуете, это то, чему вы учите других каждый раз, когда появляетесь. Через вашу осанку, через вашу собранность, через ваше внутреннее присутствие, через границы, которые вы устанавливаете и защищаете. Эти пять принципов – не просто социальные приемы, это повседневные привычки самоуважения. Они формируют то, как к вам относятся окружающие, потому что люди учатся у вас на примере того, как вы относитесь к себе. Когда вы входите в пространство с внутренней ясностью, удерживаете свою позицию с спокойной уверенностью и отказываетесь играть в игры, недостойные вашего уровня, вы становитесь тем человеком, которому испытывают уважение не из страха, а интуитивно. Без принуждения, без демонстрации силы, просто потому что вы излучаете достоинство.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы наконец просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут принципы?
2: Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который, находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
2: весь,
1: именно тот
2: весь
1: кайф?
2: Весь момент.
1: Весь.
2: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
2: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты,

0: моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
0: вещам.
1: Анализ некий.
0: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
0: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
0: Я веду Telegram, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твоей.
0: Я сказал два.
1: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты, ну,
0: счастье
1: умеешь.
0: Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
0: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
0: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный цвет или белый, все,
1: да,
0: или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос, а как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую неделю трекаешь?
0: У меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
0: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
0: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
0: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, ну, типа, вещи просто из интереса.
1: Угу.
0: Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
0: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
0: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил. И все, я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМа. Нет такого.
1: Прикольно.
0: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21 году, а в 19, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот, вот таких вот три основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
0: Ну, кстати, даже и не три, а уже четыре.
1: А.
0: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропуская через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, три короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать: я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном, а кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь: я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нет внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать: ты врешь, или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. Поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей, окей.
0: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, трать на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
0: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужно энергию жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
0: У меня нету контент-плана. У меня нет вообще погони за цифрами.
1: Угу.
0: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория. Потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В первом полугодии в Санкт-Петербурге посещаемость торговых центров уменьшилась на 5% относительно того же периода предыдущего года. Об этом сообщили аналитики Focus Technologies. В столице России падение составило 2%. Петербург оказался более уязвим к изменениям. По данным ряда консалтинговых фирм, снижение потока посетителей в городе составило от 4 до 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как в Москве показатель составил 2%. При этом снижение посещаемости в основном затронуло средние и крупные торговые объекты, которые потеряли от 2 до 4% посетителей. Тенденция к уменьшению числа посетителей стала устойчивой для рынка торговой недвижимости. Эксперты рынка отмечают, что продажи в классических торговых центрах сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали магазины одежды и обуви, зависящие от спонтанных покупок, а также предприятия общепита, где потребители стали более экономными. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года посещаемость торговых центров продолжит снижаться, так как микроэкономических факторов, способствующих ее росту, не предвидится.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».